поиск. Жив ли? Даже не знаю имени человека, который подписал для нас алтарь. Но зато знаю, что Бог его вознаградит. Молитесь, пожалуйста, о нашей семье и о моем муже. Он часто болеет. Его звать Иван. Спасибо. Еще я знаю, что у вас в редакции есть те, которые могут искать родственников. У меня есть дедушка в Казахстане. Жив он сейчас или нет, не знаю. Его имя Баднар или Бандар Роман Михайлович. Последнее известие, он жил в городе Астана. Сам он из Украины. 1931 года рождения. Оксана Цаль, Украина. Новорожденная душа. Поздравляем Галину с особенным днем в ее жизни. Самым важным праздником – рождением свыше. Последнее время душа Галины искала Бога. Покаялась Галина на Рождество 2012 года. А было так. Однажды ей принесли газеты. Читая алтарь, Галина нашла много свидетельств, как души приходили к Богу. Вот тогда она покаялась. Первые ее слова после молитвы покаяния были: «Много раз мне на собрании с одной стороны мысль «покайся», а с другой «нет, не сейчас, не нужно». И когда я читала «Забытый алтарь», описывал один человек, что и с ним так же было. Очень просим, молитесь об этой новорожденной душе. У нее один сын, и он не знает Господа, и три внука и внучка, а также за мужа. Он тоже еще не спасенный, и они в разводе. Господь силен спасти и соединить семью. Вера Шнайдер. Восьмая операция. Читала в 2012 году «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Прошу вас в своем письме, пожалуйста, продлите мне подписку на 2013 год. А еще хочу вас попросить молиться за мою семью, детей и особенно за моего больного ребенка, о котором было рассказано в моем письме «Нам сегодня 2 года», опубликованном в «Забытом алтаре» за октябрь 2011 года. Он инвалид детства, нуждается в операции. Молитесь со мной, чтоб Господь благословил руки врачей во время операции, а нашему Данилке дал сил перенести 8-ю операцию на голове. Оксана Конвенская, Молдавия.

по совету, по горячим следам. В декабрьском номере газеты за прошлый год вы предложили поделиться полезными советами. У меня давно было это на сердце, особенно когда я читала или слышала о людях, страдающих всю жизнь от последствий ожогов. Моя мама в раннем детстве случайно вылила себе кипяток на ноги. Много месяцев раны не заживали. Началось загнивание. Шрамы видны до сих пор. Кожа на ступнях ног тонкая и стянутая. Моя бабушка тогда еще не знала этого чудодейственного средства. А средство очень простое – яичный белок. Смазывать нужно сразу по горячим следам. Тогда не образуются волдыри, и следов никаких не остается. Особенно приятно, если яйцо из холодильника. Практически сразу снимается боль и жар. В нашей семье это проверено много раз. Действует безотказно. Эльвира Левин.

когда не у всех все есть. Прочитала в алтаре заметку по совету. Да, я тоже молюсь о тружениках алтаря. Но что мы, пожилые, можем еще и советы дать, об этом не подумала. А раз прямо просят посоветовать, как лечить ожог, то сразу вспомнился случай в нашей семье. Рецепт вычитала в старинной книге. Обожженную или ошпаренную часть тела погрузить сначала в еле теплую, а затем в холодную воду из водопровода, колодца. Лицо в воду не опустишь, значит, надо его обложить полотенцем и постоянно поливать водой. В воде держать ожог или обвар 4-5 часов, и кожа исцелится. Иногда для этого нужно и больше времени, так в книге написано. Случай у нас в семье был. Дочь снимала только что закипевшее молоко с плиты и хотела поставить в сторону. Забежал 11-летний сын и думал, успеет проскочить мимо сестры, но не успел. Горячее молоко пролилось ему на грудь и на спину. Мы его сразу положили в корыто с водой, и боль утихла. И пролежал он в воде 6 с лишним часов. Через 6 часов ожог был исцелен. Осталась рана там, где была содрана кожа, но и она зажила через неделю после обработки гусиным жиром. Еще вспомнила случай послевоенный, когда нечем было обувь чернить, и учитель нам посоветовал молоком и сажей. Это, может быть, и писать не надо, теперь-то у всех все есть. А все же, если алтарь читаешь, то есть страны, в которых не у всех все есть. Катарина Пена.

0: Открытый конверт.
1: Дорогие читатели, строчки из ваших писем в рубрике «Открытый конверт» сегодня снова комментирует главный редактор газеты Галина Вольф.
0: У меня сегодня такая радость. Я узнала два адреса моей одноклассницы и моего бывшего ученика. Теперь могу каждому из них выписать забытый алтарь для славы Божьей. Прилагаю перевод. Пожалуйста, оформите им годовую подписку. Мария В.
1: Мы тоже очень рады, что не только вы, сестра Мария, с нами в нашей читательской семье, но и приводите в эту семью своих дорогих. Постараемся оправдать ваше доверие и делать газету такой, чтобы сердца тех, кто открывает алтарь, согрелись Божьим Словом и подтянулись к истине и свету.
0: Пишет вам депутат. У семьи С много детей, больших и маленьких. Очень прошу вас, пришлите им вещи. Семья очень хорошая, приветливая, скромная. Написать вам боятся. Очень прошу вас, помогите им. Заранее прошу извинения. Депутат Татьяна С. Россия.
1: После получения такого письма мы связались в Германии с сестрой, которая финансировала подписку алтаря для этой семьи С. Действительно ли семья находится в таком бедственном положении, что потребовалось вмешательство депутата? После звонков в Россию уже с самого спонсора выяснилось, что девушка, которой выписана газета, вообще не замужем, детей не имеет, в материальной помощи не нуждается. Что касается депутата, то эта женщина не имеет депутатского звания, а наш адрес просто взяла на почте, где и работает. Какова была цель этого письма в редакцию, знает только Господь.
0: Мне нравятся все разделы газеты, но особенно тихие беседы наедине с Библией. Читая материалы под этими рубриками, учишься лучше понимать Слово Божье. А рубрика «Резонанс», я думаю, очень и очень нужна, потому что в письмах под этой рубрикой высказываются разные мнения и есть над чем подумать. Валентина Вибы.
1: Спасибо, дорогая сестра Валентина, за оценку газеты. Против рубрики «Резонанс» высказался на страницах алтаря один из наших читателей, мотивируя свое возражение тем, что эта рубрика продолжает, как он считает, споры. Думаю, что высказывание своего мнения, даже отличного от мнения другого человека, это не спор, это поиск правильного решения, поиск истины. Это обсуждение того или иного вопроса, положения ситуации. И здесь у нас, как в любой семье, где могут и поощрить, поддержать, а могут и возразить, привести доказательства противоположного мнения.
0: Выписала моя племянница в Казахстан вашу газету. Она получила от вас красочное извещение, что будет получать газету, и сообщила об этом мне. Моя племянница еще только приближается к Богу, и газета ей была очень нужна. Но они получили всего два номера алтаря, и все. Газета и им, и мне нравится. Я всегда жду и читаю от корочки до корочки. Пожалуйста, разберитесь. Нина С.
1: Дорогая сестра, вся неразбериха произошла из-за не совсем полного адреса вашей племянницы, который вы нам прислали. В почтовом индексе отсутствовал две цифры, а город Кустанай, в котором живут ваши родные, довольно большой. Вроде пустяк, а в доставке почты могут происходить вот такие перебои. Так что просим всех присылающих нам адреса своих родных для подписки, не забывайте о такой мелочи, как правильный почтовый индекс.
0: Что случилось с газетой? Я не хочу платить за статьи о животных. Это новая евангелизация или что? Лучше повести Полозова, пусть больше места занимают. Или вести из тюрем заполняют эти драгоценные страницы, а не животное. До чего мы дожились? О чем следующее? Может, клич о сборе помощи? Как у Галины Вольф строится приют? Посылки собакам, а не заключенным? Или, может, в мире животных газету выпустим? Как, например, новый забытый алтарь на немецком. А платишь же за нее? За газету в мире животных? Собачкам? Короче, я вас не узнаю. Но узнают ли другие читатели? без подписи.
1: Дорогая душа, как хорошо, что даже в вашем сердитом письме вы назвали страницы алтаря драгоценными. Ну а ваше несогласие с призывом к доброму отношению к животным со страниц нашей газеты, что ж, это ваше право иметь свое мнение. Только я считаю, что нам с вами меньше бы пришлось собирать посылок заключенным, если бы с раннего детства, да и в зрелом возрасте, они, эти заключенные, научились бы ценить и уважать все живое на земле, созданное Творцом. Научились доброте и сочувствию, а не власти сильного и жестокого над слабым и беззащитным. Смею вас уверить, что человек, пинающий бездомную собачонку, человек недобрый. И также, походя, он может пнуть и чужую человеческую жизнь. А помогать заключенным – это наш христианский долг. И в первую очередь даже не посылками, хотя и это немаловажно. А помогать становится им добрее, милосерднее, помогать им учиться ценить все живое, созданное на этой земле Господом и Творцом.
0: Прошу вас высылать газету «Vergessene Alta» на немецком языке моему брату в Россию, в Калининградскую область. Елена Циммерман.
1: Это особый заказ. Алтарь на немецком в Россию, хотя у нас уже есть заказы в Россию и в другие страны, но пока немного. Дал бы нам Господь, чтобы и эта наша новая газета распространилась по миру среди тех, кто говорит на немецком языке. Ведь содержание нового алтаря не повторяет содержание русскоязычной газеты. Довольно часто для наших подписчиков в Германии, Америке и Канаде мы рассылаем газету с вклеенным в нее диском со свидетельством, проповедью и духовной беседой. Планируем и в ближайшие месяцы это делать. А для этого очень нуждаемся в молитвенной и материальной поддержке со стороны церквей, миссий и наших читателей. Например, февральский немецкий алтарь вышел с диском, тиражирование которого оплатили свои пожертвованиями две семьи читателей.
0: Моя подписка и подписка моей доброй знакомой закончилась, и я уже было не хотела ее продлевать, но Господь хотел по-другому, и я благодарна Ему, что Он все взял в свои руки. Очень прошу вас продолжить подписку мне, нашему дому и моей доброй знакомой Екатерине С. Очень вам благодарна за ваше внимание и что напомнили мне о моей подруге и односельчанке. Н.М.
1: Что ж, снова будем вместе славить Бога, переживать и молиться друг о друге, писать о своих нуждах и радостях. Рады тому, что вы снова приводите в наш круг вашу добрую знакомую Екатерину С.
0: Мы вынуждены отложить все дела и написать вам письмо. И откуда вы выкопали все эти адреса людей, которым выписывала газету наша родственница М. А теперь ее разум настолько не знает, что делает, когда нас нет, названивает чужим, чтоб написали вам письмо. Ведь М уже 83 года, но мы с терпением пока делаем, что можем. Кормим, моем, одеваем.
1: В нашем информационном письме об окончании подписки у того или иного читателя или у того, кому этот читатель выписал газету, есть такая фраза: «Наше информационное письмо ни к чему вас не обязывает». Информационные письма многим помогают вспоминать сроки окончания их подписки. А наших читателей мы действительно ни к чему не обязываем. В любое время можно подписаться на газету, в любое время отказаться. Так что ваше молчание в ответ на наше письмо равносильно отказу. А сестре Старицы, которая много лет была спонсором для дорогих ее сердцу людей и выписывала им алтарь, от души желаем Божьей помощи в ее немощах. И вам желаем побольше сил и терпения для совершения такого благословенного труда, ухода за состарившимся человеком. Бог да поможет вам.
0: Мне Господь велел сказать вам, чтобы вы более никогда не писали слово «христианин» с маленькой буквы. Господь мне сказал, что накажет вас за такое дело. Он трижды вам его написал в посланиях своих, как его надо писать. Покайтесь и осветитесь. Смотрите Деяния 11:26, 26:28 и 1 Петра 4:16. Господь сказал мне: «Вот смотри, сын мой, вот они имена отцов, своих и дедов, и свои имена пишут с большой буквы, а мое имя, которое я им дал, пишут с маленькой». Сергей Усманов, тюрьма, Гродненская область, Беларусь.
1: Могу высказать только свое мнение, считая, что с заглавной буквы мы пишем и должны писать слово «Бог», «Господь», «Творец» и все имена Бога, также и все местоимения, относящиеся к этому высокому имени. Что касается христиан, то не высота букв должна свидетельствовать о нашем высоком звании, а наша жизнь – милосердная, кроткая, жертвенная. Ведь мы – рабы Христовы, рабы, ничего не значащие в этом мире и в то же время имеющие огромную ценность в глазах великого Творца.
0: Очень надеюсь, что на этот раз получится так, как должно быть. Ведь газету должна была получать не я, а подруга моей мамы Мария Павловна в Украине. К сожалению, я не знала, что подписка за рубеж стоит 35 евро, а не 30. Высылаю копию перевода на 5 евро. Мария Павловна очень ждет газету. Л. Исаев.
1: Вы, как спонсор, получили пару номеров алтаря для ознакомления. Для Марии Павловны уходили газеты одновременно с вашими. Просто в Украину идут пакеты дольше. Что касается оплаты, да и мы сделали оплату для заграницы по 35 евро. Хотя и тем, за кого заплатили 30 евро, мы продолжаем подписываться на год. Просто почта Германии в очередной раз подняла цены, и нам трудно.
0: Почему вы многие материалы подписываете немецкими именами, то есть немецкими буквами? Это несколько непонятно, а то, что непонятно, вызывает настороженность и подозрение. Теперь о самом главном. Перестаньте печатать стихи и беллетристику, истории, высосанные из пальца. Стихи и выдуманные рассказы читают в наше время всего 1 или 2% взрослого населения. Подрастающие поколения еще меньше. Стихи в глазах массового читателя – это что-то похожее на нектар, который какой-нибудь естествующий пиит, поэт, пьет в башне из слоновой кости и золотого фужера на высоте 1000 метров над простым земным народом. И авторы публикуемых вами стихов почему-то из простого народа поднимаются на эту высоту, чтобы сказать что-то тому же простому народу. Я умоляю вас понять мою мысль. Простой народ, извините, пьет водку и живет простой, земной, живой жизнью. Он пьет и любит пить водку, а не нектар. Среди гигантского количества литературного мусора, который вы печатаете, нет-нет да блеснет великолепным, неземным, чарующим, изумительным и божественным светом материал из рубрики «Невыдуманные рассказы». Читая их, чувствуешь и почти что физически осязаешь. Вот она, живая жизнь, вот они, эти живые слезы, вот она, кровь живая, вот оно, настоящее дыхание настоящих людей. Один такой невыдуманный рассказ перевешивает 100 вагонов ваших стихов и поэм. Баюзак Ангаров, Казахстан.
1: Письмо ваше затрагивает многие темы, и с вашими выводами по этим темам мы не согласны. Но мы – это редакция. Люди, причастные к изданию газеты самым непосредственным образом. Поэтому просим наших читателей откликнуться на письмо Баюзака Ангарова. Что думаете вы, наши читатели, по поднимаемым в этом письме вопросам?
0: Прочитала в прошлом году статью Галины Вольф «Нам 14 лет», и невольно появилась мысль. А что, если мы, читатели, попросим сотрудников редакции, помимо их большого труда, сделать нам, читателям, еще один подарок? То есть сделать на ваше 15-летие фотографию всех тружеников-сотрудников, как русского, так и немецкого алтаря, и поместить эту фотографию в обеих алтарях. Очень уж хочется вам в лицо посмотреть. Дорогие читатели, как вы смотрите на мою просьбу? Катарина Пена.
1: Причастная к изданию «Алтаря», дорогая сестра Катерина, вы даже представить себе не можете, как их много за миновавшие 14 лет. В каждом номере по 50-60 авторов. Ни писателей, ни поэтов, фотографов, художников. Ведь мы не перепечатываем ниоткуда, кроме новостей, материалы. И они идут у нас, как бы с колес. Практически над каждым большим или маленьким письмом, рассказом, очерком мы можем написать, публикуется впервые. А мы, редакция, мы это самая маленькая деталь в этой гигантской Божьей машине благовестия. Мы – это что-то вроде диспетчеров. Этот материал на первую страницу, этот – в накануне и так далее. Стоит ли нас отделять от всего механизма, вернее выделять? Обсоблять, даже немного возвышать, что ли? Думаю, не стоит. Алтарь – это не наша заслуга, а результат труда многих и многих. А главное, созданная газета благословляет самим Господом, потому и существует, потому и греет сердце.
0: Расставаться с вами я не могу и не хочу. Вы же стали моей дорогой семьей, а семьей счастливой и дорогой – никто расставаться не хочет. Очень надеюсь, что снова буду встречаться с вами ежемесячно. Роза Ган.
1: Мы тоже рады, что вы с нами, дорогие наши читатели-неписатели. Дорогая наша читательская семья. Кто-то в нашей семье горит огнем Христовой любви. Кто-то еще чувствует себя неуверенно. Кто-то идет уверенным шагом и ведет за собой других. Разные мы. Но всех нас соединяет под своей милующей рукой Господь, всех пожелавших остановиться и поднять глаза к небу, чтобы поднять, чтобы задуматься, чтобы найти спасение. Галина Вольф.

подготовит отдельный опросник для получения статистических данных о религиозных организациях. Об этом заявил глава ведомства Александр Суринов на расширенной коллегии Росстата, сообщает nefs.ru.com. По его словам, в 2012 году впервые проведено сплошное обследование некоммерческих организаций в целях формирования круга социально ориентированных некоммерческих организаций. В настоящее время существует проблема в получении статистической информации, в частности, от религиозных организаций. Учитывая, что выборочное обследование социально-ориентировочных некоммерческих организаций будет проводиться, начиная с 2013 года, данный вопрос надо решать безотлагательно, приводит слова Суринова Интерфакс. Суринов пояснил, что при проведении статистического обследования религиозных организаций в рамках обследования всех НКО нужно учитывать их специфику. Вопросы, по его словам, возникают следующие. Как оценивать доходы, так как часто речь идет о пожертвованиях? Как определить, используется наемный труд или волонтерский труд? В Судане арестованы христиане. О волне репрессий, начавшихся в конце прошлого года, сообщает Седмица со ссылкой на Christian Solidarity Worldwide. В результате были депортированы более 100 иностранных рабочих христианского исповедания. В течение последних двух недель были задержаны без предъявления обвинений более 50 христиан. Среди арестованных несколько лидеров общин, которых обвиняют в получении денег от зарубежных стран, включая Израиль. Давление на христианские общины в Судане значительно увеличилось после отделения преимущественно христианского Южного Судана в 2011 году. Президент Судана неоднократно заявлял, что конституция страны будет основана на исламском законе. В конце марта 2012 года власти поставили ультиматум христианам, приказав им в течение трех недель покинуть строго исламское государство Судан. В противном случае их будут рассматривать как иностранцев. Издана псалтирь на вепсском языке. Издательство «Периодика», специализирующееся на издании книг, газет и журналов на национальных языках Карелии, выпустило псалтирь на вепсском языке, сообщает Патриархия.ру. Перевод был подготовлен Институтом перевода Библии города Хельсинки. Эта же организация профинансировала публикацию книги тиражом в 1000 экземпляров. Уже изданы «Библия для детей», «Новый завет» на карельском и вепском языках, «Псалтирь» на ливиковском наречии карельского языка. Вемпсы – это устаревшая чуть, малочисленный финно-угорский народ, живущий в Карелии, Вологодской и Ленинградской областях в России. Семью изгнали из деревни. В Лаосской глубинке семью местных жителей выживают из деревни после того, как они приняли христианство. 52-летний Сакьин и его жена Донг родились и выросли в селе Чумпой, провинция Атапы. Деревенский староста выселяет пару из их дома. Их единственная вина заключается в том, что они приняли чужую религию – христианство, утверждает Седмица, со ссылкой на Фидес. В настоящее время пара живет в соседнем селе Интии, в строящемся здании христианской общины. Правозащитная организация Human Rights Watch, комментируя действия местных властей, отмечает, что они совершенно противозаконны, поскольку Конституция не запрещает гражданам переход в христианство и просит вмешательства государственной власти с целью помочь семье христиан вернуться домой.

Двое детей из семьи христиан-коптов находятся под следствием. Два ребенка из египетской семьи христиан-коптов находятся под следствием за оскорбление ислама. Согласно различным версиям, которые озвучила исламская сторона, дети-христиане якобы порвали страницы из Корана или даже помочились на них. Об этом сообщает Седмица со ссылкой на Christian Post. Они просто маленькие дети, и они действительно не понимают то, о чем вся эта суета. Они не могут еще даже понять различия между Кораном, Библией или любой другой священной книгой, сказал адвокат Карам Габриэль, который защищает в суде детей-христиан. Инцидент имел место в Бени-Суэфе, городе с населением 2030 тысяч человек, где в прошлом месяце мать и ее семеро детей были приговорены к 15 годам тюремного заключения за возвращение в христианство из ислама, который ранее приняла эта коптская христианская семья. «Мы были уверены, особенно после революции, что наш суд будет уважать право каждого человека выбирать религию, но, очевидно, суд полагается на нормы исламского шариата, и поэтому Надия была приговорена к 15 годам тюремного заключения», — сказал Юсуф Заки, глава Коптского альянса, по поводу недавнего судебного прецедента. Раздел ведет Катарина Гертель.

0: Международная газета об Израиле накануне.
1: Преклоните колени в саду Гефсиманском вместе с Господом Богом Иисусом Христом. Своим сердцем воспряньте из густого тумана суеты каждодневной, в которой живем. Пусть в едином дыхании те молитвы сольются всех живущих на свете христианских детей, чтоб сердцам нашим не было тяжко и грустно от того, что мир гибнет в гордыне своей. Ожидая Христа, к нам грядущего в славе, вознесемся в молитвах, помня подвиг Его. В Гефсиманском саду Он себя нам оставил. На молитве один, рядом нет никого. Трижды Он попросил с Ним пришедших: «Не спите!» Трижды Он обращался: «Подержите меня!» Но, увы, не нашел сопричастия Спаситель. Он молился один, верность небу храня. Пусть же наше дыхание станет молитвой, постоянно сливаясь с молитвой Христа. Валентина Пермякова, Маматова, Казахстан.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Святой Дивный, имеет в виду, Господи, у меня нету больше кому обратиться. Не ставь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.
3: Могу ли я быть уверенным в спасении? Когда я покаялся, это было 8 лет назад, я был уверен, что я спасен, а теперь не знаю.

0: Вниманию всякого, называющего себя именем Христа, 11-й выпуск аудиожурнала «Христианин сегодня». Этот выпуск мы посвящаем всем, кто не уверен в своем спасении. Он подготовлен специально как ответ на заданный нам вопрос, прозвучавший в эпиграфе настоящего выпуска. Если верующий, почему не уверен в спасении?
1: Если спасен, почему нет радости?
0: Не дерзость ли уверенность в спасении?
1: И может ли христианин быть уверенным в своем спасении?
0: Сегодня есть очень много дорогих детей Бога, которые живут в страхе и полной неуверенности относительно своего завтра. Когда им задаешь вопрос, если прервется сейчас ваша жизнь, где вы окажетесь, ответом многих бывает, как правило, пожимание плечами с перекошенным от страха и смущения лицом. Но что может придать сердцу уверенность? Что может избавить от страха его последствий? Что нужно сделать многим дорогим христианам для того, чтобы обрести мир своим сердцам? Ведь спасение – это дар, приобретенный совершенно бесплатно. Чего же не хватает многим для того, чтобы иметь этот подарок? Или, может быть, за него тоже должна быть уплачена какая-то цена? Все эти и целый ряд аналогичных вопросов могут возникать в сердцах верующих. Печально, что те, кто очень часто претендует на роль учителей и духовных наставников, обходят стороной или каким-то пассивным молчанием такой серьезнейший вопрос, как уверенность в спасении. Либо, что бывает не реже, искажают истину о спасении, представленную Священным Писанием, своими человеческими мнениями и суждениями, затмевая при этом вопрос уверенности в спасении и ввергая многие души в сомнения и депрессии. Кто бы ты ни был, дорогой слушатель, если ты однажды признал себя грешником перед Богом и покаялся перед Ним, если ты поверил в заступническую жертву Господа Иисуса Христа за тебя и получил рождение свыше, о чем обязательно засвидетельствует Дух Святой тебе, ты можешь и должен быть совершенно уверенным в своем спасении. Если ты не имеешь такой уверенности, то причина этому скорее лежит в твоей вере, в тебе самом. Об этом мы будем говорить в настоящем выпуске журнала.

0: Фух, едва успел. Хорошо, что бежал.
1: Разместившиеся в купе пассажиры внимательно наблюдали за только что вошедшим, изрядно запыхавшимся мужчиной.
2: Вы очень быстро бежали,
1: сказал сидевший у окна пассажир.
0: Да, и стоило бежать. Этим я выиграл целых 4 часа.
3: Выиграно 4 часа. 4 часа на земле достойны были стольких усилий. Насколько больших затрат и усилий достойна вечность? Ведь вечность не 4 часа.
4: Вечность не месяц, не 2. Вечность не год и не 10. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.
5: Вечность.
6: Как много сегодня умных, дальновидных, отлично заботящихся о земных интересах людей, но по отношению к предлежащей вечности, остающихся совершенно слепыми и безучастными. Несмотря на бесконечную любовь Бога к беспомощным грешникам, которая открылась на Голгофе, несмотря на явную ненависть Бога ко греху, несмотря на короткое жизненное пребывание человека здесь на земле, несмотря на ужасы загробного суда и предстоящие впоследствии воскресения для невыносимых страданий и раскаяния о том, что оказался на стороне ада, той утвержденной великой пропасти по собственной своей вине, и все же, несмотря на все это, естественный человек спешит к этому ужасающему концу так беспечно, точно нет ни Бога, ни смерти, ни суда, ни неба, ни ада. Если ты, дорогой слушатель, один из таковых, то пусть всемогущий Бог окажет в этот момент милость твоей душе, да откроет он глаза твои, когда ты слушаешь эти аудиостраницы, чтобы ты познал твое опасное положение, потому что ты стоишь на скользком краю пропасти бесконечных мук, готовый поглотить тебя. О, друг, веришь ли ты или нет, твое неверие никак не изменяет твоего положения, которое поистине отчаянное, не отталкивает дольше от себя мысль о вечности. Много правды заключается в испанской поговорке.
7: Дорога «еще успею» приводит в город никогда.
6: Прошу тебя убедительно, возлюбленный Богом слушатель, не ходи дольше по подобной дороге, ибо
7: теперь день спасения.
6: 2 Коринфянам 6:2. Но, может быть, скажет кто-нибудь, я совсем не равнодушен к тому, что касается спасения моей души. Мое затруднение заключается более в неуверенности о получении спасения. Любезный слушатель, позволь сказать тебе, как равнодушие, так и неуверенность, дети одного отца, а именно неверия. Первое происходит от неверия в существование греха, а второе от неверия в дарованное Богом для людей спасение. Этот выпуск журнала специально предназначен для тех душ, которые желают быть вполне и непоколебимо уверенными в своем спасении. Можно легко понять твою душевную нужду и быть совершенно убежденным в том, что чем серьезнее ты озабочен этим крайне важным вопросом, тем большим будет твое желание увериться в том, что ты действительно навеки спасен. Ибо
7: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?

0: сын у отца ушел в плавание. Получена весть, что корабль, на котором он плыл, потерпел крушение у берегов другой страны. Кто может описать сердечные мучения отца, которые вносят в сердце неопределенность в судьбе сына? До тех пор, пока он не узнает из верного источника, что сын его спасен и благополучен.
1: Другой пример. Допустим, ты находишься далеко от дома в темную зимнюю ночь, дорога тебе совершенно незнакома. У перекрестка ты спрашиваешь у встретившегося тебе прохожего относительно дороги в город, которого ты желаешь достичь. А он отвечает тебе, что ему кажется, что вот это настоящая дорога, и он надеется, что ты, идя по ней, может быть, достигнешь цели. Удовлетворят ли тебя слова «кажется», «надеюсь» или «может быть»? Несомненно, нет. Тебе необходимо иметь уверенность в этом, или же каждый шаг, который ты сделаешь, будет удалять тебя от цели. Поэтому неудивительно, что есть люди, которые не могли ни есть, ни спать до тех пор, пока колебался как бы на чаше весов вопрос о вечном спасении их души.
0: Потерять имущество – это много. Потерять здоровье – еще больше. Но потерять свою душу – это такая потеря, которую никогда никакой человек восстановить не сможет.
2: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?
1: Матфея 16:26.

0: вопросе спасения, как и во многих других вопросах, есть некоторые позиции, определенные Писанием, которые обязательно необходимо уяснить себе и постоянно помнить. С благодатной помощью Духа Святого мы желали бы сейчас указать на них. Первое – путь, которым приобретается спасение. Второе – уразумение или понимание спасения. И третье – радость спасения. Я думаю, мы увидим, что эти три понятия, находящиеся в теснейшей связи между собой, все-таки стоят на различных основаниях, и вполне возможно, что душа знает путь ко спасению, но не имеет уверенности в своем личном спасении. Или же опять знает, что она спасена, но не во всякое время испытывает ту радость, которая сопровождает такое знание. Прежде всего, мы хотим вкратце говорить о пути спасения. Давай, дорогой друг, вместе откроем Библию и прочитаем внимательно Исход 13.13. Ты слышишь здесь слова из уст сущего.
1: «А всякого из-за слов, разверзающего утробу, заменяй агнца, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай».
0: Теперь мы с тобой, любезный слушатель, осуществим путешествие во времени примерно на 3000 лет назад и представим себе следующее зрелище. Два человека, священник Бога и бедный израильтянин, заняты серьезным разговором. Станем рядом с ними и послушаем, о чем они говорят. Волнение их обоих указывает на глубокую серьезность и важность дела. Предметом их разговора служит маленький осленок, стоящий рядом с ними.

0: Я пришел, чтобы узнать, нельзя ли на этот единственный раз сделать в мою пользу милостивое исключение. Это слабое маленькое существо — перворожденный моей ослицы. Я прекрасно знаю, что в законе Бога относительно него сказано, но я все же надеюсь, что, может быть, мне будет оказано милосердие, и жизнь осленка будет сохранена. Я очень бедный муж в Израиле, и мне крайне тяжело лишиться этого маленького осленка.
1: Однако, закон сущего прост и ясен. Всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его. Где агнец?
0: Ах, у меня нет агнца.
1: Тогда ступай, купи и возвратись, иначе осленок будет убит. Другого выхода нет. Должен умереть агнец или осленок.
0: Тогда вся моя надежда потеряна, ибо я очень беден, чтобы купить агнца.

0: Во время этого разговора к ним подошел еще третий человек, и, услышав грустное сообщение бедного израильтянина, ласково обращается к нему и говорит:
1: «Ободрись, я могу помочь твоему горю. У нас дома имеется маленький ягненок. Он вырос в нашем стаде, агнец без пятна и порока. Никогда не отдалялся он от дома, пользовался любовью всех домашних. И этого агнца я приведу».
0: С этими словами он спешит подняться к себе домой на гору. Вскоре после этого мы видим, как он нежно ведет красивое маленькое существо вниз по обрыву. И вот агнец и осел стоят рядом. Затем агнца привязывают к жертвеннику, его кровь проливается, и огонь пожирает его. Тогда священник, являющийся исполнителем справедливых требований Бога, обращается к бедному человеку и говорит:
2: «Теперь ты спокойно можешь взять своего маленького осленка домой. Убивать его не надо. Агнец умер вместо осла, поэтому осел законным образом свободен. Благодари за это твоего благодетеля».

0: «Бедная удрученная душа! Не видишь ли ты в этом прообразе картину спасения грешника самим Богом? Его справедливость требовала твоей смерти за грех, праведный суд на твою виновную голову. Единственный выход был в смерти такого заместителя, который бы в совершенстве удовлетворил Бога. Агнец умер вместо осла, поэтому осел законным образом свободен». Ты не мог найти помощи для себя, но в лице своего возлюбленного сына Бог сам нашел себе Агнца.
1: «Вот Агнец Божий», —
0: говорит Иоанн Креститель своим ученикам, когда видит идущего к нему Иисуса, святого и непорочного.
1: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира».
0: После сего он пошел на Голгофу, как Агнец, идущий на заклание. И там он,
1: чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за неправедных.
0: 1 Петра 3:18.
1: «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».
0: Римлянам 4:25. Бог не уступает ни одной йоты своих справедливых святых требований, оправдывая грешника, то есть освобождая его от всякой вины, коль скоро тот поверит в Иисуса.
1: «Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса».
0: Римлянам 3:26. Благословен Бог за такого спасителя и такое спасение. Дорогой слушатель, веришь ли ты в Сына Бога?
1: «Да», —
0: отвечаешь ты, —
1: «я, как бедный проклятый грешник, нашел в нем того, кому я могу смело довериться. Я верую в него».
0: Теперь я могу тебя уверить, что полное достоинство его жертвы и смерти, согласно оценке Бога, вменяется тебе так, как будто ты все это сам совершил. О, какой чудный путь спасения! Не велико ли, не великолепно ли, не божественно ли, достойное самого Бога, соединенное в одно, то, что удовлетворяет сердце Бога полной любви, слава Его дорогого Сына и спасение грешника. Какое слияние благодати и славы! Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, предопределивший Своему единородному, возлюбленному Сыну совершить этот чудный подвиг и принять всю похвалу для того, чтобы ты и я, мы, бедные, обремененные грехом существа, веруя в Него, получили все благословение и наслаждались бы блаженным общением с Ним, благословляющим вовеки.
1: «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе».
0: Псалом 34:3 или 35:4. Но, может быть, ты все же спросишь,
2: что же служит причиной тому, что хотя я себе и своим усилиям не доверяю и всецело полагаюсь на Христа и Его дело, я, однако, уверенности в своем спасении не имею. То, что я чувствую один день, дает мне уверенность, что я спасен. На другой же день эта уверенность и даже надежда исчезает, и я подобен носимому бурей кораблю, не имеющему почвы, куда бросить якорь.
0: Вот в этом-то и заключается твоя ошибка. Слышал ли ты когда-либо о капитане, который бы пытался найти почву или что-то незыблемое, прочное, для укрепления якоря на самом корабле? Никогда. Всегда укрепляют якоря вне корабля. Возможно, тебе совершенно ясно, что смерть Христа есть единственное основание твоего спасения, но ты думаешь, что уверенность дадут тебе твои чувства. Давай еще раз возьмем вместе Библию и посмотрим, как Бог дает человеку уразумение спасения.

0: Раньше, чем ты откроешь стих, который я попрошу тебя рассмотреть очень внимательно, так как он говорит о том, каким образом верующий может знать, что он имеет жизнь вечную, позволь мне прочитать тебе его в извращенном виде, в котором его часто представляет себе воображение человека.
1: «Эти радостные чувства я дал вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что имеете жизнь вечную».
0: Теперь открой свою Библию в то время, когда ты только что слышанное сравниваешь с благословенным и непреложным словом Бога. Да даст он тебе от всего сердца сказать с Давидом:
2: «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю».
0: Псалом 119 или 118, 113 стих. Только что неправильно приведенный стих находится в первом послании Иоанна 5:13 и гласит так:
2: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную».

0: Давай еще раз вернемся во времени, теперь к тому моменту истории, когда сыны Израиля должны были покинуть Египет. Как могли первородные сыновья тех тысяч в Израиле иметь уверенность, что они в ночь Пасхи и суда над Египтом будут спасены? Войдем в один из домов и послушаем их разговор. В первом доме, в который мы вступаем, находим их всех дрожащими от страха и волнения.
1: «Что за причина, что вы все такие бледные и дрожащие?»
0: Спрашиваем мы, и старший сын сообщает нам, что ангел смерти пройдет в эту ночь по стране, и что он не совсем уверен в своей безопасности.
2: «Когда истребитель пройдет мимо нашего дома и ночь суда минует, тогда я буду знать, что я спасен. Но до тех пор я совершенно не знаю, как мне в этом быть уверенным».
0: В соседнем доме говорят, что уверенность в своем спасении они считают высокомерием.
3: «Все, что я в течение этой долгой смутной ночи могу сделать, это надеяться на спасение».
1: «Да?»
0: – спрашиваем мы.
1: «Но разве Бог Израиля не принял мер к сохранению своего народа?»
3: «Конечно, и мы воспользовались его средством для нашего спасения. Кровью незапятнанного и непорочного годовалого Агнца, надлежащим образом помазаны косяки дверей. Но мы все же еще не совсем уверены, что это послужит нам полной защитой».
0: Оставим этих сомневающихся, печальных людей и войдем в следующий дом. Какая поразительная противоположность открывается здесь нашим взором. Мир Бога почиет на каждом лице. Все они стоят, опоясав чресла свои, и имея посохи в руках, поспешно съедают испеченного на огне Агнца.
1: «Постойте, что может означать такой невозмутимый покой в эту ужасающую ночь?» – спрашиваем мы.
4: «О!»
0: – говорят они все.
4: «Мы ждем только приказа об отправлении в путь, и тогда скажем мы жестокому бичу погонщика и всей рабской работе Египта последнее прощай».
1: «Но, постойте, разве вы забыли, что это ночь суда над Египтом?»
4: «Это мы хорошо знаем, но наш первородный сын в безопасности. Кровью помазаны косяки дверей по воле Бога».
1: «Но это самое было совершено рядом, в соседнем доме», — возражаем мы. «Но те все же несчастны и не имеют уверенности в своей безопасности».
3: «Да»,
0: — гласит твердый ответ перворожденного.
3: «Но мы имеем больше, чем помазание косяков дверей кровью. Мы имеем непреложное слово Бога относительно нее. Бог сказал:
4: «Когда увижу кровь, я пройду мимо вас».
3: Бог удовлетворяется кровью, и мы покоимся, удовлетворенные Его словом. Кровь сохраняет нас, слово же Бога дает нам уверенность».

0: Могло ли что-нибудь дать нам большее спасение, чем кровь, или большую уверенность, чем Его Слово? Ничто, ничто никогда. Дорогой слушатель, позволь мне предложить тебе вопрос. Какой из этих трех домов был, по твоему мнению, в большей безопасности? Скажешь ты третий, в котором все имели такой мир? Нет, ты ошибаешься. Все одинаково безопасны. Их спасение зависит ведь от того, как думает Бог относительно крови снаружи на дверях, а не от тех чувств, которые в доме.
1: Когда увижу кровь, я пройду мимо вас.
0: Если ты хочешь иметь уверенность в спасении для себя, тогда не прислушивайся к изменчивому свидетельству твоих чувств, а держись истинного свидетельства Слова Бога.
1: Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную.
0: Евангелие по Иоанну 6:47. Многие бедные души находятся в печальном состоянии, бросаемые то туда, то сюда, вследствие смятения мыслей и чувств своего собственного обманчивого сердца. И только принятие Слова Бога, именно как Слово Бога, ставит уверенность на место сомнений. Когда Бог говорит, мы должны верить, возвещает ли Он о проклятии неверующего или о спасении верующего?
1: Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах.
0: Псалом 119 или 118 в синодальном издании, 89 стих. Для верующего Слово Бога означает все.
1: Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?
0: Числа 23:19.

под землю звездами, ну какое дать еще знамение, чтобы ты мольбы оставил слезные, чтобы бросил ты свои сомнения? Разве написать по небу синему буквами огромными, горящими? Но ведь у тебя в ладонях Библия, подпись кровью Сына, настоящая. Разве громом потрясти вселенную, подтверждая «Да, спасен!» раскатами? Нет, послушай, ночью на коленях, как с креста стекает кровь распятого.

0: дать тебе знамение, если ты, дитя, не веришь мне.
1: Но каким образом могу я быть уверенным, что у меня правильная вера?
2: Очень часто слышим мы такое проявление сомнения. На этот вопрос есть только один ответ. Есть ли у тебя доверие к Сыну Бога? Здесь вопрос не в величине веры, а в надежности личности, которой человек доверяется. Один человек хватается за Христа, как утопающий за спасательный канат. Другой касается только края одежды его. Но грешник, подобный первому, ни на одну черту не находится в большей безопасности, чем последний. Они оба сделали одно и то же открытие, а именно увидели полную неблагонадежность всего того, что касается нашего спасения вне Христа. Христу же они могут всецело довериться, твердо положиться на Его Слово и покоиться в мире вечного действия Его совершенного дела. Это значит в Него верить.
3: «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня имеет жизнь вечную».
2: Евангелие по Иоанну 6:47. Дорогой слушатель, твое доверие не зиждется на деле твоего исправления, в твоих религиозных обычаях, в твоих благоговейных религиозных чувствах, в твоем моральном воспитании, начиная с детства и тому подобном. Ты можешь иметь сильнейшую веру в одну или во все из только что названных вещей и между тем навеки погибнуть. Не обманывай себя мнимым плотским исправлением. Слабейшая вера во Христа спасает навеки, в то время когда сильнейшая вера во что-нибудь другое есть только результат обманутого сердца. Что можно сравнить с искусственным прикрытием, сделанным из богатой листвы, которое враг распростер над бездной вечной погибели. Бог просто представляет тебе в благой вести Евангелие Господа Иисуса Христа и говорит:
3: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Которому Мое благоволение».
2: Ты можешь, говорит Он, с полным доверием полагаться на Его сердце. Своему же сердцу ты не можешь верить безнаказанно.
1: Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.
2: 1 Иоанна 5, 9-10.
1: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность».
2: Римлянам 4:3. Однажды опечаленная душа сказала:
1: «Я не могу верить».
2: На что последовал очень мудрый ответ:
1: «Действительно? Кто это такой? Кому вы не можете верить?»
2: Это объясняло все. Бедняга смотрел на свою веру как на нечто особенное, что он должен в себе чувствовать относительно своего спасения, тогда как вера не всматривается в себя, а устремляет взор на живую личность Христа и Его совершенное дело, спокойно принимая свидетельство Бога. Взор, устремленный на Иисуса, приносит внутренний мир. Если человек направляет свое лицо к солнцу, то его собственная тень находится позади него. Ты не можешь одновременно рассматривать себя и прославленного Христа на небесах. Итак, мы видели, что благословенная личность Сына Бога внушает нам доверие. Его совершенное дело – это навеки мое спасение. Свидетельство же Слова Бога, относящееся к тем, которые веруют в Него, делает меня непоколебимо уверенным. Я нахожу во Христе и Его деле путь спасения, а в Слове Бога – уверенность в спасении. «Но если я спасен, — скажет, может быть, мой слушатель, — почему тогда мое состояние так переменчиво? Я так часто теряю радость и утешение, и такой же несчастный и удрученный, как и до моего обращения». Это приводит нас к третьему вопросу — о радости спасения. Ты познаешь из Слова Бога, что, будучи спасен делом Христа и имея через Его Слово уверенность в спасении, ты сохраняешься в утешении и радости Духом Святым, который живет в каждом верующем. Но ты также должен помнить, что каждому спасенному еще свойственна плотская природа, то есть злая натура, которая в нем, как в естественном человеке, явилась вместе с рождением и проявлялась уже тогда, когда он еще грудным младенцем лежал на коленях своей матери. Дух Святой верующим противодействует плоти, и всякое действие ее оскорбляет Святого Духа, будь это намерение, слово или дело. Когда верующий ведет достойный Господа образ жизни, Дух Бога воспроизводит в душе благодатный плод – любовь, радость, мир и так далее. Галатам 5:22. Когда же он живет по плоти, ходя по путям мира, Дух Святой оскорбляется, и его плод в большей или меньшей мере будет отсутствовать. Благодарение Богу, дело Христа никогда пасть не может. Оно устоит вовеки, и с Ним вместе наше спасение. Но иначе обстоит дело с нашим хождением. Оно может пасть. Если ваше хождение неверно, будьте бдительны, ибо это возможно, то и ваша радость исчезнет. О первых учениках говорится в Деянии апостолов 9:31, что они ходили в страхе Господнем при утешении от Святого Духа. И еще говорится в Деяниях апостолов 13:52, что ученики исполнялись радостью и Духа Святого. Моя духовная радость, как спасенного, будет расти или умаляться в зависимости от правильности моего духовного хождения. Видишь ли ты теперь свою ошибку, дорогой слушатель? Ты смешивал духовную радость с уверенностью в своем спасении, как имеющих одно значение, между тем, как это две совершенно различные позиции. Если ты угождением похотям плоти, невоздержанием, мирскими увлечениями и тому подобное оскорбил Духа Святого и утратил радость, то вместе с этим терялась и твоя уверенность в спасении. Итак,
1: твое спасение основано на деле Христа, совершенном для тебя. Твоя уверенность покоится на Слове Бога, обращенном к тебе. Твоя радость сохраняется тогда, когда Дух Святой не оскорблен в тебе.
2: Если ты, как дитя Бога, несоответствующими поступками оскорбляешь Святого Духа, то твое общение с Отцом и Сыном на время прекращается, и лишь тогда, когда ты осудишь и исповедуешь свой грех, радость общения восстанавливается. Положим, твой ребенок в чем-нибудь провинился. Имеющие детей очень часто с этим сталкиваются. По его лицу сразу видно, что такое случилось. Полчаса назад он радовался, гуляя с тобой по саду, любовался, восхищался и наслаждался тем же, чем и ты. Другими словами, он имел полное общение с тобой. Его чувства и наклонности были в одной гармонии с твоими. Но теперь все изменилось, и он, как упрямый, непослушный ребенок, стоит в углу. Картина полная жалости. После раскаяния и сознания в своем дурном поступке, ты простил его, но гордость и упрямство держат его еще рыдающим в углу. Где теперь та прежняя радость, которая была полчаса назад? Совершенно исчезла. Почему? Потому что общение между тобой и ребенком прервано. Что же случилось с родственными отношениями, существовавшими между вами полчаса назад? Прервались ли они также? Конечно, нет. Родство зависит от рождения, общение же от поведения. Но спустя несколько минут ребенок выходит из своего угла, покорно и с сокрушенным сердцем открывая все сначала до конца. И ты видишь, что ему ненавистны непослушание и упрямство точно так же, как ненавидишь их и ты. После этого ты обнимаешь его и целуешь. Радость ребенка опять восстановлена, так как восстановилось общение с тобой. Когда Давид тяжело согрешил в деле с женой Урия, он не говорил:
1: «Возврати мне спасение твое»,
2: но
1: «Возврати мне радость спасения твоего».
2: Псалом 51:12 или 50:14 в синодальном издании. Позволь мне представить тебе картину немного нагляднее. Положим, в то время, когда твой ребенок стоит в углу, вдруг раздается крик:
1: «Дом в огне!»
2: Что сделалось бы с ребенком? Оставлен был бы он стоящим в углу, чтобы погибнуть в горящем провалившемся доме? Невозможно. Вероятнее всего, что он был бы вынесен тобою первым. Ты очень хорошо знаешь, что любовь родственная есть одно, радость же общения совершенно другое. Если верующий согрешает, то общение на время прерывается и радость исчезает. До тех пор, пока он не придет с сокрушенным сердцем к Отцу и исповедует грехи свои, и тогда, полагаясь на Слово Бога, он знает, что ему опять прощено, ибо Слово Бога говорит об этом ясно.
1: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
2: 1 Иоанна 1:9. Поэтому, дорогое дитя Бога, всегда помни эти две вещи.
1: Ничего нет более крепкого, чем узы родства, и ничего нет более нежного, чем связи общения.
2: Все соединенные силы земли и ада не могут расторгнуть первое, в то время как нечистое побуждение или пустое слово могут нарушить второе. Если настал для тебя час печали, смирись перед Богом, осмотри свои пути. И если вор, который украл твою радость, открыт, то привлеки его сейчас же к свету. Исповедай твой грех Богу Отцу и осуди самым беспощадным образом твое небдительное состояние души, которое беспрепятственно впустило вора. Но не смешивай никогда твое спасение с твоей радостью. В Впрочем, не думай никогда, что суд Бога судит грех верующего хоть на йоту снисходительнее, чем грех неверующего. У него нет двоякого отношения к греху, и он не мог бы пройти мимо греха верующего, чтобы не осудить его так же, как он не мог бы не заметить греха ненавистника, отвергающего его возлюбленного сына. Но большая разница существует между обоими, а именно, грехи верующего все открыты перед Богом, и все возложены были на дарованного им Агнца, когда он висел на Голгофском кресте. И там, раз и навсегда, была предъявлена и уничтожена вина греха таким образом, что суд пал на святого заместителя, вместо того, чтобы пасть на верующего.
3: Он грехи наши сам вознес телом своим на древо.
2: Первое послание Петра 2:24. Напротив, отвергающий Христа должен нести сам свои грехи вечно в озере огненном. Таким образом, если спасенный впадает в согрешение, против него не может быть возбуждено обвинение за грех, так как судья сам раз и навсегда уничтожил его. Но вопрос относительно общения поднимается внутри него Святым Духом каждый раз, когда он оскорбляет Духа. Позволь мне представить тебе в заключение другую картину. Прекрасная лунная ночь. Полная луна сияет больше, чем обыкновенным серебристым блеском. Некто, не отводя глаз, смотрит в глубокий тихий пруд, в котором отражается лунный свет, и говорит стоящему рядом другу:
4: «Какая сегодня красивая, светлая и полная луна! Как тихо и величественно плывет она по небу!»
2: И только он перестал говорить это, как вдруг неожиданно маленький камешек падает в пруд, после чего смотревший туда восклицает:
4: «Увы, луна разбита вдребезги, и куски ее перемешались в полном хаосе!»
2: «Какое безумие!» — скажешь ты. «Подними взгляд кверху, луна ни на йоту не изменилась, но поверхность воды в пруде, в котором она отражается, взволновалась». Дорогой верующий слушатель, примени это на практике. Пруд – это твое сердце. Если не дается в нем место злу, Святой Дух берет от Христа и открывает тебе Его славу и достоинство для твоего утешения и радости. Но как только нечистое побуждение появляется в твоем сердце, или пустое слово неосужденным исходит из твоих уст, Дух Святой начинает волновать пруд, твои радостные опыты рушатся, и беспокойство и тревога появляются в твоем сердце до тех пор, пока ты не исповедаешь свой грех перед Богом сокрушенным Духом. И как только ты это сделаешь, спокойная, сладкая радость общения в тебе опять восстанавливается. Но если твое сердце все так же беспокойно, то мне хочется спросить тебя, изменилось ли дело Христа? О нет, тогда и твое спасение не изменилось. Изменилось ли слово Бога? Также нет. То не потерпело изменений и уверенность в спасении. Но что же тогда изменилось? Изменилось действие Духа Святого в тебе, и вместо того, чтобы брать от слов Христа и наполнять твое сердце чувством Его достоинства, Дух Святой теперь оскорблен, будучи принужден оставить первое для того, чтобы наполнить тебя чувством твоего греха и недостойности. Он отнимает утешение и радость, которые ты имеешь, пока зло, которое Он осуждает и которому противостоит, ты также со своей стороны не осудишь и не устранишь. И если это сделано, то твое общение с Богом опять восстанавливается. Да даст же нам Господь, чтобы мы ревностно старались жить по воле Бога и не оскорбляли Духа Его, которым мы запечатлены в день искупления. Ефесянам 4:30. Дорогой слушатель, как бы слаба твоя вера ни была, будь уверен в том, что тот один, которому ты доверился, никогда не изменится.
3: Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же.
2: Евреям 13:8. Дело, которое он совершил, тоже никогда не изменится.
3: Что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить.
2: Екклесиаст 3:14. Слово, которое он изрек, также никогда не будет изменено.
3: Засохла трава, и цвет ее опал, но слово Господне пребывает вовек.
2: Первое послание Петра 1:24-25. Итак, предмет христианской веры, основание христианского спасения, фундамент уверенности христианина одинаково и вечно неизменны.
3: Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен.
2: Евангелие по Иоанну 3:33.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 23. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа. Остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. 3 раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива. Ибо воном ты вышел из Египта, и пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет к тебя камареем, хитеем, ферезеем, хананеем, евеем и иевусеем, и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей сей земли и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. Глава 24. И Моисею сказал он: «Взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых. И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал: «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в седьмой день воззвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Глава 25. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленную, и весон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева ситим. Длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его: 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим 6 и обложи их золотом. И вложи 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть 6 и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов. Чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. И сделай стол из дерева ситим, длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1.5 локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец. И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать 6 для ношения на них стола. А 6 сделай из дерева ситим, и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его, 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его, 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под 2 ветвями его и яблоко под другими 2 ветвями, и яблоко под 3 двумя ветвями его. Яблоки и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему 7 лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми сими принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Глава 26. Скинию уже сделай из 10 покрывал крученого виссона, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работой. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петель сделай у одного покрывала, и 50 петель на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И соедини 5 покрывал особо, и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петель на краю крайнего покрывала для соединения его с другим, и 50 петель на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных и вложи крючки в петли и соедини покров, чтоб он составлял одно. А излишек остающихся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывал скинии на локоть с одной и на другой стороны пусть будет свешен по бокам скинии, с той и другой стороны для покрытия ее. И сделай крышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих. И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли. Длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу. И под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий. 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его. И 20 брусьев для другой стороны скинии к северу. И для них 40 подножий серебряных. 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев. И 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут. И так будет 8 брусьев. И для них серебряных подножий 16. 2 подножия под один брус, и 2 подножия под другой брус. И сделай шесты из дерева ситим, 5 для брусьев одной стороны скинии, и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев задней стороны сзади скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом. И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона. Искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на 4 столбах из ситим, обложенных золотом, с золотыми крючками на 4 подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых. И поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне и сделай завесу для входа в скинию из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из ситим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных. Глава 27. И сделай жертвенник из дерева ситим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы, все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки из меди, и сделай на сетке на 4 углах ее 4 кольца медных, и положи ее по окраине жертвенника внизу, так, чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева ситим, и обложи их медью. И вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его. Сделай его пустой внутри, дощатый. Как показано тебе на горе, так пусть сделаю. Сделай двор скинии. С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученого весона длиною во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы 100 локтей длиною, столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10, и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей. К одной стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3, и подножий для них 3. И к другой стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3, и подножий для них 3. А для ворот двора завеса 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона узорчатой работы. Столбов для нее 4, и подножий к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50. Высота 5 локтей. Завесы из крученого весона, а подножие у столбов из меди. Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора из меди. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания вне завесы, которое пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Многие люди оправдывают свое неверие в Бога тем, что Бога-то они не видели, значит, его и не существует. Говорят, что космонавты даже в космосе не обнаружили его присутствие. Мы, христиане, знаем, что Бог есть Дух, а Дух, конечно же, видеть нельзя. Но даже если бы Бог пожелал показаться людям, ему не стоило бы никакого труда принять видимый облик и явить себя людям. Каков был бы результат? Вы думали когда-нибудь над этим? Мы ведь знаем, согласно описанию Библии, что Бог свят, и грешник не может находиться в присутствии святого Бога даже краткий миг. Поэтому Бог из-за любви своей к человечеству не является ему открыто. Представляете, из-за любви можно скрываться, если это присутствие причинит боль или повредит любимому. Ведь еще до того, как люди совершили грех, они могли находиться в присутствии Божьем, даже имели непосредственное общение с Ним. Адам и Ева разговаривали с Богом в Эдемском саду. Мы не знаем, принимал ли Бог, приходя к ним, какой-то видимый облик, или они сами способны были видеть его духовную сущность духовными очами. Мы этого не знаем. Но Библия нам говорит, что они видели лицо его. А когда согрешили, то начали прятаться, так как не могли смотреть на него. Прошли годы. Необходимость человека видеть Бога или хотя бы ощущать каким-то образом его присутствие не исчезала. И Бог пошел навстречу человечеству. Он повелел старейшинам израильского народа построить скинию, специальное место, где бы человек мог встречаться с Богом. Это нечто отдаленно напоминающее собой наш храм, по своей сущности, конечно, не по форме. Замысловато украшенная и богато декорированная скиния напоминала собой невозможность примитивным человеческим разумом понять Бога. А целая система ритуалов, включающих в себя очищение тела посредством воды и души посредством жертв животных, еще раз показывала, как далеко стоит грешный человек от праведного и святого Бога. Перечитывая эти библейские места еще и еще раз, осознаешь, как необходимо, как важна и драгоценна была для нас жертва Христа, сделавшая наш доступ к Богу таким простым. Как написано в послании к евреям в 10 главе. «Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, — говорится об Иисусе, — принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Но вернемся к скинии, к 24 главе книги «Исход». Слово доктору МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на третьем стихе 24 главы книги «Исход», в которой говорится о том, что израильтяне отвечают утвердительно на вопрос Бога о том, хотят ли они получить Его заповеди и Его закон. Можно только удивляться тому, как заблуждался Израиль. Но мне гораздо более удивляет то, что и сегодня очень многие уверены, что живут по закону. Те, кто уверен, что они выполняют все требования Бога, заблуждаются. И это ужасно. Восьмой стих первой главы первого послания Иоанна говорит нам: «Если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас». Вы не обманете своих соседей, свою жену или мужа, членов своей семьи, но вы даже без тени смущения обманываете самих себя. Говоря, что вы не грешите, вы обманываетесь. Можно было бы подумать, что человек, говоря, что он не грешит, оказывается правдив хотя бы отчасти. Но Иоанн говорит, что в таком человеке истины нет вообще. Кому это непонятно, тот может еще раз прочесть об этом уже в 10 стихе. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Здесь Иоанн утверждает, если вы говорите, что не грешите, то тем самым вы делаете лжецом Бога. Друзья мои, Бог не лжец, и ни в коем случае не стоит представлять его таковым. Лучше всего не хвастаться своей добродетелью. Подумать только, как высокомерны были дети Израилевы, когда сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Вы, однако, сами вскоре увидите, что они не сделали всего, что сказал им Господь. Давайте обратимся теперь к 24 главе книги «Исход» и прочитаем стихи с 4 по 7. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половиною окропил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». Эти израильтяне, как видим, были очень самоуверенными людьми. Они и вправду были уверены, что могут соблюдать закон Божий, а это худшее из заблуждений. Они пообещали, что будут подчиняться Богу, но не смогли этого сделать. Природный, плотский человек уверен, что может радовать Бога, но это не так. Ни вы, ни я не можем быть угодны Богу просто потому, что ни один человек не может выполнить все требования закона Божьего. Мы забываем, что все мы принадлежим к окончательно испорченной человеческой расе. И если вы сомневаетесь в этом, то оглянитесь вокруг, и вы увидите творящееся кругом беззаконие. Вы увидите грех, беспорядок, неверие и безбожие повсюду. Бог абсолютно прав, когда в 10 стихе 3 главы послания к римлянам говорит: «Нет праведного ни одного». В современном обществе грех и зло называют добром. Пророки предупреждали, что такой день грядет, и вот он настал. Далее я читаю 8 стих. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Перед тем, как дать израильтянам закон, Бог окропляет их кровью, чтобы они знали, что должны принести жертву. 22 стих 9 главы послания к евреям говорит: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Бог много раз еще повторит эти слова: «Мы должны отказаться от жизни и заплатить кровью, прежде чем кто-либо из нас попадет на небеса». Прочтем теперь о том, как Моисей поднимается на гору Синай. Вот 9 и 10 стихи. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева. И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». Фразу «и видели Бога Израилева» необходимо правильно понять в свете всего Писания. На самом деле никто не видел Бога, потому что Бог есть Дух. 18 стих 1 главы Евангелия от Иоанна говорит нам: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Израильтяне видели лишь образ Бога. Я искренне сомневаюсь, что мы когда-нибудь во всей вечности увидим Бога Отца. самым близким образом Отца, доступным для нас, будет Иисус Христос, который вполне удовлетворит наши сердца. Все, что нам известно сегодня об Отце, известно через Его Сына. Я не знаю, как Бог Отец выглядит, что Он чувствует, что думает, потому что Бог сказал нам в 8 и 9 стихах 55 главы книги пророка Исаия: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Однако Иисус Христос открыл нам Бога. Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и 70 из старейшин Израилевых видели не Бога Отца, а Его образ. Прочтем теперь 11 стих. «И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога, и ели, и пили». В этом стихе, как и в предыдущем, они видят образ Божий. Позже Моисей попросит, чтобы ему позволили увидеть Бога, ибо он видел только его образ. И Филипп в 8 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна молил о том, чтобы ему показали Отца. «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». А в следующем 9 стихе Господь отвечает ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Чтобы увидеть Бога, друзья мои, вам необходимо встретиться с Иисусом Христом. Мне приходилось слышать, как некоторые верующие свидетельствовали о том, что они после своего обращения ко Христу сразу оказывались в присутствии Бога. На самом деле мы не можем прийти прямо к Богу. У нас есть посредник. В 5 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею говорится: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Таким образом, вы видите, что мы можем прийти к Богу только через посредника, Иисуса Христа. Христос – это тот Искупитель, который был так нужен Иову. Об этом эпизоде мы читаем в книге Иова, глава 9, стих 33. «Одной своей рукой Христос берет руку Отца, другой – нас, и таким образом соединяет нас с Богом». Мы должны хорошо понимать, что самим нам не дано приходить к Богу Отцу. Прочтем теперь 13 стих. «И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию». Как видим, Иисус Навин стал все чаще появляться в повествовании. Бог готовит его к тому, чтобы он стал преемником Моисея. Иисус Навин молод, и Бог должен его многому научить, прежде чем он сможет повести Израиль в землю обетованную. Читаю стихи с 14 по 18. «А старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней. А в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Именно сейчас, на горе Синай, Моисей и получил указания, о которых говорится в оставшейся части книги «Исход». Сейчас мы с вами начинаем изучение 25 главы. В этой главе мы узнаем о приготовлениях к постройке скинии, а также о том, что должно было находиться внутри скинии. в главах с 25 по 30 из книги «Исход» Бог сообщает Израилю план строительства скинии, а также дает подробные инструкции о том, как изготовить одежду для первосвященника. Затем в этой главе рассказывается о строительстве скинии и о том, как ее наполнила слава Божья. Скиния должна была стать центром духовной жизни в Израиле, потому что именно здесь человек вплотную приближался к Богу. Прочтем о материалах, из которых делают скинию. Начнем с 1 и 2 стихов 25 главы. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Прошло всего несколько месяцев, как Израиль вышел из рабства, и тем не менее Господь просит их о приношениях, чтобы построить скинию. Поразительно, что дети Израилевы стали много жертвовать. Пришлось даже просить их остановиться. Друзья мои, такое нечасто случается. Я уже давно работаю пастором, и мне ни разу не приходилось ограничивать прихожан в их пожертвованиях. Однако Моисею такое сделать пришлось. О том, что же они должны были пожертвовать, мы читаем в стихах с 3 по 7. «Вот приношения, которые вы должны принимать от них. Золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленную, и виссон, и козью, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея, помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперстника». Встает вопрос, а где они все это взяли? Вспомните, Израиль только что вышел из рабства, и все это было частью той самой задолженностью по зарплате за предшествующие 400 лет рабства, которую египтяне выплатили им перед исходом. Прочтем еще раз 36 стих 12 главы книги «Исход». «Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян». Уходя, израильтяне захватили с собой несметные богатства. Посчитано, что на строительство скинии только материала пошло по крайней мере на 5 миллионов долларов. Сама скиния была маленькая, ведь ее надо было переносить с собой во время похода по пустыне. Но она была очень изысканно украшена. Читаю 8 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Бог не говорит, что будет обитать в скинии в том смысле, что он окажется ограниченным каким-то физическим местом. Он говорит, однако, что будет обитать среди херувимов. 4 стих 4 главы 1 книги Царств, 2 стих 6 главы 2 книги Царств, 15 стих 19 главы 4 книги Царств и 16 стих 37 главы книги Исаии свидетельствуют об этом. Израиль был теократией, а Иегова был царем. Израилем должен был править Бог. Престол его находился среди херувимов, и именно там человек встречался с Богом. Сегодняшнее представление о том, что Бог обитает в построенном человеческими руками здании, совершенно неверно. Это языческое представление. Некоторые называют здание церкви Божьим домом. Это тоже не так, поскольку он не обитает в этом доме и никогда там не обитал. Эту истину очень точно выразил Соломон. «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его?» Скиния – это место, где человек встречается с Богом. В первом стихе 98-го псалма говорится: «Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля». Престолом Бога был ковчег, и это первое, что должны были соорудить израильтяне. Прочтем 9 стих. «Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделаю».

23 и 24 стихах 9 главы говорится: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Далее в библейском повествовании мы прочтем указания по сооружению Ковчега Завета. Однако предварительно давайте посмотрим на общий план скинии. Закрытый внешний двор вокруг скинии был размером 100 локтей. 100 локтей в длину и 50 локтей в ширину. Локоть измерялся от кончика среднего пальца до локтя. Если вы таким образом измерите вашу руку, то увидите, что расстояние это составляет примерно 45 сантиметров. Если ваш рост ниже среднего, то несколько меньше. Если выше, то несколько больше. Если же вы внимательно посмотрите на план скинии, то увидите, что во внешнем дворе находился жертвенник всесожжения и умывальник. О них говорится в 28 стихе 30 главы. Сама скиния была разделена на две части – святилище и святое святых. Она была размером 30 локтей в длину, 10 в ширину и 10 в высоту. Святилище было размером 20 на 10 локтей. Святое святых имело форму куба со стороной в 10 локтей. В святилище находились стол для хлебов предложения, золотой светильник и жертвенник курения. Во святом святых находился ковчег завета с крышкой. Во внешнем дворе находились жертвенник всесожжения и умывальник. Окружала двор ограда из белого льняного полотна. Прочтем теперь стихи с 10 по 13, рассказывающие о ковчеге. «Сделайте ковчег из дерева ситим, длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя, и обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим шесты и обложи их золотом». Бог будет встречаться с детьми Израилевыми над крышкой ковчега. Это место – святое святых скинии. Обратите внимание, речь прежде всего идет о ковчеге. Читая Библию, мы смотрим на скинию глазами Бога как бы изнутри наружу. Ковчег находился во святом святых, где обитал Бог. Если бы мы смотрели на скинию снаружи, то есть глазами человека, то сначала мы подошли бы к воротам скинии, затем увидели бы жертвенник всесожжения и умывальник, а уж потом святое святых. Скиния была устроена таким образом, чтобы израильтяне могли без труда нести ее с собой во время похода по пустыне. Когда они становились лагерем, скинию собирали, а когда снимались с лагеря, то легко разбирали ее и переносили в другое место. Для удобства переноски каждая вещь в скинии была снабжена кольцами и шестами. Крышка или верхняя часть ковчега считалась отдельным, причем особым предметом в скинии. Прочтем стихи с 17 по 19. «Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с одного края, а 2 херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее». А вот послушайте, что говорит Господь в 20 стихе. «И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, к крышке будут лица херувимов». То есть херувимы

смотрели вниз на крышку. Теперь я читаю 21 и 22 стихи. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Ковчег — это ящик, выложенный золотом снаружи и изнутри. Он был сделан из дерева ситим, очень прочного и стойкого материала. Ковчег символизирует Господа Иисуса Христа в Его божественности и человечности. Иисус Христос был Богочеловеком. Его божественность обозначается в ковчеге золотом, а Его человечность – деревом. В следующей передаче мы продолжим разговор о ковчеге.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой –

0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы – Алексей Найдион. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Александр Чекуров из Волгоградской церкви евангельских христиан-баптистов. Приветствую тебя, дорогой брат.
1: Приветствую, Алексей.
0: Саша, я рад тебя видеть в нашей студии и хотел бы перед началом нашей программы, чтобы мы попросили благословения у Господа, чтобы Он руководил нами, нашими мыслями, нашими словами, то, что мы сегодня произнесем, чтобы послужило для Его славы. Я хотел бы предложить тебе помолиться кратко.
1: Отец Небесный, я благодарен, что ты даешь возможность вот через вот это свидетельство в радиопередаче тоже возвещать о великих делах, которые ты совершаешь в жизни нашей, чему мы свидетели, и что мы с желанием в сердце желаем людям сказать. Я прошу твоего благословения, чтобы во всем, что будет сказано, была слава тебе, чтобы это также послужило ко спасению еще многих душ, которых ты желаешь спасти, которых ты любишь. Благослови нас, тебе же за все слава да будет, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
0: Аминь. Саша, вот перед началом нашей программы мы прослушали песню, которую ты написал и исполнил для славы Господа нашего. И мы еще вернемся вот к твоей, и мы еще вернемся к теме исполнительства и авторства. Я бы не хотел, чтобы она сегодня была основной, но очень удачно, когда и приятно, когда гость нашей программы, он еще к тому же и поет христианские песни, потому что у нас всегда в нашей программе несколько песен звучат. Но стержнем нашей программы и ее ядром является свидетельство. Свидетельство человека, который покорился воле Божьей, то есть он пришел к Господу с покаянием. И мы хотели бы вот в рамках программы «Выбор» рассказать, вернее, я хотел попросить бы тебя рассказать о том выборе, который ты сделал в своей жизни, самый главный выбор.
1: Меня зовут Александр, как уже было сказано, я из Волгограда. Мне сейчас, вот совсем недавно, когда мы эту передачу записываем, накануне мне исполнилось 33 года.
0: О, так, Саша, поздравляю.
1: Иногда называют это возрастом Христа. Вот, потому что в этом возрасте Господь наш искупил нас, совершил вот этот акт. И у меня тоже с этим возрастом определенные надежды, что такой возраст, когда человек действительно созревает уже достаточно в полной мере. Я надеюсь, что Господь еще больше будет в моей жизни являть себя, и я могу тоже служить Ему. Хочу с удовольствием о себе засвидетельствовать, потому что это великие дела Божьи, которым я тоже свидетель. И Господь нас призывает быть свидетелями. Я воспитывался, у меня родители неверующие люди. Папа мой такой ревностный последователь коммунизма, но он такой человек всегда в низах был, и на низах обычно люди бывают такие простые, хорошие, но, а власть как-то людей портит. Но вот мой отец как-то всю жизнь верил вот в эти идеи, ну а мы знаем, что многие идеи коммунизма, они вот из Библии взяты. То есть только просто Бога убрали, заменили другим вождем.
0: В том-то весь и ужас, и обман, что
1: да.
0: Люди вот идут.
1: Ну вот мой отец, многие, вот, которые являются христианскими постулаты истины, он как-то вот всю жизнь прожил их. То есть не украсть, не обмануть людей. Если у тебя две рубашки, одну там отдай. То есть ну, как-то он в это свято верил, потому что он тоже ну, в семье неверующих воспитывался и о Боге тоже ничего не знал.
0: Трудиться.
1: Вот. Но как-то вот, видимо, вот эти понятия, они ему были близки, чести, добра, любви. И, в принципе, вот в такой семье воспитывался, но без Бога. И так совпало, что в 85-м году, когда перестройка у нас началась, гласность, вот мне как раз было 11 лет, и это такой возраст, когда человек формируется. И я это воспринял по-своему, что родители, взрослые, они, оказывается, я понял, что они ничего не понимают в жизни, так как вот на моих глазах это все выяснилось, строй стал рушиться. И я это воспринял, что вот я умный, я знаю, как жить, поэтому вы меня не учите. Поэтому авторитета какого-то родительского, авторитета взрослых вот у меня не было. Плюс сюда надо прибавить, что я был слабовидящим, и есть такие интернаты для слабовидящих детей, где, ну, берегут зрение ребятам. И вот в таком интернате я учился, родителей видел на каникулах, вот, и поэтому вот воспитание мое было такими условиями созидаемо. И в итоге, когда я интернат уже закончил в 90-м году, я вот вырос таким человеком, очень самодовольным, очень наглым, плюс это время хиппи, панки, это рок, музыка, это определенное воспитание, это определенный стиль жизни.
0: Якобы духовная свобода появилась, да, такая, да? Да.
1: И вот, считая себя умным таким, я по жизни дальше пошел после интерната. И вот с одной стороны, я, когда в интернате учился, я учился хорошо на 4,5. Особенно такие предметы, которые многим не нравятся, как математика, физика, химия. Это, ну, у меня с ними вообще проблем не было. Спортивным был парнем, занимался плаванием, по соревнованиям ездил, в футбол мы играли. Даже наша команда лучшая в городе вот среди подростков была, среди зрячих даже мы выигрывали. Вот, в шахматы я играл. То есть до первого разряда даже у меня до юношеского доходило. То есть, вот, казалось бы, такой букет неплохой, да? Но в то же время вот поведение было наоборот все. Часто на педсоветы вызывали. И одна из таких особенностей, в интернате я научился унижать людей. То есть я очень сильно оскорблял и взрослых, и подростков, своих сверстников. Когда я потом после интерната еще вторую группу инвалидности официально, у меня уже документ на руках был, я еще вот эту наглость распространил и на власть, и на милицию, то есть у меня никакого авторитета не было. Я вот этим инвалидством прикрывался, что вы не имеете права, я инвалид, попробуйте только что-то сделайте со мной. В общем, такой портрет вот такого человека очень наглого, очень дерзкого. Вот таким я был. И мы иногда верующие, нам приходят такие мысли, когда мы видим какого-то человека вот подобного, кажется, ну такой человек к Богу никогда не придет. Вот я вот тоже вспоминаю себя, думаю, да, такой тип был, что, ну, увидь его и подумаешь точно, это уже потерянный человек. Вот я после интерната поступил в ПТУ на пчеловода. Как раз это такой был переход, когда сахар по талонам давали, и мед подорожал в цене. И я почему пошел на эту специальность, о которой у меня представления не было, потому что думал деньги хорошие на этом сделать. Вот, но до конца второго курса я немного не научился. Тоже я там учился на 5, я был там лучшим учеником. Но все-таки не доучился, меня отчислили за забастовку, которую я там организовал. То есть вот этот дух протеста, дух свободы, он во мне не только оставался, но еще больше возрастал. И вот я не переживал, потому что из-за зрения мне в армию идти не надо было. Я приехал в село к родителям и начал торговать сигаретами, спиртным, крутить дискотеку. В итоге я 6 лет ее крутил. На моих, так скажем, глазах сменялись поколения. Одни уходили, другие приходили. И вот эти пьянства, разврат, все вот это. Я не только это видел, но и сам этому помогал быть, стимулировал это, продавая вот это все. Я очень сильно ругался в свое время. И настолько вот чувствовал себя свободным в этом отношении, что даже микрофон во время дискотеки я это постоянно делал. И вот так вот я жил, еще ж я видел в то время. Женился с нашего села девушка. И в 95-м году у нас родилась дочь, и я ослеп. Вот буквально через 3 месяца после того, как дочь родилась. Ослеп в том числе, потому что и выпивал, и не берегся, физические нагрузки, которые не должен был делать, делал. В общем, вот такой, как мы сейчас уже, как верующие, называем такой греховный образ жизни, вот он привел меня к слепоте. И первое время мы надеялись, что это временно, то есть меня врачи смогут вылечить. И первые два года у нас как-то более-менее плавно все проходило. Я продолжал дискотеку крутить. И после двух лет мы с женой поехали в Москву на очередную проверку к врачам. И жена, по выражению лиц врачей, поняла, что это, ну, меня просто успокаивают, что ну вот еще через полгода приедешь, посмотрим, что потом будет. Но на самом деле она поняла, что это уже, ну, надолго моя слепота. И вот где-то с этого периода постепенно вот эти наши отношения начали еще больше усложняться, потому что и на нее много давления было со стороны родственников, со стороны тех, с кем она работала, потому что ей говорили: ты еще молодая, со слепым зачем тебе жить. И я тоже сейчас вот анализирую это как человек верующий и удивляюсь, что она даже эти два года со мной прожила, потому что вот то беспредельное мое отношение вообще к людям, как я их унижал, оскорблял, это же все тоже прогрессировало во мне. И когда я слеп, это еще больше во мне стало.
0: То есть и на нее это как-то на ней это как-то отражалось, да?
1: Потому что, ну, слепому человеку очень важно, чтобы вещи на своем месте лежали. Она пыль, допустим, вытирает, чуть-чуть переложила, уже немножко в сторону. Я этого не нахожу предмета, начинаю на нее орать, оскорблять: ты что там такая сякая? Полы моет, ведро там стоит, а я иду на это ведро, наткнусь тоже. Ну, в общем, масса там вот разных поводов, и ей доставалось прям очень много. А с самонадеянным-то я не перестал быть, себя любящим я не перестал быть. Вот, все вокруг плохие, один я хороший. Вот. И я вот действительно удивляюсь, как она еще это время со мной прожила. И вот начали отношения уже так вот расстраиваться, к разводу уже конкретно дело подошло. И вот в этот момент, это, я думаю, провидение Божье, что я поехал в Подмосковье, в город Волоколамск, там есть центр реабилитации для слепых. Я поехал с одной целью. У меня ребята знакомые слепые там были, многие рассказывали, что там хорошо можно отдохнуть, там с женщинами в том числе какие-то отношения иметь. И вот я развеяться, в общем, поехал туда.
0: Александр, я хотел бы предложить тебе на этом прервать свой рассказ, и давай мы сейчас послушаем еще одну песню из тех, которые ты исполняешь, да? Хотелось бы сегодня все-таки сконцентрироваться на этих песнях, поэтому давай мы послушаем еще одну песню, а потом вернемся к нашей беседе.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Александр Чекуров из Волгоградской церкви евангельских христиан-баптистов. Сейчас наши слушатели уже знают, что у Саши слепота, но в начале программы, когда я представлял брата моего по вере, мне не хотелось бы начинать с этого. Вот Саша уже сам теперь обо всем этом рассказал. Мне не хотелось бы представлять его как человека, лишенного зрения или слепого, по-другому говоря, потому что все-таки вот то духовное родство, которое у нас есть, оно гораздо ближе, оно сближает нас, и я думаю, что оно важнее, и мы как-то чувствуем вот друг друга с братом, и понимаем, и в беседах, и слава Богу за него. То, что он лишен сейчас зрения, это, как мы слышали уже, отражение той жизни, которую он вел, во многом явилось следствием того. И, конечно, сложно было ему жить, и окружающим его людям доставалось очень тяжело. И сейчас мы подходим уже к новому этапу в его жизни, да, Саш? Может быть, это в некотором смысле переломный момент, да, начинается? Расскажи, пожалуйста.
1: И вот я приехал в центр реабилитации Волоколамск, и вот там тоже определенный ряд событий был. Тоже, я думаю, это все не случайности, это был Божий план. И вот в итоге в этом интернате находился один парень, который, тоже интересный момент, он к концу вот этого срока реабилитации такие слова мне сказал. Он где-то уже на предпоследний день очнулся, что у него совсем другие планы были, и зачем он согласился в этот центр ехать, он не понимает вообще. Вот, у него же другие планы. А я теперь уже понимаю, что Господь его туда поместил вот для меня. И вот у него было остаточное зрение, и мы с ним вот в связи с этими обстоятельствами вместе поехали в Москву. Мне нужно было решить один вопрос. И вот по дороге, когда мы с ним общались, я знал, что он евангельский христианин, и в связи с этим много у меня вопросов возникло. И его ответы на мои вопросы, они очень мне были близки, потому что до этого у меня какой-то религиозные такие позывы были, но это больше по моде, как-то вот в свое время и крещение в православной церкви имел, и венчались мы с супругой, вот, но понятий вообще никаких не было, то есть если конкретно о венчании говорить, было понятие, что мы это делаем для того, лишь бы нам в небесах тоже вместе быть. Вот, а что и как? И вот многие моменты, они мне были непонятны. Вот, ну, мы говорим, что это преткновения такие, да? И вот в общении с ним я многое понял, многие ответы меня удовлетворили. То есть то понятие о Боге, которое он представил, оно вот с внутренним моим пониманием, таким чувством, согласился я. И вот очень он меня заинтересовал, и я даже сам напросился, говорю, а есть ли церковь в Волоколамске, можно ли сходить туда. В итоге он меня повел. И вот я там первый раз оказался в общине верующих людей.
0: В первый раз услышал слово Божие.
1: Да, проповедь. Вообще о Боге, да, услышал первый раз. И что меня очень поразило, что люди, которые находились в этом общении, они то, что говорил проповедник, они это все сверяли. То есть он говорит, вот в Библии там-то написано то-то, то-то.
0: А откуда ты знал, что они сверяли?
1: А я слышал, как шуршат странички Библии. Думаю, надо же. То есть меня это очень удивило, что религия или вера, так скажем, ее можно проверить. Потому что я всегда был человек, которому... Ну вот, и отец в том числе на меня повлиял, как я вот вначале рассказывал. Ну, я всегда старался быть честным. Вот, мне ложь всегда была противна. Поэтому я подозревал, что в религии может быть обман. Тем более нам в школе об этом говорили, что батюшки там людей обманывали, там в прорубь перед крещением серебра сыпали, и из-за этого водичка там потом святая, так скажем, долго не портилось, то есть никаких там чудес нет, все это обман. И вот это все сработало, но тут меня удивило, что оказывается вот все понятия, по которым люди живут, они вот в Библии с Библией все это сверяет, и все это можно проверить. И вот так как я не вижу, мне хотелось почитать самому Библию, то есть у меня этот интерес появился. И вот через миссии, которые вот этим служением занимаются, в том числе есть миссия для слепых, и магнитофончик, и кассеты мне в итоге через какое-то время прислали, и я начал слушать Евангелие на кассетах, Новый Завет. Но в то время вот посещение этой церкви я раз 5, наверное, сходил, вот пока еще оставался мой срок реабилитации. И у меня вот внутри возникло вот это желание, что я хочу о Боге больше узнавать, мне это интересно. И уже когда я домой вернулся, у нас церкви там в деревне вообще никакой нету, прослушав один раз Новый Завет, у меня это желание, оно не ослабело. Но я понимал, что мне нужно общение с людьми верующими, потому что много вопросов, много чего непонятно.
0: Саша, скажи, какой это год был?
1: 98-й. Mm-hmm. И вот я реально понимал, что люди, которые больше знают, они могут и больше об этом рассказать. Ну и самое главное, меня тоже поразило вот это общение. Вот в Библии есть такие слова в послании апостола Павла. Не буквально цитирую, но говорится так, что если увидят любовь между вами, и люди зайдут неверующие, то они скажут: истинно с вами Бог. То есть вот эти отношения любви друг к другу вот в евангельских церквях, вот уже теперь я могу и даже с опытом христианина 8-летним сказать, они действительно присутствуют. Это очень такой важный момент в жизни христианина. И вот это в то время меня тоже очень сильно поразило, коснулось. И я вот искренне хотел переехать в Волгоград, потому что там наверняка я думал, что есть церкви.
0: Скажи, а твои отношения с женой в какой стадии были в это время?
1: С женой я когда приехал, сказал ей так, что я вот стану верующим, потерпи немного, давай пока разводиться не будем, вот, я стану другим, вот.
0: Замечательные слова.
1: И она, ну, согласилась. В общем, и в итоге мы вот в 99-м году, в январе, я уже переехал, мне тоже чудным образом. Тогда я это не понимал, что это чудо, но все-таки сейчас это однозначно. Я понимаю, мне дали общежитие вот, в Волгограде, и мы с семьей, дочь, жена и я переехали в Волгоград. И Бог знал мое сердце, знал мои искренние желания. И у меня это было на сердце, что я сразу начну искать церковь. И вот я сразу же начал искать, и в течение 2 недель, наверное, я нашел там церковь. То есть у меня информации никакой не было, я сам просто это делал. И с тех пор я начал посещать эту церковь и начал... Сначала тоже я был очень осторожен, я долго-долго присматривался, так скажем, прислушивался, сверял то, что люди опять же говорят из Библии, как они это понимают. Вот. И так вот мой путь начался. Хочется еще добавить, что мне очень сразу хотелось, чтобы жена моя тоже стала верующей. И первое время... Она, когда я ее приглашал в церковь, отказывалась, и я так немного переживал, что ж она так долго не идет к Богу, уже пару месяцев, наверное, прошло. Вот, и я в итоге, однажды читая Библию, вот слушая на кассетах, как бы Бог мне проговорил, так вот эти слова очень запечатлились мне, послание Иакова апостола, 4 глава. Там есть такие слова, 8 стих. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Я так проанализировал, что Бог-то первый шаг ко мне уже сделал навстречу. Вот. И приблизился ли я к Нему для того, чтобы, в свою очередь, Он еще больше приблизился ко мне.
0: Да.
1: И в первую очередь я это вот к супруге как-то относил. Думаю, если Бог еще больше ко мне приблизится, значит, вот и супруга моя станет верующей. И там многое другое еще произойдет. И вот я так подумал серьезно, на тот момент я еще иногда покуривал, а ругаться я еще не переставал. То есть это было настолько во мне сидело, вот ругаться и раздражаться, гневаться, свирепеть, это было вне моих сил. Это вот подобно, как мы сейчас говорим, что от наркотиков Господь освобождает людей зависимых, да? Вот для меня это своего рода был наркотик, от которого я сам не представлял возможным избавиться. И вот одно только средство. Христиане с нашей общины, они говорили, только молиться, только Господь может это сделать. И вот в течение месяца примерно Господь эту работу во мне произвел, я это все оставил, и причем курить, выпивать, это сразу отрезало у меня, а вот гневаться, раздражаться как раз постепенно, постепенно. Сначала я заругаюсь, потом ловлю себя на мысли, что я опять заругался, потом уже только ругаться я раз, уже останавливаюсь, а потом смотрю и вообще перестал.
0: Саша, я хотел спросить тебя, а это произошло как бы помимо твоей воли, или же все-таки ты просил Господа, чтобы он тебя избавил от курева там? Как вот это было?
1: Ну вот именно курение, выпивка, вот это все, я вот иной раз даже удивляюсь, почему людям трудно это сделать, освободиться, потому что это все-таки такие грехи, которые определенный процесс происходит. То есть сигарету надо пойти там купить, ее надо поджечь, там, да. То есть это ту же водку там или что-то. Это вот определенные действия, определенное время уходит. А да, вот именно ругань, именно вот этот всплеск гнева, он же приходит как бы раз и вылилось из тебя. Потом только понимаешь, что ты. То есть ты, ну, сложнее гораздо контролировать себя. Вот. Поэтому, как я только вот это осознал, что именно мое приближение, это приближение Бога ко мне, это значит благословение определенное, это что-то Бог, я еще даже сам не представляю себе, что Он будет делать. Но, как я сказал, вот, чтобы супруга уверовала, это один из таких хороших для меня стимулов был, таких практических, реальных. То у меня просто вот это прям как отмело, прям вот одно только осознание, что это я реально могу сделать, вот, и я сразу же это все сделал. Ну, вот как-то вот оно, ну, все происходит вот так, даже и не понимаешь. То есть тебя уже все не тянет, оно тебе не нужно. А вот с руганью, как я объяснил, вот так вот постепенно, постепенно Господь. Потом вот где-то через месяц я обнаружил, что я уже вообще, если я раньше слепо иду, где-то на ветку наткнусь или споткнусь где-то, то это был там фонтан целый, ругань вот этой.
0: А как же супруга реагировала вот на эти изменения, мне интересно?
1: Вот, видимо, в том числе Господь над ее сердцем работал, вот она видела эти изменения во мне, и вот вскоре пошла со мной в церковь. И раз сходила, и тоже увидела вот эту любовь между верующими, это ее очень сильно коснулось, и с тех пор, как она потом свидетельствовала, что такие лица, такие глаза, вот это выражение глаз, вот эта любовь, доброта, то есть она этого, ну, в принципе, нигде больше не видела.
0: Скажи, Саш, как зовут ее, чтобы мы знали?
1: Светлана. Вот сейчас она готовится стать матерью в четвертый раз.
0: Ну, слава Богу.
1: Вот, это тоже милость Божия. Вот этот парень с Волоколамска, когда я ему говорил, что у нас дело к разводу идет, он говорил мне, совет такой давал, что не разводись, и потом увидишь, как Бог благословит. То есть все недостатки, которые я там видел тоже в жене, которые мне казались, что все это Бог потом устроит, все это будет восполнено. И вот на сегодняшний день, как мы, я сказал, 8 лет уже мы с ней христиане. И после этого двух сынов мне Бог дал. И вот сейчас супруга четвертым беременна. Я вижу действительно вот эти Божьи благословения, которые вот описать даже трудно. То есть люди этого все хотят. Разные ток-шоу можно услышать, как быть счастливыми, да, рецепты там. Но все это очень малоэффективно, а вот когда Господь созидает, когда люди живут по Его заповедям, когда Он для них руководство в жизни, вот тогда действительно вот эта гармония приходит в жизнь человека. Это настоящее счастье, которого люди хотят.
0: Слава Богу, Саша, спасибо за твой рассказ. Мы сейчас послушаем еще одну песню, а потом, я думаю, наверное, мы перейдем ближе уже к тюремному служению, поскольку у нас программа предназначена, как мы уже слышали, для людей, находящихся в местах лишения свободы. А я знаю, что тебе есть что рассказать об этом. Поэтому после песни мы вернемся.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». У нас в гостях Александр Чекуров из города Волгограда, из Церкви Евангельских христиан-баптистов. Кроме того, хотелось бы сейчас послушать о твоем участии в вокальной группе «Призыв» и о том вообще, как Бог тебе дал вот это побуждение петь. Ты что-то до этого нам не рассказывал о том, что ты в этом проявил себя. И вот о тюремном служении. Может быть, что-то об экспедициях вот этих тюремных. Хорошо, Саша?
1: И вот мы с женой, с моей, в один год даже крещение приняли. То есть, как я начал ходить в церковь, вскоре и на крестительные занятия начал ходить. И моя жена позже присоединилась. И вот в 99-м году, 4 июля, мы вот этот завет с Господом заключили, быть верными Ему. И я это вот в своей жизни так воспринял, что раз я на этот путь стал, действительно, это как присяга. То есть, прежде чем этот акт совершить, все было взвешено. Как Христос говорил, прежде чем строить здание, подумайте, сможете ли вы закончить строительство. То есть, у меня было четкое сознание, куда я попал, что я вообще в своей жизни делаю. То есть, это не было таким, ну, попробую здесь, может, здесь счастье будет. Нет, здесь уже было все определено, поэтому крещение, вот, я четко понимал, что все, я служу Богу, я посвящен Богу. Вот. И после крещения вскоре и постепенно я начал и служить Богу. Mm-hmm. Я в свое время играл на гитаре, пел песни. И когда стал верующим человеком, я начал христианские уже песни петь.
0: Ах, вот как, откуда, да. Понятно.
1: Но вокальных у меня никаких не было данных, потому что песни, как я говорил, любил я рок-музыку в основном. Я пел такие песни, они, как правило, не вокальные. Вот. Ну, за исключением там некоторых исполнителей. Но я это просто испытал на практике, что с тех песен у меня голос не развивался. Когда я стал христианином и стал христианские песни петь, mm-hmm. просто то, что я их пел, я не занимался вокалом, я ни с какими педагогами не занимался. Просто пел и молился. Господи, я хочу красиво петь, я хочу Тебя славить по максимуму. То есть, потому что у меня определенный вкус все-таки есть во мне, я слышу, где красиво, где некрасиво. И я вот к этому эталону, к этой красоте всегда молитвенно стремился. Вот. Были мысли у меня педагогов нанять, но вот так как не было возможности, я этого не делал. Вот. Но в итоге вот Господь усмотрел в моей жизни, и в том числе вот группа «Призыв», о которой ты упомянул, вот именно когда я попал в нее, то именно в этом служении этой группы приходилось много петь. И на спевках, и в служениях, потому что группа наша, она евангелизационная. Кто и руководитель нашей группы, брат, очень ревновал о евангелизации, чтобы людям рассказывать о Христе. Поэтому очень много у нас было служений, около 80 служений в год мы проводили. И в деревнях, и в военных частях, и в тюрьмах. В общем, везде, где пускают, мы туда ехали и пели во славу Господа, во свидетельство этим людям. В том числе и в церкви посещали. И вот постепенно я вот свидетель того, что Господь и вокальные мои данные
0: преобразовал,
1: развил их. Вот, я очень благодарен Богу. И в том числе, когда я вот уже верующим начал христианские песни петь, меня начали приглашать на различные евангелизационные такие встречи. Это еще я говорю без группы, просто индивидуально. В том числе и братья, которые у нас занимались тюремным служением, они меня тоже приглашали и в тюрьму, ну, в тюрьмы нашего региона, в Волгограде там. И довольно-таки часто я уже тогда посещал колонии. И когда прошла первая экспедиция Евангелия народам России, есть такой брат, которого я очень люблю, Рувим Волошин. Вот, однажды мы с ним встретились, он рассказывал об этой экспедиции, я ему заявил свое желание. Когда подобные экспедиции будут, я хотел бы принять участие, хоть в Сибирь, хоть там на север куда-нибудь, где трудности, где опасности. Мне вот, ну, вера такая у меня, что Господь сохранит, я с Господом, ничего мне не страшно. Но он сказал, хорошо, будем иметь в виду. И потом вдруг я узнаю, что по-моему, она даже уже началась, эта экспедиция заключенным России. И вот я Рувиму написал письмо, вот помните, так и так. А тогда еще, когда он это все, у нас с ним встреча была, тогда даже еще мыслей никаких не было, что будет такая экспедиция по тюрьмам. И вот я о себе напомнил, и в итоге меня братья пригласили, и в 2005 году в Свердловской и Тюменских областях вот я принял участие в этой экспедиции.
0: Скажи, Саша, я хотел бы задать вопрос. Вот когда ты узнал о том, что будет эта экспедиция, вот прежде чем идти в тюрьму, ну, наверное, какое-то у тебя было представление о людях, находящихся в тюрьме, ну, какое-то отношение. Вот как ты себе представлял человека, который находится в местах лишения свободы?
1: Ты имеешь в виду еще даже до экспедиции, вот первые мои посещения, да?
0: Да. Вот ты идешь первый раз в тюрьму, да, и с тем, чтобы вот поучаствовать как-то в служении. Вот что ты думал? Вот что за люди там сидят?
1: Ну, на тот момент я уже, наверное, я думаю, себе четко понимал, что раз Бог нелицеприятен, раз Он любит всех людей, и раз Он нас учит тоже любить всех людей, то уже разницы нет, кто он. Человек с криминальным каким-то прошлым или это интеллигент какой-то. То есть разницы нет. Любить надо всех одинаково. Поэтому желание исполнять заповеди Божьи, оно... Вот я так это воспринимал, вот куда меня зовут, туда я иду. То есть у меня вопросов не было. Или это детский дом, или это тюрьма, или это армия, там, или еще куда. То есть я везде одинаково шел. Ну и не знаю, может быть, как я говорил, вот это в характере у меня было такое, ну, бесстрашие, что ли, всегда. То есть и каких-то страхов у меня тоже в связи с этим не было, что там в тюрьме мне что-то грозит там.
0: Понятно. А я вот хотел спросить тебя, ну, а вот ты рассказал о своем прошлом, о своей вспыльчивости и прочее. Вот ты как-то себя не видел или понимаешь? Нет. Я имею в виду, не ощущал ли ты, не появлялась ли у тебя такая мысль, что вот и я мог бы быть среди этих людей, вот учитывая свой образ жизни бурный такой вот перед этим?
1: Ну вот хулиганство, драки, в принципе, это было не мое. То есть я часто блефовал, то есть когда на меня кто-то пытался вот так вот наехать, как говорят, да, то я сам боялся внутри, но бесстрашие выражал всегда и в словах.
0: Ну, дерзкий был,
1: да, оскорблениях. То есть выступая, у меня даже, я помню, с авторитетом нашего села была такая стычка. Я его в лицо не видел, а много слышал, что есть такой авторитет. И вот когда произошла стычка, я на этого человека... очень сильно ругался там его. А потом мне ребята сказали, он, кстати, очень опешил, он вообще даже не ожидал, что ему могут так дерзить. А мои друзья потом сказали, ты знаешь, с кем ты сейчас? Это вот как раз тот самый авторитет. И у меня вообще душа в пятки ушла. Я думал, все, я теперь не желез. Вот, но, тем не менее, во мне вот это было. А вот в плане воровства... То есть вполне мог я попасть, потому что все-таки легких денег, ну, я как-то видел, что можно хорошо подумать, так как я себя умным считал, да, то есть все обстоятельства взвесить, и у меня много таких мыслей было, что вот сделай вот это, и у тебя вот это будет легким путем. То есть, может быть, вполне я допускаю, что с воровством у меня могло бы что-нибудь произойти, и, естественно, как вот многие свидетельствуют, рано или поздно попадаешься, вот, соответственно, и я бы, возможно, этим путем пошел.
0: Хорошо, ну ладно, теперь вернемся уже вот к тюремному служению. Итак, экспедиция, надо сказать нашим слушателям, напомнить о том, что это экспедиция Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов по, да, по-моему, по всем регионам и по многим тюрьмам России. И ты был вот в том... В сибирском, так сказать, отделении, да? Или,
1: да,
0: в уральском,
1: ну,
0: можно сказать?
1: Ну, есть продолжение, потому что в 2006 году братья уже в первой части экспедиции, они только до Читы дошли, и Дальний Восток они не охвачивали. А вот уже в 2006 году мы, несколько команд, в том числе я, поехали на Дальний Восток. И меня, вот, так скажем, занесло на Камчатку. То есть вот колонии, которые на территории Камчатки... Вот я их в качестве продолжения этой экспедиции посетил. И в этом году уже вот в феврале это было, «Преображающая сила Евангелия» был проект. Он был направлен не только на тюрьмы, но и на многие другие заведения. Ну, в том числе, вот мы посетили 20 колоний сибирского региона. Это Томск, Новокузнецк, Барнаул, Омск, Новосибирск. В том числе и вот...
0: Знакомые места.
1: В том числе, где вот да. Алексей
0: где
1: находился.
0: Где я находился, да. Хорошо, ну... И как вот там проходили общения? Вот, особенно интересно, как братья, вот, которые в общинах находятся, там, в христианских молитвенных комнатах, как они реагировали? Как вот. Я думаю, что для них это хорошим подкреплением было таким, да, Саша?
1: Да, очень хорошим. Иногда даже бывало, что по каким-то причинам администрация не проявляет вот такого активного содействия. Кстати, вот в экспедиции это часто так было, что такое скептическое отношение, но когда поприсутствуют на наших встречах, потом уже они говорят: о, что ж мы не собрали всю зону, что ж, это должны слышать многие, это надо всем об этом говорить. Но уже график экспедиции не позволял, и нам приходилось ехать дальше. И вот были такие колонии, в том числе вот в феврале этого года, где собирались вот действительно только верующие. То есть со стороны администрации ничего, я так думаю, что ничего они не сделали, чтобы людей собрать, но собирались братья, и мы рады были также, что не только вот с благой вестью, но и вдохновить, ободрить наших братьев, которые там.
0: Да, это очень важно.
1: Были хорошие у нас встречи, хорошее общение, прекрасные группы, вот во многих местах мы встречали. Да, вот эти знакомства, они, конечно, тоже нас радовали. Радовали, что довольно-таки твердо братья стоят, что в некоторых колониях молитвенные комнаты, действительно, там литература. Все есть для того, чтобы братьям духовно расти.
0: Саша, я хотел бы вернуться к твоей семье. Скажи, как Светлана реагирует на то, что тебе приходится вот часто выезжать в такие командировки?
1: Пока у меня с ней проблемы.

0: что мне сейчас нужнее быть дома. Но это все-таки пока чаще все-таки получается ездить, и слава Богу, все хорошо в этом плане.
1: Саша, у нас есть в программе такая, можно сказать, традиция. Знаешь, сейчас время уже у нас остается немного до конца программы. Я хотел бы предложить тебе вот сказать напутствие как бы двум человекам, которых ты мог бы встретить в тюрьме. Вот один человек, это который вообще еще ничего не знает о Господе, или, скажем, имеет такие представления, о которых ты говорил в самом начале своей программы, которые ты имел вот до того, как встретился с в Волоколамске с тем помощником твоим. И к тому же, кто последовал за Господом и является его учеником, но находится еще в местах лишения свободы. Вот так я хотел бы, чтобы ты разделил вот эти два пожелания. Что у тебя на сердце сказать этим людям?
0: Это прекрасная возможность через такую передачу такое напутствие дать. Но для человека неутвержденного или неверующего мне бы хотелось обратиться и сказать, что Бог, Он говорит, ищите и найдете, стучите, отворят. Так как Он реален, Он, естественно, себя проявляет. И я бы хотел пожелать, чтобы вы искренне подошли вот к этому вопросу очень серьезно. Ну, так, может, в простоте, если сказать, или так грубо сказать. Вот, Бог, вот если ты есть, да, покажи себя. Вот, я уверен, что если попытаться это сделать, если начать это делать, то вы увидите, что Он есть. Если вы параллельно еще будете читать Новый Завет, вот, или Библию, то это еще больше вы будете видеть, то, что действительно Бог есть. Я бы призвал вас вот к этому вопросу веры подойти непредвзято, потому что на самом деле в народе очень много распространенных всяких толков, всяких неверных пониманий, всего-всего вот такого. Поэтому у вас изначально может быть информация или представление, оно неправильным быть. И вот в вопросе о вере, вообще даже конфессиональные вопросы, кто же прав, да, из христиан, вот это все ко всему нужно подойти непредвзято. Я бы этого пожелал. И искренно вот именно в сердце, когда этого желаешь, действительно, о, Бог, я хочу узнать, есть ты или нет, я хочу узнать, хочу увидеть, то... Я думаю, это однозначно произойдет, потому что Бог есть, я в этом уверен. И Он себя явит. Каким образом, это у каждого свой путь. Вот, но это произойдет. Я просто бы призвал бы вас поторопиться это сделать, потому что Священного Писания мы знаем, что время, оно не бесконечное. Завтрашний день не в нашей власти. Мы не знаем, что с нами завтра будет. Поэтому с поиском Бога не нужно тянуть, нужно спешить. Вот эти отношения с Богом увидеть и их наладить. Или, как говорят, мир с Богом, да, чтобы человек приобрел. Ну, а все остальное это уже там детали, я так думаю. Ну и молитва моя, конечно, зная, что со Христом прекрасно, зная, что это действительно настоящее счастье уже здесь, на земле, тем более еще после смерти нашей мы знаем, что совершенная уже жизнь со Христом. Конечно, не хочется это оставить только себе. Вот. Не скажу никому, вот, лишь бы самому там быть. Нет, это хочется и другим говорить. Хочется, чтобы другие люди вошли в Царство Божие. И тем более, зная, вот, как люди индивидуальны, как они прекрасны. Вот чем больше встречаешься с братьями во Христе, вот порой думаешь, ну все, уже ну куда еще лучше человека можно встретить? Проходит время, встречаешь такого индивидуума, думаешь, ты смотри, какой хороший человек, как хорошо, что я его знаю. И очень многие это из моих знакомых как раз бывшие заключенные, которые теперь верят в Бога, которые имеют со мной это общение. И, конечно, хочется, чтобы еще эти люди появлялись. И хочется призывать в эту семью Божию. Поэтому желаю вам с этим не тянуть и искать Бога, и найти Его. Ну, а для человека верующего и находящегося в этих условиях, ну, хочется пожелать, во-первых, чтобы они не сожалели о тех годах, которые, может быть, еще предстоит им в заключении.

0: прибыть, потому что часто бывает такое, что брат свидетельствует, что да, вот он уверовал, но ему еще очень много сидеть. И, ну, казалось бы, ну, действительно так, я порой задумываюсь, ты смотри, там 10 лет еще, пока выйдешь на свободу, ой-ой-ой, вроде бы так жалко, так не хотелось бы этого. Ну, или тем людям, которые скоро уже выходить, по большому счету каждому хотелось бы пожелать, что время здесь на земле, как в Библии написано, дабы они искали Бога, не найдут ли Его, не ощутят ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. То есть, в принципе, по большому счету, неважно, где ты находишься, чтобы больше познать характер Христа, в этом, в принципе, самое большое удовольствие, когда ты познаешь характер Христа, когда ты больше узнаешь своего Бога. И это можно без проблем делать, тем более сейчас у нас это позволяет возможности литературой пользоваться и какими-то другими видео, там, аудиоматериалами. То есть все сегодня есть для духовного возрастания, только желание наше, вот, если оно есть, то все будет. И вот это очень ценно, узнать больше Христа, утвердиться через это, в том числе в вере, и потом уже по выходу это уже и на свободе воплощать свою христианскую жизнь. И, может быть, последнее, вот, к сожалению, часто бывает так, что вот я об этом слышу периодически, лично некоторых людей знаю, которые в тюрьме сидят, верят, а на свободу выходят и очень быстро и отходят от веры. Вот для меня это тоже часто бывает непонятно, почему это у людей происходит. Вот, но очень бы хотелось, чтобы этого не происходило. И вот это пожелать, чтобы, как апостол Павел писал, веру сохранил, течение совершил. То есть апостол, тебе что, ты об этом переживаешь? Нет, он об этом переживал. И каждый из нас должен об этом переживать, чтобы верность свою, до конца ее сохранить. И вот мне бы хотелось, чтобы все, кто меня услышит из верующих, вот они это сделали в своей жизни. И через это Господь прославился.
1: Спасибо, дорогой брат. Ну, что касается вот последней буквально темы, о которой ты говорил, я хочу тебе сказать, что, ты знаешь, в нашей студии неоднократно были люди, которые действительно по выходу из зоны потерпели кораблекрушение в вере. Но, однако же, они были в этой студии именно в качестве свидетелей Христовых. То есть, говорит о том, что благодать Божия все-таки нашла их, и они нашли Господа, и обратились к Нему, и все-таки вот сейчас следуют за Господом. То есть, бывают разные удивительные совершенно ситуации, мы не будем сейчас их вспоминать и напоминать, но факт то, что даже если кто-то и находится в таком печальном сейчас состоянии, такого вот отступничества или кораблекрушения в вере, то мы хотим сказать, дорогой друг, дорогой брат, обратись к Господу, как ты сделал это в первый раз, и Господь восстановит тебя обязательно. Я думаю, ты согласишься со мной.
0: Да, это 100%.
1: И наша программа подходит к концу.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 24. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года и увеселяет жену свою, которую взял. Никто не должен брать в залог верхнего и нижнего жернова, ибо таковый берет в залог душу. Если найдут кого, что он украл кого-нибудь из братьев своих, из сынов Израилевых, и поработил его, и продал его, то такого вора должно предать смерти. Так истреби зло из среды себя. Смотри, в язве проказы тщательно соблюдай и исполняй весь закон, которому научат вас священники-левиты. Тщательно исполняйте, что я повелел им». Помни, что Господь, Бог твой, сделал Марьяме на пути, когда вы шли из Египта. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог, постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его». Возврати ему залог при захождении солнца, чтоб он лег спать в одежде своей и благословил тебя, и тебе поставится сие в праведность перед Господом Богом твоим. Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, чтоб он не возопил на тебя Господу, и не было на тебе греха. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление». Не суди превратно пришельца и сироту, и у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда, посему я и повелеваю тебе делать сие. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, посему я и повелеваю тебе делать сие. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 25. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. Если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими. Не заграждай рта валу, когда он молотит. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но девер ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: «Деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. Если он станет и скажет: «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему», и нарекут ему имя в Израиле «Дом разутого». Когда дерутся между собой мужчины, и жена одного подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамный уд, то отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой. В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большие и меньшие. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтоб овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной. Не забудь. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 26. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: «Сегодня исповедуй пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим. Отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше. И вывел нас Господь из Египта рукою сильною, мышцею простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами. И привел нас на место сие и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим. И веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим: «Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля в землю, которую ты дал нам, так, как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед. В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять постановления сии и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать гласа Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил, в чести, славе и великолепии, и что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 27. «И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря: исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гевал, и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и вознеси на нем всесожжение Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Господом Богом твоим. И напиши на камнях все слова закона сего явственно, очень явственно. И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря: внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня. И заповедал Моисей народу в день тот, говоря: «Сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдет Иордан: Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет: аминь. Проклят злословящий отца своего или матерь свою. И весь народ скажет: аминь. Проклят нарушающий межи ближнего своего. И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего или дочерью матери своей, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с тещей своею, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет: аминь. Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним. И весь народ скажет: аминь. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 28. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтоб оно отдавало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и ты будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои, кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. И небеса твои, которые над головою твоей, сделаются медью, и земля под тобою железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать на тебя, доколе не будешь истреблен. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим, одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли. И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. Поразит тебя Господь проказою египетской, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты не сможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца, и ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит по тьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. С женой обручишься, и другой будет спать с нею, дом построишь, и не будешь жить в нем, виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им, вола твоего заколет в глазах твоих, и не будешь есть его, осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе». Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть, и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни, и сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. И поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным, и будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодовых, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все дерева твои, плоды земли твоей, погубит ржавчина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знаменем и указанием на тебя и на семени твоем вовек, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь. Народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плодов, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которую Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него, и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги свои не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего и на дочь свою, и не даст им последа, выходящего из среды ног ее и детей, которые она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе, и всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен, и останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал голоса Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!» И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его, и там будете продаваться врагам вашим в рабство, в рабов и в рабынь, и не будет покупающего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 29. Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хориве. «И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им: вы видели все, что сделал Господь пред глазами вашими в земле египетской с фараоном и всеми рабами его, и всею землею его, те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса. Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Хлеба вы не ели, и вина, и секера не пили, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш. И когда пришли вы на место сие, выступили против нас Сигон, царь Есивонский, и Ог, царь Васанский, чтобы сразиться с нами, и мы поразили их. И взяли землю их, и отдали ее в удел колену Рувимову, и Гадову, и половине колена Манассина. Соблюдайте же слова завета сего, и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня его народом и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе и как клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли, и видели мерзости их, и кумиры их, деревянные, каменные, серебряные, золотые, которые у них. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь, такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». И пропадет таким образом сытый с голодным. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное в сей книге, и изгладит Господь имя его из поднебесной. И отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями закона, написанными в сей книге закона. И скажет последующий род: дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь. Сера и соль, пожарище, вся земля, не засевается и не прозращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севаима, которые не спроверг Господь во гневе своем и в ярости своей. И скажут все народы: за что Господь так поступил с сей землею? Какая великая ярость гнева его! И скажут: за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли и стали служить иным богам, и поклоняться им, богам, которых они не знали и которых он не назначал им. Зато возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел он на нее все проклятия завета, написанные в книге сей, и низвергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 30. Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обережет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в сей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать им.

0: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Приходите к Богу с покорным и смиренным сердцем. Даже если вчера вас постигло несчастье, сегодня входите в Божьи врата с благодарностью и славословием. Общаясь с Богом, мы часто излагаем свои просьбы, но как важно уметь прославлять Господа нашего. Посмотрите на Его могущество и славу. Сегодня мы вновь обращаемся к псалмам. Послушайте пастора Геннадия Строкова.
1: Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицом Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паства Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его в род и род. Мы проводим обзор книги «Псалтырь». Мы уже рассмотрели псалмы, в которых говорится о блаженных людях, то есть псалмы проповеди. Мы также коснулись некоторых псалмов молитв. Третьим видом псалмов является псалом прославления. Помните, что книга «Псалтырь» являлась книгой гимнов для людей Божьих во времена Ветхого Завета. Этот «Псалтырь» или книга гимнов являлись существенной частью их прославления. Люди, изучающие Библию, считают, что 150-й псалом был припевом, который люди пели в ответ на другие псалмы. Они пели 22-й псалом, а потом 150-й был припевом или ответом. Они пели 26-й псалом, а за ним 150-й. Так как эти псалмы являлись неотъемлемой частью их прославления, мы сможем лучше изучить книгу «Псалтырь», если тщательно рассмотрим такие псалмы прославления. Сегодня мы рассмотрим псалом 99-й. Несмотря на то, что он очень короткий и состоит всего из 5 небольших стихов, он определенно является псалмом-прославлением. Этот псалом говорит нам, что такое прославление. Если выражаться простым языком, то прославление – это когда мы приходим в присутствие Божье. Существует такое понятие, как «присутствие Бога». И то, что мы приходим в Божье присутствие, является сущностью прославления. Приходить в присутствие Божье не обязательно только лишь во время церковного собрания. Вы можете быть в присутствии Божьем в 5 часов утра, находясь у себя дома, когда рядом никого нет. Прославление, когда никого нет рядом, может стать самым дорогим для вас видом прославления, когда вы одни приходите в присутствие Божье. 99-й псалом не только дает нам определение прославлению, но и показывает нам, как нужно прославлять Бога. В этом контексте Давид предлагает нам чудесную метафору. Давид говорит, что прославление Бога похоже на то, когда мы приходим в присутствие правителя. В дни Давида, если у вас была назначена встреча с королем, вы должны были идти во дворец, где он жил. Вам нужно было пройти через огромные ворота, которые вели во дворец. Если это был великий король, вам еще нужно было идти через долгие коридоры, которые следовали один за другим. Вы должны были пройти через длинный холл, по обеим сторонам которого стояли военные. Вы видели перед собой большие двойные двери и думали, что сейчас увидите короля. Но эти двери просто открывали перед вами еще один длинный коридор. Наконец, вы доходили до двух огромных дверей, возможно, покрытых золотом или серебром, за которыми находился правитель. К тому времени, когда вы очутились в присутствии правителя, вы были поражены той важностью, которую он представлял для вас. Давид использует такую метафору, когда он говорит нам, как нужно прославлять. Он использует эту метафору, когда говорит нам, как нужно приходить в присутствие Божье. Если мы перефразируем метафору Давида, то поймем, что он имел в виду следующее. Перед тем, как прийти в присутствие Божье, вам прежде нужно пройти через ворота благодарения. Это значит, что вам необходимо начать свое прославление с благодарения Бога за все данные вам благословения. Благодарение является великолепной духовной медициной, и во всем Писании мы находим призывы к благодарению. Во многих местах Писания мы читаем, что на жизнь нужно смотреть через призму благодарения. Благодарение меняет ваше отношение к определенным вещам, потому что, выражая свою благодарность, вы таким образом отрываете свой взгляд с отрицательной стороны ситуации и фокусируетесь на положительной. Если вы страдаете от какой-то большой потери, прислушайтесь к этому совету. Например, если вы инвалид, вместо того, чтобы скорбеть о том, что вы потеряли, благодарите Бога за то, что у вас еще есть. Благодарение является хорошим лекарством для любого больного. Если вы станете жалеть то, что потеряли, то вы будете чувствовать себя все хуже и хуже, и в конце концов впадете в депрессию. Но если вы начнете благодарить Бога за то, что все еще можете кормить себя, одевать себя, за все то, что у вас еще осталось, то это будет иметь на вас лечебное действие. У благодарения есть много различных лечебных действий. И здесь, в 99-м псалме написано, что благодарение может вдохнуть жизнь в прославление. Благодарение – это те ворота, которые открывают перед вами путь, ведущий в присутствие Божье. Поэтому начинайте свое прославление с благодарения Бога. В этой прекрасной метафоре Давид говорит нам, что врата благодарения ведут ко дворам хвалы. Вы когда-нибудь ощущали это в своей жизни? Люди говорят: «Считай свои благословения, называй каждое своим именем, и ты удивишься, когда увидишь, что Господь сделал для тебя». Если вы будете так делать достаточно долгое время, то увидите, что перешли в другое измерение. Вы уже не просто благодарите Его, вы хвалите Его, вы прославляете Его с хвалой. Вы говорите с Богом о Боге, а не просто благодарите Его за данные вам благословения. Продолжая исследовать метафору, мы видим, что дворы хвалы ведут в присутствие Божие, и дверь, через которую мы входим в присутствие Божие, это дверь пения. Поэтому музыка и прославление идут рука об руку. Музыка — это великолепное чудо, которое Бог дал.

как бы он звучал. В книге Откровения написано, что вокруг трона Божьего на небесах Бог сделает еще что-то более великое. В книге Откровения написано, что мы будем петь новую песнь. Мы услышим такую музыку на небесах, которую никогда на земле не слышали, потому что Бог даст нам новую песнь. Вы только подумайте о том желании и нужде выразить невыразимое, которые возникнут у нас возле трона Божьего на небесах. Ради этого Бог даст нам новую музыку, которую мы никогда раньше не слышали. Так как многие люди безумно любят музыку, я думаю, они этому очень рады и с нетерпением ждут того времени, когда они будут петь новую песнь. В этом псалме Давид рассказывает нам, каким должно быть наше прославление. Он также говорит нам, что должно произойти, когда мы прославляем. Как говорит Давид, когда мы входим в присутствие Божье, существуют некоторые вещи, которые мы познаем. Мы познаем что-то, что мы будем знать, пребывая в присутствии Божьем. Что-то, что мы никогда не смогли бы понять без Бога. Например, Давид говорит, что в присутствии Божьем мы познаем, что Он есть Бог. Люди, которые пребывают в присутствии Божьем, знают это. Господь есть Бог. Они также знают, что мы овцы паства Его. Он пастух, мы овцы. Как говорит Давид, мы также выносим из опыта общения с Богом то, что Господь благ. Большая ложь состоит в том, что некоторые думают, что Господь не желает нам добра. И многие люди верят в это. Именно поэтому они не посвящают свою жизнь Богу. Они думают, что если они безвозмездно посвятят себя Богу, что если они станут членами какой-нибудь христианской церкви, то они со временем окажутся в самом ужасном месте, которое только можно себе представить. Все это ложь. Автор псалма пишет: «Ибо благ Господь», а в другом месте в Писании написано: «Воля Божья блага и совершенна». Апостол Павел призывает нас познать волю Божью, благую, угодную и совершенную. Божья воля для нас всегда блага, потому что Бог благ. Мы можем в это не верить, если мы никогда не были в присутствии Божьем. Но если мы нашли дорогу к Божьему трону, то мы уйдем, будучи уверены, по крайней мере, в одном – Бог благ. Я знаю, что Бог благ. Согласно этому короткому псалму, мы уходим после прославления с мыслью о том, что Бог хочет, чтобы все люди во всех землях всего мира знали, что Бог благ. Вся земля. Именно так заканчивается первый стих этого псалма. Бог хочет, чтобы каждый человек из каждой земли всего мира знал, что такое прославление, что значит приходить в присутствие Божье и издавать веселые звуки прославления в присутствии Божьем. Бог хочет, чтобы каждый человек познал это практически. Последние слова последнего стиха этого псалма звучат так: «в род и род». Это означает, что в каждом поколении во всех землях Бог хочет, чтобы все люди везде знали, что значит прославлять в Его присутствии. Великие миссионеры в истории церкви, великие работники Божьи, были сначала людьми, которые прославляли Бога, и только потом они стали людьми, которые работали для Бога. Откуда у апостола Павла появилось огромное желание стать самым великим миссионером, которого когда-либо знала церковь? Он был на третьем небе и сказал, что видел воскресшего Христа. Он провел год в Аравии с Иисусом Христом, в Его присутствии, прославляя Его. Вот откуда приходит желание стать лучшим работником для Бога. Во-первых, станьте тем человеком, который прославляет Бога. Пусть ваше прославление будет личным. Тогда ваша работа для Бога будет значима и принесет много плода. Вот такую истину мы узнаем из этого короткого псалма. Когда вы приходите к Богу так, как пишет об этом Давид, находясь в Божьем присутствии, вы узнаете определенные вещи. Вы узнаете, что люди должны приходить в присутствие Божье, потому что Бог хочет, чтобы все, во всех землях всего мира, из рода в род, знали об опыте прославления, через который прошел Давид. Именно поэтому, когда мы будем проводить обзор книги пророков, мы прочитаем, как люди, например, пророк Исаия, который был в присутствии Божьем, говорил: «Вот я, Господь, пошли меня». На вопрос «Кто пойдет?» он отвечал: «Вот я, пошли меня». Великие люди, которые идут за Богом, всегда являются теми людьми, которые в первую очередь приходят в Его присутствие. Как пишет Давид, мы заканчиваем прославление с желанием служить Господу с весельем. Мы служим Господу не потому, что это наша обязанность или наказание, которое было на нас возложено. Мы заканчиваем свое прославление с таким желанием: «Я хочу идти и служить Господу с весельем». В 99-м псалме написано, что такое прославление, как нужно прославлять, что должно произойти, когда мы прославляем, и какие результаты должно принести наше прославление. 99-й псалом является прекрасным псалмом-прославлением. Итак, подошло время, когда мы можем в молитве склонить наши сердца перед Богом и прославить Его. Знаете ли вы, дорогие друзья, что наша способность славить Бога показывает состояние нашего сердца, показывает наш духовный уровень? Апостол Павел писал в послании к римлянам, что любящим Бога все содействует ко благу. Если мы любим Бога, все, что происходит в нашей жизни, содействует нашему благу. Под словом «все» имеется в виду

0: и хорошее, и плохое. Апостол Иаков в своем послании писал: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». А теперь проверим себя. Верим ли мы, что когда в нашу жизнь приходит что-то неприятное, приходит что-то, чего мы не ждали и с чем мы не желаем сталкиваться, верим ли мы, что это нам во благо? Верим ли мы в это и готовы ли мы сказать Богу: «Я славлю Тебя и за это»? Способны ли мы, как писал Иаков, радоваться в искушении и сказать Богу: «Я славлю Тебя, ибо знаю, что и это пойдет мне во благо»? Наша способность прославлять Бога показывает состояние нашего сердца, показывает, чего мы достигли в нашем духовном росте. Бог благословляет нас каждый день и посылает свои блага, но в сердце каждого из нас есть желания, их много, и не все исполняются. Что делаем мы с Божьими благословениями и нашими неисполнившимися желаниями? Мы славим Бога? Или мы не видим Его благословений, мы не славим Его, потому что наше сердце постоянно недовольно, так как думает о своем, еще не сбывшемся. Наша способность славить Бога показывает состояние нашего сердца, наш духовный рост. Дорогой радиослушатель, сейчас мы склоним наши сердца перед Богом. Прежде чем мы сделаем это, давай подумаем, за что сейчас мы будем славить нашего Господа? Скажи, для тебя это легкий вопрос? Ты знаешь на него ответ? Ты готов сразу сказать, за что ты будешь славить Бога? Это и есть твоя проверка, проверка твоей духовной зрелости. Вновь мои часы показывают, что пришло время заканчивать нашу передачу. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз. Мы вместе будем рассматривать великий псалом об искуплении, который говорит об искуплении на 5 различных уровнях. Не забудьте о нашей следующей передаче, а пока читайте 99-й, 106-й и 150-й псалмы и прославляйте Всевышнего Бога. А теперь мы склоним наши сердца перед Богом и прославим Его великое, вечное, святое имя. Дорогой Небесный Отец, я славлю Тебя, великого Бога. Ты Господь, который обитаешь в неприступном свете. Как говорит Твое Писание, никто из людей не видел Тебя и видеть не может. Ты всемогущий Бог и благой Отец, и я славлю Тебя за это. Славлю Тебя за кровь Господа Иисуса Христа, пролитую на кресте. Славлю Тебя за вечное спасение Твое. Славлю Тебя за дар вечной жизни. Славлю Тебя, что Ты знаешь меня и мне позволил знать Тебя. Вся слава, о Господь, принадлежит Тебе, и пусть так будет вечно. Аминь.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам и заказывайте бесплатную литературу. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В 117-м псалме мы читаем такие слова. «Господь – сила моя и песнь, Он соделался моим спасением, голос радости и веселья в жилищах праведников. Десница Господа творит силу. Ты, Бог мой, буду славить Тебя, Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тому, кто землю создал словом, кому обязан я и ты, мой голос в хоре словословий, как лепта скромная вдовы. И панорама ночи звездной, и голос совести внутри нас побуждает всех серьезно Создателя благодарить. За ароматный запах хлеба, за все, что Иисус дает, за воду, землю и за небо, хвалу Ему душа поет.

Мы продолжаем говорить о качествах святого Бога. Сегодня наша тема – всезнающий и всевидящий Бог. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Это слова из 138-го псалма.

Когда псалмопевец рассуждает о совершенном знании Господа, он как бы перегружен одной мыслью об этом. Он не может воспринять все это потому, как знание Бога превыше. Всезнание Бога должно оказать свое влияние на нашу жизнь. Насколько мы должны быть благодарны Богу, рассуждая о Его непостижимом совершенстве всезнания. Мы обязаны воспевать Ему хвалу,

Всезнание и всеведание Бога является утешением для христиан. Он знает, что переживают его дети – страдания, гонения, боль, трудности. Иов восклицает: «Но он знает путь мой, пусть испытает, выйду, как золото». Книга Иова, 23 глава. Иисус Христос говорит Сменской церкви: «Знаю твои дела и скорбь, и нищету». Книга Откровения, 2 глава. Насколько приятно осознавать, что Бог знал все о нас и все-таки спас нас. Он знал, какими мы будем, сколько будем спотыкаться и падать. Иисус предсказал Петру его отречение, но Господь не отрекся от него, потому что любил Петра. И Петр любил своего Господа, но в минуты слабости не устоял. И Господь задал ему вопрос: «Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Ответ Петра был: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Евангелие, 21 глава.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема – всезнающий и всевидящий Бог. Бог знает наше сердце, видит наши помыслы, наши грехи и пороки, которые мы так тщательно скрываем от людей. Но мы должны всегда помнить одно – Господь все видит и знает. Поэтому от Бога не нужно ничего скрывать, а лучше прийти и покаяться перед Ним. Апостол Павел в послании к евреям в 4 главе говорит: «И нет твари неявной перед Ним, напротив, все обнаженно и лежит открыто перед глазами того, кому мы должны дать отчет». Анания и Сапфира просто утаили некоторую часть из цены земли, которую продали. Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. Книга «Деяния апостолов», 5 глава.

Великолепно осознавать то, что Бог знает нашу любовь к Нему, нашу верность, наше поклонение Ему. Он знает наши намерения, порывы, дерзновения в Его деле. Мы хотели бы порою сделать многое, но у нас нет возможности, не хватает сил, но душа наша горит. Господь и это знает. Он вознаградит всех своих слуг, кто трудился по силам и сверх сил. Апостол Павел призывает: «Пусть каждый смотрит, как он строит, кладя на основание золото, серебро, драгоценные камни, дерево, траву, солому. Дело каждого станет явным, ибо тот день обнаружит его, потому что оно открывается огнем. И сам огонь проверит дело каждого, каково оно. Если чье-нибудь дело, которое он построил на основании, останется, то он получит награду. Если чье-нибудь дело сгорит, то он потерпит утрату, сам же он будет спасен, но так, как сквозь огонь». Первое послание к Коринфянам, 3 глава. Наше желание, чтобы каждый из нас услышал из уст Бога: «Добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Евангелие Матфея, 25 глава.

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Петкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог. Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Но много еще пришлось пережить Мишку, пока он согласился потерять все ради Христа. Почет и уважение мирских людей – вот чем он больше всего дорожил. Интересовали друзей и другие события. Они часто вспоминали благодетеля Петра, как они прозвали инженера. На следующий день после внезапного отъезда барона Рейнера из Дубравки вечером умерла его жена. Петр и Степан решили поехать на похороны. Они от всего сердца разделяли горе инженера. Когда они подошли к дому, большая толпа уже стояла у дверей. Оба пастора из Ракован и местечка М читали литургию и молитвы. Хористы были в саду. При выносе умершей они спели два хорала. Затем шествие направилось к железнодорожной станции. Петр влез на камень, откуда хорошо мог видеть всех родственников покойной. Он глубоко сочувствовал всем скорбящим, особенно инженеру. Окаменев от горя, стоял барон Рейнер у гроба своей жены. Яркие солнечные лучи падали на его обнаженную голову, но он этого не замечал. Лицо его казалось совершенно безжизненным. Петру было жаль, что он не мог подойти к инженеру и выразить свое соболезнование. Он стоял далеко от барона, да и как ему, бедному мужику, решиться при всех подойти к такому барину? «Если бы он только взглянул вверх, — думал Петр, — он, наверное, увидел бы меня». Желание его исполнилось. Во время пения инженер поднял голову, и как ни огромна была толпа, Петр увидел, что барон заметил его. На лице Петра можно было прочесть искреннее глубокое сочувствие, и барон разглядел это. В знак благодарности он слегка кивнул головой, давая понять, что увидел Петра и рад его присутствию. Пение умолкло, и похоронная процессия двинулась в сторону станции. Петр тоже пошел со всеми, но увидеть барона ему больше не удалось. Со станции Петр и Степан пошли навестить провизора Урсини. Дома его не оказалось, и им пришлось ждать. Придя домой и увидев друзей, Урсини несказанно обрадовался. «Сам Господь привел вас сегодня ко мне», — приветствовал он друзей, «так как сегодня я особенно нуждаюсь в духовном подкреплении». Его лицо было бледно и печально. Он попросил Степана прочесть что-нибудь из Слова Божия. Степан открыл Евангелие и прочел несколько стихов, которые так подходили к сегодняшнему дню. Петру казалось, что Степан так вдохновенно еще никогда не говорил. После чтения они склонились в единодушной молитве. «О, как безмерно благ наш Господь!» — сказал Урсини, вставая с молитвы. «Он видел, что душа моя жаждет подкрепления. Он знал, что я изнемог бы, если бы вы не пришли сегодня ко мне. И вот он подсказал вашим сердцам приехать в П». Друзья рассказали Урсини о намерении инженера относительно Петра. Провизора это очень заинтересовало и обрадовало. Петр высказал опасение, что инженер в своем горе может забыть его дело. Но Урсини заверил его в обратном, и Петр решил спокойно и терпеливо ждать известий от инженера. Друзья также говорили и о молодом Николае Каримском, сыне аптекаря. В последнее время Степан, а затем и Петр, часто навещали его в Боровске и в теплые дни выносили на носилках в лес. После похорон матери его снова должны были перевести на дачу. Там он чувствовал себя всегда лучше. Николай всегда радовался приходу молодых людей, особенно нравился ему Степан. Дружба между ними росла с каждым днем. От Николая Каримского Степан узнал, что жена инженера умерла в полном мире, как дитя Божие. Это сильно обрадовало молодых людей. Они теперь с большим усердием молились об инженере, чтобы он также познал Спасителя и мог с радостью ждать встречи с женою в вечности. Глава 17. Любовь, скорбь и победа. Вечерело. Степан возвращался домой из Боровска, куда хотел навестить бабушку. Он задумчиво шел через лес. О многом нужно было ему сейчас подумать. Он с радостью узнал, что Каримский передал свою аптеку провизору Урсини на благоприятных для последнего условиях. Кроме того, Николай Каримский предложил Степану за свой счет отстроить помещение для собраний. Степан был рад, что так хорошо устраивались дела Урсини. В дни испытаний Урсини сумел прославить Бога. Но как он будет служить Господу в других, лучших условиях жизни? Будет ли и теперь прославляться Бог в его жизни и делах? Степану вспомнилось также посещение подруги сестры Николая Каримского. Степан заметил взгляд, которым Николай проводил уходившую. «Она ему так же дорога, как дорога мне Марьюшка», — подумал про себя Степан. «Я тоже счастлив при одном ее появлении. Сам Бог влагает в наши сердца любовь к окружающим. Я, слава Богу, люблю всех людей и готов для них все сделать. Но Марьюшка мне дороже всех». Степан остановился. Он проходил как раз мимо мельницы. На этом месте он впервые после долгой разлуки встретился с Марьюшкой. Здесь он и свидетельствовал ей о полученной благодати. Как все, однако, изменилось вокруг за это время. Тогда все было покрыто льдом. Теперь вода в изобилии стекала на поросшую зеленью и цветами плотину. Толстый слой снега покрывал тогда кусты и деревья, а теперь свежая зелень блестела на солнце. Тогда тут так было тихо, что, казалось, можно было слышать свое собственное дыхание. Теперь из лесу доносилось пение птиц, жужжали пчелы, разные насекомые кружились в воздухе, бабочки весело перелетали с цветка на цветок. Всюду была жизнь. Зима уже прошла, мысленно повторял про себя Степан стих из Библии. Дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. «Что это я?» — прервал свои мысли Степан, укоризненно качая головой. «Это ведь прообраз небесного жениха и церкви. Так может только он говорить душе. Как я мог применить эти слова к человеческим мыслям?» «Господи, прости меня!» — тихо произнес он, закрывая лицо руками. «Я не могу справиться со своими чувствами. Во мне такая же весна, как и вокруг меня. Думаю, что и это от тебя, Господи!» Тут в кустах запел соловей. Все громче и громче звучала его песня. Счастливая птичка пела гимн любви. Степан увидел, что соловей сидит над гнездышком, свитым на ветке над самой водой, в котором притаилась его подруга. Повернув в его сторону головку, подруга слушала далеко раздававшиеся трели. Они любят друг друга. Все в природе дышит любовью. Все. И я. Да, я люблю Марьюшку и жажду ее любви. О, если бы мы принадлежали друг другу, как эти птички!» Степан с усилием заставил себя уйти с этого места, так много говорившего его сердцу. Он поспешил выйти на луг. Вслед ему неслась песнь соловья. Степан пошел прямо через луг, чтобы напиться студеной воды из родника, вытекавшего из скалы и служившего границей соседних владений. Здесь он однажды повесил кувшин, чтобы прохожий мог утолить жажду. Люди не знали, кто это сделал, но в душе благодарили неведомого благодетеля. Рядом с ключом росло дикое вишневое дерево, и по обеим его сторонам возвышались две елки. Какой это был живописный и красивый уголок! Прислонившись к скале, Степан залюбовался чудным Божьим миром. Но, несмотря на все усилия сосредоточить свои мысли на чем-либо другом, Степан снова и снова возвращался мыслями к Марьюшке. Вся долина представлялась ему раем, блаженным обиталищем первых людей Адама и Евы. Как, должно быть, любил Адам Еву! Как безмятежно могли они жить друг для друга пред лицом Божиим! Ему пришла в голову мысль, что хорошо было бы и ему построить здесь небольшую избушку. Эта избушка была бы его собственностью, и в нее он ввел бы Марьюшку. Степан решил вскоре спросить Марьюшку, согласна ли она с ним разделить радость и горе, став его женою. Погруженный в свои мысли, Степан не заметил Петра, вышедшего из кустов. «Откуда ты, Петр?» – изумленно спросил Степан. «Наконец-то я нашел тебя! Я не мог уже дождаться тебя и пошел тебе навстречу!» Петр радостно кинулся Степану на шею. «Отчего ты так счастлив, Петр?» «Ах, у меня такая радостная весть! Я получил письмо от господина инженера!» — торжественно сказал Петр. «В самом деле? Но как он себя теперь чувствует? Утешается ли он в Боге?» «Этого я не знаю. Он о себе ничего не пишет». Оба друга тихим шагом шли в сторону селения. «А что же он тебе пишет?» «Во-первых, он благодарит нас с тобой, что мы были на похоронах. Наше присутствие было для него большой поддержкой. Затем он пишет, что брат Урсини сообщил ему, что я сомневаюсь, не забыл ли он о моем деле. Он просит меня не беспокоиться. Он был уже в Германии, в том учебном заведении, которое наметил для меня. Там оказалось для меня свободное место. Он советует мне торопиться с постройкой, так как осенью хочет сам отвезти меня туда. Что ты скажешь теперь, Степан?» «Не могу достаточно благодарить Господа, что Он так позаботился о тебе. Я так рад, что ты теперь серьезно можешь заняться изучением Слова Божия, чтобы потом работать на ниве Господней. Когда я был на военной службе, мне тоже хотелось поступить в такое училище. Но я сказал тогда себе, что раньше пойду на родину и засвидетельствую своим, что сотворил со мной Господь. Как же мне теперь не радоваться за тебя и с тобой? Как не благодарить за все это Господа? Но в сущности я до сих пор не знаю, как вы с инженером завели разговор об этом». «Я давно уже хотел тебе это рассказать, Степан, и просить у тебя совета. Но все время я как-то стеснялся начать этот разговор, хотя ничего дурного тут нет. Вернемся обратно к ключу, там я тебе все расскажу». Степан охотно согласился, и друзья удобно расположились под вишневым деревом. Темнело. Над лесом зажглась вечерняя заря. Сумерки, как темные крылья, распростерлись над землей. Друзья уже не могли ясно различать друг друга, и Петру это было очень кстати. «Степан, — начал Петр, — я так люблю Марьюшку, что ни тебе, никому другому не могу выразить это словами». Степан вздрогнул и чуть не с ужасом посмотрел на Петра. «Одного не знаю, — уже с некоторым облегчением продолжал Петр свою исповедь. — Любит ли меня Марьюшка? Я думаю, что да. Но я, ты знаешь, беден, а Блажка человек гордый. Вряд ли бы он отдал за меня свою дочь. Не знаю, как случилось, что я все это рассказал господину инженеру, и он захотел мне помочь. По окончании училища он обещает устроить меня на хорошее место при железной дороге, чтобы мне тогда можно было жениться на Марьюшке.
2: Но я не знаю, как мне теперь поступить. Поэтому я хочу спросить тебя, Степанко, советуешь ли ты мне сейчас узнать у Марьюшки, любит ли она меня и согласна ли ждать или отложить пока этот разговор?
1: Наступило молчание. Степан смотрел в землю с тем чувством, какое, наверное, было когда-то у Адама. Он во мраке искал потерянный рай и не мог найти. Почему Петр именно ему задал этот вопрос? И он должен был дать ответ.
2: «Что же ты ничего не отвечаешь, Степанко?» – удивлялся Петр.
1: «Не так-то легко дать совет в этом деле», – еле слышно ответил Степан. Он старался говорить как можно мягче, хотя в его сердце вспыхнула горечь против любимого друга. «Пойдем теперь домой. Завтра я скажу тебе мое мнение». Оба встали.
2: «Хорошо, Степан, я послушаю твоего совета, хотя охотнее всего я пошел бы еще сегодня к Марьюшке. Но вместе с тем я и боюсь. Если она мне откажет, переживу ли я это?»
1: Петр был так занят своими чувствами и мыслями, что не обратил внимания на молчание Степана. Они молча дошли до того места, где тропинка расходилась в разные стороны. Пожав друг другу руки на прощание, друзья расстались. Храцкий удивлялся, где так долго пропадает Степан. Все уже давно поужинали, а его все не было.
2: «Наверное, он остался ночевать у бабушки», решила Бетка, и на этом все успокоились. А Степан в это время лежал в огороде под грушевым деревом. Он не замечал, как летело время. Одно только он сознавал. Если ему не поможет Иисус Христос, ему ни за что не устоять в этой борьбе. Я поднял его с дороги, чтобы он не погиб, а он отнимает у меня теперь мою любимую. Но нет, Марьюшку я ему не уступлю. Что я буду делать, если он женится на ней? Он говорит, что не переживет ее отказа. А что станет со мной, если я ее потеряю? Петр уедет в Германию, а я останусь здесь, думая день и ночь о невесте другого. Это грех. Нет, Петр, не могу я тебе ее уступить. Ему припомнились слова, сказанные ему Марьюшкой после его болезни. Он чувствовал, что они давали ему право надеяться на ее согласие. Но если Петр завтра пойдет к ней, и у Марьюшки не хватит решимости ему отказать. Однако опередить товарища в этом деле Степан не чувствовал себя вправе. «Иди сейчас же к ней!» – нашептывал ему голос искусителя. «Завтра утром ты можешь сказать Петру, что она уже связала себя обещанием тебе».
1: «Отойди от меня, сатана!» – с ужасом твердил Степан. «Какими глазами я смотрел бы тогда завтра на Петра? Он мне доверяет, он на меня надеется. Я должен ему дать добрый совет». Степан чувствовал, что власть тьмы надвигается на него. Он стал молиться. С горькими слезами просил он Господа не требовать от него самоотверженной любви к Петру, способной заставить его добровольно отдать товарищу Марьюшку. Но сегодня, казалось, Господь был неумолим. «Люби ближнего своего, как самого себя. Отвергни самого себя, возьми крест твой и следуй за мною. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Сын мой, дай мне сердце свое». Господь требовал в свое полное владение сердца Степана. Но как больно было Степану! Он думал, что давно уже отдал свое сердце Богу, но теперь понял, что это еще не так, и у него не хватает сил, чтобы это сделать. Вокруг и внутри Степана все померкло. Ломая в отчаянии руки, он твердил: «Не отдам ее, Господи! Не могу отдать ее!» Ему казалось, что светлый образ Марьюшки удалялся от него.
2: Она, приносившая ему всегда радость, никогда не покидавшая его мысли и сердца, казалось, теперь покинула его, и он остался один. Некоторое время он, как мертвый, лежал на земле. Он переживал минуты страшной вечности, ожидавшей званных, но не избранных, не оказавшихся достойными, не бодрствующих до конца. Снова и снова возносил Степан свои молитвы. «Господи!» — шептал он. «Помилуй меня! Обрати снова свое лицо ко мне, Боже мой! Я согласен все потерять и отдать, кроме Тебя. Только не покидай меня! Тебе отдаю свое сердце, возьми его! Отдай Петру Марьюшку, но дай себя мне, потому что без Тебя я не могу жить!» Кругом царила ночная тишина. Дивный мир наполнил сердце.

Иная сила, которой раньше Петр не замечал в нем. Они вместе прочли письмо инженера и Слово Божие. Затем Степан горячо помолился, прося Господа направить все дело Петра к своей славе. На этом друзья расстались. «Я пойду косить за окраину нашего луга», — сказал Степан Петру. «Заодно скошу и луг Блажку. Марюшка позже придет раскидывать сено. Тогда ты и можешь пойти с ней на луг. Тем временем тебе и удастся переговорить с ней». С чувством благодарности Петр последовал совету товарища. Час спустя Петр уже шел рядом с Марьюшкой. Около источника им встретился Степан, возвращавшийся с работы. «Я там уже скосил всю траву», — улыбнулся он, избегая сияющего взгляда Марьюшки. «Спасибо, Степан!» – поблагодарила Марьюшка, протянув ему руку. Ему пришлось подать ей руку, и теперь он не мог не взглянуть на это милое и дорогое ему лицо. Он чувствовал, что Марьюшка навсегда останется в его сердце. Сознавал также, что сам Господь даровал ему свою благодать и силу, чтобы пожертвовать для Петра своим великим счастьем. «Не буду вас задерживать!» — сказал он, торопясь уйти. — Еще до наступления жары вам нужно раскидать сено. Марьюшка с удивлением смотрела вслед удалявшемуся Степану, не понимая причину его поспешности. Работа быстро продвигалась вперед. Петр рассказал Марьюшке о письме инженера. И тут он впервые сказал Марьюшке о намерениях его благодетеля относительно него. Марьюшка слушала его с большим интересом. Так в разговоре они подошли к вопросу, который интересовал Петра. Марьюшка сама пришла на помощь ему, спросив: «Так ты больше не будешь ткачом? Разве ты разлюбил свое ремесло?» «Нисколько. Но одним ткацким делом в наше время просуществовать нельзя». «Вам вдвоем немного ведь и надо», – удивленно заметила Марьюшка. «Не всегда же мы будем жить вдвоем», — ответил Петр, глядя на Марьюшку. Она его не поняла. «Ты думаешь жениться?» «Тебя это удивляет, Марьюшка? Я молод, а мать моя уже стара. Кроме нее у меня никого нет на свете. Мне так же хочется кого-то иметь, кто делил бы со мной радость и горе, для кого я мог бы работать. Что же удивительного в том, что я желаю иметь жену, которая служила бы Богу вместе со мной?» «Это меня нисколько не удивляет», — ответила Марьюшка, краснея от упорного взгляда Петра. «Но ты никогда раньше не говорил об этом». «Не заговорил бы я с тобой об этом и сегодня, если бы не решил узнать от тебя, согласна ли ты выйти за меня замуж и ждать меня до моего возвращения из Германии». «Что ты, Петр?» — испуганно произнесла Марьюшка, отступая невольно назад. «Ах, Марьюшка, я уже давно, очень давно люблю тебя. А как я тебя сейчас люблю, я даже выразить не могу. Но я бедный и знаю, что не устрою твоего отца. Поэтому я поступлю в учебное заведение, чтобы еще многому научиться. Когда я по окончании курса получу хорошее место, которая даст мне возможность прокормить жену, я попрошу твоего отца отдать тебя мне, если ты любишь меня, Марьюшка. Земных благ у меня нет, нет даже своего собственного имени, но у меня есть на небесах Отец и имя, которое мне даровал Иисус Христос. Если ты любишь меня, то обещай, что подождешь меня». Петр пристально смотрел на Марьюшку, не понимая причины ее молчания. Бледнея все больше, она молча выслушала его до конца. При последних его словах она сделала шаг вперед. Петр совсем растерялся, когда она вдруг, рыдая, закрыла руками свое лицо. «Марьюшка, что с тобой?» — смущенно спрашивал Петр, стараясь отвести от лица ее руки. Немного успокоившись, Марьюшка проговорила сквозь слезы: «Никогда, Петр, не постыдилась бы я тебя, ведь ты чадо Божие.
Верь мне, что

0: Люблю тебя, как родного брата. Мне очень жаль, что ты так одинока в мире. Я охотно пошла бы за тебя замуж, даже если бы ты был бедным ткачом. Тебе не нужно было бы покидать наши родные горы. Хватило бы у нас средств и для твоей матери. Но я не могу выйти за тебя замуж».
1: «Не можешь?»
0: Петр схватил руку Марьюшки, крепко сжимая ее в своей похолодевшей руке.
1: «Не можешь? А чего же ты не можешь, если тебя не удерживает моя бедность?»
0: «Оттого, Петр, что, будучи твоей женой, я все время думала бы о Степане. Со дня его болезни я день и ночь думаю о нем. Никому на свете не сказала бы я этого, но тебе я обязана признаться об этом, иначе я обманула бы тебя и себя».
1: «А Степан знает об этом?»
0: – мрачно спросил Петр. «Степан? Откуда же ему знать?» – ответила Марьюшка, гордо выпрямившись.
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие радиослушатели, мы склоним наши головы для молитвы. Иисус Христос, слава Тебе за Твое чудное воплощение. В Тебе мы воочию видим любовь нашего Небесного Отца. Слава Тебе за то, что, оставив славу у Отца, Ты пришел, взял на Себя наши немощи, понес наши болезни. Да и сегодня Ты еще ходатайствуешь перед Отцом за нас. Научи нас ценить воплощение Твое так дорого, как оно Тебе досталось. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

хочу сегодня побеседовать о цели воплощения Иисуса Христа. Прежде чем говорить о воплощении, хорошо будет обратить наше внимание на значение этого слова. Оно действительно весьма важно. Чтобы описать точное его значение, потребовались бы целые томы. Коротко говоря, это одно слово выражает тот факт, что Бог принял на Себя плоть и кровь, родился от Девы и жил среди людей. Иисус Галилеи и Голгофы был истинный Бог, пришедший на землю в виде человека. Младенец Вифлеемских яслей, приход которого оглашается на празднике Рождества со всех концов земли, не был рожден естественным порядком, как другие дети. Этот младенец не имел отца человека на земле. Бог соделал так, что Сын Его оказался в том маленьком теле. Иисус Христос, который пребывал с Богом Отцом от вечности, через Которого все сотворено, ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все Им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все Им стоит. Колоссянам 1 глава 16 и 17 стихи. Но Он пришел в этот мир слабым, беспомощным, зависящим от других ребенком. Это является великой тайной, как заявляет Священное Писание в первом послании к Тимофею в 3 главе 16 стихом. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Мы не можем постичь этого чудесного действия Божия, но мы должны принять его. Мы желаем исследовать эту великую тайну, дабы узнать цель появления ее. Мы укажем 7 ясных указаний из Слова Божия, которые говорят о его цели и достижении через воплощение. Первое. Христос пришел явить Отца. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна в 1 главе 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Христос в Священном Писании называется Словом Божьим. Слова употребляются для выражения мысли, а мысли открывают личность. В первом послании Иоанна, 1 глава, 1 стих, говорится о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о Слове жизни. Слово Божие обитало среди людей в самом интимном виде. Они видели, слышали и осязали Его. В послании к евреям, 1 глава, 1 два стиха сказано: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил». Бог говорил в Сыне, не через Сына, как Он говорил через Моисея, потому что Христос есть Слово, Он есть Бог. Так Он явил Бога. Второе. Христос пришел открыть Отца. В Евангелии от Матфея, 11 глава, 27 стих говорится, «Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Открыть значит обнаружить, разоблачить, сделать известным. Христос мог открыть Отца, потому что Он был с Ним. Он был с Отцом в начале и разделял славу с Отцом прежде бытия мира. Он пришел от Отца. Только Христос и мог открыть Отца. Христос не открыл Отца миру вообще, а только определенной группе людей. Обыкновенно люди не желают слушать Его Слово, не принимают Его дел и Его самого как истину. Тем, которые приписывают Его чудеса Виельзевулу, дьяволу, Христос не открывает Отца, потому что их сердца тверды, упорны и исполнены всякой неправды. Тем, которые с радостью слушают Его слова, принимают Его как посланного от Бога, и Его дела, как проявление силы Божьей, которые приходят к Нему честно и с открытым и сокрушенным сердцем, тем Христос открывает Отца, Господа неба и земли. Приняв это откровение, человек становится иным существом. Тайны Божьи сокрыты для мудрых и разумных века сего, а открываются младенцам, то есть кротким и смиренным. Только уничиженное и сокрушенное сердце получит благословение от Бога, и все это приходит через Христа. Небесный Отец действует со всеми людьми через Христа.
Третье. Христос пришел доказать любовь Отца к людям. Любовь побудила Бога послать Христа в мир. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих читаем, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Также в послании к римлянам, 5 глава, 8 стих говорится, «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Божья благодатная и неизреченная любовь была проявлена к нам, когда мы были грешниками. Ничего у нас не было хорошего или привлекательного. Мы не имели ни желания, ни силы угождать Богу, но Он все же возлюбил нас и послал Своего Сына, в Котором дает спасение всякому, принимающему Его в простоте сердца. Это выражено опять в первом послании Иоанна, 4 глава, 9 стих. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.

Христос пришел, чтобы сделаться умилостивлением за грехи наши. Об этом говорится в первом послании Иоанна, 4 глава, 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». В тесной связи с этим текстом мы имеем слова самого Христа. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Умилостивить значит искупить или выкупить, а выкупить значит, что кто-то должен уплатить цену, то есть дать плату, то же, что освободить из плена, рабства или от наказания. Все это имеет отношение к делу грешника. Он является пленником сатаны, связан грехом, подлежит осуждению перед справедливым и святым Богом, законы которого он самовольно нарушил. А поэтому Христос пришел в мир, чтобы освободить людей от рабства греха и от сатаны, уплатив за них цену искупления. Далее, Христос пришел в мир, чтобы умереть. Об этом определенно сказано в послании к евреям, 2 глава 9 стих, «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех». Христос пришел, чтобы умереть за всех. Он пришел, чтобы умереть за грешников. Он добровольно оставил на время Бога Отца и претерпел наказание, которое заслужил от Бога каждый человек, и таким образом Он отдал свою жизнь для искупления всех. Своей смертью Христос уплатил цену за грехи человека. Человек был приговорен к осуждению и изгнанию от лица Божия. Иисус Христос все это принял на Себя. Он был поражен и оставлен Отцом на кресте, который так возлюбил нас, что не пожалел Своего единородного возлюбленного Сына. Другого способа не было, чтобы искупить и избавить человека. В жертву должен был быть принесен чистый и святой заместитель. Только один Иисус Христос мог удовлетворить все эти требования. Он предложил Себя Отцу для этого. Отец Небесный в Своей неизреченной любви к человеку послал Сына Своего в мир для искупления нас от грехов, и Христос претерпел муки и вкусил смерть за всех нас.

6. Христос пришел лишить силы дьявола. Эта истина указана в послании к евреям, 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Об этом было предсказано в Едемском саду после того, как змей искусил Адама и Еву и навел на них сомнение так, что они перестали повиноваться Богу. Говоря сатане через змея, Бог сказал: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Сатана неоднократно пытался уничтожить Христа. Первый раз он хотел это сделать через царя Ирода. Затем в пустыне Иудейской он пробовал разрушить его план спасения людей. То же самое он пытался сделать в саду Гефсиманском. Но при каждой попытке сатаны Господь одерживал победу. Воистину, сатана побежден. Он покоренный враг, ожидающий своей казни. Об этом говорится в книге Откровения, 20 глава. «Дьявол, прельщающий их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». В Евангелии от Матфея, 25 глава, 41 стих сказано, что это озеро уготовано дьяволу и ангелам его. Некоторые удивляются, почему замедляется казнь дьявола. Нет сомнения, что это потому, что Бог управляет не силой, а правдой. Справедливость должна иметь возможность править и показать ужасную черноту и подлость греха прежде наказания отца лжи, дьявола. До того же времени Господь употребляет его для того, чтобы подготовить верных и испытанных людей, любящих Господа в действительности, которые будут жить и царствовать со Христом во веки веков.

Христос пришел, чтобы истребить смерть. Последний же враг истребится — смерть. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 26 стих. В книге пророка Исаии, 25 глава, 8 стих предсказано: «Поглощена будет смерть навеки». А в книге пророка Осии, 13 глава, 14 стих говорится: «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их». Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Как сходны эти слова со словами первого послания Коринфянам, 15 глава, 54-57 стихи: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Со Христом мы одерживаем победу даже над смертью, потому что Он снизошел в преисподнюю ради нас и был сильнее смерти. Он разрушил преграды ее и вышел победителем. Христос отдал свою жизнь и принял ее опять. Он уничтожил силу смерти. Все могут освободиться от смерти этой победой. Одни освободятся от нее и войдут в небесную славу для вечной жизни. Другие пробудятся для вечного поругания и будут ввергнуты в озеро огненное, потому что не уверовали в Иисуса Христа, как своего Спасителя и Искупителя, избавляющего от силы смерти и дьявола. Смерть, подобно сатане, находится как бы в ожидании своего наказания. Теперь она еще претендует на жертвы, но в одно время все будет вырвано из ее когтей, и она будет ввержена в озеро огненное. Итак, смерти уже не будет. Вот почему спасенный может теперь воспевать славу Богу, потому что смерть ему не страшна. Многие выражения в этих словах Святого Писания, указывающих на цель воплощения Христа и на то, что достигнуто этим. Все это для блага человека, хотя он не заслуживает этого. Это значение благодати Божьей, делающей человеку добро и благо, тогда, когда он заслуживает наказания. Просматривая эти 7 пунктов и отвергая их прочь в душе своей, что человек оставил для себя тогда в мире? Ничто, что могло бы дать мир и удовлетворение в этой или будущей жизни. Если бы Бог Отец не был явлен и открыт для нас Христом, мы не могли бы знать Его и иметь жизни вечной, которая в Нем. Мы никогда не знали бы Божьей неограниченной и неизменной любви к нам, если бы Он не послал Своего Единородного Сына умереть за нас. Если бы Христос не жил и умер в человеческом теле, Он не испытал бы тех страданий, которые мы терпели. Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Послание к Евреям, 2 глава, 18 стих. Если бы Он не разбил оковы смерти Своим воскресением и не уничтожил того, кто имеет силу смерти, дьявола, то не было бы ни воскресения мертвых, ни надежды на бессмертие, ни прощения грехов, ибо наше спасение зависит от этого чуда. Ибо если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 17 стих. Некоторые отвергают воплощение Христа, говоря, что Он был только человек, а не Сын Божий. Но мог ли бы человек осуществить эти 7 пунктов, как бы он ни был развит интеллектуально, какую бы он ни имел физическую силу и как бы он высоко ни стоял морально? Никакой человек не может открыть Бога, потому что никто его не видел. Никто не имеет силу уничтожить смерть и дьявола. Никто не имеет силу над своей собственной жизнью, чтобы отдать ее и взять обратно. Лишь Бог в теле человека мог совершить такие чудесные дела. Бог Сын оставил престол и величие, сокрыл свою славу в плоти и крови и в великой любви снизошел на землю, чтобы освободить людей от рабства греха и сатаны и приготовить для них небесные обители в доме Отца. По этой причине Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Поднимем головы наши и с сердечным чувством и благоговением вознесем благодарение Богу за неизреченный дар Его.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Продолжаем цикл передач по книге Макса Лукадо «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Нам сказали, что человек – центр Вселенной. Но оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место. Когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил, тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Бог в центре жизни моего тела». Апостол Павел говорит верующим людям, что они не являются владельцами собственных тел. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы выкуплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и душах ваших, которые суть Божьи. Первое послание к Коринфянам, 6 глава. Используешь свое тело для потакания собственным страстям, чтобы привлекать к себе внимание, выражать собственное мнение? Ты должен его использовать во славу Бога. Представьте себя и члены ваши Богу в орудие праведности. Послание Римлянам, 6 глава. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для достижения Его целей и распространения Его славы. Есть ли работа важнее, чем Божья? Твое тело – Божий инструмент, заботься о нем. Твое тело – Божий храм, уважай его. Поддерживай в Божьем доме такой порядок, чтобы, проходя мимо, люди останавливались и спрашивали: «Кто здесь живет?» и слышали бы ответ, воздающий всю славу Богу.

Наша тема сегодня – Бог в центре наших жизненных трудностей. Мартин и Гарсия Бернхем посвятили свои сердца миссионерской работе. 17 лет они служили Богу на Филиппинах. Прямо там родили троих детей, создали служение миссионерской авиации. Одним словом, прекрасно приспособились к новой для себя жизни и стали важной частью христианской работы в стране. Мартин простой и открытый, Гарсия милосердная и чуткая. Почему Бог не остановил пули? Почему Он позволил, чтобы миссионеров застрелили? Почему не воспрепятствовал их смерти? 27 мая, 2001 год. На пляжном курорте во время празднования 18-летия их семейной жизни Мартин и Гарсия были взяты в заложники боевиками террористической организации, связанной с Усамой Бен Ладеном. Похитители держали супругов прикованными наручниками к железной стойкам, заставляли ходить строем через джунгли, ограничивали в еде. Они побывали в 17 перестрелках и в течение более 400 дней изо всех сил старались выжить. Здоровье было подорвано, но вера была по-прежнему твердой. «Может, мы и не выберемся живыми из этих джунглей, — говорил Мартин, — но, по крайней мере, сможем оставить этот мир, служа Богу, с радостью». Предчувствие заставило его написать письмо детям. Оно оказалось не напрасным. 7 июня 2002 год. Филиппинская полиция атаковала лагерь террористов. В перестрелке миссионеры были ранены. Одна пуля вошла в ногу Гарсии, другая отняла жизнь у Мартина. Гарсия осталась вдовой, а нам осталось гадать о причинах трагедии. Неужели такова благодарность Господа к его избранникам? Как понять случившееся? Ну а пока ты думаешь об этом чужом несчастье, может, объяснишь мне свои? Напряженность в семье, нагрузки на работе, счета на столе, опухоль на теле. Тебя не брали в заложники, ты сам почти сдался, сбитый с толку Божьим молчанием. Он знает, через что ты проходишь. Но как объяснить такую странную ситуацию? Может, Бог что-то перепутал? Клетки рака проникли в твое тело, пока он отвернулся? Он был так занят торнадо в Канзасе, что забыл о голоде в Уганде? Попытался изменить упрямый нрав твоего мужа, но так и не смог сдвинуть его с места? Разве в Писании есть хоть намек на такой исход дела? Неужели хозяин неба и земли не может справиться с пробками на дорогах и с несчастными браками? Конечно, может. Тогда почему ничего не делает? А вдруг он рассержен? Может, мы полностью истощили запасы милости Божией на небесном счете, и к нашим молитвам там отношение, как в банке, к необеспеченным чекам? Может, мы уже перешли границы тысячелетнего царства и сейчас просто получаем по заслугам? Такое предположение не совсем лишено здравого смысла. Бог позволяет нам пережить последствия собственных глупых решений. Вспомни египетскую армию, утонувшую в Красном море, евреев, уведенных в Вавилон, Петра, рыдающего под звуки петушиных криков. Если будешь биться головой о стену, голова будет болеть. Да, порой Бог дает нам возможность испытать плоды греха, но все-таки обвинять Его в злонамеренном мщении или бессилии я бы не стал. Тогда придется взять ножницы и вырезать из Библии некоторые фрагменты. Вот этот, например. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Псалом 102. Не сваливая ответственность за все страдания мира на разгневанного Творца. Он не рассержен,
и ничто не перепутал. Проследи истоки собственных проблем, и Бог уже не покажется тебе таким злым и невнимательным. В пережитом ты обнаружишь суверенную волю Господа. У твоей боли есть цель, у твоих проблем, битв, сердечных атак один конец — Божья слава. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня» — Псалом 49. Да, с таким предназначением не так-то легко согласиться. Ни тебе, ни мне, ни слепому, сидящему на обочине дороги. Когда Иисус со свитой проходил мимо него, у учеников возник вопрос. И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Евангелие Иоанна, 9 глава. Слепорожденный, вся жизнь во тьме. Никогда не видел ни улыбки матери, ни захода солнца. Кто согрешил? Ученики уже готовы произнести обвинительную речь. Такая ужасная ситуация могла возникнуть только в результате каких-то ужасных деяний. Так ведь? «Нет, не так», — ответил Иисус. «Не стоит исследовать генеалогическое дерево семьи. Уж лучше свалите всю вину на Бога. Почему парень не видит? Да чтобы на нем явились дела Божии». Скорее всего, сам фигурант предпочел бы иную роль в этом жизненном спектакле. «Мария, ты будешь матерью моего сына. Петр, ты будешь первым проповедником Евангелия. Матфей, как насчет подготовки текстов Писания? Возьмешься?» И вот Бог поворачивается к этому бедняге. «А еще ты?» «Да, Господь, тебя я сотворю слепым ради моей славы». «Слепым?» «Да». «Для славы?» «Да». «Но я не понимаю». «Ничего, поймешь».

Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня называется «Бог в центр наших жизненных трудностей». Впрочем, не только этот слепой мог обижаться на судьбу. Вспомни Марфу и Марию, личные друзья Иисуса. Мессия останавливался у них дома и ел за их столом. Поэтому, когда брат заболел, они послали за Иисусом. «Уж Лазаря-то точно исцелит», — думали сестры. Опять неверно. Иисус, услышав то, сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией. Да прославится через нее Сын Божий». Евангелие Иоанна, 11 глава. Лазарь лежит в горячке, покрылся липким потом, фактически на пороге смерти. Почему? Съел что-то не то? Не заботился о здоровье? Лишнего выпил? Ничего подобного. Он заболел для славы Бога. Можешь назвать это призванием болеть. Ну а как еще объяснить два следующих стиха? Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышала, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Ты ожидал прочитать что-нибудь типа «Иисус любил Марфу и Марию и Лазаря, поэтому тут же поспешил в их дом и исцелил Лазаря». Но в реальности было все наоборот. Иисус действительно любил Лазаря, поэтому дождался, пока тот умрет. Слепота как демонстрация Христовой любви, смерть во славу Бога. Как такое возможно? Я оглядываю свой кабинет, чтобы найти какую-нибудь иллюстрацию для ответа. Вот эта рамка делает более заметной мою любимую фотографию «Денолин». Современная металлическая подставка подчеркивает уникальность стоящей на ней старинной вазы. Брат подарил мне этот витраж. Он из какой-то сельской церкви. Я выставил его на всеобщее обозрение, прикрепив на проволоку и пару крючков. Рамка для фото, металлическая подставка, проволока, крючки, инструменты разные, а цель одна – показать свои сокровища. Чем-то подобным был для Бога и тот слепец. Рамкой для показа исцеляющей силы, подставка для чуда, рожден слепым для демонстрации небесного могущества. Мог бы ты предположить, что этот несчастный станет рекламной витриной Всевышнего? А как же Лазарь? Пульс-то уже едва прощупывается, сам он еле дышит. Ну а как ты думаешь, известие о мертвеце, вышедшем из могилы через 3 дня пребывания в ней, произведет общественный резонанс? Ну а сейчас о твоих проблемах. Я постараюсь поаккуратнее. Есть хоть какой-то шанс, хоть малая возможность того, что они призваны явить в этот мир Божье могущество? Может быть, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него? Послание Филиппийцам, 1 глава. Вот она, разгадка. Ты не дождался ответа на молитву? Просил одно, а произошло совсем другое. Только не говори, что Бог не услышал. Просто, может, у него более великие планы. Но еще один момент. Могут ли люди стать сильнее в испытаниях? Один мой друг уж точно ответил бы положительно. Рак атаковал не только его тело, но и его веру. Прошения у небесного престола остались без ответа. Он был в отчаянии. Друзья-христиане своими советами смущали еще больше. «Если у тебя есть вера, — говорили доброжелатели, — ты исцелишься». Но он не исцелялся. Боли становились сильнее, а вопросов больше. Он решил, что во всем виновата его слабая вера. Я предложил другой ответ. «Дело не в тебе, — сказал я. Это больничная палата, витрина Бога. Твоя вера проходит испытания и лишь делает громче звучание партии Господа». О, вы бы видели его лицо в тот момент! Какое чувство облегчения знать, что ты не виноват перед Богом, и Бог не виноват перед тобой!
Он увидел свое положение с Божьей перспективы, и этот новый взгляд вернул ему чувство достоинства. Он принял свою болезнь как особое небесное предназначение. Через неделю мы встретились снова. «Я отражаю Бога», — заявил он с широкой улыбкой на исхудавшем лице. «Медсестрам, врачам, друзьям. Кто знает, может, им нужно его увидеть, и я стараюсь изо всех сил». Вот так поворот. Раковое заболевание, как демонстрация Божьей любви. Мой друг, тот слепой из Библии, Лазарь, все они призваны страдать ради Божьей славы. Небесный свет струится и переливается на солнце через их израненные жизни. Дает людям возможность заметить проблески Божьей славы. Бог способен использовать для этого все, что угодно. И небо, и звезды, историю, целые народы, людей и их проблемы, захваченных филиппинскими террористами-миссионеров, моего умирающего отца. Последние 3 года он страдал амиотрофическим боковым склерозом. Болезнь превратила его из здорового, подвижного механика в прикованного к постели паралитика. Он потерял голос и способность двигаться, но не утратил веру. И те, кто приходил навестить его, видели его не столько в том, что он говорил, сколько в том, что не говорил. Никакого гнева, разочарования или горечи. Джек Лукадо переносил все страдания достойно. Его вера возбудила желание искать Бога в другом, незнакомом мне человеке. После похорон он нашел меня и рассказал, что благодаря моему отцу стал христианином. Уж не устроил ли Бог болезнь отца по этой самой причине? Зная, как дорого он ценит даже одну спасенную душу, я бы не удивился, и я знаю, что папа был бы не против. Время нашего земного страдания — лишь краткий миг в сравнении с наградой вечности. Прежде чем сожалеть о своих проблемах, исследуй их, поразмышляй, а главное — используй их для славы Господа. Так сделали Гарсия и Мартин. В плену они не только проповедовали Иисуса, но и явили Иисуса своим образом жизни. Они не жаловались. Закованный в наручники Мартин каждый вечер желал своим захватчикам спокойной ночи и рассказывал о Христе. Чита Бернхем позволила использовать их страдания для провозглашения Божьей славы. Благодаря смерти Мартина люди по всему миру услышали имя Господа. Лично меня известие о его гибели застало в Лондоне. Я смотрел новости. Миллионы увидели истрадавшееся лицо Гарсии и услышали интервью с отцом Мартина. Он говорил, что Бог поможет семье пережить эту

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, в эфире радиопередача «Луч надежды». Приветствую всех вас любовью нашего Господа. У микрофона Виктор Серпевский. Мы вновь рассматриваем тему об истине Божией. Сегодня мы разбираем тему «Истинный Бог низверг сатану, змея древнего».

Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы вновь в третий раз обращаемся к теме истины Божией. Сегодня мы будем говорить, что истинный Бог низверг однажды с неба сатану, змея древнего. Давайте мы откроем сегодня 12 главу Откровения Иоанна. Прочитаем с 7 стиха, несколько ниже. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Я прочитал с 7 по 9 стих и читаю 12. «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Христос называет дьявола и сатану отцом лжи. Он тот, который не устоял в истине. Друзья мои, предлагаю вам первую мысль. Сатана прежде был херувимом, осеняющим деницей, сыном зари, как он назывался. В прошлый раз мы уже касались немного и читали из 14 главы Исаии и 28 главы Иезекииля. Эти главы повествуют нам о низвержении дьявола на землю, и теперь этот дьявол мучает людей. Хочу обратить ваше внимание на следующее, что он является князем мира сего, но он уже осужден, как говорит нам евангелист, слова Иисуса Христа, представлены нам в 16 главе 11 стихом. Он знает об этом, но ведет борьбу против Бога и сейчас. Как он ведет борьбу? Так что губит Божие творение. Как однажды хвост его увлек за собой третью часть звезд, как мы читаем в Писании, так и сегодня ложь его увлекает многих-многих людей от пути Господни. Куда? В бездну. Он родоначальник лжи. Он противник Божьей истины. Он не смог бороться с Богом на небе и вынужден будет претерпеть окончательное поражение на земле. Противник, он как рыкающий лев, о котором говорит апостол Петр в 5 главе, который ходит за верующими по пятам, желая кого-то поглотить, и сегодня ищет себе жертву. Во время развития жизни на земле он стал совратителем первого человека, а с ним, понятно, и всех людей по плоти. И в результате весь мир лежит во зле. Иоанн пишет: «Мы от Бога, а мир лежит во зле». Он осквернил избранный народ Божий тем, что наполнил Израиль идолами. А в результате Израиль был рассеян самим Богом. О чем мы читаем? Иезекииля в 17 главе, что оставшиеся из евреев будут рассеяны. Так и случилось после Иудейской войны 70-го года нашей эры. Он разложил церковь Христову, извратил имя христианина. В результате мирское влияние омертвелых церквей и сегодня действует на хорошие христианские церкви. Омертвелость многих христиан – это позор христианства. В Сардийской церкви Господь говорит: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». 3 глава, 1 стих Откровения. Он образовал движение сатанизма. Мы читали с вами: «Ваш отец – дьявол», Господь говорит. 8 глава Евангелия от Иоанна, 44 стих. «Ваш отец – дьявол». Дьявол – отец всякому неверующему человеку.
И этот отец, образовавший сатанизм, откровенно противодействует Богу и губит самую суть жизни человека, сделал многих людей одержимыми им. В результате он вызвал гнев Божий на творение самого Бога. Что еще? Современный сатанизм ведет работу для поднятия восстания всей земли против самого Господа Бога. Это будет? Конечно, это будет. В результате он будет скован на 1000 лет. Когда? После великой скорби, как мы читаем в Писании, после победы Христа над Антихристом во время битвы Армагеддон. 20 главу я читаю Откровение. «Ангел взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы». И еще хочу сказать, что тысячелетнее царство докажет, что Бог сотворил человека для святой жизни, и что без дьявола, без совратителя люди могут жить, не согрешая. Но он, дьявол, причина согрешения, и об этом будет известно всем. Однако в Откровении 20 главе мы читаем следующее, 7 стиха. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святый и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Таков приговор нашего Бога совратителю. Вторая мысль. Когда-то блистающий Херувим в небе, в прошлом, был сброшен в бездну, но вышел на землю, чтобы стать ангелом тьмы, сатаной. Все порочное, все вредное, все греховное заключено именно в его сущности. Он хотел занять престол Всевышнего, но не устоял в истине, как написано. Хотел стать властелином мира, но оказался в бездне вместе со своими ангелами. Он не может повредить царству Отца Небесного и его Сына, но он может вредить человеку, сделав его своим рабом. В Откровении мы с вами уже прочитали: «Горе живущим на земле! Горе живущим на земле и на море, потому что к вам, к этим людям, сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Пословица одна говорит: «Все свое ношу с собой». Дьявол принес в мир свое проклятие. Он охотно делится своим грехом, злом, проклятием со всеми людьми. «Добро пожаловать», он говорит, «в царство свободы от зависимости Бога. Все прелести мира дарю вам. Ешьте, пейте, грешите в свою сласть. Делайте, как я и мои верные ангелы тьмы. Для вас открыта свобода, свобода от Бога, равенство без всякого понимания справедливости, братство без настоящей любви». Итак, в кавычках, гостеприимный хозяин открывает широкий путь в погибель каждому. В озеро огненное, горящее огнем и серое. Но мы знаем в Писании, настанет день, когда дьявол после битвы, как мы с вами прочитали, Гога и Магога, будет приговорен к вечному мучению в огне. Вместе со зверем, с Антихристом, как мы его называем, вместе с лжепророком, который олицетворяет ложный дух самого дьявола, и с самим драконом, то есть дьяволом, будут мучиться в вечных страданиях его бесы. Одни только они? Да нет, вместе с ними и души грешников, которые не хотели при жизни служить Богу.
О, как это страшно! Как это печально! 15 стих этого повествования, которое мы с вами прочитали из 20 главы, говорит нам: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Да, будет великий суд, Божий суд, справедливый суд у Белого престола. Когда-то Иоанн видел такое видение: великий белый престол, и на нем сидящий, от лица которого бежало и небо, и земля, и не нашлось уже им места. И тогда он увидел всех людей, всех времен, от всех народов, малых и великих, стоящих перед Богом, и были раскрыты книги. Мы знаем, что жизнь каждого человека – это своеобразная книга, и у Бога тоже пишется памятная книга. О каких книгах здесь идет речь? А вот еще что говорит нам Слово Божие. Была открыта особая книга жизни. И судимы были, мы читаем, мертвые по написанному в книгах сообразно с их делами. И вот тогда и земля, и море все отдало тех, которые были в них. И даже смерть и ад были повержены в озеро огненное. Это, конечно, смерть вторая, как говорит нам Господь. Но беда будет людям тем, кто не будет записан в книге жизни. Кто не был записан в книге жизни, тот будет брошен в озеро огненное, где сатана и лжепророк, и антихрист, и духи злобы поднебесные. Не правда ли, не очень приятное соседство? Для неверующего человека вопрос: хочешь ли ты поместиться там, где существовать будет вечно дьявол со своими ангелами, с антихристом и лжепророком и со всеми грешниками? Или, может быть, тебе предпочтительнее быть с Господом на небесах? Подумай об этом заранее. Пока ты еще не обратился к Богу, дьявол вправе претендовать на тебя. Но он не в силах повредить тебе, когда ты обратишься ко Христу, потому что с тех пор ты уже будешь под его защитой. Дьявол не в силах вредить верным Христу, его церкви, ходящим перед Богом в истине. Это правда. Потому что мы читаем в первосвященнической молитве Господа нашего Иисуса Христа следующие слова. И это есть обетование, обещание и гарантия самого Бога нам. «Отче Святой», молится Иисус Христос своему Отцу, «соблюди их», то есть это нас, «соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне». Ниже читаем: «И никто из них не погиб, кроме сына погибели», он имеет в виду Иуду, «я передал им Слово Твое, освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истинно. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Как счастливы верующие люди, читающие такое местописание, которое утешает их, и мы знаем, Господь нам говорит: «Где я, там и слуга мой будет». Иисус Христос – это не дьявол, нет-нет. Он никогда не говорил никому лжи. Если он говорит так: «Где я, там и слуга мой будет», у нас должна быть полная уверенность, что так оно и будет. Мы будем вместе с ним. В 10 главе Евангелия Иоанна мы читаем: «Я даю им жизнь вечную», это слова Христа, «и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Это чудесное обетование. И далее: «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего Небесного, тем более, что дьявол не имеет на нас никакого права». Третья мысль. Сатанизм – это мерзость перед очами истинного Бога. Дьявол – это главный бес. Бог категорически запрещает любой контакт с дьяволом, так как, имея общение с Богом, следует нам отречься от общения с дьяволом и его бесами. С
Смотрите, что говорит апостол Павел в 1 Коринфянам 10 главе. Он говорит: «Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» — говорит апостол Павел. Нельзя называться нам именем Христа и в то же время заигрывать с огнем дьявола. Один пример, хорошо известный многим американцам, я думаю, и всему миру. Некий Джим Джонс, руководитель секты «Народный храм», утверждал, что он служитель Божий. И многие почитали его так. Делая добрые дела, а он действительно это делал, был деспотом, и был деспотом, мы знаем об этом, он издевался над детьми, он запугивал членов секты своей. Он обладал необыкновенной силой и духовным влиянием. Он оправдывал преступные действия. Люди верили ему и боялись его, и готовы были некоторые даже умереть за него. Это было учение секты, страшное заблуждение. Они считали его, то есть этого Джим Джонса, этого Джимми, как они просто называли, считали его своим богом, сшедшим с небес. И по слову его, однажды 500 человек единовременно покончили жизнь самоубийством. И лишь только экстренное вмешательство полиции в какой-то мере помешало этим оргиям выплеснуться за пределы секты. Однако результатом такого доверия новому Богу, в кавычках, была смерть 900 человек. И он сам покончил с собой, видя, что его вот-вот схватят. Но его влияние сохранилось еще в умах многих американских лидеров, как сенаторов, как конгрессменов, как влиятельных людей. Даже жена Джимми Картера, бывшего президента, находилась некоторое время под влиянием этого человека. Он называл себя Богом, хотя по-настоящему он был сыном дьявола. Да? Об этой трагедии знает много и много людей. И последняя мысль. Иисус Христос – Слово истины. Он не заставлял умирать за Него. Нет-нет. Но Он умер Сам, чтобы спасти грешников. Таков наш Господь. Он истинный Бог. Он низвергает сатану и сегодня из сердец верующих в Него. Точно так, как Господь когда-то говорил бесу: «Выйди из этого человека», и бес, сотрясая человека, выходил. Точно так, когда человек обращается к Богу, Бог изгоняет дьявола из сердца человека, и человек делается новой тварью, способным жить для Господа своего. Дорогие друзья, сегодня мы уже в третий раз коснулись этой прекрасной темы об истинном Боге, который сильнее дьявола. Не будем бояться дьявола, потому что мы знаем, Бог сильнее его. Не будем бояться бесов, потому что они не имеют права на нас, никакого. Не будем давать смущать себя, потому что много теперь смущающих людей смущают верующих. Не будем бояться, но будем-то бояться только одного Господа, чтобы не согрешить перед Ним. Богу нашему, Спасителю нашему, истинному Богу, принесем в жизни своей славу и благодарность Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, для вас звучит радиопередача «Луч надежды». Еще одна песня в заключении нашей программы.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В ефірі християнська радіопередача «Сім'я Каратаєвих».
1: Вечер в домі Каратаєвих. Вера і Люда мують посуду після ужина. Ірина застилає стіл скатертю і ставить вазу з цвітами. Павел и Василий Иванович, гость Каратаевых, о чем-то увлеченно беседуют, сидя на диване. Вадим, Сережа и Петр решают задачу на правила уличного движения. Младшие пристроились возле Сережи и Вадима и внимательно слушают беседу старших братьев.
2: Давай разберем задачу вот эту поподробнее. Вот, значит, перекресток. Ты петь на мотоцикле, выезжаешь вот сюда, а я на машине отсюда. А вот здесь пешеход.
3: А я буду стоять вот здесь.
4: А ты-то здесь откуда взялся?
3: Это откуда? Светофора здесь нет? Нет. Значит, должен стоять милиционер, чтобы вы друг на друга не налетели.
2: Ну, стоп. Слушай, Юр, тебе не кажется, что пора уже спать?
3: А я на посту. А вот заберу вас права за нарушение. И будете знать.
2: Мы удожили.
4: За какое нарушение? Мы ведь его еще не сделали.
3: Не сделали, так сделайте. Без меня на этом перекрестке никогда не обойдетесь.
2: Ну а почему не обойдемся? Вот сейчас решим, кому должно первому выезжать, а кому обождать. И все, поехали.
3: Да пока вы решите эту свою задачку, знаете, сколько машин здесь соберется? И будет пробка.
2: Да.
5: Мальчики, кончайте-ка. Сейчас Вера с Людой закончат свою работу на кухне, и будем начинать наш тихий час. Берите-ка свои Библии и устраивайтесь за столом.
2: Давай.
6: Мамочка, мы уже всю посуду перемыли.
5: Вот и хорошо.
6: И порядок на кухне навели.
5: Ну, тогда подсаживайтесь тоже к столу. А Юрочке, наверное, спать. Пора идти. Юра.
3: Ну, всегда так. Как что-нибудь интересное, так сразу спать. Ведь сами же говорили, что мне надо духовно расти.
7: Да, логика железная. И доводы весьма серьезные.
5: Что и говорить.
7: Придется, Ирина Сергеевна, идти на уступки.
5: Ой, Юрочка, ведь будешь носом клевать. Да и не поймешь ты ничего.
3: Пойму, только говорите понятно.
2: Да.
5: Вот это уже сложнее.
8: Ну ладно, только сиди тихо. Ну, все в сборе. Но... Василий Иванович, садитесь вот здесь, рядом со мной.
7: Это хорошо, что у вас вошло в обычай перед вечерней молитвой проводить семейные беседы и разбор Слова Божия. Я думаю, что только при систематическом чтении Библии она раскрывает свои тайны.
8: А мы всегда так делаем. За 2-3 дня до разбора каждый из нас прочитывает заданную главу и готовит по ней вопросы, на которые бы он хотел получить ответ. И в ходе беседы мы отвечаем на эти вопросы, ну, как бы сообща. И вопросов обычно бывает много, и самые различные.
3: У меня есть вопросы.
5: Юра, ты же обещал сидеть молча.
3: Это, наверное, не я обещал.
5: А кто же?
3: А мне так хочется задать вопросы дяде Васе. Так хочется.
7: Ну, давай твои вопросы. Попробую ответить.
3: Дядя Вася, а вы откуда приехали? А у вас там жарко? А что вы нам привезли? А вы у нас долго будете жить? А на рыбалку поедете с нами? А в собрание пойдете с нами?
5: Юра,
2: Да. Разве
5: можно задавать столько вопросов сразу?
8: Юрочка, давай угомонись. Ведь Василий Иванович, это же не только твой гость.
5: Да.
8: Мы же все хотим с ним побеседовать.
7: Подождите, друзья. Мне действительно надо немножко рассказать о себе. Слушай, Юра, я попробую ответить на твои вопросы тоже.
3: Ну, давайте.
7: Я приехал с Украины, и у нас там действительно и сейчас тепло. Вот уже несколько дней мы группой милосердия посещаем в вашем городе интернаты дома для детей, инвалидов, воспитательные трудовые колонии.
9: Как интересно.
2: Я думаю, скорее всего, печально.
5: Да, очень больно видеть, как страдают эти дети. Обездоленные, лишенные материнской ласки. Больные с искалеченными судьбами.
9: А как вы им помогать?
7: Наша помощь им очень ограничена. Раздаем им единовременное пособие, рассказываем об Иисусе Христе. Привезли несколько десятков детских Библий, кое-что из одежды. Богу. Но уже все на исходе. И Библии, и одежды, и деньги. И деньги, которые мы собирали перед отъездом. Так что, Юрочка, все, что мы привезли, мы уже раздали деткам. А больницы и интернаты прошли еще далеко не все.
2: Надо бы, чтобы и наши верующие поддержали вас материально. Да. Правда?
8: Мы уже вчера объявили в нашем собрании о добровольном участии в пожертвовании на это дело. И я думаю, что многие христиане вас поддержат.
4: А что это за временная помощь?
2: Не временная, а единовременная.
8: Да и так, и это, к сожалению, будет правильным.
7: Единовременная помощь – это когда нуждаются постоянно, а помогают один единственный раз.
8: Да.
7: И, может быть, последний. К сожалению, большего мы не можем.
9: Неужели нельзя помогать всегда?
2: Ну как, наверное, можно, если всем миром принять в этом участие.
9: Мама, папа, я придумала.
5: Что ты придумала?
9: А вы не обидитесь, если я им подарю свой спортивный костюм? Какой-нибудь девочке из интерната.
4: Придумала тоже. Кому нужен твой старый костюм?
9: Да не старый, а новый, который мне подарили на день рождения. А старый я сама буду донашивать.
8: Молодец, Вера.
2: Ты у нас Вера добрая, как мама, и умная, как папа.
9: Ой, наверное, сегодня снег выпадет.
2: Снег? А почему?
9: Да потому что я и от тебя похвалы дождалась. Обычно ты меня только критикуешь.
2: А это чтобы ты, Верочка, не зазнавалась.
4: Мам, а я отдам свои джинсы.
5: Петя, мы же только что купили их.
4: Ну и что? Ну можно?
5: Ну, хорошо. Можно, только при одном условии. Что ты не будешь в скором времени претендовать на новые джинсы.
4: Нет, мам, что ты.
9: Не беспокойся, мамочка, мы же обойдемся.
3: И я тоже хочу что-нибудь подарить. Сейчас принесу.
2: Что ты придумала опять?
3: Вот, мама, а ты послушай, что там звенит. И даже шуршит. А вот отверстие для дедушки.
5: Покажи. Ой, да это же копилка. Но. Самая настоящая копилка.
8: Угу.
5: Когда же ты, Юра, успел завести копилку-то? И почему мы об этом не знаем ничего?
3: Это наша общая. С Максимкой и Илюшей на велосипед собирали.
8: Так а где же вы деньги-то брали для копилки?
5: Да.
9: Действительно.
8: Юра, а где же вы деньги брали? Мы вроде вас с мамой не баловали никогда деньгами.
3: Да уж, не баловали. Посчитайте, сколько вы меня раз за мороженым посылали.
2: Ты что, ни одного мороженого за это время не съел?
3: Не съел. И съел.
5: Вот чудеса. Вот
2: да.
5: Чудеса.
2: Интересно.
3: Мы решили на велосипед копить.
8: Подожди, подожди. Так ведь велосипед-то есть у вас.
3: Ну еще что есть? Что нам все деньги взять и на мороженое стратить? Теперь. Ведь это же расточительством называется.
2: Да, сказал.
3: Вот этого мороженого... Теперь на целую группу в детдоме хватит. Вес класса объестся.
2: Да.
8: Юра, а тебе не жалко расставаться с таким богатством?
3: Не жалко. Что я? Фарисей, что ли?
8: Фарисей ты. Фарисей.
3: Фарисей. А Иисус как велел? Я только немножко не запомнил. А то бы сразу сказал...
5: А я напомню тебе, Юра, будьте милосердны.
3: Вспомнил. Как и отец ваш. Милосерд.
5: Милосерд, Юрочка.
3: Я и говорю, милосерд, вот.
7: Молодец, Юра. за то, что Писание усваиваешь не только на словах, но и на деле. Знаешь, Юра, ты очень похож на Гюпо из Марселя. Правда, тот был немного побогаче.
3: На кого, на кого?
9: Дядь Вась, а кто это такой? Гюпо из Марселя.
4: Да, расскажите, пожалуйста.
2: Наверное, интересно.
7: Ну хорошо, слушайте. Так вот, в городе Марселе жил человек по имени Гюпо. Давно это было, но марсельцы до сих пор чтят его память.
9: Что же он такое мог сделать для них?
7: Он, как наш Юра, скопил богатство. Только его копилка была побольше Юриной. Он скопил огромное богатство. Многие считали его скрягой и не дружили с ним. Многие смеялись над его воздержанием. Он был трудолюбив, но почти во всем себе отказывал. А когда он умер и вскрыли его завещание, город был поражен. Вот что в нем было сказано. Зная с детства, что бедное население Марселя страдает от недостатка воды, которая покупается за плату, я решил трудиться самым усердным образом, чтобы обеспечить для них это благо. И я завещаю, чтобы все мое состояние было употреблено на постройку водопровода для них.
10: Надо же. Да. Вот тебе и скряга, Гюпо.
2: Да, выходит, что он всю жизнь работал для бедных.
4: Потрясающе.
10: А известно ли вам, что Чарльз Дарвин, которого все считают богопротивником, каждый год посылал порядочную сумму на миссию евангелизации среди туземцев огненной земли?
5: Неужели?
2: А зачем так далеко? В наше время туземцев, в смысле не знающих ничего о Боге и о Библии, далеко искать не надо. Их вот на нашей улице сколько угодно.
10: Да.
2: Мам, пап, я недавно читал такую шутку. Рассказать?
5: Ну, расскажи.
3: Давай.
2: В общем, говорят, что какой-то молодой, значит, здоровяк среди бела дня ударил старого еврея. Еврей, конечно, удивился, за что его ударили. Ну и спрашивает, почему ты меня ударил? А здоровяк ответил, за то, что вы распяли нашего Иисуса Христа.
5: Что?
2: Еврей возмутился. Так это же было 2000 лет назад. А здоровяк спрашивает, неужели? А я об этом узнал только вчера.
10: Ну ладно, мы немного отвлеклись. Давайте начнем наш тихий час. Вчера мы прочитали 11 главу Евангелия от Матфея, и мнения наши разошлись. И помните, мы решили, что каждый прочтет эту главу еще раз, подумает, а сегодня задаст свой вопрос.
7: Да, это особенная глава.
4: И непонятная.
9: А в чем ее особенность?
7: В том, пожалуй, что в ней непрерывная речь Христа. Она как океанская волна. Сначала набирает силу, потом взлетает торжественным гимном вверх и снова устремляется в бездну мудрости. И тогда вновь мы слышим ее спокойно печальный укоризненный тон.
9: Как интересно.
4: Удивительно.
10: Да, прекрасно сказано. Василий Иванович, а может быть вы ответите на вопросы детей по этой главе?
7: Что ж, попытаюсь с Божьей помощью. Я очень люблю эту главу у апостола Матфея и не однажды проводил часы раздумий над ней.
10: Ну вот и прекрасно. Ну, дети, давайте, кто самый смелый?
9: А можно я задам вопрос, не относящийся к главе 11?
7: Конечно, Вера, можно.
9: Я вот о чем хотел спросить в самом начале. Я часто читаю Слово Божие. Но оно не всегда доходит и до моего сознания, и даже до моего сердца. И тогда я чувствую усталость и прекращаю чтение. Почему так происходит, дядя Вася?
2: Да-да, Вера интересный вопрос подняла. Мне тоже порой тяжело читать. В Библии концентрация мудрости истины настолько велика, что ум иногда не в силах ее воспринимать.
4: И у меня так бывает.
5: И у меня было такое же состояние, пока я была невозрожденной. Не понимала Библии.
10: Да, конечно.
5: И уставала.
10: Как может грудной младенец принимать твердую пищу? Ведь для этого не только необходимо родиться свыше, но и постоянно возрастать в истине.
3: А вы нам разжуйте эту пищу и покладите в рот. Как это делают маленькие-маленькие.
7: Ну вот, устами младенца глаголит истина.
5: Ты еще не спишь?
3: Немножко сплю и немножко слушаю.
7: Трудности духовного роста мы все пережили.
10: Да и сейчас нередко переживаем.
7: А у вас, ребята, все это еще впереди. Книгу жизни только умом не постичь. Библия открывается перед жаждущим сердцем. Христос не случайно сказал, что только чистое сердцем Бога узрит.
10: И эту книгу надо всегда открывать с верою.
5: И с искренней молитвой.
9: И с примиренной душой. Ведь правда?
2: Ты права, Вера. Вот я недавно читал заметки биографа, итальянского художника Леонардо да Винчи. Он рассказывает, что когда великий художник трудился над своей знаменитой картиной «Последняя вечеря», вот он был в тяжелой ссоре с одним человеком, и он жаждал отомщения. В нем закипала злоба. И в этом состоянии было написано лицо Иуды, предателя. Но вот когда он приступил к лику Спасителя, у него с таким настроением ничего не получилось. Но тогда он понял, в чем причина. Он пошел и примирился со своим врагом. Примирение было искренним, они просили друг друга. И такого прекрасного лица учителя, с таким божественным выражением страдания и всепрощения, никто до него и после не писал.
10: Интересный случай.
7: Очень поучительный пример. Мне на память пришли прекрасные слова псалмопевца Давида. «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня».
5: Какая чудная и глубокая молитва.
9: Теперь я поняла. Надо очень глубоко и искренне молиться перед чтением Библии. И тогда Господь начнет открывать ее тайны.
7: Ты правильно поняла, Верочка. Ну, еще вопросы?
11: Теперь я.
7: Ну давай, Петр.
11: Мне непонятно, почему Иоанн Креститель, когда был брошен царем Иродом в тюрьму, усомнился в Иисусе Христе и даже послал своих учеников спросить у него, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?
9: И вообще непонятно, как какой-то царь иудейский Ирод посмел бросить пророка в темницу? Разве Христос не мог его оттуда вывести?
11: Ведь послал же он ангела, чтобы освободить апостола Павла и сил.
7: Да, вопросы, я вам скажу, нелегкие. Прямо скажем, богословские. Хорошо, давайте порассуждаем вместе. Жизнь Иоанна Крестителя была совершенно неординарной и закончилась трагически.
2: Ну вот а в чем заключалась эта, как вы сказали, неординарность жизни этого пророка?
7: А вот в чем. Иоанн Креститель всю жизнь прожил в доме, стенами которого были земные горизонты, а крышей служил высокий небосвод. Днем ему светило палящее солнце, а ночью луна и звезды. Ветер пустыни постоянно обдувал его лицо.
3: А чего он там ел? И во что одевался?
5: Юрочка, ты спи, пожалуйста. Вон и Максимка с Илюшей уже уснули. Я вам потом все расскажу, хорошо?
3: Ладно, я буду спать и слушать.
10: Петя, а ты прочти, пожалуйста, начало первой главы Евангелия от Марка.
11: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимская. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед.
3: Ага, а что это за акриды такие?
5: Это саранча такая.
9: Не представляю, как же ее можно есть?
7: А вот по закону Моисея саранча принадлежит к чистым насекомым. Вот послушайте, как книгу Левит, 11 главу, вот что здесь сказано в 21 стихе. Из всех присмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, только тех ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них саранчу с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Мы видим из Священного Писания, что Бог разрешил своему народу употреблять саранчу в пищу.
10: А вот братья, посетившие палестинскую землю, рассказывают, что до сих пор саранчу едят на Востоке и даже считают ее лакомством. А вот в Аравии, говорят, до сих пор эти акриды продаются нанизанными так вот на веревочку, как у нас сушеные грибы, и даже целыми корзинами на всех базарах.
5: Действительно, у каждого народа свои вкусы.
9: Да.
10: Вот почему евангелист Матфей записал слова Иисуса. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека.
5: Да.
7: Видите, сколько нового и интересного мы почерпнули для себя из этой удивительной книги Библии. Но вернемся к Иоанну.
2: Представляю, как тяжело ему было в темнице после такой свободы.
10: Да, попасть в темницу крепости Махерон, которая находилась в бездонных пустынных горах неподалеку от Мертвого моря, было ужасно для многих.
5: И, конечно, это для него было невыносимой и физической, и душевной пыткой.
7: Может быть, в таком невыносимом, отчаянном положении, предвидя свой близкий конец, пророк хотел окончательно развеять свои сомнения. Тот ли Христос, царь иудейский и мессия, которого ожидали евреи для своего освобождения?
9: Наверное, Иоанн тоже ждал, когда же Иисус зайдет на престол Давида и освободит свой народ от римского ига. Естественно, что он тоже терял терпение. И, может, недаром он громовым голосом пророчествовал об огне божественного очищения?
11: Может, он ждал, когда же, наконец, Иисус начнет уничтожать своих врагов?
7: Что ж, можно предположить, что Иоанн связывал с Иисусом именно такие ожидания. Кстати, человек, ожидающий от Господа или постоянно просящий для своего врага справедливого божественного гнева, всегда будет разочарован в Иисусе.
10: Совершенно верно. А человек, ищущий в нем любовь и милосердие, и сам прощающий врагам, не будет обманут в своих надеждах и ожиданиях.
5: А может быть, этот вопрос Иоанна Иисусу – результат его долгих размышлений о нем в своем темничном одиночестве? Может, это вопрос не отчаявшегося человека, а ищущего подтверждения своей надежде?
10: Есть еще и такое мнение, что Иоанн задал этот вопрос Иисусу ради своих учеников, ну, чтобы как-то утвердить их в Иисусе.
2: А может и наоборот, папа? Ученики Иоанна задали подобный вопрос своему учителю. Тогда нетрудно догадаться, каков ответ. Если вы сомневаетесь, то пойдите и посмотрите Иисуса на деле, и ваши сомнения кончатся.
7: Наверное, все наши рассуждения правильные. Иоанн, как и весь народ израильский, страстно ждали Мессию-Избавителя. Вы помните, что кричал народ?

0: Христос ответил: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царствие мое не отсюда». Вот эти слова Иисуса были услышаны любимым его учеником Иоанном на судилище перед распятием и записаны им в Евангелии в 18 главе.
1: Что же получается? Иоанн Креститель, видевший славу Иисуса и слышавший свидетельство о нем от самого Бога, не понял миссию Иисуса.
2: Иоанн, Вера, мне кажется, уяснил только часть истины. Он проповедовал о божественной святости и о божественном справедливом наказании. А Иисус проповедовал Евангелие божественной святости и божественной всемилующей любви. Своим ответом Иоанну Иисус как бы хотел ему сказать: «Я делаю не то, что ты ожидал от меня». Но зло и грех побеждаются не неотразимой божественной силой, а беззаветной и всепрощающей божественной любовью.
0: А бывает, что человек соблазняется в Иисусе потому, что его образ часто противоречит человеческим представлениям о нем.
1: И все-таки мне жаль Иоанна.
3: И мне тоже.
0: Вадим, а ты прочти, что ответил Христос Иоанну.
4: И сказал Иисус ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благоденствуют. И блажен, кто не соблазнится обо мне».
2: Иными словами, Христос сказал следующее: «Идите назад и скажите своему учителю о том, что видите и слышите. Расскажите ему, что я делаю и каков результат моих дел». Иисус требовал, чтобы к нему применили самый серьезный вид испытания – испытание делами, чтобы судили не по словам, а по делам.
0: Да, правильно.
1: Да, какие великие дела творил Иисус Христос, когда ходил по земле.
2: А сегодня? Посмотрите повнимательнее вокруг. Кто был слеп к истине, прозревают, немощные обретают силу, нечистые очищаются от проказа греха.
5: Да.
2: Глухие к голосу совести начинают слышать голос Божий. И, наконец, мертвые во грехах воскресают к новой жизни.
5: Да,
2: а нищие духом наполняются божественной любовью.
0: И сегодня Христос предлагает всем неверующим и сомневающимся в нем: если у вас есть какие-то сомнения, придите в дом молитвы и посмотрите, что я сделал с людьми, которые в меня поверили и доверили мне своей жизни. Доверьтесь и вы мне, и я сделаю вас истинно счастливыми и на земле, и на небе.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Мы продолжаем чтение проповедей Спёрджина о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Наш сострадательный первосвященник» на слова из послания апостола Павла к евреям 5 главы стихи 7 по 10. «Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушным ему виновником спасения вечного, был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Продолжим чтение. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Итак, изучая наш стих, мы увидели нужды нашего Господа, а также страстность Его молитв. Теперь обратим внимание на Его разумение во время молитвы. Он молился могущему спасти Его от смерти. Это выражение пугает нас. Спаситель молился, чтобы спастись. В своей наитяжелейшей скорби он молился осмысленно, имея ясное представление о существе того, к кому он возносил молитву. Это великое дело, когда в горячем молении вы хорошо осознаете сущность Бога, к которому обращаетесь. Иисусу предстояло умереть, и поэтому он смотрел на своего великого Отца, как на могущего спасти его от смерти. Эти слова можно понимать двояким образом. Они могут означать, что он мог быть спасен от действительной смерти, если бы это последовательным образом прославило его Отца. Или же они могут означать, что Иисус взывал о спасении его от той смерти, в которую он действительно не зашел. Смысл выражения можно передать и как «от», и как «из». Спаситель смотрел на своего великого Отца, как на могущего сохранить его в смерти от ее силы, так, чтобы он мог восторжествовать на кресте, а также как на могущего возродить его из мертвых. Вспомните, как он говорит в Псалме: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Иисус имел веру в Бога, видя перед собой смерть, и молился в соответствии с этой верой. Это приближает нашего благословенного Господа весьма близко к нам. Он молился в вере так же, как и мы. Он верил в силу Бога, могущего спасти его от смерти, и даже будучи поверженным страхом, он не перестал хвататься за Бога. Он взывал к Нему так же, как следует взывать и нам с вами, сокрушенный страхом и воодушевленный верой. Будем же подражать Его страстности, Его разумению и Его вере. Он снизошел, чтобы явить нам пример, которому мы могли бы подражать. Он вошел в живое соучастие с нами в наших наиболее насущных и настоятельных молениях. У Него был свой Иавок. И потому, о семя Иакова, доверься ему. Заметьте также, что его смерть была особенной. Она отличалась от той смерти, которая уготована каждому представителю рода человеческого, потому что в его смерти наказание, сгустившись и сконцентрировавшись, стало соразмерным греху. Для праведника смерть теперь не является наказанием, но способом, которым он приходит домой. Для Иисуса же она была в самом полном смысле наказанием смертью за человеческую вину. Он видел перед собой, так как не видит никто из нас, всю боль и муку, сопутствующую смерть. Он знал, что ему предстояло перенести, предвкусив в саду острую и жгучую боль, которая заключала в себе поручительство за грешного человека. Чаши Божьего гнева уже собирались пролиться на него. Слышался голос Яхве: «О, меч, поднимись!» Как будто меч этот никогда до этого не поднимался. «О, меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего», — говорит Господь Саваоф. Он видел бездну, в которую он должен был пасть. И если бы он не чувствовал ужаса, то, мне думается, здесь не было бы самой сути искупительного страдания. Страх должен был овладеть им. Не страх труса, но страх того, кто ужасающим образом сокрушен. Душа его скорбела смертельно. Так что, когда вы содрогаетесь, отпив глоток из вашей чаши горечи, подумайте об Иисусе, который тоже содрогался. Когда вы, вступая в долину смертной тени, чувствуете огромное замешательство при виде того, что перед вами, подумайте об Иисусе, который услышан был за свой страх. Позаимствуйте смелости у того, кто от страха вымолился в победу. Подумайте о том, кто взывал к Богу: «Ты, Господи, не удаляйся от меня! Сила моя, поспеши на помощь мне!» Доверьтесь вашими душами тому, кто в одни плоти своей возопил в тоске: «Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил?» А теперь обратите внимание на другой момент нашего стиха, а именно на его успех в молитве, который также делает его близким нам. Он был услышан за свое благоговение. «О, душа моя, подумай только, о твоем Господе сказано, что Он был услышан точно так же, как и ты, бедный проситель, слышим». Тем не менее, чаша не миновала его, и горечь ее ни в малейшей степени не умерилась. Когда вы вынуждены терпеть наши жалобы во плоти, не получая иного ответа, кроме «довольно для тебя благодати моей», будем же видеть нашу общность с Иисусом и Его общность с нами. Он выходил из своей скорби со словами: «От рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». О, какого брата мы имеем в лице Христа, с тех пор, как Он также взывал и плакал, состязался с Богом и превозмог. Когда бы Бог не послал нам свою помощь свыше, извлекая нас из вод многих, здесь же и Господь Иисус, чтобы воспевать и ликовать с нами. Он постоянный соучастник всего, что с нами происходит. Так можем ли мы не доверять Ему, братья и сестры, если Иисус поднимается с нами до самого высокого тона, и если Он также опускается с нами до самого низкого баса, который может исторгнуть человеческий голос, то мы можем заключить, что везде и всегда Он созвучен с нами и во всех промежуточных тонах. Так давайте же сегодня прочувствуем, что Иисус подобен нам во всем, кроме нашей греховности, и что мы можем безбоязненно приходить к Нему и доверять Ему так же, как мы доверяем отцу или брату, или как любимая жена верит своему любимому мужу. А теперь давайте потратим некоторое время, чтобы рассмотреть нашего Господа в качестве Сына. Его молитвы и моления были молитвами Сына к Отцу. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. Сыновство нашего дорогого Спасителя достаточным образом удостоверено. Господь возвестил о нем во втором псалме: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Трижды, как мы уже отмечали, возвещал эту истину голос свыше. И Он открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Да, Он, который взывал, который плакал, который молился до кровавого пота, и которого чаша так и не миновала, пока Он не осушил ее до конца, Он, тем не менее, был единородным Сыном Божьим. Поэтому, брат мой, когда на тебя наваливается великое горе, не подвергай сомнению свое сыновство. Есть ли такой сын, которого не наказывал бы отец? Когда ты отягощен множеством испытаний, не слушай вкрадчивую клевету врага. Если ты сын Божий... И более того, если ты даже вынужден вопрошать, для чего ты меня оставил, не сомневайся в своем сыновстве. Твоя вера должна основываться не на обладании, а на обетованиях и верности Божьей. Когда ты идешь во тьме, ты сын в не меньшей степени, чем и тогда, когда ликуешь во свете лика Яхве. Будучи сыном, он, как продолжает повествование нашего стиха, научился послушанию. Разве это не удивительно? Как человек, наш Спаситель, должен был учиться? Дух его был открыт научению, и сам Господь наставлял его. Все дети Божии ходят в школу, так как написано: «И все сыновья твои будут научены Господом». Это учеба практическая. Мы учимся послушанию. И наш Господь добросовестно относился к своей учебе. Он всегда делал то, что было угодно Его Отцу. Теперь же наступило время занятий и обучения, и мы учимся послушанию, которое представляет собой высший и наилучший вид учебы. Как приближает к нам нашего Господа то, что Он был Сыном и должен был учиться? Мы идем в школу ко Христу и со Христом, чувствуя таким образом Его собственность быть нашим сострадательным первосвященником. Иисус должен был учиться посредством страдания. Подобно тому, как плавать можно научиться только в воде, так и послушанию научаются только действительным исполнением и перенесением на себе божественной воли. Послушанию невозможно научиться в университете, если только это не колледж жизненного опыта. Вы должны полностью подчиниться заповеди, и тогда она выучит вас. Впервые пережив обращение, мы склонны думать, что научились и послушанию, и без сомнения в какой-то мере мы получили Духа, которым повинуемся. Но ни один человек не может изучить послушание, пока он не станет послушным практически, как в активном, так и в пассивном смысле. Даже Господь Иисус должен был подчиниться закону, прославить Его и претерпеть от Него, иначе Он не смог бы научиться послушанию. Кто из нас может сказать, что такое полностью быть послушным Богу, пока он не научится отставлять в сторону свою собственную волю в самых чувствительных и мучительных обстоятельствах? Взывать к Богу, моля Его о жизни любимого ребенка, и все же видеть, как ваше дорогое дитя умирает, и тем не менее целовать жезл. Вот что значит учиться послушанию. Уединяться и взывать к Богу, моля Его о жизни мужа или жены, бороться с Ним, умоляя о благословении, а потом быть вынужденным рыдать у свежевыкопанной могилы и тем не менее говорить: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Вот что значит учиться послушанию. Наш Господь, будучи человеком, был вынужден познать своим собственным страданием, что значит полное послушание. Его знакомство с послушанием было практическим, опытным, личным, и во всем этом он весьма близок к нам. Сын, научающийся послушанию, вот кто такой наш Господь. Так разве не вправе мы с радостью идти с Ним, по всем суровым тропам нашего долга? Разве не вправе безопасно опираться на мышцу того, кто знает каждый сантиметр пути? Господь Иисус Христос выучился своему послушанию в совершенстве. Наш стих говорит о нем как о совершившемся, то есть о достигшем совершенства. Как первосвященник, он совершенен, потому что претерпел до конца все необходимое для того, чтобы уподобиться своим братьям. Книгу послушания он прочел полностью. Он не уклонился ни от одного тяжкого удара божественного наказания. Мы с вами никогда не доходили до предела скорби. Мы убережены от крайней глубины. Но не так было с нашим Господом. Он возлагает на нас служение, соразмерное нашей силе. Но какое служение было востребовано от Сына Божьего? Мы несем облегченное бремя, но благовозлюбленный не был избавлен ни от наималейшей меры сокрушающего страдания. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Наш Господь был научен страданиям с помощью многих молитв и молений. Его страдания не были неосвященными, его скорби были крещены в молитве. Выучить урок страданий стоило ему воплей и слез. Он никогда не переносил страдания без молитвы и не молился без страдания. Моления и страдания шли рука об руку, и в этом наш Господь стал совершенен, как первосвященник нашего вероисповедания. Практический пункт, до которого я пытаюсь добраться на моем скудном пути, состоит в следующем. Давайте доверимся тому, кто, будучи сыном, знает, как обучаются и занимаются сыновья. Будучи сыном, подними свой взор и посмотри, что перенес твой старший брат, и узнай, что, как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Вы, боящиеся, что никогда не будете детьми Божьими, придите и услышьте призыв вашего Спасителя, прозвучавший после его молитвы. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Сыны человеческие, до каких же пор вы будете блуждать? Почему бы вы не пришли к тому, кто сделался подобным вам? И куда вы смотрите? Смотрите на того, кто перетерпел страдания на вашем месте и вместо вас, страдая и как проситель, и как сын. Если вы никогда еще не доверялись ему, то, думаю, вам следует начать в это утро, сейчас, когда вы видите его единство с вами, его сострадание к вам. Сегодня я не представляю его вам в его силе и славе. Я сделаю это в другом случае, но я вывожу его перед вами в его немощи и уничижении, надеясь этим привлечь к нему нищих и бедняков, нуждающихся в таком помощнике. У меня истекает время, и поэтому все, что мы можем еще себе позволить, это коротко поразмышлять о Господе Иисусе как Спасителе. Именно для достижения этой цели он взывал как проситель и учился послушанию как сын. Как спаситель он совершенен. Совершившись страданиями, он может нести свое служение в полной мере. Нет ничего, чего не хватало бы в существе и личности Христа для того, чтобы он мог всегда спасать. Он спаситель и притом великий спаситель. Вы всецело погибаете, но Иисус может в совершенстве спасти. Вы жестоко больны, но Иисус может в совершенстве исцелить. Возможно, вы дошли до крайностей греха. Он же дошел до крайностей искупления. В каждом своем служении, существенном для нашего спасения, Иисус полностью совершенен. В нем нет никаких недостатков. Каким бы трудным ни казался ваш случай, он равен ему. Совершившись страданием, он может лицом к лицу встретиться с хитросплетениями ваших испытаний и избавить вас в самой критической ситуации. Поэтому он автор, или иначе говоря, виновник нашего спасения. Какие глубокомысленные слова! Автор спасения. Автор. Как это выразительно! Он есть причина спасения, прародитель, изготовитель, производитель спасения. Спасение начинается с Христа. Спасение производится Христом. Спасение завершается Христом. Если человек является автором книги, а не простым компилятором, то это значит, что вся книга написана им. Автором же спасения является Иисус. Желает ли кто из вас сам написать что-нибудь в этой книге? Тогда Иисус уже не будет ее автором, но авторство будет принадлежать Иисусу и вам. Но так как наш Господь принял на себя наше естество и вошел в общение с нами, то Он стал автором спасения, и мы не должны вторгаться в сферу Его служения. Пусть автор спасения завершит свое собственное дело. Придите и примите спасение, которое Он готов даровать вам. Он совершил его, и вы не можете к нему ничего добавить. Вам остается только принять его. Обратите внимание, что это вечное спасение. Он автор спасения вечного. Иисус не спасает на сегодня, чтобы оставить погибать завтра. Он знает, что такое человек, и поэтому приготовил для него не менее чем вечное спасение. Спасение, которое было бы не вечным, оказалось бы вообще не спасением. Те, кого спас Иисус, воистину спасены. Человек может быть автором временного, приходящего спасения, но только тот, кто есть священник вовек, может произвести спасение, длящееся вовеки. Это напоминает нам о словах пророка. «Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе». Я дополнительно знаю, что все, что совершает Господь, рассчитано на века. Вечное спасение стоит того, чтобы его иметь, не правда ли? Иисус не дает спасения, которое позволит вам отпасть от благодати и после всего погибнуть, но спасение, которое сохранит вас до конца, даже если вам предстоит прожить столько, сколько Мафусал. Иисусом предусмотрено спасение для вечности и посредством вечности. О, Господня любовь! Блаженны все ее святые с тех пор, как своим нисхождением для совершенствования себя, как первосвященника, он обрел возможность произвести для вас спасение, подобное этому. Кроме того, поскольку он научился послушанию и стал совершенным первосвященником, его спасение распространяется в широких пределах, потому что оно для всех послушных ему. Не для каких-нибудь некоторых, не для немногочисленного общества избранных там или здесь, но для всех послушных ему. Одна из его первых заповедей — это «покайтесь». Станете ли вы послушны ему в этом и оставите ли ваши грехи? Тогда для вас он автор спасения вечного. Его великое повеление — это «веруйте и живите». Доверитесь ли вы ему в этом случае? Если да, то он для вас автор спасения вечного. Тот, которого я пытаюсь описать всем моим сердцем, этот благословенный, сочувствующий нам соучастник наших страданий, он хочет и может спасти каждого из вас, кто прямо сейчас послушается его, уверовав в него. Придите же, мои слушатели, пусть Иисус станет вашим учителем и вашим Господом. Придите же и вы, беглецы, вернитесь к Нему. Придите и вы, отверженные, обретите в Нем вашу надежду. станьте Его, потому что Он сделался вашим. Взыщите Его, потому что Он взыскал вас. Станьте послушными Ему, потому что Он стал послушным ради вас. Он для всех послушных Ему — автор спасения вечного. Заметьте, что Он — все это, то есть автор спасения вовек, потому что Он священник вовек. Если бы вы могли увидеть Его, когда Он уходил из Гефсимании, вам думается, вы могли бы в Него поверить. О, поверьте же в Него сегодня, потому что Он наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. А чин Мелхиседека — это вечное постоянное священство. Он сегодня может заступиться за вас, сегодня может удалить грехи ваши. О, если бы Бог, Дух Святой, понудил многих из вас немедленно прийти и покориться Ему. Тяжелейший воздух наполняет в это утро наше помещение, в котором мы сейчас находимся, так, что в нем трудно говорить, а еще труднее слушать. Но однако, если бы вдруг до ваших ушей донеслась весть о пожаре в вашем доме или о смерти любимого ребенка, то вы стряхнули бы с себя всю вашу летаргию, пробудившись от тупости и тяжести вашего духа. И поэтому я взываю к вашим наиболее живым мыслям ради той священной темы, которую я вам представил. Задумайтесь о Сыне Божьем, Господе неба и земли, который ради спасения нашего любил и жил, служил и страдал. Тот, кто сотворил человека, был сотворен, то есть сам сделался человеком. Как проситель с воплями и слезами взывал к Богу тот, перед которым в почтении и любви склонялись воинства небесные. В нем все еще обретается та чуткость души, которой он научен был своими страданиями. Теперь он приглашает вас прийти к нему. Вы, любящие его, обратитесь же к нему сейчас, прочтя любовь, выгравированную в его сердце. Вы, до этого не знавшие его, смело придите к нему, доверяясь тому, кто пришел так близко к вам. Этот человек весьма близок к нам по своему родству. Посмотрите, как он любит нас. Он склоняется к нам с вечным спасением в своих руках. Веруйте же в него и живите. Да дарует вам это Бог. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Наш сострадательный первосвященник». На слова из послания апостола Павла к евреям 5 главы 7 по 10 стихи. До свидания. До следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Многие из нас скорее предпочли бы наблюдать за автогонками со стороны, чем участвовать в них. Но герой нашего рассказа находил особую прелесть в этой игре жизнью и смертью. Он жил ради азарта соревнований, скорость сводила его с ума. Пренебрегая опасностью, он мчался к победе, но сейчас, после того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными, он стремится к победам иного рода.

0: знаешь, я всю жизнь только и мечтал об этом.
1: Об автогонках? Да ты просто псих, Микки.
0: Вот будет зрелище. Посмотри, на входе никого, я могу незаметно пристроиться к участникам.
1: Ты бы лучше сначала купил себе машину с хорошим двигателем.
0: Что ты имеешь в виду? Это классная тачка.
1: Да, чтобы возить на ней уголь.
0: Но это мы еще посмотрим.
1: Микки, прошу тебя, не надо, если ты разобьешься.
0: Не разобьюсь.
1: У тебя даже нет ремней безопасности. Стой, дай мне выйти.
0: Слишком поздно. Держись, приятель. Сейчас прокатимся с ветерком.

Ради острых ощущений люди часто готовы рисковать жизнью или получать тяжелые травмы. Нельзя сказать, что они совершенно бесстрашны. Просто жажда приключений побеждает у них инстинкт самосохранения. Именно таким человеком и был герой нашего рассказа, который вы сейчас услышите в цикле передач «Освобожденные».

0: С самого начала хотел бы вам сказать, что к моменту поступления в школу я верил, что Бог действительно существует. И это несмотря на то, что наша семья никогда не бывала в церкви. По дороге в школу мне нужно было пройти через бухту. И видя чарующую красоту окружавшей меня природы, я восклицал: «Боже, я верю в Тебя!» Я знал, что у всей этой красоты есть Создатель. И это убеждение никогда меня не покидало. Через некоторое время после окончания школы мы с приятелем поехали на автогонки. Именно тогда я и пристроился к участникам заезда. Не заплатив вступительного взноса, я просто подъехал к остальным машинам и стартовал вместе с ними.
1: Осторожно, Микки!
2: Ну это просто потрясающе!
1: Ты чуть не врезался в машину, черт побери!
2: Ничего страшного!
1: Ты сошел с ума! Потише!
2: Да не бойся, я здесь как рыба в воде!
1: Лучше сойди с дистанции, смотри, как ты разозлил этого парня! Он останавливается, смотри!
2: Да он просто освобождает мне дорогу! Ха-ха-ха! Вот это здорово!
1: Я тебя, может быть!
2: Ну ладно, ладно! Ладно, я останавливаюсь!
1: Смотри, он идет к нам! И кажется, он от нас не в восторге!
3: Парень, если ты действительно хочешь стать автогонщиком, то ты должен знать хоть какие-то правила! Да, я тебе сейчас кое-что втолкую.
1: Можешь пересесть на мое место, с меня на сегодня хватит.
0: Тот парень объяснил мне основные моменты гонок. Он похвалил меня, сказав, что я схватываю все на лету. И я заболел автогонками. Я ими просто бредил. У меня было мало денег, но я отремонтировал одну старую машину и принял участие в первой в моей жизни гонке.
1: Это же шлем для игры в футбол, Микки, а не для гонок.
4: Ну, другого я не смог достать.
1: Ладно, лучше хоть это, чем ничего. Ты готов?
4: Да.
1: Не боишься?
4: Нет.
1: А что ты приспособил вместо ремня безопасности?
4: Эту веревку. Слушай, помоги мне ее завязать.
1: Давай, не двигайся.
4: Затягивай покрепче.
1: Так. А если ты разобьешься?
4: Нет, это исключено.
1: Ну, а вдруг?
4: Ну, я взял с собой нож. В случае необходимости я разрежу веревку и все.
1: Понятно, хорошо. Хорошо, что на этот раз я не рядом с тобой. Ну, с Богом.
0: Если кто-то скажет, что гонщику неведомо чувство страха, не верьте ему. Просто азарт и жажда прийти к финишу первым, получать призы, деньги и восхищенные улыбки поклонниц затмевает все остальные чувства. Я занимал все более и более высокие места в соревнованиях. У меня появились спонсоры. Я пересел на лучшие, более быстрые автомобили. Иногда я попадал в аварии, но в общем мне везло. Я отделывался несколькими ушибами и легким испугом.

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Но однажды я стал свидетелем аварии, которая потрясла меня до глубины души.
1: Он шевелится!
2: Боже, что Боже, случилось? Мы сейчас тебя вытащим оттуда, дружище. Потерпи немного.
1: Подержи, что с ним? Что с ним?
2: Да, его проткнуло насквозь трубой заграждения. Да его проткнуло!
1: Он не выживет после таких травм!
2: Я еще никогда не видел ничего подобного.
1: Принесите сварочную горелку, будем вырезать его из металла!
2: Я видел, что он был слишком неосторожен на поворотах, но это...
1: О боже, какой ужас!
2: Быстрее! Быстрее несите горелку!
3: Что вы там копаетесь?
0: Я остановил свою машину и постарался хоть чем-то помочь. Этот парень, чтобы купить хорошую гоночную машину, заложил свой дом. А теперь вот он умирал у меня на глазах в ужасной агонии. Через несколько минут парень умер. А я непрестанно спрашивал себя, а что если бы это был я? Этой ночью я вспомнил о Боге. Но на следующей неделе должна была состояться следующая гонка, и я снова сел за руль. Я не мыслил своей жизни без автогонок. Я знал, что моей бабушке это не нравилось. Она, как всегда, читала Библию.
4: Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца.
5: Пока, бабуля!
4: Микки, ты снова идешь на гонки.
5: Ну, конечно, бабуля.
4: Ну, внучек, то, что ты делаешь, противно Господу.
5: Ну, бабушка, мне уже надоело тебя это выслушивать. В конце концов, автогонки не запрещены законом.
4: Да ты убьешься за своими машинами, умрешь и отправишься в ад. Как мне тебя остановить, Микки?
5: Бабушка, это моя жизнь, и я хочу прожить ее так, как мне нравится.
4: Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – смерть.
5: Да не читай мне эту книгу, я в нее не верю.
4: Но это слово Божье,
5: Эту Микки. Книгу, бабушка, написали люди, и я не хочу ее слушать.
4: Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее.
0: И всякий раз, когда я уходил из дома, бабушка провожала меня до дверей, громко читая Библию. И, выйдя за дверь, я обо всем забывал. Но немного времени спустя, когда я выиграл гонку в Орландо, мне пришлось вспомнить о Боге.
1: А вот и наш победитель!
5: Да ты сегодня был молодцом, Микки!
1: Ну, спасибо! Хотя, честно говоря, я предпочел бы получить деньги, а не приз. Но лучше что-то, чем ничего, верно? Успокойся и не изводи себя всякой ерундой, как тот тип!
0: Слушайте, а почему вы смеетесь?
5: Иди, прочитай письмо, которое висит на доске объявлений.
1: Какой-то парень перелез через ограждение на трассу, не купив билета, а позже его замучила совесть, и он прислал деньги, которые был должен, прочитай об этом.
0: Так, с того момента, как я принял Иисуса личным спасителем, я стремлюсь вернуть все свои долги. И снова мне встретилась эта фраза «Личный спаситель». Ребята смеялись и шутили, а я стоял и задавал себе вопрос. Какая сила в мире могла заставить его сделать это? Ну, бывало, в детстве я совершал и худшие проступки, но мне никогда и в голову не приходило за это расплачиваться. Возвращаясь вечером домой, я всю дорогу думал об этом. Я чувствовал, что однажды все для меня переменится.
3: Ты нас разыгрываешь, Микки. Чтобы ты пошел в церковь, такого не может быть.
5: Что, кажется невозможным, да?
6: Да, конечно.
5: Отец моей подруги поет в хоре. Вот я и решил его кое о чем расспросить.
3: Церковь не обвалилась, а?
5: Нет, не обвалилась. Но знаете, я все-таки сел в последнем ряду, на всякий случай.
3: Кстати, ты знаешь, религия — это пустая трата времени.
5: Да слушай, я не понял ничего из того, что он там говорил. Да ноги моей больше там не будет, обещаю.
3: Кстати, Микки, между прочим, ты не познакомился с теми двумя приезжими девушками, которые сняли квартиру у Палмера?
5: Нет.
3: Они просто прелесть, такие хорошенькие.
5: А ты что, встречаешься с ними?
3: Нет, они отказываются от свиданий.
5: Да? А почему?
3: Они христианки, они не ходят ни в кино, ни в другие подобные места. Я пытался назначить свидание с Соней, а она отказалась.
5: Да? Со мной? Она не откажется.
3: Бесполезно!
5: Посмотрим.
6: Посмотрим.
3: Кстати, вот тебе монетка, позвони из телефона.
5: Что, сейчас? Ну, уже 10 часов вечера.
3: Ничего, ничего, звони, звони.
6: Ну ладно, давай.
7: Алло?
5: Это Микки Картер. Ты, наверное, слышала обо мне?
7: Да, да, конечно. Ты автогонщик.
5: Точно. Ты недавно в этом городе, верно? И я бы хотел познакомить тебя с ним. Ты не против, если мы встретимся где-нибудь?
7: Единственное место, куда я с тобой пойду, так это церковь.
5: Церковь? Нет, я не могу пойти в церковь.
7: Очень жаль, Микки, потому что я могу пойти с тобой только туда.
5: Послушай, я неплохой парень. Я не пью, не употребляю наркотиков.
7: Тогда ты можешь пойти со мной в церковь.
5: Ну, послушай, все мои друзья в городе знают, как я отношусь к религии. Вот почему я не могу туда пойти.
7: Ну, хорошо. В Уинтерхейвен тоже есть церковь. И там, наверное, тебя не знают.
5: Ну, ладно. Это довольно далеко, но... Ну, в общем, я согласен.
7: Тогда заедь за мной в 6 часов. Я буду ждать.
3: Микки, Микки, Микки. Ну и что?
5: А что? Все нормально. Я договорился с ней о встрече.
3: Неужели?
5: Само собой, разумеется, я не сказал друзьям, что мы едем в церковь. Я не осмелился на это. В воскресенье мы с ней поехали на вечернюю службу. Священник мне совершенно не понравился. Казалось, что он видел меня насквозь. Он даже несколько раз указывал на меня пальцем. Да я просто еле досидел до конца службы.
8: Ну, как тебе служба?
5: Да кто дал ему право таким тоном разговаривать с людьми? Вот попадись он мне в темном переулке.
8: Что с тобой, Микки? Как ты можешь говорить такие вещи?
5: А какое право он имеет осуждать людей и говорить, что они тратят свою жизнь впустую?
8: Ну, это действительно так. Большинство людей гоняются за вещами, не имеющими никакого значения. Иисус сказал, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
5: Слушай, Соня, скажи честно, ты предупредила священника о том, что я буду на службе?
8: Нет.
5: Слушай, давай остановимся и посидим в кафе.
8: Спасибо, Микки, за приглашение. К сожалению, мне нужно сейчас же возвращаться.

0: Настоящего свидания, говоришь? Извини, но ничего не выйдет. Я могу с тобой бывать только на службе.
1: Ну, хорошо. Хорошо. Быть может, на следующее воскресенье пастор не будет цепляться ко мне? Мне не хотелось ходить в церковь, но я был влюблен в Соню. Поэтому и в следующее воскресенье я пошел с ней в церковь. И так продолжалось еще несколько недель. Ну, честно говоря, мне приходилось несладко.
0: Да, сегодня была хорошая проповедь.
1: А мне кажется, что священник сам не верил в то, что говорил. И вообще, какое право он имеет утверждать, что все мы грешники?
0: Об этом нам говорит Господь в Священном Писании, Микки. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей.
1: Ну почему? Вот я, например, знаю многих хороших людей, которые не лгут, не воруют.
0: Но Бог говорит, что нет ни одного праведного, ни одного. Кроме этого, если ты не познал Господа, если не веришь, что Христос умер за твои грехи, это значит, что ты отвергаешь жертву Божью. А это самый тяжкий из всех грехов, Микки.
1: Послушай, Соня, вот скажи мне правду. Ты действительно веришь во все это?
0: Всем сердцем. Христос умер за нас. Как ты можешь не испытывать никакой признательности Богу за то, что Он сделал для нас? Разве ты не был бы чрезвычайно благодарен мужчине или женщине, которые ради тебя пожертвовали бы своей жизнью?
1: Ну, был бы, конечно.
0: Так вот, Христос умер за нас. В послании к римлянам, глава 5, стих 8 сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он нас очень любил, и я тоже люблю Его, потому что Он первым проявил свою любовь ко мне, такой же, как все грешницы».
1: Ты знаешь, Соня, если бы я верил в то, во что верите вы, то я бы не стеснялся открыто говорить об этом всем. Теперь мы уже не сидели в задних рядах. Мы садились поближе к священнику. И вдруг однажды я понял, о чем он говорил.
2: Известно ли вам, в чем состоит суть благой вести? Бог ненавидит грех, но Он любит вас так сильно, что послал Иисуса умереть вместо вас, на кресте, за ваши грехи. Если вы сердцем верите в это, вы рождены заново. Бог знает, верите вы или нет. И в тот момент, когда вы уверуете и признаете публично, что Иисус умер за ваши грехи, Бог даст вам Святого Духа. Вот что такое второе рождение. Это новое начало. Вы все начинаете снова, и на этот раз с Господом, который поможет вам жить в праведности. В Иоанна, глава 3, стих 17 сказано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
1: Теперь я воспринимал проповедь совершенно иначе. Я почувствовал, что она относилась лично ко мне. Я понял, что Бог любит меня, что Христос умер за мои грехи. Но все-таки мне еще чего-то не хватало. Священник пригласил выйти вперед тех, кто был готов принять Иисуса как своего Спасителя. Однако я не решился и остался на месте. Но после окончания службы я подбежал к пастору и первым пожал ему руку.
2: Ну, как тебе сегодняшняя проповедь, Микки?
1: Здорово, спасибо вам. Вы знаете, вы сегодня просто превзошли самого себя, пастор.
2: Что ты говоришь? Ты хочешь сказать, что готов принять Иисуса Христа как своего Спасителя?
1: Да, я хочу это сделать.
2: Ну, если ты действительно этого желаешь, то когда придешь домой, прочти послание к римлянам, глава 10, стих 9 и 10. Ага. А затем приходи в среду на вечернюю службу. И когда я приглашу выйти к алтарю, не постесняйся это сделать. Хорошо?
3: Да, хорошо, пастор, хорошо. А что говорится в послании к римлянам, глава 10?
2: Ну, очень многое. Но именно в стихах 9 и 10 сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
3: В среду вечером я пришел на службу.

0: молились за меня. Как это было удивительно! Мы ведь даже не были с ними знакомы.
1: Они знали, что ты плутал во тьме, и этого было достаточно.
0: Но теперь я пришел к свету.
1: Микки, а теперь ежедневно начинай читать Библию. А что смеешься?
0: Что скажет моя бабушка? Ты знаешь, она столько лет мечтала об этом. Каждый раз, когда я уходил из дому, она сидела у двери и читала Библию, и читала так громко, чтобы я мог все слышать.
1: Она правильно делала, кстати. Божье слово не бывает без пользы.
0: Что ты имеешь в виду?
1: А это значит, что его слово воздействует так, как он того желает, когда посылает его какому-либо человеку. А хочет он одного, Микки. Нашего раскаяния.
0: Господь необычайно велик. Ты знаешь, я всегда это чувствовал. Только никогда не знал, как Он любит нас. Не прошло и года, как мы с Соней поженились. Я всячески участвовал в жизни церкви. Я преподавал в воскресной школе, был диаконом, работал с детьми. В 27 лет я служил пастором. Сначала в нашей церкви было всего несколько человек, но затем она выросла до 2000 прихожан. В ней была воскресная школа, колледж, лагерь отдыха для детей и религиозная радиостанция. Все это было в Хейнс-Сити, во Флориде. Бог убедил меня бросить автогонки, и единственная гонка, в которой я теперь участвую, единственное, что я изо всех сил стремлюсь успеть, это помочь заблудшим душам познать Господа.

Друзья, вы тоже можете познать Христа своим Спасителем. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы хотите получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами прямо сейчас. Господи, я признаю, что я грешник и не способен сам спасти себя. Я хочу измениться. Я верю в то, что Ты послал Иисуса, чтобы умереть за нас. Я верю, что Он воскрес из мертвых и будет жить в моем сердце, чтобы дать мне вечную жизнь. Спаси меня, Господи! Войди в мое сердце и научи Твоим путям. Благодарю Тебя, Боже, за то, что послал к нам Иисуса. Если вы молились вместе с нами, вы стали Детем Божьим. Найдите хорошую церковь, в которой исповедуют Святое Писание, и читайте Библию.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Как сказано в Библии, в раю у человека не будет греховной природы, и дружба человека с Богом будет восстановлена. На небесах будет большой город с высокими стенами из драгоценных камней. Подсчитали, что даже если использовать только четверть этого города, там можно будет свободно разместить 20 миллиардов человек. Согласно Писанию, вся природа вернется в состояние гармонии. В прошлой передаче мы рассмотрели тему «Любовь Божья порождает милосердие». Бог установил не только физические законы, по которым живет Вселенная. Он установил и нравственные законы, определяющие отношения между Богом и человеком. Понять эти законы несложно, а знать их полезно, так как они помогают разобраться в том, что такое жизнь и смерть. Еще во времена глубокой древности на Востоке, когда человек брал в долг, стороны составляли долговое обязательство, чтобы не забыть точного размера занятой суммы. Несостоятельные должники считались преступниками и наказывались по всей строгости закона. Библия говорит нам, что каждый грех – это долг перед Богом. Итак, перед нами закон, который называется «Закон греха и смерти» Римлянам 8, стих 2. Он гласит: «Душа согрешающая, она умрет» Иезекииль 18, 20. Как учит нас Библия, по самой природе своей Бог праведен. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Второзаконие 32:4. Это означает, что поступки Бога честны и справедливы. Он не лукавит и не творит беззакония. Бог – верховный судья, и Он следит за соблюдением закона Вселенной. Так что человеку, грешнику, предстоит оплатить свой долг. Он должен умереть. А если Бог не приведет в исполнение этот приговор, то его закон будет попран, и сам он уже не будет более праведен. Бог не только свят и праведен, Бог еще и милостив. Он любит нас. Несмотря на грехи человечества, Бог милостив к нему. Такая незаслуженная доброта называется благодатью. Эти две стороны парадоксальным образом сочетаются в природе Бога. Он абсолютно праведен и требует, чтобы человек расплатился за свои грехи. Человек должен умереть. Но Бог любит человека и не желает его уничтожить. Любовь и праведность Бога равновелики. Но как может Бог требовать смерти человека за его грехи и в то же время оставаться любящим? Бог любил людей и по милосердию своему открыл им путь к спасению от вечной казни. В то же самое время Бог открыл свой план восстановления дружбы, разорванной грехом. Он должен был осуществиться именно тогда и именно так, как это запланировал Бог. Наставление Божие к пути спасения. Бог повелел Каину и Авелю приносить животных в жертву на алтарях. Алтари – это каменные плиты или земляные насыпи, на которых приносили жертвы. Для чего это было нужно? Нам, современным людям, сама мысль о жертвоприношениях животных внушает отвращение. Почему же Бог столь явно заповедал людям приносить жертвы? Как сказано в Писании, без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. Каин и Авель оба принесли свои жертвы, как велел им Бог. Бог хотел, чтобы они своими делами показали, что доверяют Слову Божию, то есть верят в Его истинность. Но и тут не все было просто. Две жертвы, принесенные этими двумя братьями, оказались неравноценны. Авель принес в жертву животное, которое было убито, так что кровь его пролилась на алтарь. Это было правильно. Он сделал все так, как велел Господь. А Каин принес плоды своего сада, овощи и фрукты. Но ведь у растений нет крови. Так что его жертва была неправомочной. Каин предложил Богу очередной вариант смоковного листа. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и дар его не презрел. Бытие 4:2. Тема нашей передачи сегодня – искупительная жертва в Ветхом Завете. Итак, Бог отверг жертву Каина, поскольку тот поступил неправильно в двух отношениях. Во-первых, Каин принес жертву не от чистого сердца. Его дела свидетельствуют, что на самом деле он не верил словам Бога. Одного формального согласия здесь недостаточно. Человек должен испытывать абсолютное доверие к слову Бога, верить в его истинность. Во-вторых, Каин решил поступить по-своему, согласно своим представлениям о том, как угодить Богу. Но никакими своими измышлениями человек не может оправдаться пред Богом. У человека могут быть самые лучшие намерения, но этого недостаточно для того, чтобы перекинуть мост через пропасть, отделяющую его от Бога. Так что Каин серьезно ошибался. От него требовалось не механическое исполнение приказа, он должен был прийти к жертвеннику с верой в слова Божии. Что касается Авеля, он принес именно такую жертву, какую повелел Бог. За грехи свои Авель заслуживал смерти, но Бог по милости своей позволил, чтобы вместо человека умерло жертвенное животное. Это была искупительная жертва. Авель положился на Слово Божье, на то, что Бог исполнит свои обетования, и эта вера была угодна Богу. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Евреям 11, стих 4. И вот грехи Авеля были покрыты пролитой кровью. Устремляя на него свой взор, Бог не видел более его греха. В его глазах Авель стал праведным. Жертва Каина была отвергнута, и он рассердился. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бытие, 4 глава, с 5 по 7 стихи. Бог хотел образумить Каина, хотя тот, может быть, даже не заслуживал этого. Каин нарушил повеление Божие, так почему же Бог решил уделить ему внимание? Дело в том, что Бог милостив. И он хотел предостеречь Каина от пути греха. Бог дал Каину понять, что принял бы его жертву, если бы он последовал примеру брата. О том, что ответил Каин на эти слова, в Библии ничего не написано. И сказал Каин Авелю, брату своему: «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Бытие, 4 глава, с 8 по 9 стихи. Вспомним, как Бог задавал вопросы Адаму и Еве. Вот и теперь мы снова видим, что Бог задает вопросы. Ведь Богу все ведомо. Он точно знает, что произошло. Своими вопросами Он дает Каину возможность покаяться. Но ответы Каина обнаруживают его злое сердце. Каин: «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» Бог: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Бытие, 4 глава, 9 и 10 стихи. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи – «Искупительная жертва в Ветхом Завете» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Грех не спрячешь. Каин убил своего праведного брата и попытался скрыть преступление, но Бог обличил его. В Библии нет ни единого намека на то, что Каин когда-либо раскаялся. Бог мог уничтожить его, но по милости своей он ограничился тем, что изгнал его. И так уже первые шаги человечества вне Эдемского сада сопровождались преступлением. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына и нарекла ему имя Сив, потому что говорила она: „Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин“. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». Бытие, 4 глава, 25 и 26 стихи. Хотя Сив унаследовал греховность Адама, он, подобно Авелю, верил словам Бога. Именно через Сифа и его потомство собирался Бог явить обетованного Спасителя, Мессию. И Бог верно исполнил свое обещание. Что ж, пора оставить Адама. В Библии сказано, что у него было много детей, и он дожил до глубокой старости. Некоторые ученые полагают, что парниковый эффект защищал человека от вредного воздействия космических лучей, и так объясняют невероятную продолжительность жизни людей той эпохи. Конечно, это только гипотеза. Кроме того, болезнетворные бактерии и вирусы еще не успели размножиться, и это, разумеется, тоже способствовало долгой жизни человека. Так или иначе, а Библия свидетельствует, что Слово Божие о судьбе Адама исполнилось. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Бытие 5:4. Многим кажется, что библейское повествование – это рассказ о непрерывной цепи чудес. На самом же деле чудеса – всего лишь редкие исключения. Веками в жизни людей не происходило ничего сверхъестественного. Вот и сейчас мы видим, что изгнание из рая отделено от следующего важного события временным промежутком, охватывающим по крайней мере 10 поколений. Каждое из этих поколений жило очень долго. За это время население Земли резко возросло. Проходили века, но Бог не забывал о своем обетовании послать человечеству Спасителя. В каждом поколении были люди, верившие в Бога, но их было не так много. Библия пишет: люди отвратились от Бога, так что вера в Него стала исключением из правил. Человечество не просто отвратилось от Бога, но и сошло на путь греха, ревностно подражая сатане. В Библии сказано: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бытие, 6 глава, 5 стих. Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Бытие, 6 глава, 11 и 12 стихи. Как говорит Писание, помыслы людей полностью обратились ко злу. В мире воцарились насилие и анархия. Земля стала ужасным местом для обитания. Кроме того, Библия пишет, что человек начал жить лишь для себя. Слово Божие уже не имело для человека никакого значения. Люди жили по собственной прихоти. Презрев замысел Божий, они не испытывали ни малейшего желания искать Бога. У людей не было желания оправдаться, они даже не пытались восстановить мост через пропасть, отделявшую их от Бога. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Римлянам 1 глава с 21 по 32 стихи. Эти люди не обращали внимания на Бога, но Бог ясно видел их, и их грехи причинили ему сильную боль. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Бытие, 6 глава, 7 стих. Так что, каких бы взглядов не придерживался человек на бытие Божие, Бог все равно призовет его к ответу за грехи. Был один человек, который вместе со своей семьей жил совсем не так, как окружающие. В Библии сказано: «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иофета. Бытие, 6 глава, с 8 по 10 стихи. Ной родился греховным, как и все остальные. Но он верил в Бога, а потому исполнял волю Божью. Он приносил в жертву Богу животных и обрел милость у Бога. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи». Бытие, 6 глава, с 13 по 14 стихи. Бог повелел Ною построить ковчег. Не просто лодку, а настоящий большой корабль, наподобие современных океанских судов. У ковчега было несколько палуб, система вентиляции и только одна дверь. Сделан он был из дерева и хорошо осмолен внутри и снаружи для сохранения плавучести. В течение многих веков Ноев ковчег оставался самым большим в мире судном, пока, наконец, в 1844 году не был построен корабль «Великобритания», который почти в точности воспроизвел его форму. Эти параметры до сих пор считаются идеальными для крупного пассажирского судна, ведь задача его была не в том, чтобы ходить быстро, а в том, чтобы спасти жизни людей и животных. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут, из птиц по роду их, и из котов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Бытие, 6 глава, с 17 по 22 стихи. Ною не так-то просто было исполнить волю Божью, ведь прежде ему никогда не доводилось строить корабль, да к тому же такой огромный. Кроме того, надо помнить, что от сотворения мира на земле еще ни разу не шел дождь, а потому не могло быть и наводнения. Как же мог Ной объяснить своим современникам, что будет потоп? Представьте себе, как потешались над ним его соседи. Но Ной верил слову Бога и не сомневался, что оно сбудется. За это время Ной не только успел построить ковчег, но и постарался предупредить всех, кто захотел его слушать, о грядущем суде Божьем, о котором мы поговорим в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимых».

Летнее утро. Ирочка только что проснулась. Через открытое окно она увидела позолоченные лучами солнца верхушки деревьев на склоне невысокой горы, расположенной километрах в двух от городка, в котором она гостила у своей тети Вали.

0: Тетя Валя, давай сегодня поднимемся вон на ту гору. Мне очень хотелось бы взобраться на самый верх.
1: Ну что ж, мне нравится твое предложение. Давай, собирайся. Отправимся в поход, не откладывая, пока еще не жарко.

0: пойдем он по этой тропинке, Ирочка.
1: А почему не по той? Она короче и скорее приведет нас на вершину.
0: Эта тропинка удобнее, потому что она пологая. А прямая тропинка крутая. Нам придется хвататься за деревья и кусты, чтобы не скатиться вниз. Так можно легко повредить молодые растения.
1: Ой, тетя Валя, пожалуйста, погоди. Я увидела ящерицу. Постой, постой, ящерица. Дай-ка я тебя рассмотрю хорошенько. Не убегай.
2: Здравствуйте. Пожалуйста, пропустите меня. Мне срочно нужно взобраться вон на то дерево.
1: А не могла бы ты немного задержаться и рассказать нам о себе, пожалуйста?
2: Я с удовольствием это сделаю, но сначала...
0: Не успела Ирочка и глазом моргнуть, как ящерица шмыгнула в сторону и с молниеносной быстротой вскарабкалась на дерево. Потом так же быстро она возвратилась к своим новым знакомым.
2: Теперь я готова для интервью.
1: Ну тогда скажи, пожалуйста, зачем тебе нужно было так срочно карабкаться на это дерево?
2: Я спешила, потому что на дереве я увидела насекомых.
1: Ты охотишься на насекомых?
2: Да, насекомые – это основная пища для нас, ящериц.
1: Позволь спросить, а чем еще питаются ящерицы?
2: Большинство и существующих видов ящериц поедает вредных насекомых. С самого раннего утра, как только солнышко пригреет землю, мы выходим охотиться за жуками, кузнечиками, гусеницами, червями, слизнями, пауками и прочими мелкими беспозвоночными.
1: Ах, так вы приносите пользу, сохраняя растения от вредителей? Это хорошо. А чем ты питаешься, когда становится холодно, и нет насекомых и разных беспозвоночных?
2: Подобно другим пресмыкающимся, я способна длительное время оставаться без пищи. И тогда я расходую запасы питательных веществ, отложившихся в хвосте.
1: Ах, вот как! Наверное, поэтому у тебя такой длинный хвост.
2: Нет, не поэтому. Мой длинный хвост играет роль балансира, а также руля для поворотов на бегу. И еще служит мне опорой, когда я стою на задних ногах.
1: Да, хвост у тебя замечательный. Вижу, что он играет важную роль в твоей жизни. А скажи, пожалуйста, ящерица, как ты переносишь холод?
2: Хорошо переношу, потому что в конце осени, когда температура падает, и становится холодно, я ухожу на зимовку.
1: Понятно, ты просто прячешься от холода. А жары ты не боишься?
2: Нет, насытившись после утренней охоты, я люблю полежать на солнечном припеке. И когда мое тело сильно нагревается, я убегаю в тень. И потом снова греюсь на солнышке. В полдень, когда становится очень жарко, я укрываюсь в своем убежище.
1: И потом ты снова выходишь на охоту?
2: Да, обязательно.
1: И когда же кончается твой день?
2: Мой день кончается с заходом солнца.
1: И ты уходишь к себе в норку?
2: Да.
1: А скажи, в все ящерицы ведут себя одинаково?
2: Существует множество различных видов, и у каждого свой образ жизни.
1: А сколько же всего видов ящериц существует в мире?
2: Существует 3500 видов.
1: 3500 видов? Это и вправду много.
2: Ученые говорят, что ящерицы – наиболее многочисленная, широко распространенная группа современных пресмыкающихся. Причем каждой части света присущи свои группы ящериц. Так для Европы характерно семейство под названием «настоящие ящерицы». А по системе Линнея они называются лацертиды. В это семейство входит род лацерта, включающий вид лацерта аджилис, которому принадлежу я.
1: Значит, ты лацерта аджилис?
2: Совершенно верно. Или ящерица обыкновенная, или прыткая.
1: Ах, вот как. Ты ящерица прыткая. Тебе очень подходит это название. Так ты говоришь, что в разных частях света живут разные виды ящериц.
2: Да, и среди этих видов одни ящерицы ведут ночной образ жизни, а другие – дневной.
1: Ты-то дневная, иначе сейчас бы ты спала.
2: Верно ты определила.
1: Прытка, скажи, пожалуйста, ты живешь на этой горе?
2: Да, мое жилище на склоне этого холма, у самой его вершины. У меня там очень уютная норка.
1: Далековато ты забралась. А не боишься ли ты заблудиться?
2: Нет, Творец наделил меня хорошей топографической памятью. Так что я безошибочно нахожу свое убежище, даже удалившись от него на значительное расстояние.
1: Каким образом?
2: Я ориентируюсь, определяя направление по солнцу, наподобие птиц и некоторых других животных. И помимо основного убежища у меня есть еще несколько временных.
1: Вот как? Где же находятся твои временные убежища?
2: Они расположены в различных местах участка, на котором я обитаю. Например, я нашла себе уютное убежище вон под той грудой хвороста. А другое – мое временное убежище в дупле этого дерева. И еще одно – под кучей опавшей листвы, и есть еще несколько. Но в этих местах я не скажу. Они останутся у меня в секрете.
1: В секрете так в секрете. Ну скажи, пожалуйста, ящерица, зачем тебе столько убежищ?
2: Потому что у меня чрезвычайно много врагов.
1: Неужели? Кто же твои враги?
2: Это всевозможные птицы, цапли, аисты, орлы, ястребы, совы, филины, вороны, сороки и многие другие.
1: Но если птицы поедают ящериц, то, наверное, и некоторые животные любят полакомиться вами, не так ли?
2: К сожалению, так и есть. Тут только гляди в оба, чтобы уберечься от барсуков, лисиц, ежей и разных других млекопитающих.
1: Но учитывая твою способность быстро бегать и множество твоих убежищ, я думаю, им приходится немало потрудиться, чтобы поймать тебя, прыткая.
2: Это уж точно. Кроме того, у меня есть один трюк, который я применяю, чтобы спастись от врага.
1: Что же это за трюк?
2: А, пока это секрет.
1: Ладно, я подожду, пока ты сама захочешь открыть мне свой секрет.
2: Я обязательно тебе о нем расскажу, а может быть и покажу.
1: Мне интересно узнать, что это за трюк. Но раз ты не хочешь сейчас говорить о нем, то скажи, пожалуйста, есть ли у тебя детки?
2: Есть?
1: Где они сейчас?
2: Одни уже совершенно самостоятельные, а другие скоро появятся на свет.
1: У тебя, наверное, будет много хлопот с новорожденными.
2: О, нет, нет. Создатель позаботился о моем потомстве. Так что у них нет нужды в моей опеке.
1: Неужели ты совсем не ухаживаешь за своими детенышами?
2: Ящерицы не ухаживают за своими детенышами. Отложив яйца, редко какой вид ящериц заботится о них. Но есть такие, которые обвиваются вокруг отложенных ими яиц, время от времени переворачивают их и помогают новорожденным освободиться от оболочки яйца. Однако в большинстве своем, отложив яйца, самка уже никогда к ним не возвращается.
1: Вот как! Интересные вы животные!
0: Ирочка протянула руку, чтобы потрогать ящерицу, но... юркая ящерица скрылась из виду.
1: Смотри, тетя Валя, ящерица оставила у меня в руке свой хвост, а сама убежала.
3: Это как раз и есть тот трюк, о котором говорила ящерица. Сработал инстинкт самосохранения. Ящерицы пугливы. Несмотря на то, что хвост в жизни ящерицы играет важную роль, она все же оставила его, спасая свою жизнь.
1: Вот какая хитрая!
3: Нет, не хитрая, а мудрая. Это мудрость. Бог вложил мудрость во всякое свое творение.
1: А, тетя Валя, я понимаю, о чем ты говоришь. Мудрость животных – это их инстинкты. А как это получается у ящерицы, что она отбрасывает свой хвост?
3: Это происходит в результате резкого сокращения мускулов. Разлом происходит по линии особо не окостеневшей прослойки, поперек одного из позвонков, а не между позвонками, где соединение более прочное. Зачастую только хвост достается врагу. Оставляя в зубах хищника свой хвост, ящерица таким образом спасает свою жизнь.
1: Разве ящерица может жить без хвоста?
3: Конечно, нет. Вскоре хвост отрастает заново. Но позвонки не восстанавливаются, а заменяются хрящевым стержнем. из-за чего новый отрыв возможен лишь выше предыдущего.
1: Значит, ящерица не жалеет хвоста, чтобы спасти свою жизнь? Вот какая мудрая! Тетя Валя, а у человека есть инстинкты?
3: И у человека есть инстинкт самосохранения.
1: И мудрость у человека есть, потому что Бог дал человеку ум.
3: Верно, Ирочка, ты правильно рассуждаешь. Человек способен мыслить. Но в отличие от животных, человек обладает волей. Так сотворил его Господь Бог.
1: Тетя Валя, а при чем тут воля? Разве недостаточно человеку ума, чтобы поступать мудро?
3: Нет, не всегда. Есть случаи, когда человеку нужно употребить свою волю, чтобы поступить мудро. Можешь ли ты, Ирочка, сама вспомнить такой случай из своей жизни?
1: Конечно, тетя Валя. Я, например, не могу отказаться от конфет, хотя доктор сказал, что от сладкого, особенно от леденцов, портятся зубы. Я понимаю это, но не могу заставить себя не есть конфеты.
3: Отличный пример, Ирочка. Как видишь, чтобы понять, что неправильно и вредно, или что правильно и полезно, человек пользуется своим умом. А чтобы поступить соответственно этому понятию, человек должен употребить свою волю.
1: Тетя Валя, я понимаю, нужно заставить себя поступать правильно.
3: Верно. Заставлять себя поступать правильно – это и есть проявление воли. Бог наделил человека свободной волей.
1: Что же это значит, тетя Валя?
3: Это значит, что всякий раз, когда нам предстоит принять какое-то решение и привести его в действие, мы свободны в своем выборе. И вот тут-то важную роль играет мудрость.
1: Мудрость нужна для того, чтобы поступать мудро.
3: Ну, моя хорошая, быть тебе учительницей, ведь точнее и не сформулировать. А теперь постарайся привести пример, как это обычно делают учителя.
1: Ну, например, отказаться от просмотра какой-то телевизионной программы, чтобы почитать Библию, выучить какой-нибудь библейский стих наизусть.
3: Прекрасный пример. Ведь Библия – это Слово Божие, неисчерпаемый источник мудрости. Библия учит, что есть два рода мудрости. Мудрость века сего и мудрость Божья. Как ты думаешь, Ирочка, а какая из этих двух мудростей принесет человеку больше пользы?
1: Конечно, мудрость Божья.
3: А почему ты так думаешь?
1: Потому что Бог мудрый, и мудрее Бога нет никого на свете.
3: Совершенно верно. В Библии написано, мы проповедуем не мудрость века сего, но мудрость Божию. Апостол Иаков написал, если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Бог дает человеку свою Божью мудрость.
1: И я буду просить Бога, чтобы Он дал мне свою мудрость.
3: Хорошо сделаешь, Ирочка. И затем нужно применять мудрость Божью на деле, в своей жизни.
1: А что это значит, тетя Валя?
3: Это значит, что если человек покаялся и принял Христа своим Господом и Спасителем, то ему нужна Божья мудрость, чтобы жить жизнью, достойной Бога. Апостол Павел написал, «Мы молимся о вас, а тех, кто принял Господа Иисуса, чтобы вы поступали достойно Бога. Поступать достойно Бога значит любить Господа Бога и Его Слово, Библию, читать ее, заучивать библейские стихи на память, как ты сказала, а также молиться, говорить с Богом. И, конечно, любить родителей, уважать старших и быть послушной, не обижать своих друзей.
1: А если человек, мальчик или девочка, еще не покаялись, что тогда они должны делать?
3: Господь Иисус призывает: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Услышав обращение Бога, человек становится перед фактом выбора: прийти или не прийти.

и великое благо для того, кто по собственной воле сделает мудрый шаг навстречу Господу и Спасителю Иисусу Христу. И сегодня Иисус призывает: «Придите ко мне, придите ко мне, придите ко мне».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь

познавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Он придет. Все испытано, оценено, извешено. Человек без Бога очень мал. И летит какой-то тройкой бешеной. Этот мир в открывшийся провал. Да, теперь уже не остановится. Кто-то след кричит ему: лети. Только тот, кто сердцем Богу молится, по-иному следует пути. На исходе время быстротечное, все слышней Спасителя шаги. Не с того ли против слова вечного так ожесточаются враги? В полдень, ночью или в утро раннее звук трубы поднимет весь народ. Велики Христа обетования для того, кто ждет Его приход.

мудрость. Кто-то сказал, не знаю, чьи это были слова. Мудрость — это седая старческая голова. Кажется, так и было долгие годы, века, к свету малых водила старческая рука. Только часто бывало, мудрости не было в ней. Мудрость даже не знала, чья голова сидей. Сколько их было на свете, старых, упрямых глупцов. Господи, сделай, чтобы дети стали умней отцов. Сделай, что все печали жизнь навсегда унесла. Так, чтобы мудрость в начале, а не в конце была.

Псалом 53. К Тебе, Господь, взываю в скорби снова. Ты имени меня своим спаси. Суди меня святою силой слова, безводную пустыню роси. К Тебе моя молитва с упованием, с надеждою творят ее уста. Враги хотят сгубить меня восстанием, их мысли злы, их совесть нечиста. Не признают они Твоих велений, но с юных дней Ты был помощник мой. Рассей все козни их злоумышлений, из бегства Ты верни меня домой. А всем врагам воздай Ты скорбью лютой, их истиной Твоею истреби, и узел злобы благостно распутай, а верного всем сердцем возлюби. Я жертву принесу Тебе усердно за то, что Ты рассеял всех врагов. Прими благодарение, милосердный, моя надежда и моя любовь.

Моя отчизна. Отчизна моя дорогая, приют бесприютных людей. Как часто к тебе я взлетаю душою усталость своей. Давно уж душа моя рвется в далекий чертог золотой, и радостно сердце забьется при мысли о встрече с тобой. Отчизна моя дорогая, ты ждешь меня, верю, что ждешь. Ты всем, кто в борьбе побеждает, победную песню поешь. Ни сон ты, ни юные грезы, ни призрачный отблеск огней, ты нежно отрешь наши слезы рукой материнской своей. Отчизна моя дорогая, как рвусь я в объятия твои, о, как я хочу, умирая, назвать тебя домом моим.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

Важный вопрос. С каждым часом и с каждым днем приближаются люди к вечности. Но в вопросе, а что же потом, проявляют предел беспечности? Что угодно волнует их, в чем угодно проявят рвение, только главный из всех других ныне в страшном пренебрежении. Всем вопросам в пути земном уделяют свое внимание, но подумать, а что же потом, нет ни времени, ни желания. Каждый день все дела, дела, так их много, до бесконечности. Оглянулся, и жизнь прошла, и стоишь на пороге вечности. Жар мечтаний и прелесть грез, все исчезнет, как дуновение. И предстанет один вопрос, тот, что ныне в пренебрежении.

Голгофа. Я до утра читала божественную повесть о муках Господа и таинствах любви, и негодующая совесть терзала помыслы мои. Чего мы ждем еще? Какого откровения? Не подан ли с креста спасительный пример? Зачем же прячешь ты под маской сомнения клеймо порока лицемер? Вождя взываешь ты, учителя, пророка, я жажду истины, о, скоро ли рассвет? Но ежели звезда затеплится с востока, пойдешь ли ты за мной во след? Пойдешь ли ты во след со смирною и златом, затеплешь ли царю кадильные огни? И если станет он на суд перед Пилатом, не закричишь ли ты, распни его, распни? О, жалкий фарисей, в источник утешения, в родник целительной божественной любви, ты мечешь и яростно каменья, и стрелы жгучие свои. И в каждый миг Христа ты предаешь, как прежде бичуешь под покровом тьмы, и в окровавленной одежде поешь кощунственно псалмы. Разбей же, Господи, негодные сосуды, как пыль с одежд стряхни предательскую сеть, и на лобзание Иуды лазанием пламенным ответь.

вражду житейскую рассеяв, смиренный, кроткий, он входил в столицу древних иудеев и всех в единое сплотил. И, бросив дом во время она, к нему навстречу из ворот порабощенного Сиона с восторгом вышел весь народ. Свершилось чудо, и нежданно отверзлись детские уста, и Избавителя Христа встречали возгласом «Осанна!». Прошли минуты торжества, как летом тучи с небосвода, но яркий светоч божества сиял средь грешного народа. За души верящих Ваал, за мир погибший от разврата, смиренный, кроткий, он предстал пред очи грозного Пилата. Забыты радостные дни, и в это время тот же самый народ неистовый, упрямый, кричал: «Распни его, распни!»

Всеведение Божие, Господи, Ты издали взираешь на думу тайную мою, но испытал меня и знаешь, когда сажусь или стою, иду ли в путь, или отдыхаю, или погружусь в глубокий сон, или труд тяжелый совершаю, Тобой я всюду окружен. Мысль зреет в сердце сокровенно, еще нет слов ей сказать, но Ты уже знаешь совершенно, что я намерен передать. Напрасно я стремлюсь постигнуть законы мудрых дел Твоих. Нет, этой бездны не достигнуть ни одному из всех живых. Ты нити жизни и мышления, основы тела и костей, соткал еще до дня рождения в утробе матери моей. Нигде мне в тайне не укрыться, не избежать твоих очей. Решусь ли вглубь земли спуститься, или в небо дальнее стремиться на крыльях солнечных лучей, или одеться тьмою ночью, чтобы ничьи людские очи меня не видели, но ты везде меня встретишься, сияя и руку силы простирая за грани мысли и мечты.

печали. К вам приходили, наверное, печали. Вспомните, как вы тогда их встречали. Может, сердито на них накричали, а может, обиделись и молчали. А надо печали встречать не нервозно, а ответить им спокойно, серьезно. Вы извините, но с Богом в общенье я нахожу в этот час утешенье. И не могу остаться с вами, да и не хочется, знаете сами. Сразу уйдут они в позе унылой, в сердце не станут ломиться силой.

приобретение. Ждет нас отрада впереди, хоть наша жизнь, как свечка, тает. Смерть — это мать, что на груди дитя уснувшее ласкает. Наш труд земной — плодовый сад, Господня безмерна милость. Смерть — это розовый закат, чтоб поскорее ночь спустилась. Жизнь — роза, расцвела, потом, покрасовавшись, облетела. Прощай, наш тленный ветхий дом, закончено земное дело. Смерть — не потеря из потерь, ни скорбь, ни слезы, ни смятенье. Господь свой дом откроет дверь, и будет нам приобретенье. Смерть верующим не страшна, как пропасти не страшны птицы. Нас ждет небесная страна, гласят библейские страницы.

Псалом 15. Сохрани меня, Господи, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Ты мой верный и друг, и защитник, мои блага Тебе не нужны. Своей жизни тревогами полной я к Тебе неизменно взываю. Когда нет ни опасности грозной, я свой меч полагаю в ножны. У отступников много терзаний, они молятся Богу чужому. Возлияния кровавые чужды мне от юности чистой моей. Я душою спешу обратиться к Твоему освященному дому. Моя чаша полна продолжения всех моих удивительных дней. Мои межи начертаны Богом на прекрасных земельных угодьях, и наследие свыше приятно в этой жизни всегда для меня. О, пошли мне, небесный владыка, в моих добрых делах плодородие, от злодеев и бедствий несчастных мои действия обороня. Вижу Бога всегда пред собою, устранил Он мои колебания, не оставит души моей в аде и не даст тленье мне увидать. Пусть укажет мне путь всемогущий, как ответ на мои упования. Полнота его радости вечных — это жизни моей благодать.

Псалом 16. Господи, вопли мои, как горение, не отвергай моей скорбной мольбы. Низко склоняется раб твой в смирении, слыша, как ропщут другие рабы. Ты испытал мою чуткую душу, ночью на ложе меня посетил. Я повелений твоих не нарушу, перед Создателем дивных светил. Злей защирялся мой враг-притеснитель, но ты свой путь указал для меня. Я пред тобой преклоняюсь, Спаситель, в мраке ночном и в течение дня. Всех пожалей на тебя уповающих и охрани в тени твоих крыл. Останови на меня нападающих, дай для борьбы мне уменья и сил. Страшно несметных врагов окружение, по кровожадности все они львы, но ты развеешь вражды умножение, волос моей не спадет головы. Боже, избавь меня от нечестивого и от коварства людского спаси, миром, смиреньем наполни строптивого, в зное житейском меня ороси. Боже, дай сил одолеть мне страдания, злое скорей разгони воронье, радость моя на тебя упование, образ твой сладкое счастье мое.

Завтра вы вновь услышите прекрасные христианские песни и стихи. Слушать — это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение — это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

клань желает потоком воды, так душа моя желает к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда явлюсь и предстану пред лице Божие.

прожить по-небесному. Только живите достойно благовествования Христова. Филиппийцам 1:27. Бог дал нам поприще пройти земные расстояния, но по-небесному прожить, совершая путь признания. В гонениях, трудностях, беде или в радостных событиях живым посланием о Христе по морю жизни плыть нам. Среди всей мерзости мирской вне стана находиться, насмешек, клеветы людской, невольно не стыдиться. Пусть знамя Божией любви затмит весь сом полотнищ, кто есть нас вождь и господин, поймет и царь, и нищий. И пусть, найдя себе приют, в сердцах наших жилищах не ощутит Спаситель вдруг себя забытым, лишним. Дай Бог земную жизнь прожить победно и смиренно, и искрой Божией любви коснуться обреченных. Воспламенить сердца людей молитвенным пожаром, чтоб вон из дьявольских сетей спасение подарок. Они могли бы получить, расставшись жизнью прошлой, и с нами вместе говорить, какой Иисус хороший. Хоть годы кружат карусель, лишением нет счета, нас ожидает параллель великого восхода. Придет конец земным скорбям, настанет день желанный, невестой в небесный храм войдем на пир избранных.

тихие беседы, укрощая свое «я». Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Филиппийцам 4:5. Людям тучным советуют воздерживаться в еде. Бедные знают, как экономить средства. Компания, которой грозит банкротство, предпринимает меры, чтобы сократить расходы. Однако воздержание в библейском смысле – это духовный контроль над мыслями и чувствами. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5:22-23. Воздержание является характерной чертой христианина. Плоть Духа, как одно целое, состоит из 9 духовных компонентов. Любовь – главный духовный плод, от которого питаются другие плоды. Однако без воздержания не могут быть полноценными ни радость, ни мир, ни долготерпение, ни благость, ни милосердие, ни вера, ни кротость. Воздержание – утверждающий фактор всех плодов Духа. Эти плоды – в той или иной мере взаимодействуют и дополняют друг друга, то вы, прилагая к сему все старание, покажете в вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержание – терпение, в терпение – благочестие, благочестие – братолюбие, в братолюбие – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 2 Петра 1, с 5 по 8 стих. Для любящего Господа воздержание не только благородное качество, благодаря которому христианин упорядочивает свои чувства, чтобы не чувства владели им, а чтобы сердце находилось под контролем Духа Святого. Лишь воздержание может послужить нам координатором чувств принятия решений. Почему христианину необходимо воздержание? Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся землевладельцу первому должно вкусить от плодов. 2 Тимофея 2, с 3 по 6 стих. Апостол Павел путем трех сравнений изображает жизнь христианина и его отношение к воздержанию. Во-первых, жизнь христианина подобна жизни доброго воина. Когда человек призывает в армию, он оставляет свой дом, свои любимые дела. Он обязан контролировать свое поведение и проходить строгую военную подготовку. Христианин, как Божий воин, становится победителем, когда строго исполняет волю Божию. Во-вторых, христианин подобен спортсмену. Чтобы участвовать в спортивных состязаниях, спортсмену необходимо непрерывно и усиленно тренироваться по своему виду спорта и отказаться от увлечения бесполезными удовольствиями, чтобы добиться лучшего результата. Так и христианин, только непрестанно занимаясь духовной закалкой, в упорной борьбе со всеми слабостями и трудностями, может стать светом и солью земли. В-третьих, жизнь христианина подобна жизни землевладельца, который рано встает, рано ложится спать. От посева и до сбора урожая в его работе соблюдается определенный порядок. Христианин должен быть трудолюбивым, как землевладелец, уметь питать и охранять посеянное семя, вовремя удаляя сорняки в своей душе, когда созревают добрые духовные плоды. Апостол Павел в качестве примера приводит воина, спортсмена и землевладельца, чтобы показать, какой должна быть духовная жизнь христианина. Для этого необходимо оставить все мирские увлечения и, взирая на Господа, сосредоточиться на осуществлении Божьего призвания. Так можно будет обеспечить плодотворную духовную жизнь. Однако воздержание – это не технические навыки, вроде как вождение автомашины.
Воздержание – это самоконтроль. Оно определяется в духовной жизни, которая целиком исходит от познания Бога и упования на Него. Воздержание проявляется в двух духовных направлениях – в простоте внутренней и простоте внешней. Внутренняя простота. «Прост, как правда», – говорят в народе. «Повинуйтесь простоте сердца» – Ефесянам 6:5. Нам нужно признать факт, что есть христиане, которые позволяют Богу находиться лишь на обочине своей жизни. Хоть они и заявляют, что любят Бога, почитают Его, но не Он находится в центре их жизни. Их заботы и надежды не причастны Богу. Часто такие христиане считают служение Богу побочным делом своей повестки дня, загруженной мирской суетой. И когда бывают очень занятыми, они в первую очередь оставляют труд Божий. Они в молитвах могут просить, чтобы Бог вошел и жил в них, но только с негласным условием в душе оставить за собой некоторый суверенитет. Если мы хотим познать внутренний фактор простоты, нам следует жить в Господе. Тогда наши слова и дела будут исходить из одного источника. Жить в Боге – это предоставить Богу быть центром нашей жизни. Внутренняя простота побуждает нас жаждать Бога, искать и познавать Его, побуждает нас приглашать Бога в повседневные дела, чтобы Божий свет проникал в каждое совершаемое нами дело. Тогда наше свидетельство о Господе будет благословением для людей. Его желание становится нашим желанием, Божья мысль становится нашей мыслью. Наши уродливые мысли постепенно исчезают, сердечные помыслы изменяются и становятся подобны прозрачному ручью. Наша жизнь упрощается, ибо мы слышим лишь один голос. Наше «да» или «нет» будет исходить из сердца, в котором живет Христос. Мы перестанем суетиться, хотя перед нами будут стоять и нужды, и проблемы. В конечном счете мы будем более успешными. Наша внутренняя простота постепенно выработает в нас дар воздержания. Несколько слов о внешней простоте. Вождь Индии Махатма Ганди сказал: «Ресурсов в мире вполне достаточно, чтобы обеспечить потребность всех людей, однако их не хватит, чтобы удовлетворить алчность человека». Внешняя простота не требует, чтобы мы копили деньги или вели строгий контроль финансов. Из истории известно, что многие христиане жили скромной жизнью и в то же время щедро жертвовали средства на дело Божье. Когда человек охотно жертвует на дело Божье, он обогащает тысячи душ. Чем больше христиан будут добровольно жертвовать, тем успешнее будет дело Божье, и его царство будет расширяться. Внешняя простота позволяет больше времени посвятить на служение Богу. В ней силы для воздержания и в духовном, и физическом отношении. Иисус Христос не только освободил нас от уз греха, более того, Он призывает нас жить жизнью, свободной от греха. Руководствуясь принципами, исходящими из внутренней и внешней простоты, мы поймем смысл воздержания и будем знать, как пользоваться этим даром в жизни. Что делать христианину, чтобы быть воздержанным? Во-первых, выработать в себе навык говорить правду. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело» – Иакова 3:2. Воздержание будет прививаться в нас, когда мы станем говорить правду. А для этого необходимо просто и точно излагать свои мысли, выражать свои чувства так, чтобы люди нас понимали. Мы не можем одним и тем же языком возносить хвалу Богу и им же проклинать человека. Контролируя свой язык, говоря правду, мы сможем понять то великое значение и влияние, которое производит воздержание. Во-вторых, правильно тратить средства и времени. Перед тем, как учиться воздержанию, важно проверить,
как вы распределяете свое время, что в жизни ставите на первое место. Только осудив мирские привычки, вы сможете с честью предстать перед Господом и просить Его водительства и помощи, чтобы правильно пользоваться своими средствами и временем. В-третьих, учиться пользоваться вещами, а не владеть ими. Учась воздержанию, христианин должен отречься от желания владеть. Чем-то владеть является трудноодолимой жаждой человеческой натуры. Когда человек владеет вещью, он считает, что может распоряжаться ею, и это приносит ему удовольствие. Но это всего лишь иллюзия. Человек может наслаждаться, в кавычках, но не владеть многими вещами. Он, например, наслаждается прекрасными видами природы, радостью общениями с братьями и сестрами, по вере, с родными и близкими, и это доставляет удовольствие. В-четвертых, сдерживать соблазн плотских желаний. Участь воздержанию христианин должен укрощать соблазны, исходящие из плотских желаний. Когда в душе является желание обрести власть, прославиться, обогатиться или возникает влечение к распутству, необходимо бодрствовать, ибо в этом есть угроза падения. Здесь необходимо волею Божию соблюдать спокойствие, пока греховная похоть не будет укрощена, но не пытаться своими рассуждениями устранить эту похоть. Следует в молитве предоставить себя Божьей любви и свету и тем успокоить беспокоящее хотение. Лишь истинно находясь во Христе, мы обнаружим, что в нашем сердце восторжествует добрый дух, а злые помыслы исчезнут. Воздержание внутреннее и внешнее есть воздержание от всякого греха, малого или большого, от злоупотребления свободной волей, данной нам Богом. Воздержание – строгий контроль над источником всех грехов, над похотью плоти, над похотью очей и над гордостью житейской. Николай Танкин, Австралия.

Вечные каникулы. Вот на христианском телетайпе в алтаре появилось сообщение о Беслане. Тысячи дней без детей. Эти дети имеют вечные каникулы. Мы с мужем были в гостях во Владикавказе у родственников. Посетили аллею «Историю Осетии», где захоронены деятели искусств, военные, занимавшие высокие посты и многие другие. И вот, проходя по этой аллее, мы подошли к памятнику еще одного события в истории Осетии, незабываемого. Каменная книга, а в ней две ладони, через которые течет струйка воды, символизирующая, что дети жаждали эту воду. И рядом на странице книги описана эта трагедия. С 1 по 3 сентября 2004 года группой террористов совершен чудовищный теракт в школе номер 1 города Беслан. Заложниками стали учащиеся, родители, учителя. В результате теракта погибли 331 человек, в том числе 180 детей, 10 бойцов спецназа ФСБ России, 3 сотрудника МЧС, 760 человек получили ранения. Память об этом хранит и мемориальное кладбище в самом Беслане. Поднимаясь по ступенькам к кладбищу, мы увидели высокую стелу. Просто нельзя передать словами состояние нашей души в те минуты. Изображенные женщины стоят тесно друг к другу. Они как дерево, и на вытянутых руках держат деточек, ангелочков, которые как бы устремляются на крыльях в небо. Без слез нельзя было на все смотреть. Слева находится список всех погибших и захороненных на этом мемориальном кладбище. Так вот выглядит это кладбище. Все памятники одинакового цвета. Так мы увидели и могилы, памятники детей наших братьев Тотиевых, 6 погибших детей. Вот так неожиданно и быстро выросло такое кладбище. Эти дети никогда не увидят ни школы, ни каникул. Эта история, дорогие, не должна забываться. А те, кто руководил этим терактом и кто это совершил, судить их будет самый Верховный суд, Бог. Он их будет судить. Он. Мы, люди, еще находясь в своем грешном теле, судим по-другому. Мы не знаем, Господи, Твоих небесных планов, но горе родителей не остановишь, и вряд ли время залечит раны и успокоит. Только Господь может утешить. И если в народе говорят «помянем минутой молчания», то Божьи дети говорят «давайте помолимся». Семья Киль.

ты разбирал серьезные вопросы. И в рассуждениях ты многого достиг. А нужно было радостно и просто, по-детски к Иисусу подойти. Увидеть крест, сколоченный поспешно, и, слыша Сына Божий, славы стонно,

хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтоб не напрасно уходили годы и ни о чем потом ты не жалел. Но ты с каким-то тягостным упорством все мучаешься в поисках пути. А нужно только радостно и просто, по-детски к Иисусу подойти.

Невыдуманные рассказы. История для Вани. Что там за шум в спальне? Что за возня? Дедушка смотрел поверх больших очков в сторону детской. Здесь на кухне было светло и тихо, а в спальне у детей что-то происходило. Оттуда сквозь дверь пробивалось писклявое хныканье младшего внука и сердитый босок старшего. Старик отложил толстую книгу и терпеливо ждал. Дверь сердито распахнулась. На пороге стоял Коля, старший внук. «Дедушка, Ванька опять новую историю выспрашивает». Лицо внука было усталым и сердитым, глаза сонными. «Что, Николаша, опять Ванечка? Вот неугомонный. Опять сказку вымаливает. А ты расскажи ему самую коротенькую, вот он и уснет». «Нет, дедушка, ты же знаешь, каждый вечер одно и то же. Хочется обязательно новенькую и интересную. Его не проведешь. Чего только я ему не придумывал. Я, наверное, уже истории всего мира перечитал. А Ванька хитрый. Как только сообразит, что этот рассказ уже слышал, так сразу в слезы. Мол, подавай свеженький, интересный. Мне приходится прямо чудеса фантазии проявлять. Всякие случаи вместе комбинировать. А когда закончу, он опять хнычет и не засыпает, пока не пообещаю на завтра самую новую, самую интересную. Так и цепляет хитрец день за день, сказку за сказку. А где я ему наберусь нового на каждый день? А два других братика, посмотри, тоже каждый вечер подслушивают. Сами просить стесняются, взрослыми себя считают, а маленького подначивают, подучивают. Так вот он и не отступает. Да, внучек, дед согласно кивает седой головой. Знаю я это дело. Уже не первый год вы все вчетвером в одной спальне. А посмотрю на Ваню. Какой любознательный. И ведь каждую-то историю помнит, сравнивает. А начнешь повторять, сразу сообразит. Что же мы сейчас будем делать? Вот он до утра не спит и другим спать не дает. Все средства уже перепробованы. Здесь ни строгости, ни конфетки не помогут. Вот что, Николаша, остается только одно средство. Ты поди, расскажи ему что-нибудь. А потом приходи ко мне, побеседовать нужно. Очень важная будет беседа. Внук ушел. В спальне водворился покой. И только голос рассказчика мягко просачивался через дверь. Коля на цыпочках выскользнул из спальни, подсел к деду. Как он любил эти мгновения! Лучшие тайны мира открывались в такие минуты. Дед был такой сильный и знал все на свете. Сейчас он ожидал Колю и сразу же заговорил. «Спит наш романтик? Завидую я ему. У него есть братья, есть время спокойно засыпать, слушать разные истории и познавать мир. И вот что удивительно, нашему Ванечке нет еще и 8, а он уже так много историй знает. Бывает, начну ему про Давида или про Иосифа читать, а он уже кричит «Знаю, знаю!» и сам уже рассказ продолжает. Точь-в-точь по писаному. Я думаю, что Бог для него особый план имеет, раз такой острый разум ему дал. Ты, внучек, не думаешь, что он вечно будет мучить тебя. Теперь он уже в школе букварь осилил –

покупки для семьи делать. И все эти навыки пригодятся. Нужно только просить Бога об этом и постараться быть Ему послушным. Вот и вырастет наш Ваня, станет большим и послушным. И расскажет, что в детстве был у него учитель, который открывал ему глаза на этот чудесный мир. И этот учитель ты, Коля. Ах, дедушка, мне и самому интересно искать все новое и новое. И если б не Ваня, то и я бы не читал так много. Начинаю искать для Вани, а потом и самому очень интересно. Да, Коля, в этом кроется секрет Божьего руководства в семье. Где Господь руководит, там всем хорошо. Там порядок, божественный. Часы на стене тикали, и в наступившем молчании оба посмотрели на циферблат. 10 часов, пора спать. Через 5 минут дедушка заглянул в детскую. Полная луна через окна освещала спящих детей. Только Коля широко открытыми глазами мечтательно смотрел в ночное небо. Свет луны отражался в его глазах фосфорически и таинственно. Старик спросил полушепотом: «Все в порядке? О чем, Николаша, думаешь?» Внук повернул голову и прошептал: «Дедушка, я думаю о том, как хорошо, когда в семье порядок», и добавил совсем уже тихо: «Божественный порядок». Николай Клеенкин.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

поиск. Жив ли? Даже не знаю имени человека, который подписал для нас алтарь. Но зато знаю, что Бог его вознаградит. Молитесь, пожалуйста, о нашей семье и о моем муже. Он часто болеет. Его звать Иван. Спасибо. Еще я знаю, что у вас в редакции есть те, которые могут искать родственников. У меня есть дедушка в Казахстане. Жив он сейчас или нет, не знаю. Его имя Боднар или Бандар Роман Михайлович. Последнее известие, он жил в городе Астана. Сам он из Украины. 1931 года рождения. Оксана Цаль, Украина. Новорожденная душа. Поздравляем Галину с особенным днем в ее жизни, самым важным праздником – рождением свыше. Последнее время душа Галины искала Бога. Покаялась Галина на Рождество 2012 года. А было так. Однажды ей принесли газеты. Читая алтарь, Галина нашла много свидетельств, как души приходили к Богу. Вот тогда она покаялась. Первые ее слова после молитвы покаяния были: «Много раз мне на собрании с одной стороны мысль «покайся», а с другой «нет, не сейчас, не нужно». И когда я читала «Забытый алтарь», описывал один человек, что и с ним так же было. Очень просим, молитесь об этой новорожденной душе. У нее один сын, и он не знает Господа, и три внука и внучка, а также за мужа. Он тоже еще не спасенный, и они в разводе. Господь силен спасти и соединить семью. Вера Шнайдер. Восьмая операция. Читала в 2012 году «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Прошу вас в своем письме, пожалуйста, продлите мне подписку на 2013 год. А еще хочу вас попросить молиться за мою семью, детей и особенно за моего больного ребенка, о котором было рассказано в моем письме «Нам сегодня 2 года», опубликованном в «Забытом алтаре» за октябрь 2011 года. Он инвалид детства, нуждается в операции. Молитесь со мной, чтоб Господь благословил руки врачей во время операции, а нашему Данилке дал сил перенести 8-ю операцию на голове. Оксана Конвенская, Молдавия.

по совету, по горячим следам. В декабрьском номере газеты за прошлый год вы предложили поделиться полезными советами. У меня давно было это на сердце, особенно когда я читала или слышала о людях, страдающих всю жизнь от последствий ожогов. Моя мама в раннем детстве случайно вылила себе кипяток на ноги. Много месяцев раны не заживали. Началось загнивание. Шрамы видны до сих пор. Кожа на ступнях ног тонкая и стянутая. Моя бабушка тогда еще не знала этого чудодейственного средства. А средство очень простое – яичный белок. Смазывать нужно сразу по горячим следам. Тогда не образуются волдыри, и следов никаких не остается. Особенно приятно, если яйцо из холодильника. Практически сразу снимается боль и жар. В нашей семье это проверено много раз. Действует безотказно. Эльвира Левин.

когда не у всех все есть. Прочитала в алтаре заметку по совету. Да, я тоже молюсь о тружениках алтаря. Но что мы, пожилые, можем еще и советы дать, об этом не подумала. А раз прямо просят посоветовать, как лечить ожог, то сразу вспомнился случай в нашей семье. Рецепт вычитала в старинной книге. Обожженную или ошпаренную часть тела погрузить сначала в еле теплую, а затем в холодную воду из водопровода, колодца. Лицо в воду не опустишь, значит, надо его обложить полотенцем и постоянно поливать водой. В воде держать ожог или обвар 4-5 часов, и кожа исцелится. Иногда для этого нужно и больше времени, так в книге написано. Случай у нас в семье был. Дочь снимала только что закипевшее молоко с плиты и хотела поставить в сторону. Забежал 11-летний сын и думал, успеет проскочить мимо сестры, но не успел. Горячее молоко пролилось ему на грудь и на спину. Мы его сразу положили в корыто с водой, и боль утихла. И пролежал он в воде 6 с лишним часов. Через 6 часов ожог был исцелен. Осталась рана там, где была содрана кожа, но и она зажила через неделю после обработки гусиным жиром. Еще вспомнила случай послевоенный, когда нечем было обувь чернить, и учитель нам посоветовал молоком и сажей. Это, может быть, и писать не надо, теперь-то у всех все есть. А все же, если алтарь читаешь, то есть страны, в которых не у всех все есть. Катарина Пена.

0: открытый конверт.
1: Дорогие читатели, строчки из ваших писем в рубрике «Открытый конверт» сегодня снова комментирует главный редактор газеты Галина Вольф.
0: У меня сегодня такая радость. Я узнала два адреса моей одноклассницы и моего бывшего ученика. Теперь могу каждому из них выписать забытый алтарь для славы Божьей. Прилагаю перевод. Пожалуйста, оформите им годовую подписку. Мария В.
1: Мы тоже очень рады, что не только вы, сестра Мария, с нами в нашей читательской семье, но и приводите в эту семью своих дорогих. Постараемся оправдать ваше доверие и делать газету такой, чтобы сердца тех, кто открывает алтарь, согрелись Божьим Словом и подтянулись к истине и свету.
0: Пишет вам депутат. У семьи С много детей, больших и маленьких. Очень прошу вас, пришлите им вещи. Семья очень хорошая, приветливая, скромная. Написать вам боятся. Очень прошу вас, помогите им. Заранее прошу извинения. Депутат Татьяна С. Россия.
1: После получения такого письма мы связались в Германии с сестрой, которая финансировала подписку алтаря для этой семьи С. Действительно ли семья находится в таком бедственном положении, что потребовалось вмешательство депутата? После звонков в Россию уже с самого спонсора выяснилось, что девушка, которой выписана газета, вообще не замужем, детей не имеет, в материальной помощи не нуждается. Что касается депутата, то эта женщина не имеет депутатского звания, а наш адрес просто взяла на почте, где и работает. Какова была цель этого письма в редакцию, знает только Господь.
0: Мне нравятся все разделы газеты, но особенно тихие беседы наедине с Библией. Читая материалы под этими рубриками, учишься лучше понимать Слово Божье. А рубрика «Резонанс», я думаю, очень и очень нужна, потому что в письмах под этой рубрикой высказываются разные мнения и есть над чем подумать. Валентина Вибе.
1: Спасибо, дорогая сестра Валентина, за оценку газеты. Против рубрики «Резонанс» высказался на страницах алтаря один из наших читателей, мотивируя свое возражение тем, что эта рубрика продолжает, как он считает, споры. Думаю, что высказывание своего мнения, даже отличного от мнения другого человека, это не спор, это поиск правильного решения, поиск истины. Это обсуждение того или иного вопроса, положения ситуации. И здесь у нас, как в любой семье, где могут и поощрить, поддержать, а могут и возразить, привести доказательства противоположного мнения.
0: Выписала моя племянница в Казахстан вашу газету. Она получила от вас красочное извещение, что будет получать газету, и сообщила об этом мне. Моя племянница еще только приближается к Богу, и газета ей была очень нужна. Но они получили всего два номера алтаря, и все. Газета и мне нравится. Я всегда жду и читаю от корочки до корочки. Пожалуйста, разберитесь. Нина С.
1: Дорогая сестра, вся неразбериха произошла из-за не совсем полного адреса вашей племянницы, который вы нам прислали. В почтовом индексе отсутствовал две цифры, а город Кустанай, в котором живут ваши родные, довольно большой. Вроде пустяк, а в доставке почты могут происходить вот такие перебои. Так что просим всех присылающих нам адреса своих родных для подписки, не забывайте о такой мелочи, как правильный почтовый индекс.
0: Что случилось с газетой? Я не хочу платить за статьи о животных. Это новая евангелизация или что? Лучше повести Полозова, пусть больше места занимают. Или вести из тюрем заполняют эти драгоценные страницы, а не животное. До чего мы дожились? О чем следующее? Может, клич о сборе помощи? Как у Галины Вольф строится приют? Посылки собакам, а не заключенным? Или, может, в мире животных газету выпустим? Как, например, новый забытый алтарь на немецком. А платишь же за нее? За газету в мире животных? Собачкам? Короче, я вас не узнаю. Но узнают ли другие читатели? без подписи.
1: Дорогая душа, как хорошо, что даже в вашем сердитом письме вы назвали страницы алтаря драгоценными. Ну а ваше несогласие с призывом к доброму отношению к животным со страниц нашей газеты, что ж, это ваше право иметь свое мнение. Только я считаю, что нам с вами меньше бы пришлось собирать посылок заключенным, если бы с раннего детства, да и в зрелом возрасте, они, эти заключенные, научились бы ценить и уважать все живое на земле, созданное Творцом. Научились доброте и сочувствию, а не власти сильного и жестокого над слабым и беззащитным. Смею вас уверить, что человек, пинающий бездомную собачонку, человек недобрый. И также, походя, он может пнуть и чужую человеческую жизнь. А помогать заключенным – это наш христианский долг. И в первую очередь, даже не посылками, хотя и это немаловажно. А помогать становится им добрее, милосерднее, помогать им учиться ценить все живое, созданное на этой земле Господом и Творцом.
0: Прошу вас высылать газету «Vergessene Alta» на немецком языке моему брату в Россию, в Калининградскую область. Елена Циммерман.
1: Это особый заказ. Алтарь на немецком в Россию, хотя у нас уже есть заказы в Россию и в другие страны, но пока немного. Дал бы нам Господь, чтобы и эта наша новая газета распространилась по миру среди тех, кто говорит на немецком языке. Ведь содержание нового алтаря не повторяет содержание русскоязычной газеты. Довольно часто для наших подписчиков в Германии, Америке и Канаде мы рассылаем газету с вклеенным в нее диском, со свидетельством, проповедью и духовной беседой. Планируем и в ближайшие месяцы это делать. А для этого очень нуждаемся в молитвенной и материальной поддержке со стороны церквей, миссий и наших читателей. Например, февральский немецкий алтарь вышел с диском, тиражирование которого оплатили свои пожертвованиями две семьи читателей.
0: Моя подписка и подписка моей доброй знакомой закончилась, и я уже было не хотела ее продлевать, но Господь хотел по-другому, и я благодарна Ему, что Он все взял в свои руки. Очень прошу вас продолжить подписку мне, нашему дому и моей доброй знакомой Екатерине С. Очень вам благодарна за ваше внимание и что напомнили мне о моей подруге и односельчанке. Н.М.
1: Что ж, снова будем вместе славить Бога, переживать и молиться друг о друге, писать о своих нуждах и радостях. Рады тому, что вы снова приводите в наш круг вашу добрую знакомую Екатерину С.
0: Мы вынуждены отложить все дела и написать вам письмо. И откуда вы выкопали все эти адреса людей, которым выписывала газету наша родственница М? А теперь ее разум настолько не знает, что делает. Когда нас нет, названивает чужим, чтоб написали вам письмо. Ведь М уже 83 года, но мы с терпением пока делаем, что можем. Кормим, моем, одеваем.
1: В нашем информационном письме об окончании подписки у того или иного читателя или у того, кому этот читатель выписал газету, есть такая фраза: «Наше информационное письмо ни к чему вас не обязывает». Информационные письма многим помогают вспоминать сроки окончания их подписки. А наших читателей мы действительно ни к чему не обязываем. В любое время можно подписаться на газету, в любое время отказаться. Так что ваше молчание в ответ на наше письмо равносильно отказу. А сестре Старицы, которая много лет была спонсором для дорогих ее сердцу людей и выписывала им алтарь, от души желаем Божьей помощи в ее немощах. И вам желаем побольше сил и терпения для совершения такого благословенного труда, ухода за состарившимся человеком. Бог да поможет вам.
0: Мне Господь велел сказать вам, чтобы вы более никогда не писали слово «христианин» с маленькой буквы. Господь мне сказал, что накажет вас за такое дело. Он трижды вам его написал в посланиях своих, как его надо писать. Покайтесь и осветитесь. Смотрите Деяния 11:26, 26:28 и 1 Петра 4:16. Господь сказал мне: «Вот смотри, сын мой, вот они имена отцов, своих и дедов, и свои имена пишут с большой буквы, а мое имя, которое я им дал, пишут с маленькой». Сергей Усманов, тюрьма, Гродненская область, Беларусь.
1: Могу высказать только свое мнение, считая, что с заглавной буквы мы пишем и должны писать слово «Бог», «Господь», «Творец» и все имена Бога, также и все местоимения, относящиеся к этому высокому имени. Что касается христиан, то не высота букв должна свидетельствовать о нашем высоком звании, а наша жизнь милосердная, кроткая, жертвенная. Ведь мы рабы Христовы, рабы, ничего не значащие в этом мире и в то же время имеющие огромную ценность в глазах великого Творца.
0: Очень надеюсь, что на этот раз получится так, как должно быть. Ведь газету должна была получать не я, а подруга моей мамы Мария Павловна в Украине. К сожалению, я не знала, что подписка за рубеж стоит 35 евро, а не 30. Высылаю копию перевода на 5 евро. Мария Павловна очень ждет газету. Л. Исаев.
1: Вы, как спонсор, получили пару номеров алтаря для ознакомления. Для Марии Павловны уходили газеты одновременно с вашими. Просто в Украину идут пакеты дольше. Что касается оплаты, да и мы сделали оплату для заграницы по 35 евро. Хотя и тем, за кого заплатили 30 евро, мы продолжаем подписываться на год. Просто почта Германии в очередной раз подняла цены, и нам трудно.
0: Почему вы многие материалы подписываете немецкими именами, то есть немецкими буквами? Это несколько непонятно, а то, что непонятно, вызывает настороженность и подозрение. Теперь о самом главном. Перестаньте печатать стихи и беллетристику, истории, высосанные из пальца. Стихи и выдуманные рассказы читают в наше время всего 1 или 2% взрослого населения. Подрастающие поколения еще меньше. Стихи в глазах массового читателя – это что-то похожее на нектар, который какой-нибудь естествующий пиит, поэт, пьет в башне слоновой кости и золотого фужера на высоте 1000 метров над простым земным народом. И авторы публикуемых вами стихов почему-то из простого народа поднимаются на эту высоту, чтобы сказать что-то тому же простому народу. Я умоляю вас понять мою мысль. Простой народ, извините, пьет водку и живет простой земной живой жизнью. Он пьет и любит пить водку, а не нектар. Среди гигантского количества литературного мусора, который вы печатаете, нет-нет, да блеснет великолепным, неземным, чарующим, изумительным и божественным светом материал из рубрики «Невыдуманные рассказы». Читая их, чувствуешь и почти что физически осязаешь. Вот она живая жизнь, вот они эти живые слезы, вот она кровь живая, вот оно настоящее дыхание настоящих людей. Один такой невыдуманный рассказ перевешивает 100 вагонов ваших стихов и поэм. Баюзак Ангаров, Казахстан.
1: Письмо ваше затрагивает многие темы, и с вашими выводами по этим темам мы не согласны. Но мы — это редакция. Люди, причастные к изданию газеты самым непосредственным образом. Поэтому просим наших читателей откликнуться на письмо Баюзака Ангарова. Что думаете вы, наши читатели, по поднимаемым в этом письме вопросам?
0: Прочитала в прошлом году статью Галины Вольф «Нам 14 лет», и невольно появилась мысль. А что, если мы, читатели, попросим сотрудников редакции, помимо их большого труда, сделать нам, читателям, еще один подарок? То есть сделать на ваше 15-летие фотографию всех тружеников-сотрудников, как русского, так и немецкого алтаря, и поместить эту фотографию в обеих алтарях. Очень уж хочется вам в лицо посмотреть. Дорогие читатели, как вы смотрите на мою просьбу? Катарина Пена.
1: Причастные к изданию алтаря, дорогая сестра Катерина, Вы даже представить себе не можете, как их много за миновавшие 14 лет. В каждом номере по 50-60 авторов. Ни писателей, ни поэтов, фотографов, художников. Ведь мы не перепечатываем ниоткуда, кроме новостей, материалы. И они идут у нас, как бы с колес. Практически над каждым большим или маленьким письмом, рассказом, очерком мы можем написать, публикуется впервые. А мы, редакция, мы — это самая маленькая деталь в этой гигантской Божьей машине благовестия. Мы — это что-то вроде диспетчеров. Этот материал на первую страницу, этот — в накануне и так далее. Стоит ли нас отделять от всего механизма, вернее, выделять, обсоблять, даже немного возвышать, что ли? Думаю, не стоит. Алтарь – это не наша заслуга, а результат труда многих и многих. А главное, созданная газета благословляет самим Господом, потому и существует, потому и греет сердце.
0: Расставаться с вами я не могу и не хочу. Вы же стали моей дорогой семьей, а семьей счастливой и дорогой никто расставаться не хочет. Очень надеюсь, что снова буду встречаться с вами ежемесячно. Роза Ган.
1: Мы тоже рады, что вы с нами, дорогие наши читатели, не писатели. Дорогая наша читательская семья. Кто-то в нашей семье горит огнем Христовой любви. Кто-то еще чувствует себя неуверенно. Кто-то идет уверенным шагом и ведет за собой других. Разные мы. Но всех нас соединяет под своей милующей рукой Господь. Всех пожелавших остановиться и поднять глаза к небу, чтобы поднять, чтобы задуматься, чтобы найти спасение. Галина Вольф.

Христианский телетайп. Готовится опросник для сбора данных о религиозных организациях. Федеральная служба государственной статистики подготовит отдельный опросник для получения статистических данных о религиозных организациях. Об этом заявил глава ведомства Александр Суринов на расширенной коллегии Росстата, сообщает nefs.ru.com. По его словам, в 2012 году впервые проведено сплошное обследование некоммерческих организаций в целях формирования круга социально ориентированных некоммерческих организаций. В настоящее время существует проблема в получении статистической информации, в частности, от религиозных организаций. Учитывая, что выборочное обследование социально-ориентировочных некоммерческих организаций будет проводиться, начиная с 2013 года, данный вопрос надо решать безотлагательно, приводит слова Суринова Интерфакс. Суринов пояснил, что при проведении статистического обследования религиозных организаций в рамках обследования всех НКО нужно учитывать их специфику. Вопросы, по его словам, возникают следующие. Как оценивать доходы, так как часто речь идет о пожертвованиях? Как определить, используется наемный труд или волонтерский труд? В Судане арестованы христиане. О волне репрессий, начавшихся в конце прошлого года, сообщает Седмица со ссылкой на Christian Solidarity Worldwide. В результате были депортированы более 100 иностранных рабочих христианского исповедания. В течение последних двух недель были задержаны без предъявления обвинений более 50 христиан. Среди арестованных несколько лидеров общин, которых обвиняют в получении денег от зарубежных стран, включая Израиль. Давление на христианские общины в Судане значительно увеличилось после отделения преимущественно христианского Южного Судана в 2011 году. Президент Судана неоднократно заявлял, что конституция страны будет основана на исламском законе. В конце марта 2012 года власти поставили ультиматум христианам, приказав им в течение трех недель покинуть строго исламское государство Судан. В противном случае их будут рассматривать как иностранцев. Издана псалтирь на вепском языке. Издательство «Периодика», специализирующееся на издании книг, газет и журналов на национальных языках Карелии, выпустило псалтирь на вепском языке, сообщает Патриархия.ру. Перевод был подготовлен Институтом перевода Библии города Хельсинки. Эта же организация профинансировала публикацию книги тиражом в 1000 экземпляров. Уже изданы «Библия для детей», «Новый завет» на карельском и вепском языках, «Псалтирь» на ливиковском наречии, карельского языка. Вемпсы – это устаревшая чуть, малочисленный финно-угорский народ, живущий в Карелии, Вологодской и Ленинградской областях в России. Семью изгнали из деревни. В Лаосской глубинке семью местных жителей выживают из деревни после того, как они приняли христианство. 52-летний Сакьен и его жена Донг родились и выросли в селе Чумпой, провинция Атапы. Деревенский староста выселяет пару из их дома. Их единственная вина заключается в том, что они приняли чужую религию – христианство, утверждает Седмица, со ссылкой на Фидес. В настоящее время пара живет в соседнем селе Интеи, в строящемся здании христианской общины. Правозащитная организация Human Rights Watch, комментируя действия местных властей, отмечает –
что они совершенно противозаконны, поскольку Конституция не запрещает гражданам переход в христианство и просит вмешательства государственной власти с целью помочь семье христиан вернуться домой. Двое детей из семьи христиан-коптов находятся под следствием. Два ребенка из египетской семьи христиан-коптов находятся под следствием за оскорбление ислама. Согласно различным версиям, которые озвучила исламская сторона, дети-христиане якобы порвали страницы из Корана или даже помочились на них. Об этом сообщает Седмица со ссылкой на Christian Post. Они просто маленькие дети, и они действительно не понимают то, о чем вся эта суета. Они не могут еще даже понять различия между Кораном, Библией или любой другой священной книгой, сказал адвокат Карам Габриэль, который защищает в суде детей-христиан. Инцидент имел место в Бени-Суэфе, городе с населением 2030 тысяч человек, где в прошлом месяце мать и ее семеро детей были приговорены к 15 годам тюремного заключения за возвращение в христианство из ислама, который ранее приняла эта коптская христианская семья. «Мы были уверены, особенно после революции, что наш суд будет уважать право каждого человека выбирать религию, но, очевидно, суд полагается на нормы исламского шариата, и поэтому Надия была приговорена к 15 годам тюремного заключения», — сказал Юсуф Заки, глава Коптского альянса, по поводу недавнего судебного прецедента. Раздел ведет Катарина Гертель.

Богом Иисусом Христом. Своим сердцем воспряньте из густого тумана суеты каждодневной, в которой живем. Пусть в едином дыхании те молитвы сольются всех живущих на свете христианских детей, чтоб сердцам нашим не было тяжко и грустно от того, что мир гибнет в гордыне своей. Ожидая Христа, к нам грядущего в славе, вознесемся в молитвах, помня подвиг Его. В Гефсиманском саду Он себя нам оставил. На молитве один, рядом нет никого. Трижды Он попросил с Ним пришедших: «Не спите». Трижды Он обращался: «Подержите меня». Но, увы, не нашел сопричастия Спаситель. Он молился один, верность небу храня. Пусть же наше дыхание станет молитвой, постоянно сливаясь с молитвой Христа. Валентина Пермякова, Маматова, Казахстан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.
3: Могу ли я быть уверенным в спасении? Когда я покаялся, это было 8 лет назад. Я был уверен, что я спасен, а теперь не знаю.

0: вниманию всякого называющего себя именем Христа, 11-й выпуск аудиожурнала «Христианин сегодня». Этот выпуск мы посвящаем всем, кто не уверен в своем спасении. Он подготовлен специально как ответ на заданный нам вопрос, прозвучавший в эпиграфе настоящего выпуска. Если верующий, почему не уверен в спасении?
1: Если спасен, почему нет радости?
0: Не дерзость ли уверенность в спасении?
1: И может ли христианин быть уверенным в своем спасении?
0: Сегодня есть очень много дорогих детей Бога, которые живут в страхе и полной неуверенности относительно своего завтра. Когда им задаешь вопрос, если прервется сейчас ваша жизнь, где вы окажетесь, ответом многих бывает, как правило, пожимание плечами с перекошенным от страха и смущения лицом. Но что может придать сердцу уверенность? Что может избавить от страха его последствий? Что нужно сделать многим дорогим христианам для того, чтобы обрести мир своим сердцам? Ведь спасение – это дар, приобретенный совершенно бесплатно. Чего же не хватает многим для того, чтобы иметь этот подарок? Или, может быть, за него тоже должна быть уплачена какая-то цена? Все эти и целый ряд аналогичных вопросов могут возникать в сердцах верующих. Печально, что те, кто очень часто претендует на роль учителей и духовных наставников, обходят стороной или каким-то пассивным молчанием такой серьезнейший вопрос, как уверенность в спасении. Либо, что бывает не реже, искажают истину о спасении, представленную себе.

Священным Писанием, своими человеческими мнениями и суждениями, затмевая при этом вопрос уверенности в спасении и ввергая многие души в сомнения и депрессии. Кто бы ты ни был, дорогой слушатель, если ты однажды признал себя грешником перед Богом и покаялся перед Ним, если ты поверил в заступническую жертву Господа Иисуса Христа за тебя и получил рождение свыше, о чем обязательно засвидетельствует Дух Святой тебе, ты можешь и должен быть совершенно уверенным в своем спасении. Если ты не имеешь такой уверенности, то причина этому скорее лежит в твоей вере, в тебе самом. Об этом мы будем говорить в настоящем выпуске журнала.

0: Фух, едва успел. Хорошо, что бежал.
1: Разместившиеся в купе пассажиры внимательно наблюдали за только что вошедшим, изрядно запыхавшимся мужчиной.
2: Вы очень быстро бежали,
1: сказал сидевший у окна пассажир.
0: Да, и стоило бежать. Этим я выиграл целых 4 часа.
3: Выиграно 4 часа. 4 часа на земле достойны были стольких усилий. Насколько больших затрат и усилий достойна вечность? Ведь вечность не 4 часа.
4: Вечность не месяц, не 2. Вечность не год и не 10. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.
5: Вечность.
6: Как много сегодня умных, дальновидных, отлично заботящихся о земных интересах людей, но по отношению к предлежащей вечности, остающихся совершенно слепыми и безучастными. Несмотря на бесконечную любовь Бога к беспомощным грешникам, которая открылась на Голгофе, несмотря на явную ненависть Бога ко греху, несмотря на короткое жизненное пребывание человека здесь на земле, несмотря на ужасы загробного суда и предстоящее впоследствии воскресение для невыносимых страданий и раскаяние о том, что оказался на стороне ада, той утвержденной великой пропасти по собственной своей вине, и все же, несмотря на все это, естественный человек спешит к этому ужасающему концу так беспечно, точно нет ни Бога, ни смерти, ни суда, ни неба, ни ада. Если ты, дорогой слушатель, один из таковых, то пусть всемогущий Бог окажет в этот момент милость твоей душе, да откроет он глаза твои, когда ты слушаешь эти аудиостраницы, чтобы ты познал твое опасное положение, потому что ты стоишь на скользком краю пропасти бесконечных мук, готовый поглотить тебя. О, друг, веришь ли ты или нет, твое неверие никак не изменяет твоего положения, которое поистине отчаянное, не отталкивает дольше от себя мысль о вечности. Много правды заключается в испанской поговорке.
7: Дорога «еще успею» приводит в город никогда.
6: Прошу тебя убедительно, возлюбленный Богом слушатель, не ходи дольше по подобной дороге, ибо
7: теперь день спасения.
6: 2 Коринфянам 6:2. Но, может быть, скажет кто-нибудь, я совсем не равнодушен к тому, что касается спасения моей души. Мое затруднение заключается более в неуверенности о получении спасения. Любезный слушатель, позволь сказать тебе, как равнодушие, так и неуверенность – дети одного отца, а именно неверия. Первое происходит от неверия в существование греха, а второе – от неверия в дарованное Богом для людей спасение. Этот выпуск журнала специально предназначен для тех душ, которые желают быть вполне и непоколебимо уверенными в своем спасении. Можно легко понять твою душевную нужду и быть совершенно убежденным в том, что чем серьезнее ты озабочен этим крайне важным вопросом, тем большим будет твое желание увериться в том, что ты действительно навеки спасен. Ибо
7: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?

0: ушел в плавание. Получена весть, что корабль, на котором он плыл, потерпел крушение у берегов другой страны. Кто может описать сердечные мучения отца, которые вносят в сердце неопределенность в судьбе сына? До тех пор, пока он не узнает из верного источника, что сын его спасен и благополучен.
1: Другой пример. Допустим, ты находишься далеко от дома в темную зимнюю ночь, дорога тебе совершенно незнакома. У перекрестка ты спрашиваешь у встретившегося тебе прохожего относительно дороги в город, которого ты желаешь достичь. А он отвечает тебе, что ему кажется, что вот это настоящая дорога, и он надеется, что ты, идя по ней, может быть, достигнешь цели. Удовлетворят ли тебя слова «кажется», «надеюсь» или «может быть»? Несомненно, нет. Тебе необходимо иметь уверенность в этом, или же каждый шаг, который ты сделаешь, будет удалять тебя от цели. Поэтому неудивительно, что есть люди, которые не могли ни есть, ни спать до тех пор, пока колебался как бы на чаше весов вопрос о вечном спасении их души.
0: Потерять имущество – это много. Потерять здоровье – еще больше. Но потерять свою душу – это такая потеря, которую никогда никакой человек восстановить не сможет.
2: Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?
1: Матфея 16:26.

0: В вопросе спасения, как и во многих других вопросах, есть некоторые позиции, определенные Писанием, которые обязательно необходимо уяснить себе и постоянно помнить. С благодатной помощью Духа Святого мы желали бы сейчас указать на них. Первое – путь, которым приобретается спасение. Второе – уразумение или понимание спасения. И третье – радость спасения. Я думаю, мы увидим, что эти три понятия, находящиеся в теснейшей связи между собой, все-таки стоят на различных основаниях, и вполне возможно, что душа знает путь ко спасению, но не имеет уверенности в своем личном спасении. Или же опять знает, что она спасена, но не во всякое время испытывает ту радость, которая сопровождает такое знание. Прежде всего, мы хотим вкратце говорить о пути спасения. Давай, дорогой друг, вместе откроем Библию и прочитаем внимательно Исход 13.13. Ты слышишь здесь слова из уст сущего.
1: «А всякого из-за слов, разверзающего утробу, заменяй агнца, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай».
0: Теперь мы с тобой, любезный слушатель, осуществим путешествие во времени примерно на 3000 лет назад и представим себе следующее зрелище. Два человека, священник Бога и бедный израильтянин, заняты серьезным разговором. Станем рядом с ними и послушаем, о чем они говорят. Волнение их обоих указывает на глубокую серьезность и важность дела. Предметом их разговора служит маленький осленок, стоящий рядом с ними.

0: Я пришел, чтобы узнать, нельзя ли на этот единственный раз сделать в мою пользу милостивое исключение. Это слабое маленькое существо — перворожденный моей ослицы. Я прекрасно знаю, что в законе Бога относительно него сказано, но я все же надеюсь, что, может быть, мне будет оказано милосердие, и жизнь осленка будет сохранена. Я очень бедный муж в Израиле, и мне крайне тяжело лишиться этого маленького осленка.
1: Однако, закон сущего прост и ясен. Всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его. Где агнец?
0: Ах, у меня нет агнца.
1: Тогда ступай, купи и возвратись, иначе осленок будет убит. Другого выхода нет. Должен умереть агнец или осленок.
0: Тогда вся моя надежда потеряна, ибо я очень беден, чтобы купить агнца.

0: Во время этого разговора к ним подошел еще третий человек, и, услышав грустное сообщение бедного израильтянина, ласково обращается к нему и говорит:
1: «Ободрись, я могу помочь твоему горю. У нас дома имеется маленький ягненок. Он вырос в нашем стаде, агнец без пятна и порока. Никогда не отдалялся он от дома, пользовался любовью всех домашних. И этого агнца я приведу».
0: С этими словами он спешит подняться к себе домой на гору. Вскоре после этого мы видим, как он нежно ведет красивое маленькое существо вниз по обрыву. И вот агнец и осел стоят рядом. Затем агнца привязывают к жертвеннику, его кровь проливается, и огонь пожирает его. Тогда священник, являющийся исполнителем справедливых требований Бога, обращается к бедному человеку и говорит:
2: «Теперь ты спокойно можешь взять своего маленького осленка домой. Убивать его не надо. Агнец умер вместо осла, поэтому осел законным образом свободен. Благодари за это твоего благодетеля».

0: «Бедная удрученная душа! Не видишь ли ты в этом прообразе картину спасения грешника самим Богом? Его справедливость требовала твоей смерти за грех, праведный суд на твою виновную голову. Единственный выход был в смерти такого заместителя, который бы в совершенстве удовлетворил Бога. Агнец умер вместо осла, поэтому осел законным образом свободен». Ты не мог найти помощи для себя, но в лице своего возлюбленного сына Бог сам нашел себе Агнца.
1: «Вот Агнец Божий», —
0: говорит Иоанн Креститель своим ученикам, когда видит идущего к нему Иисуса, святого и непорочного.
1: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира».
0: После сего он пошел на Голгофу, как Агнец, идущий на заклание. И там он,
1: чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за неправедных.
0: 1 Петра 3:18.
1: «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».
0: Римлянам 4:25. Бог не уступает ни одной йоты своих справедливых святых требований, оправдывая грешника, то есть освобождая его от всякой вины, коль скоро тот поверит в Иисуса.
1: «Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса».
0: Римлянам 3:26. Благословен Бог за такого спасителя и такое спасение. Дорогой слушатель, веришь ли ты в Сына Бога?
1: «Да», —
0: отвечаешь ты, —
1: «я, как бедный проклятый грешник, нашел в нем того, кому я могу смело довериться. Я верую в него».
0: Теперь я могу тебя уверить, что полное достоинство его жертвы и смерти, согласно оценке Бога, вменяется тебе так, как будто ты все это сам совершил. О, какой чудный путь спасения! Не велико ли, не великолепно ли, не божественно ли, достойное самого Бога, соединенное в одно, то, что удовлетворяет сердце Бога полной любви, слава Его дорогого Сына и спасение грешника. Какое слияние благодати и славы! Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, предопределивший Своему единородному, возлюбленному Сыну совершить этот чудный подвиг и принять всю похвалу для того, чтобы ты и я, мы, бедные, обремененные грехом существа, веруя в Него, получили все благословение и наслаждались бы блаженным общением с Ним, благословляющим вовеки.
1: «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе».
0: Псалом 34:3 или 35:4. Но, может быть, ты все же спросишь,
2: что же служит причиной тому, что хотя я себе и своим усилиям не доверяю и всецело полагаюсь на Христа и Его дело, я, однако, уверенности в своем спасении не имею. То, что я чувствую один день, дает мне уверенность, что я спасен. На другой же день эта уверенность и даже надежда исчезает. И я подобен носимому бурей кораблю, не имеющему почвы, куда бросить якорь.
0: Вот в этом-то и заключается твоя ошибка. Слышал ли ты когда-либо о капитане, который бы пытался найти почву или что-то незыблемое, прочное, для укрепления якоря на самом корабле? Никогда. Всегда укрепляют якоря вне корабля. Возможно, тебе совершенно ясно, что смерть Христа есть единственное основание твоего спасения. Но ты думаешь, что уверенность дадут тебе твои чувства. Давай еще раз возьмем вместе Библию и посмотрим, как Бог дает человеку уразумение спасения.

0: Раньше, чем ты откроешь стих, который я попрошу тебя рассмотреть очень внимательно, так как он говорит о том, каким образом верующий может знать, что он имеет жизнь вечную, позволь мне прочитать тебе его в извращенном виде, в котором его часто представляет себе воображение человека.
1: «Эти радостные чувства я дал вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что имеете жизнь вечную».
0: Теперь открой свою Библию в то время, когда ты только что слышанное сравниваешь с благословенным и непреложным словом Бога. Да даст он тебе от всего сердца сказать с Давидом:
2: «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю».
0: Псалом 119 или 118, 113 стих. Только что неправильно приведенный стих находится в первом послании Иоанна 5:13 и гласит так:
2: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную».

0: Давай еще раз вернемся во времени, теперь к тому моменту истории, когда сыны Израиля должны были покинуть Египет. Как могли первородные сыновья тех тысяч в Израиле иметь уверенность, что они в ночь Пасхи и суда над Египтом будут спасены? Войдем в один из домов и послушаем их разговор. В первом доме, в который мы вступаем, находим их всех дрожащими от страха и волнения.
1: «Что за причина, что вы все такие бледные и дрожащие?»
0: Спрашиваем мы, и старший сын сообщает нам, что ангел смерти пройдет в эту ночь по стране, и что он не совсем уверен в своей безопасности.
2: «Когда истребитель пройдет мимо нашего дома, и ночь суда минует, тогда я буду знать, что я спасен. Но до тех пор я совершенно не знаю, как мне в этом быть уверенным».
0: В соседнем доме говорят, что уверенность в своем спасении они считают высокомерием.
3: «Все, что я в течение этой долгой смутной ночи могу сделать, это надеяться на спасение».
1: «Да?»
0: – спрашиваем мы.
1: «Но разве Бог Израиля не принял мер к сохранению своего народа?»
3: «Конечно, и мы воспользовались его средством для нашего спасения, кровью незапятнанного и непорочного годовалого Агнца, надлежащим образом помазаны косяки дверей. Но мы все же еще не совсем уверены, что это послужит нам полной защитой».
0: Оставим этих сомневающихся, печальных людей и войдем в следующий дом. Какая поразительная противоположность открывается здесь нашим взором. Мир Бога почиет на каждом лице. Все они стоят, опоясав чресла свои, и имея посохи в руках, поспешно съедают испеченного на огне Агнца.
1: «Постойте, что может означать такой невозмутимый покой в эту ужасающую ночь?»
0: – спрашиваем мы.
4: «Ох!»
0: – говорят они все.
4: «Мы ждем только приказа об отправлении в путь, и тогда скажем мы жестокому бичу погонщика и всей рабской работе Египта последнее прощай».
1: «Но, постойте, разве вы забыли, что это ночь суда над Египтом?»
4: «Это мы хорошо знаем, но наш первородный сын в безопасности. Кровью помазаны косяки дверей по воле Бога».
1: «Но это самое было совершено рядом, в соседнем доме»,
0: — возражаем мы.
1: «Но те все же несчастны и не имеют уверенности в своей безопасности».
3: «Да»,
0: — гласит твердый ответ перворожденного.
3: «Но мы имеем больше, чем помазание косяков дверей кровью. Мы имеем непреложное слово Бога относительно нее. Бог сказал:
4: «Когда увижу кровь, я пройду мимо вас».
3: Бог удовлетворяется кровью, и мы покоимся, удовлетворенные Его словом. Кровь сохраняет нас, слово же Бога дает нам уверенность».

0: Могло ли что-нибудь дать нам большее спасение, чем кровь, или большую уверенность, чем Его Слово? Ничто, ничто никогда. Дорогой слушатель, позволь мне предложить тебе вопрос. Какой из этих трех домов был, по твоему мнению, в большей безопасности? Скажешь ты третий, в котором все имели такой мир? Нет, ты ошибаешься. Все одинаково безопасны. Их спасение зависит ведь от того, как думает Бог относительно крови снаружи на дверях, а не от тех чувств, которые в доме.
1: Когда увижу кровь, я пройду мимо вас.
0: Если ты хочешь иметь уверенность в спасении для себя, тогда не прислушивайся к изменчивому свидетельству твоих чувств, а держись истинного свидетельства Слова Бога.
1: Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную.
0: Евангелие по Иоанну 6:47. Многие бедные души находятся в печальном состоянии, бросаемые то туда, то сюда, вследствие смятения мыслей и чувств своего собственного обманчивого сердца. И только принятие Слова Бога, именно как Слово Бога, ставит уверенность на место сомнений. Когда Бог говорит, мы должны верить, возвещает ли Он о проклятии неверующего или о спасении верующего?
1: Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах.
0: Псалом 119 или 118 в синодальном издании, 89 стих. Для верующего Слово Бога означает все.
1: Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит?
0: Числа 23:19.

под землю звездами, ну какое дать еще знамение, чтобы ты мольбы оставил слезные, чтобы бросил ты свои сомнения? Разве написать по небу синему буквами огромными, горящими? Но ведь у тебя в ладонях Библия, подпись кровью Сына, настоящая. Разве громом потрясти вселенную, подтверждая «Да, спасен!» раскатами? Нет, послушай, ночью на коленях, как с креста стекает кровь,

0: тебе знамение, если ты, дитя, не веришь мне?
1: Но каким образом могу я быть уверенным, что у меня правильная вера?
2: Очень часто слышим мы такое проявление сомнения. На этот вопрос есть только один ответ. Есть ли у тебя доверие к Сыну Бога? Здесь вопрос не в величине веры, а в надежности личности, которой человек доверяется. Один человек хватается за Христа, как утопающий за спасательный канат. Другой касается только края одежды его. Но грешник, подобный первому, ни на одну черту не находится в большей безопасности, чем последний. Они оба сделали одно и то же открытие, а именно увидели полную неблагонадежность всего того, что касается нашего спасения вне Христа. Христу же они могут всецело довериться, твердо положиться на Его Слово и покоиться в мире вечного действия Его совершенного дела. Это значит в Него верить.
1: «Истинно, истинно говорю вам, верующие в Меня имеет жизнь вечную».
2: Евангелие по Иоанну 6:47. Дорогой слушатель, твое доверие не зиждется на деле твоего исправления, в твоих религиозных обычаях, в твоих благоговейных религиозных чувствах, в твоем моральном воспитании, начиная с детства и тому подобном. Ты можешь иметь сильнейшую веру в одну или во все из только что названных вещей и между тем навеки погибнуть. Не обманывай себя мнимым плотским исправлением. Слабейшая вера во Христа спасает навеки, в то время когда сильнейшая вера во что-нибудь другое есть только результат обманутого сердца. Что можно сравнить с искусственным прикрытием, сделанным из богатой листвы, которое враг распростер над бездной вечной погибели. Бог просто представляет тебе в благой вести Евангелие Господа Иисуса Христа и говорит:
1: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Которому Мое благоволение».
2: Ты можешь, говорит Он, с полным доверием полагаться на Его сердце. Своему же сердцу ты не можешь верить безнаказанно.
1: Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.
2: 1 Иоанна 5, 9-10.
1: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность».
2: Римлянам 4:3. Однажды опечаленная душа сказала:
3: «Я не могу верить».
2: На что последовал очень мудрый ответ:
3: «Действительно? Кто это такой, кому вы не можете верить?»
2: Это объясняло все. Бедняга смотрел на свою веру как на нечто особенное, что он должен в себе чувствовать относительно своего спасения, тогда как вера не всматривается в себя, а устремляет взор на живую личность Христа и Его совершенное дело, спокойно принимая свидетельство Бога. Взор, устремленный на Иисуса, приносит внутренний мир. Если человек направляет свое лицо к солнцу, то его собственная тень находится позади него. Ты не можешь одновременно рассматривать себя и прославленного Христа на небесах. Итак, мы видели, что благословенная личность Сына Бога внушает нам доверие. Его совершенное дело – это навеки мое спасение. Свидетельство же Слова Бога, относящееся к тем, которые веруют в Него, делает меня непоколебимо уверенным. Я нахожу во Христе и Его деле путь спасения, а в Слове Бога – уверенность в спасении.
4: Но если я спасен, скажет, может быть, мой слушатель, почему тогда мое состояние так переменчиво? Я так часто теряю радость и утешение, и такой же несчастный и удрученный, как и до моего обращения.
2: Это приводит нас к третьему вопросу – о радости спасения. Ты познаешь из Слова Бога, что, будучи спасен делом Христа и имея через Его Слово уверенность в спасении, ты сохраняешься в утешении и радости Духом Святым, который живет в каждом верующем. Но ты также должен помнить, что каждому спасенному еще свойственна плотская природа, то есть злая натура, которая в нем, как в естественном человеке, явилась вместе с рождением и проявлялась уже тогда, когда он еще грудным младенцем лежал на коленях своей матери. Дух Святой верующим противодействует плоти, и всякое действие ее оскорбляет Святого Духа, будь это намерение, слово или дело. Когда верующий ведет достойный Господа образ жизни, Дух Бога воспроизводит в душе благодатный плод – любовь, радость, мир и так далее. Галатам 5:22. Когда же он живет по плоти, ходя по путям мира, Дух Святой оскорбляется, и его плод в большей или меньшей мере будет отсутствовать. Благодарение Богу, дело Христа никогда пасть не может. Оно устоит вовеки, и с Ним вместе наше спасение. Но иначе обстоит дело с нашим хождением. Оно может пасть. Если ваше хождение неверно, будьте бдительны, ибо это возможно, то и ваша радость исчезнет. О первых учениках говорится в Деянии апостолов 9:31, что они ходили в страхе Господнем при утешении от Святого Духа. И еще говорится в Деяниях апостолов 13:52, что ученики исполнялись радостью и Духа Святого. Моя духовная радость, как спасенного, будет расти или умаляться в зависимости от правильности моего духовного хождения. Видишь ли ты теперь свою ошибку, дорогой слушатель? Ты смешивал духовную радость с уверенностью в своем спасении, как имеющих одно значение, между тем, как это две совершенно различные позиции. Если ты угождением похотям плоти, невоздержанием, мирскими увлечениями и тому подобное оскорбил Духа Святого и утратил радость, то вместе с этим терялась и твоя уверенность в спасении. Итак,
1: твое спасение основано на деле Христа, совершенном для тебя. Твоя уверенность покоится на Слове Бога, обращенном к тебе. Твоя радость сохраняется тогда, когда Дух Святой не оскорблен в тебе.
2: Если ты, как дитя Бога, несоответствующими поступками оскорбляешь Святого Духа, то твое общение с Отцом и Сыном на время прекращается. И лишь тогда, когда ты осудишь и исповедуешь свой грех, радость общения восстанавливается. Положим, твой ребенок в чем-нибудь провинился. Имеющие детей очень часто с этим сталкиваются. По его лицу сразу видно, что такое случилось. Полчаса назад он радовался, гуляя с тобой по саду, любовался, восхищался и наслаждался тем же, чем и ты. Другими словами, он имел полное общение с тобой. Его чувства и наклонности были в одной гармонии с твоими. Но теперь все изменилось, и он, как упрямый, непослушный ребенок, стоит в углу. Картина полная жалости. После раскаяния и сознания в своем дурном поступке, ты простил его, но гордость и упрямство держат его еще рыдающим в углу. Где теперь та прежняя радость, которая была полчаса назад? Совершенно исчезла. Почему? Потому что общение между тобой и ребенком прервано. Что же случилось с родственными отношениями, существовавшими между вами полчаса назад? Прервались ли они так же? Конечно, нет. Родство зависит от рождения, общение же от поведения. Но спустя несколько минут ребенок выходит из своего угла, покорно и с сокрушенным сердцем открывая все сначала до конца. И ты видишь, что ему ненавистны непослушание и упрямство точно так же, как ненавидишь их и ты. После этого ты обнимаешь его и целуешь. Радость ребенка опять восстановлена, так как восстановилось общение с тобой. Когда Давид тяжело согрешил в деле с женой Урия, он не говорил:
1: «Возврати мне спасение твое»,
2: но
1: «Возврати мне радость спасения твоего».
2: Псалом 51:12 или 50:14 в синодальном издании. Позволь мне представить тебе картину немного нагляднее. Положим, в то время, когда твой ребенок стоит в углу, вдруг раздается крик:
1: «Дом в огне!»
2: Что сделалось бы с ребенком? Оставлен был бы он стоящим в углу, чтобы погибнуть в горящем провалившемся доме? Невозможно. Вероятнее всего, что он был бы вынесен тобою первым. Ты очень хорошо знаешь, что любовь родственная есть одно, радость же общения совершенно другое. Если верующий согрешает, то общение на время прерывается и радость исчезает. До тех пор, пока он не придет с сокрушенным сердцем к Отцу и исповедует грехи свои, и тогда, полагаясь на Слово Бога, он знает, что ему опять прощено, ибо Слово Бога говорит об этом ясно.
1: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
2: 1 Иоанна 1:9. Поэтому, дорогое дитя Бога, всегда помни эти две вещи.
1: Ничего нет более крепкого, чем узы родства, и ничего нет более нежного, чем связи общения.
2: Все соединенные силы земли и ада не могут расторгнуть первое, в то время как нечистое побуждение или пустое слово могут нарушить второе. Если настал для тебя час печали, смирись перед Богом, осмотри свои пути. И если вор, который украл твою радость, открыт, то привлеки его сейчас же к свету. Исповедай твой грех Богу Отцу и осуди самым беспощадным образом твое небдительное состояние души, которое беспрепятственно впустило вора. Но не смешивай никогда твое спасение с твоей радостью. В Впрочем, не думай никогда, что суд Бога судит грех верующего хоть на йоту снисходительнее, чем грех неверующего. У него нет двоякого отношения к греху, и он не мог бы пройти мимо греха верующего, чтобы не осудить его так же, как он не мог бы не заметить греха ненавистника, отвергающего его возлюбленного сына. Но большая разница существует между обоими, а именно, грехи верующего все открыты перед Богом и все возложены были на дарованного им Агнца, когда он висел на Голгофском кресте. И там, раз и навсегда, была предъявлена и уничтожена вина греха таким образом, что суд пал на святого заместителя, вместо того, чтобы пасть на верующего.
1: Он грехи наши сам вознес телом своим на древо.
2: Первое послание Петра 2:24. Напротив, отвергающий Христа должен нести сам свои грехи вечно в озере огненном. Таким образом, если спасенный впадает в согрешение, против него не может быть возбуждено обвинение за грех, так как судья сам раз и навсегда уничтожил его. Но вопрос относительно общения поднимается внутри него Святым Духом каждый раз, когда он оскорбляет Духа. Позволь мне представить тебе в заключение другую картину. Прекрасная лунная ночь. Полная луна сияет больше, чем обыкновенным серебристым блеском. Некто, не отводя глаз, смотрит в глубокий тихий пруд, которым отражается лунный свет, и говорит стоящему рядом другу:
3: «Какая сегодня красивая, светлая и полная луна! Как тихо и величественно плывет она по небу!»
2: И только он перестал говорить это, как вдруг неожиданно маленький камешек падает в пруд, после чего смотревший туда восклицает:
3: «Увы, луна разбита вдребезги, и куски ее перемешались в полном хаосе!»
2: «Какое безумие!» — скажешь ты. «Подними взгляд кверху, луна ни на йоту не изменилась, но поверхность воды в пруде, в котором она отражается, взволновалась». Дорогой верующий слушатель, примени это на практике. Пруд – это твое сердце. Если не дается в нем место злу, Святой Дух берет от Христа и открывает тебе Его славу и достоинство для твоего утешения и радости. Но как только нечистое побуждение появляется в твоем сердце, или пустое слово неосужденным исходит из твоих уст, Дух Святой начинает волновать пруд, твои радостные опыты рушатся, и беспокойство и тревога появляются в твоем сердце до тех пор, пока ты не исповедаешь свой грех перед Богом сокрушенным Духом. И как только ты это сделаешь, спокойная, сладкая радость общения в тебе опять восстанавливается. Но если твое сердце все так же беспокойно, то мне хочется спросить тебя, изменилось ли дело Христа? О нет, тогда и твое спасение не изменилось. Изменилось ли слово Бога? Также нет. То не потерпело изменений и уверенность в спасении. Но что же тогда изменилось? Изменилось действие Духа Святого в тебе, и вместо того, чтобы брать от слов Христа и наполнять твое сердце чувством Его достоинства, Дух Святой теперь оскорблен, будучи принужден оставить первое для того, чтобы наполнить тебя чувством твоего греха и недостойности. Он отнимает утешение и радость, которые ты имеешь, пока зло, которое Он осуждает и которому противостоит, ты также со своей стороны не осудишь и не устранишь. И если это сделано, то твое общение с Богом опять восстанавливается. Да даст же нам Господь, чтобы мы ревностно старались жить по воле Бога и не оскорбляли Духа Его,
1: которым мы запечатлены в день искупления.
2: Ефесянам 4:30. Дорогой слушатель, как бы слаба твоя вера ни была, будь уверен в том, что тот один, которому ты доверился, никогда не изменится.
1: Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же.
2: Евреям 13:8. Дело, которое он совершил, тоже никогда не изменится.
1: Что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить.
2: Екклесиаст 3:14. Слово, которое он изрек, также никогда не будет изменено.
1: Засохла трава, и цвет ее опал, но слово Господне пребывает вовек.
2: Первое послание Петра 1:24-25. Итак, предмет христианской веры, основание христианского спасения, фундамент уверенности христианина одинаково и вечно неизменны.
1: Принявший его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен.
2: Евангелие по Иоанну 3:33.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход. Глава 23. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа. Остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. 3 раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива. Ибо воном ты вышел из Египта, и пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра.

начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет к тебя камареям, хитеям, ферезеям, хананеям, евеям и иевусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей сей земли и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. Глава 24. И Моисею сказал он: «Взойди Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другою половиною окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых. И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное.
И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал: «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору. И слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день возвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Глава 25. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, и червленную, и весон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева ситим. Длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя. И обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его: 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим 6 и обложи их золотом. И вложи 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть 6 и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов. Чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою,
посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. О всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. И сделай стол из дерева сетим, длиною в два локтя, шириною в локоть и вышиною в полтора локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец. И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него четыре кольца золотых, и утверди кольца на четырех углах у четырех ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева сетим и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими. Из золота чистого сделай их. И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его. Три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его, и яблоко под другими двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями его. Яблоки и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми сими принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Глава 26. Скинию же сделай из 10 покрывал крученого весона, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работой. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петель сделай у одного покрывала, и 50 петель на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И соедини 5 покрывал особо,
и шесть покрывал особо. Шестое покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петель на краю крайнего покрывала для соединения его с другим, и 50 петель на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных и вложи крючки в петли и соедини покров, чтоб он составлял одно. А излишек остающихся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывал скинии на локоть с одной и на другой стороны пусть будет свешен по бокам скинии, с той и другой стороны для покрытия ее. И сделай крышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих. И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли. Длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу. И под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий. 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его. И 20 брусьев для другой стороны скинии к северу. И для них 40 подножий серебряных. 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев. И 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут. И так будет 8 брусьев, и для них серебряных подножий 16, 2 подножия под один брус, и 2 подножия под другой брус. И сделай шесты из дерева ситим, 5 для брусьев одной стороны скинии, и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев задней стороны сзади скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом. И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе, и сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона. Искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на 4 столбах из ситим, обложенных золотом, с золотыми крючками на 4 подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых, и поставь стол вне завесы, и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне, и сделай завесу для входа в скинию из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона узорчатой работы, и сделай для завесы 5 столбов из ситим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных. Глава 27. И сделай жертвенник из дерева ситим длиною 5 локтей
и шириною 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный, и вышиною 3 локтей. И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки из меди, и сделай на сетке на 4 углах ее 4 кольца медных, и положи ее по окраине жертвенника внизу, так, чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева сетим, и обложи их медью. И вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его. Сделай его пустой внутри, дощатый. Как показано тебе на горе, так пусть сделаю. Сделай двор скинии. С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть из крученого весона длиною во 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы 100 локтей длиною, столбов для них 20, и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10, и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей, к одной стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3, и подножий для них 3. И к другой стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3, и подножий для них 3. А для ворот двора завесов 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и крученого весона узорчатой работы, столбов для нее 4, и подножий к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50. Высота 5 локтей. Завесы из крученого весона, а подножие у столбов из меди. Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней, и все колья ее, и все колья двора из меди. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освящения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания вне завесы, которая пред ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Многие люди оправдывают свое неверие в Бога тем, что Бога-то они не видели, значит, его и не существует. Говорят, что космонавты даже в космосе не обнаружили его присутствие. Мы, христиане, знаем, что Бог есть Дух, а Дух, конечно же, видеть нельзя. Но даже если бы Бог пожелал показаться людям, ему не стоило бы никакого труда принять видимый облик и явить себя людям. Каков был бы результат? Вы думали когда-нибудь над этим? Мы ведь знаем, согласно описанию Библии, что Бог свят, и грешник не может находиться в присутствии святого Бога даже краткий миг. Поэтому Бог из-за любви своей к человечеству не является ему открыто. Представляете, из-за любви можно скрываться, если это присутствие причинит боль или повредит любимому. Ведь еще до того, как люди совершили грех, они могли находиться в присутствии Божьем, даже имели непосредственное общение с Ним. Адам и Ева разговаривали с Богом в Эдемском саду. Мы не знаем, принимал ли Бог, приходя к ним, какой-то видимый облик, или они сами способны были видеть его духовную сущность духовными очами. Мы этого не знаем. Но Библия нам говорит, что они видели лицо его. А когда согрешили, то начали прятаться, так как не могли смотреть на него. Прошли годы, необходимость человека видеть Бога или хотя бы ощущать каким-то образом его присутствие не исчезала. И Бог пошел навстречу человечеству. Он повелел старейшинам израильского народа построить скинию, специальное место, где бы человек мог встречаться с Богом. Это нечто отдаленно напоминающее собой наш храм, по своей сущности, конечно, не по форме. Замысловато украшенная и богато декорированная скиния напоминала собой невозможность примитивным человеческим разумом понять Бога. А целая система ритуалов, включающих в себя очищение тела посредством воды и души посредством жертв животных, еще раз показывала, как далеко стоит грешный человек от праведного и святого Бога. Перечитывая эти библейские места еще и еще раз, осознаешь, как необходимо, как важна и драгоценна была для нас жертва Христа, сделавшая наш доступ к Богу таким простым. Как написано в послании к евреям в 10 главе. «Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, — говорится об Иисусе, — принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Но вернемся к скинии, к 24 главе книги «Исход». Слово доктору МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на третьем стихе 24 главы книги «Исход», в которой говорится о том, что израильтяне отвечают утвердительно на вопрос Бога о том, хотят ли они получить Его заповеди и Его закон. Можно только удивляться тому, как заблуждался Израиль. Но мне гораздо более удивляет то, что и сегодня очень многие уверены, что живут по закону. Те, кто уверен, что они выполняют все требования Бога, заблуждаются. И это ужасно. Восьмой стих первой главы первого послания Иоанна говорит нам: «Если говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас». Вы не обманете своих соседей, свою жену или мужа, членов своей семьи, но вы даже без тени смущения обманываете самих себя. Говоря, что вы не грешите, вы обманываетесь. Можно было бы подумать, что человек, говоря, что он не грешит, оказывается правдив хотя бы отчасти. Но Иоанн говорит, что в таком человеке истины нет вообще. Кому это непонятно, тот может еще раз прочесть об этом уже в 10 стихе. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Здесь Иоанн утверждает, если вы говорите, что не грешите, то тем самым вы делаете лжецом Бога. Друзья мои, Бог не лжец, и ни в коем случае не стоит представлять его таковым. Лучше всего не хвастаться своей добродетелью. Подумать только, как высокомерны были дети Израилевы, когда сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем». Вы, однако, сами вскоре увидите, что они не сделали всего, что сказал им Господь. Давайте обратимся теперь к 24 главе книги «Исход» и прочитаем стихи с 4 по 7. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половиною окропил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». Эти израильтяне, как видим, были очень самоуверенными людьми. Они и вправду были уверены, что могут соблюдать закон Божий, а это худшее из заблуждений. Они пообещали, что будут подчиняться Богу, но не смогли этого сделать. Природный, плотский человек уверен, что может радовать Бога, но это не так. Ни вы, ни я не можем быть угодны Богу просто потому, что ни один человек не может выполнить все требования закона Божьего. Мы забываем, что все мы принадлежим к окончательно испорченной человеческой расе. И если вы сомневаетесь в этом, то оглянитесь вокруг, и вы увидите творящееся кругом беззаконие. Вы увидите грех, беспорядок, неверие и безбожие повсюду. Бог абсолютно прав, когда в 10 стихе 3 главы послания к римлянам говорит: «Нет праведного ни одного». В современном обществе грех и зло называют добром. Пророки предупреждали, что такой день грядет. И вот он настал. Далее я читаю 8 стих. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Перед тем, как дать израильтянам закон, Бог окропляет их кровью, чтобы они знали, что должны принести жертву. 22 стих 9 главы послания к евреям говорит: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Бог много раз еще повторит эти слова. Мы должны отказаться от жизни и заплатить кровью, прежде чем кто-либо из нас попадет на небеса. Прочтем теперь о том, как Моисей поднимается на гору Синай. Вот 9 и 10 стихи. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева. И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». Фразу «и видели Бога Израилева» необходимо правильно понять в свете всего Писания. На самом деле никто не видел Бога, потому что Бог есть Дух. 18 стих 1 главы Евангелия от Иоанна говорит нам: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Израильтяне видели лишь образ Бога. Я искренне сомневаюсь, что мы когда-нибудь во всей вечности увидим Бога Отца. самым близким образом Отца, доступным для нас, будет Иисус Христос, который вполне удовлетворит наши сердца. Все, что нам известно сегодня об Отце, известно через Его Сына. Я не знаю, как Бог-Отец выглядит, что Он чувствует, что думает, потому что Бог сказал нам в 8 и 9 стихах 55 главы книги пророка Исаия: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Однако Иисус Христос открыл нам Бога. Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и 70 из старейшин Израилевых видели не Бога Отца, а Его образ. Прочтем теперь 11 стих. «И Он не простер руки Своей на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога, и ели, и пили». В этом стихе, как и в предыдущем, они видят образ Божий. Позже Моисей попросит, чтобы ему позволили увидеть Бога, ибо он видел только его образ. И Филипп в 8 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна молил о том, чтобы ему показали Отца. «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». А в следующем 9 стихе Господь отвечает ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Чтобы увидеть Бога, друзья мои, вам необходимо встретиться с Иисусом Христом. Мне приходилось слышать, как некоторые верующие свидетельствовали о том, что они после своего обращения ко Христу сразу оказывались в присутствии Бога. На самом деле мы не можем прийти прямо к Богу. У нас есть посредник. В 5 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею говорится: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Таким образом, вы видите, что мы можем прийти к Богу только через посредника – Иисуса Христа. Христос – это тот Искупитель, который был так нужен Иову. Об этом эпизоде мы читаем в книге Иова, глава 9, стих 33. Одной своей рукой Христос берет руку Отца, другой – нас, и таким образом соединяет нас с Богом. Мы должны хорошо понимать, что самим нам не дано приходить к Богу Отцу. Прочтем теперь 13 стих. «И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию». Как видим, Иисус Навин стал все чаще появляться в повествовании. Бог готовит его к тому, чтобы он стал преемником Моисея. Иисус Навин молод, и Бог должен его многому научить, прежде чем он сможет повести Израиль в землю обетованную. Читаю стихи с 14 по 18. «А старейшинам сказал: оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней. А в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Именно сейчас, на горе Синай, Моисей и получил указания, о которых говорится в оставшейся части книги «Исход». Сейчас мы с вами начинаем изучение 25 главы. В этой главе мы узнаем о приготовлениях к постройке скинии, а также о том, что должно было находиться внутри скинии. В главах с 25 по 30 из книги «Исход» Бог сообщает Израилю план строительства скинии, а также дает подробные инструкции о том, как изготовить одежду для первосвященника. Затем в этой главе рассказывается о строительстве скинии и о том, как ее наполнила слава Божья. Скиния должна была стать центром духовной жизни в Израиле, потому что именно здесь человек вплотную приближался к Богу. Прочтем о материалах, из которых делают скинию. Начнем с 1 и 2 стихов 25 главы. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Прошло всего несколько месяцев, как Израиль вышел из рабства, и тем не менее Господь просит их о приношениях, чтобы построить скинию. Поразительно, что дети Израилевы стали много жертвовать. Пришлось даже просить их остановиться. Друзья мои, такое нечасто случается. Я уже давно работаю пастором, и мне ни разу не приходилось ограничивать прихожан в их пожертвованиях. Однако Моисею такое сделать пришлось. О том, что же они должны были пожертвовать, мы читаем в стихах с 3 по 7. «Вот приношения, которые вы должны принимать от них. Золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленную, и виссон, и козью, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея, помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперстника». Встает вопрос, а где они все это взяли? Вспомните, Израиль только что вышел из рабства, и все это было частью той самой задолженностью по зарплате за предшествующие 400 лет рабства, которую египтяне выплатили им перед исходом. Прочтем еще раз 36 стих 12 главы книги «Исход». «Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян». Уходя, израильтяне захватили с собой несметные богатства. Посчитано, что на строительство скинии только материала пошло по крайней мере на 5 миллионов долларов. Сама скиния была маленькая, ведь ее надо было переносить с собой во время похода по пустыне. Но она была очень изысканно украшена. Читаю 8 стих. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Бог не говорит, что будет обитать в скинии в том смысле, что он окажется ограниченным каким-то физическим местом. Он говорит, однако, что будет обитать среди херувимов. 4 стих 4 главы 1 книги Царств, 2 стих 6 главы 2 книги Царств, 15 стих 19 главы 4 книги Царств и 16 стих 37 главы книги Исаии свидетельствуют об этом. Израиль был теократией, а Иегова был царем. Израилем должен был править Бог. Престол его находился среди херувимов, и именно там человек встречался с Богом. Сегодняшнее представление о том, что Бог обитает в построенном человеческими руками здании, совершенно неверно. Это языческое представление. Некоторые называют здание церкви Божьим домом. Это тоже не так, поскольку он не обитает в этом доме и никогда там не обитал. Эту истину очень точно выразил Соломон. «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его?» Скиния – это место, где человек встречается с Богом. В первом стихе 98-го псалма говорится: Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Престолом Бога был ковчег, и это первое, что должны были соорудить израильтяне. Прочтем 9 стих. «Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». В послании к евреям говорится, что земная скиния сооружена по образу небесной скинии. Встает вопрос, а действительно ли есть на небесах скиния? Я считаю, что есть, потому что так говорит Бог. Я воспринимаю его слова буквально и знаю, что если бы он хотел сказать что-то другое, он бы и это другое выразил столь же четко и ясно. Пятый стих 8 главы послания к евреям говорит о дарах, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». И далее в 23 и 24 стихах 9 главы говорится: «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Далее в библейском повествовании мы прочтем указания по сооружению Ковчега Завета. Однако предварительно давайте посмотрим на общий план скинии. Закрытый внешний двор вокруг скинии был размером 100 локтей. 100 локтей в длину и 50 локтей в ширину. Локоть измерялся от кончика среднего пальца до локтя. Если вы таким образом измерите вашу руку, то увидите, что расстояние это составляет примерно 45 сантиметров. Если ваш рост ниже среднего, то несколько меньше. Если выше, то несколько больше. Если же вы внимательно посмотрите на план скинии, то увидите, что во внешнем дворе находился жертвенник всесожжения и умывальник. О них говорится в 28 стихе 30 главы. Сама скиния была разделена на две части – святилище и святое святых. Она была размером 30 локтей в длину, 10 в ширину и 10 в высоту. Святилище было размером 20 на 10 локтей. Святое святых имело форму куба со стороной в 10 локтей. В святилище находились стол для хлебов предложения, золотой светильник и жертвенник курения. Во святом святых находился ковчег завета с крышкой. Во внешнем дворе находились жертвенник всесожжения и умывальник. Окружала двор ограда из белого льняного полотна. Прочтем теперь стихи с 10 по 13, рассказывающие о ковчеге. «Сделайте ковчег из дерева ситим, длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1.5 локтя, и высота ему 1.5 локтя, и обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец, и вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим шесты и обложи их золотом». Бог будет встречаться с детьми Израилевыми над крышкой ковчега. Это место – святое святых скинии. Обратите внимание, речь прежде всего идет о ковчеге. Читая Библию, мы смотрим на скинию глазами Бога как бы изнутри наружу. Ковчег находился во святом святых, где обитал Бог. Если бы мы смотрели на скинию снаружи, то есть глазами человека, то сначала мы подошли бы к воротам скинии, затем увидели бы жертвенник всесожжения и умывальник, а уж потом святое святых. Скиния была устроена таким образом, чтобы израильтяне могли без труда нести ее с собой во время похода по пустыне. Когда они становились лагерем, скинию собирали, а когда снимались с лагеря, то легко разбирали ее и переносили в другое место. Для удобства переноски каждая вещь в скинии была снабжена кольцами и шестами. Крышка или верхняя часть ковчега считалась отдельным, причем особым предметом в скинии. Прочтем стихи с 17 по 19. «Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее». А вот послушайте, что говорит Господь в 20 стихе. «И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, к крышке будут лица херувимов». То есть херувимы смотрели вниз на крышку. Теперь я читаю 21 и 22 стихи. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Ковчег — это ящик, выложенный золотом снаружи и изнутри. Он был сделан из дерева ситим, очень прочного и стойкого материала. Ковчег символизирует Господа Иисуса Христа в Его божественности и человечности. Иисус Христос был Богочеловеком. Его божественность обозначается в ковчеге золотом, а Его человечность – деревом. В следующей передаче мы продолжим разговор о ковчеге.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды» и рассчитана на 30 минут. В 117-м псалме мы читаем такие слова. «Господь – сила моя и песнь, Он соделался моим спасением, голос радости и веселья в жилищах праведников. Десница Господа творит силу. Ты, Бог мой, буду славить Тебя, Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тому, кто землю создал словом, кому обязан я и ты, мой голос в хоре словословий, как лепта скромная вдовы. И панорама ночи звездной, и голос совести внутри нас побуждает всех серьезно Создателя благодарить. За ароматный запах хлеба, за все, что Иисус дает, за воду, землю и за небо, хвалу Ему душа поет.

Мы продолжаем говорить о качествах святого Бога. Сегодня наша тема – всезнающий и всевидящий Бог. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Это слова из 138-го псалма.

Когда псалмопевец рассуждает о совершенном знании Господа, он как бы перегружен одной мыслью об этом. Он не может воспринять все это, потому как знание Бога превыше. Всезнание Бога должно оказать свое влияние на нашу жизнь. Насколько мы должны быть благодарны Богу, рассуждая о Его непостижимом совершенстве всезнания? Мы обязаны воспевать Ему хвалу,

всезнание и всеведение Бога является утешением для христиан. Он знает, что переживают его дети – страдания, гонения, боль, трудности. Иов восклицает: «Но он знает путь мой, пусть испытает, выйду, как золото». Книга Иова, 23 глава. Иисус Христос говорит Смирнской церкви: «Знаю твои дела и скорбь, и нищету». Книга Откровения, 2 глава. Насколько приятно осознавать, что Бог знал все о нас и все-таки спас нас. Он знал, какими мы будем, сколько будем спотыкаться и падать. Иисус предсказал Петру его отречение, но Господь не отрекся от него, потому что любил Петра. И Петр любил своего Господа, но в минуты слабости не устоял. И Господь задал ему вопрос: «Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Ответ Петра был: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Евангелия, 21 глава.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема – всезнающий и всевидящий Бог. Бог знает наше сердце, видит наши помыслы, наши грехи и пороки, которые мы так тщательно скрываем от людей. Но мы должны всегда помнить одно – Господь все видит и знает. Поэтому от Бога не нужно ничего скрывать, а лучше прийти и покаяться перед Ним. Апостол Павел в послании к евреям в 4 главе говорит: «И нет твари неявной перед Ним, напротив, все обнаженно и лежит открыто перед глазами того, кому мы должны дать отчет». Анания и Сапфира просто утаили некоторую часть из цены земли, которую продали. Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен. И великий страх объял всех слышавших это. Книга «Деяния апостолов», 5 глава.

Великолепно осознавать то, что Бог знает нашу любовь к Нему, нашу верность, наше поклонение Ему. Он знает наши намерения, порывы, дерзновения в Его деле. Мы хотели бы порою сделать многое, но у нас нет возможности, не хватает сил, но душа наша горит. Господь и это знает. Он вознаградит всех своих слуг, кто трудился по силам и сверх сил. Апостол Павел призывает: «Пусть каждый смотрит, как он строит, кладя на основание золото, серебро, драгоценные камни, дерево, траву, солому. Дело каждого станет явным, ибо тот день обнаружит его, потому что оно открывается огнем. И сам огонь проверит дело каждого, каково оно. Если чье-нибудь дело, которое он построил на основании, останется, то он получит награду. Если чье-нибудь дело сгорит, то он потерпит утрату, сам же он будет спасен, но так, как сквозь огонь». Первое послание к Коринфянам, 3 глава. Наше желание, чтобы каждый из нас услышал из уст Бога: «Добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Евангелие Матфея, 25 глава.

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Над передачей работала Людмила Петкау. До свидания. Храни и благослови вас Бог. Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Но многое еще пришлось пережить Мишку, пока он согласился потерять все ради Христа. Почет и уважение мирских людей – вот чем он больше всего дорожил. Интересовали друзей и другие события. Они часто вспоминали благодетеля Петра, как они прозвали инженера. На следующий день после внезапного отъезда барона Рейнера из Дубравки вечером умерла его жена. Петр и Степан решили поехать на похороны. Они от всего сердца разделяли горе инженера. Когда они подошли к дому, большая толпа уже стояла у дверей. Оба пастора из Ракован и местечка М читали литургию и молитвы. Хористы были в саду. При выносе умершей они спели два хорала. Затем шествие направилось к железнодорожной станции. Петр влез на камень, откуда хорошо мог видеть всех родственников покойной. Он глубоко сочувствовал всем скорбящим, особенно инженеру. Окаменев от горя, стоял барон Рейнер у гроба своей жены. Яркие солнечные лучи падали на его обнаженную голову, но он этого не замечал. Лицо его казалось совершенно безжизненным. Петру было жаль, что он не мог подойти к инженеру и выразить свое соболезнование. Он стоял далеко от барона, да и как ему, бедному мужику, решиться при всех подойти к такому барину? «Если бы он только взглянул вверх, — думал Петр, — он, наверное, увидел бы меня». Желание его исполнилось. Во время пения инженер поднял голову, и как ни огромна была толпа, Петр увидел, что барон заметил его. На лице Петра можно было прочесть искреннее глубокое сочувствие, и барон разглядел это. В знак благодарности он слегка кивнул головой, давая понять, что увидел Петра и рад его присутствию. Пение умолкло, и похоронная процессия двинулась в сторону станции. Петр тоже пошел со всеми, но увидеть барона ему больше не удалось. Со станции Петр и Степан пошли навестить провизора Урсини. Дома его не оказалось, и им пришлось ждать. Придя домой и увидев друзей, Урсини несказанно обрадовался. «Сам Господь привел вас сегодня ко мне», — приветствовал он друзей, «так как сегодня я особенно нуждаюсь в духовном подкреплении». Его лицо было бледно и печально. Он попросил Степана прочесть что-нибудь из Слова Божия. Степан открыл Евангелие и прочел несколько стихов, которые так подходили к сегодняшнему дню. Петру казалось, что Степан так вдохновенно еще никогда не говорил. После чтения они склонились в единодушной молитве. «О, как безмерно благ наш Господь!» — сказал Урсини, вставая с молитвы. Он видел, что душа моя жаждет подкрепления. Он знал, что я изнемог бы, если бы вы не пришли сегодня ко мне. И вот он подсказал вашим сердцам приехать в П. Друзья рассказали Урсини о намерении инженера относительно Петра. Провизора это очень заинтересовало и обрадовало. Петр высказал опасение, что инженер в своем горе может забыть его дело. Но Урсини заверил его в обратном, и Петр решил спокойно и терпеливо ждать известий от инженера. Друзья также говорили и о молодом Николае Каримском, сыне аптекаря. В последнее время Степан, а затем и Петр, часто навещали его в Боровске и в теплые дни выносили на носилках в лес. После похорон матери его снова должны были перевезти на дачу. Там он чувствовал себя всегда лучше. Николай всегда радовался приходу молодых людей, особенно нравился ему Степан. Дружба между ними росла с каждым днем. От Николая Каримского Степан узнал, что жена инженера умерла в полном мире, как дитя Божие. Это сильно обрадовало молодых людей. Они теперь с большим усердием молились об инженере, чтобы он также познал Спасителя и мог с радостью ждать встречи с женою в вечности. Глава 17. Любовь, скорбь и победа. Вечерело. Степан возвращался домой из Боровска, куда хотел навестить бабушку. Он задумчиво шел через лес. О многом нужно было ему сейчас подумать. Он с радостью узнал, что Каримский передал свою аптеку провизору Урсини на благоприятных для последнего условиях. Кроме того, Николай Каримский предложил Степану за свой счет отстроить помещение для собраний. Степан был рад, что так хорошо устраивались дела Урсини. В дни испытаний Урсини сумел прославить Бога. Но как он будет служить Господу в других, лучших условиях жизни? Будет ли и теперь прославляться Бог в его жизни и делах? Степану вспомнилось также посещение подруги сестры Николая Каримского. Степан заметил взгляд, которым Николай проводил уходившую. «Она ему так же дорога, как дорога мне Марьюшка», – подумал про себя Степан. «Я тоже счастлив при одном ее появлении. Сам Бог влагает в наши сердца любовь к окружающим. Я, слава Богу, люблю всех людей и готов для них все сделать, но Марьюшка мне дороже всех». Степан остановился. Он проходил как раз мимо мельницы. На этом месте он впервые после долгой разлуки встретился с Марьюшкой. Здесь он и свидетельствовал ей о полученной благодати. Как все, однако, изменилось вокруг за это время. Тогда все было покрыто льдом. Теперь вода в изобилии стекала на поросшую зеленью и цветами плотину. Толстый слой снега покрывал тогда кусты и деревья, а теперь свежая зелень блестела на солнце. Тогда тут так было тихо, что, казалось, можно было слышать свое собственное дыхание. Теперь из лесу доносилось пение птиц. Жужжали пчелы, разные насекомые кружились в воздухе, бабочки весело перелетали с цветка на цветок. Всюду была жизнь. Зима уже прошла, мысленно повторял про себя Степан стих из Библии. Дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. «Встань, возлюбленная моя!» «Прекрасная моя, выйди!» «Что это я?» — прервал свои мысли Степан, укоризненно качая головой. «Это ведь прообраз небесного жениха и церкви. Так может только он говорить душе. Как я мог применить эти слова к человеческим мыслям?» «Господи, прости меня!» — тихо произнес он, закрывая лицо руками. «Я не могу справиться со своими чувствами. Во мне такая же весна, как и вокруг меня. Думаю, что и это от тебя, Господи!» Тут в кустах запел соловей. Все громче и громче звучала его песня. Счастливая птичка пела гимн любви. Степан увидел, что соловей сидит над гнездышком, свитым на ветке над самой водой, в котором притаилась его подруга. Повернув в его сторону головку, подруга слушала далеко раздававшиеся трели. Они любят друг друга. Все в природе дышит любовью. Все. И я. Да, я люблю Марьюшку и жажду ее любви. О, если бы мы принадлежали друг другу, как эти птички! Степан с усилием заставил себя уйти с этого места, так много говорившего его сердцу. Он поспешил выйти на луг. Вслед ему неслась песнь соловья. Степан пошел прямо через луг, чтобы напиться студеной воды из родника, вытекавшего из скалы и служившего границей соседних владений. Здесь он однажды повесил кувшин, чтобы прохожий мог утолить жажду. Люди не знали, кто это сделал, но в душе благодарили неведомого благодетеля. Рядом с ключом росло дикое вишневое дерево, и по обеим его сторонам возвышались две елки. Какой это был живописный и красивый уголок! Прислонившись к скале, Степан залюбовался чудным Божьим миром. Но, несмотря на все усилия сосредоточить свои мысли на чем-либо другом, Степан снова и снова возвращался мыслями к Марьюшке. Вся долина представлялась ему раем, блаженным обиталищем первых людей Адама и Евы. Как, должно быть, любил Адам Еву! Как безмятежно могли они жить друг для друга пред лицом Божиим! Ему пришла в голову мысль, что хорошо было бы и ему построить здесь небольшую избушку. Эта избушка была бы его собственностью, и в нее он ввел бы Марьюшку. Степан решил вскоре спросить Марьюшку, согласна ли она с ним разделить радость и горе, став его женою. Погруженный в свои мысли, Степан не заметил Петра, вышедшего из кустов. «Откуда ты, Петр?» – изумленно спросил Степан. «Наконец-то я нашел тебя! Я не мог уже дождаться тебя и пошел тебе навстречу!» Петр радостно кинулся Степану на шею. «Отчего ты так счастлив, Петр?» «Ах, у меня такая радостная весть! Я получил письмо от господина инженера!» — торжественно сказал Петр. «В самом деле? Но как он себя теперь чувствует? Утешается ли он в Боге?» «Этого я не знаю. Он о себе ничего не пишет». Оба друга тихим шагом шли в сторону селения. «А что же он тебе пишет?» «Во-первых, он благодарит нас с тобой, что мы были на похоронах. Наше присутствие было для него большой поддержкой. Затем он пишет, что брат Урсини сообщил ему, что я сомневаюсь, не забыл ли он о моем деле. Он просит меня не беспокоиться. Он был уже в Германии, в том учебном заведении, которое наметил для меня. Там оказалось для меня свободное место. Он советует мне торопиться с постройкой, так как осенью хочет сам отвезти меня туда. Что ты скажешь теперь, Степан?» «Не могу достаточно благодарить Господа, что Он так позаботился о тебе. Я так рад, что ты теперь серьезно можешь заняться изучением Слова Божия, чтобы потом работать на ниве Господней. Когда я был на военной службе, мне тоже хотелось поступить в такое училище. Но я сказал тогда себе, что раньше пойду на родину и засвидетельствую своим, что сотворил со мной Господь. Как же мне теперь не радоваться за тебя и с тобой? Как не благодарить за все это Господа? Но в сущности, я до сих пор не знаю, как вы с инженером завели разговор об этом». «Я давно уже хотел тебе это рассказать, Степан, и просить у тебя совета. Но все время я как-то стеснялся начать этот разговор, хотя ничего дурного тут нет. Вернемся обратно к ключу, там я тебе все расскажу». Степан охотно согласился, и друзья удобно расположились под вишневым деревом. Темнело. Над лесом зажглась вечерняя заря. Сумерки, как темные крылья, распростерлись над землей. Друзья уже не могли ясно различать друг друга, и Петру это было очень кстати. «Степан, — начал Петр, — я так люблю Марьюшку, что не тебе, никому другому не могу выразить это словами!» Степан вздрогнул и чуть не с ужасом посмотрел на Петра. «Одного не знаю!» — уже с некоторым облегчением продолжал Петр свою исповедь. «Любит ли меня Марьюшка? Я думаю, что да. Но я, ты знаешь, беден, а Блажка человек гордый. Вряд ли бы он отдал за меня свою дочь. Не знаю, как случилось, что я все это рассказал господину инженеру, и он захотел мне помочь. По окончании училища он обещает устроить меня на хорошее место при железной дороге, чтобы мне тогда можно было жениться на Марьюшке.
2: Но я не знаю, как мне теперь поступить. Поэтому я хочу спросить тебя, Степанко, советуешь ли ты мне сейчас узнать у Марьюшки, любит ли она меня и согласна ли ждать или отложить пока этот разговор?»
1: Наступило молчание. Степан смотрел в землю с тем чувством, какое, наверное, было когда-то у Адама. Он во мраке искал потерянный рай и не мог найти. Почему Петр именно ему задал этот вопрос? И он должен был дать ответ.
2: «Что же ты ничего не отвечаешь, Степанко?» – удивлялся Петр.
1: «Не так-то легко дать совет в этом деле», – еле слышно ответил Степан. Он старался говорить как можно мягче, хотя в его сердце вспыхнула горечь против любимого друга. «Пойдем теперь домой. Завтра я скажу тебе мое мнение». Оба встали.
2: «Хорошо, Степан, я послушаю твоего совета, хотя охотнее всего я пошел бы еще сегодня к Марьюшке. Но вместе с тем я и боюсь. Если она мне откажет, переживу ли я это?»
1: Петр был так занят своими чувствами и мыслями, что не обратил внимания на молчание Степана. Они молча дошли до того места, где тропинка расходилась в разные стороны. Пожав друг другу руки на прощание, друзья расстались. Храцкий удивлялся, где так долго пропадает Степан. Все уже давно поужинали, а его все не было.
2: «Наверное, он остался ночевать у бабушки», – решила Бетка, и на этом все успокоились. А Степан в это время лежал в огороде под грушевым деревом. Он не замечал, как летело время. Одно только он сознавал. Если ему не поможет Иисус Христос, ему ни за что не устоять в этой борьбе. Я поднял его с дороги, чтобы он не погиб, а он отнимает у меня теперь мою любимую. Но нет, Марьюшку я ему не уступлю. Что я буду делать, если он женится на ней? Он говорит, что не переживет ее отказа. А что станет со мной, если я ее потеряю? Петр уедет в Германию, а я останусь здесь, думая день и ночь о невесте другого. Это грех. Нет, Петр, не могу я тебе ее уступить. Ему припомнились слова, сказанные ему Марьюшкой после его болезни. Он чувствовал, что они давали ему право надеяться на ее согласие. Но если Петр завтра пойдет к ней, и у Марьюшки не хватит решимости ему отказать. Однако опередить товарища в этом деле Степан не чувствовал себя вправе. «Иди сейчас же к ней!» – нашептывал ему голос искусителя. «Завтра утром ты можешь сказать Петру, что она уже связала себя обещанием тебе».
1: «Отойди от меня, сатана!» – с ужасом твердил Степан. «Какими глазами я смотрел бы тогда завтра на Петра? Он мне доверяет, он на меня надеется. Я должен ему дать добрый совет». Степан чувствовал, что власть тьмы надвигается на него. Он стал молиться. С горькими слезами просил он Господа не требовать от него самоотверженной любви к Петру, способной заставить его добровольно отдать товарищу Марьюшку. Но сегодня, казалось, Господь был неумолим. «Люби ближнего своего, как самого себя. Отвергни самого себя, возьми крест твой и следуй за мною. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Сын мой, дай мне сердце свое». Господь требовал в свое полное владение сердца Степана. Но как больно было Степану! Он думал, что давно уже отдал свое сердце Богу, но теперь понял, что это еще не так, и у него не хватает сил, чтобы это сделать. Вокруг и внутри Степана все померкло. Ломая в отчаянии руки, он твердил: «Не отдам ее, Господи! Не могу отдать ее!» Ему казалось, что светлый образ Марьюшки удалялся от него.
2: Она, приносившая ему всегда радость, никогда не покидавшая его мысли и сердца, казалось, теперь покинула его, и он остался один. Некоторое время он, как мертвый, лежал на земле. Он переживал минуты страшной вечности, ожидавшей званных, но не избранных, не оказавшихся достойными, не бодрствующих до конца. Снова и снова возносил Степан свои молитвы. «Господи!» — шептал он. «Помилуй меня! Обрати снова свое лицо ко мне, Боже мой! Я согласен все потерять и отдать, кроме Тебя. Только не покидай меня! Тебе отдаю свое сердце, возьми его! Отдай Петру Марьюшку, но дай себя мне, потому что без Тебя я не могу жить!» Кругом царила ночная тишина. Дивный мир наполнил сердце Степана. Сердечные терзания, страх, возмущение – все прошло. На груди Христа он снова нашел полный и вечный мир. На рассвете Степан входил в дом Петра. «Я много думал ночью о нашем вчерашнем разговоре», – серьезно начал Степан. «Я советую тебе сегодня же переговорить с Марьюшкой. Если Господь вложил ей в сердце любовь к тебе, она скажет тебе это. Если же она тебя не любит, то помни, Петр, что мы не имеем права противиться воле Божией, даже если Он потребует от нас сердца». Петр не мог отвести глаз от лица своего друга. За одну ночь Степан как-то изменился. От него исходила какая-то таинственная сила, которой раньше Петр не замечал в нем. Они вместе прочли письмо инженера и Слово Божие. Затем Степан горячо помолился, прося Господа направить все дело Петра к своей славе. На этом друзья расстались. «Я пойду косить за краину нашего луга», — сказал Степан Петру. «Заодно скошу и луг Блажку. Марьюшка позже придет раскидывать сено, тогда ты и можешь пойти с ней на луг. Тем временем тебе и удастся переговорить с ней». С чувством благодарности Петр последовал совету товарища. Час спустя Петр уже шел рядом с Марьюшкой. Около источника им встретился Степан, возвращавшийся с работы. «Я там уже скосил всю траву», — улыбнулся он, избегая сияющего взгляда Марьюшки. «Спасибо, Степан», — поблагодарила Марьюшка, протянув ему руку. Ему пришлось подать ей руку, и теперь он не мог не взглянуть на это милое и дорогое ему лицо. Он чувствовал, что Марьюшка навсегда останется в его сердце. Сознавал также, что сам Господь даровал ему свою благодать и силу, чтобы пожертвовать для Петра своим великим счастьем. «Не буду вас задерживать», — сказал он, торопясь уйти. «Еще до наступления жары вам нужно раскидать сено». Марьюшка с удивлением смотрела вслед удалявшемуся Степану, не понимая причину его поспешности. Работа быстро продвигалась вперед. Петр рассказал Марьюшке о письме инженера. И тут он впервые сказал Марьюшке о намерениях его благодетеля относительно него. Марьюшка слушала его с большим интересом. Так в разговоре они подошли к вопросу, который интересовал Петра. Марьюшка сама пришла на помощь ему, спросив: «Так ты больше не будешь ткачом? Разве ты разлюбил свое ремесло?» «Нисколько. Но одним ткацким делом в наше время просуществовать нельзя». «Вам вдвоем немного ведь и надо», — удивленно заметила Марьюшка. «Не всегда же мы будем жить вдвоем», — ответил Петр, глядя на Марьюшку. Она его не поняла. «Ты думаешь жениться?» «Тебя это удивляет, Марьюшка? Я молод, а мать моя уже стара. Кроме нее у меня никого нет на свете. Мне так же хочется кого-то иметь, кто делил бы со мной радость и горе, для кого я мог бы работать. Что же удивительного в том, что я желаю иметь жену, которая служила бы Богу вместе со мной?» «Это меня нисколько не удивляет», — ответила Марьюшка, краснея от упорного взгляда Петра. «Но ты никогда раньше не говорил об этом. Не заговорил бы я с тобой об этом и сегодня, если бы не решил узнать от тебя, согласна ли ты выйти за меня замуж и ждать меня до моего возвращения из Германии».
1: «Что ты, Петр?» – испуганно произнесла Марьюшка, отступая невольно назад.
2: «Ах, Марьюшка, я уже давно, очень давно люблю тебя. А как я тебя сейчас люблю, я даже выразить не могу. Но я бедный и знаю, что не устрою твоего отца, поэтому я поступлю в учебное заведение, чтобы еще многому научиться. Когда я по окончании курса получу хорошее место, которое даст мне возможность прокормить жену, я попрошу твоего отца отдать тебя мне, если ты любишь меня, Марьюшка. Земных благ у меня нет, нет даже своего собственного имени, но у меня есть на небесах Отец и имя, которое мне даровал Иисус Христос. Если ты любишь меня, то обещай, что подождешь меня».
1: Петр пристально смотрел на Марьюшку, не понимая причины ее молчания. Бледнее все больше, она молча выслушала его до конца. При последних его словах она сделала шаг вперед. Петр совсем растерялся, когда она вдруг, рыдая, закрыла руками свое лицо.
2: «Марьюшка, что с тобой?» –
1: смущенно спрашивал Петр, стараясь отвести от лица ее руки. Немного успокоившись, Марьюшка проговорила сквозь слезы. «Никогда, Петр, не постыдилась бы я тебя, ведь ты чадо Божие. Верь мне, что я люблю тебя, как родного брата. Мне очень жаль, что ты так одинок в мире. Я охотно пошла бы за тебя замуж, даже если бы ты был бедным ткачом. Тебе не нужно было бы покидать наши родные горы. Хватило бы у нас средств и для твоей матери. Но я не могу выйти за тебя замуж».
2: «Не можешь?»
1: Петр схватил руку Марьюшки, крепко сжимая ее в своей похолодевшей руке.
2: «Не можешь? А чего же ты не можешь, если тебя не удерживает моя бедность?»
1: «Оттого, Петр, что, будучи твоей женой, я все время думала бы о Степане. Со дня его болезни я день и ночь думаю о нем. Никому на свете не сказала бы я этого, но тебе я обязана признаться об этом, иначе я обманула бы тебя и себя».
2: «А Степан знает об этом?» – мрачно спросил Петр.
1: «Степан? Откуда же ему знать?» – ответила Марьюшка, гордо выпрямившись.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие радиослушатели, мы склоним наши головы для молитвы. Иисус Христос, слава Тебе за Твое чудное воплощение. В Тебе мы воочию видим любовь нашего Небесного Отца. Слава Тебе за то, что, оставив славу у Отца, Ты пришел, взял на Себя наши немощи, понес наши болезни. Да и сегодня Ты еще ходатайствуешь перед Отцом за нас. Научи нас ценить воплощение Твое так дорого, как оно Тебе досталось. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

хочу сегодня побеседовать о цели воплощения Иисуса Христа. Прежде чем говорить о воплощении, хорошо будет обратить наше внимание на значение этого слова. Оно действительно весьма важно. Чтобы описать точное его значение, потребовались бы целые томы. Коротко говоря, это одно слово выражает тот факт, что Бог принял на Себя плоть и кровь, родился от Девы и жил среди людей. Иисус Галилеи и Голгофы был истинный Бог, пришедший на землю в виде человека. Младенец Вифлеемских яслей, приход которого оглашается на празднике Рождества со всех концов земли, не был рожден естественным порядком, как другие дети.

Этот младенец не имел отца человека на земле. Бог соделал так, что Сын Его оказался в том маленьком теле. Иисус Христос, который пребывал с Богом Отцом от вечности, через Которого все сотворено, ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все Им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все Им стоит. Колоссянам 1 глава 16 и 17 стихи. Но Он пришел в этот мир слабым, беспомощным, зависящим от других ребенком. Это является великой тайной, как заявляет Священное Писание в первом послании к Тимофею в 3 главе 16 стихом. «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе, показал Себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Мы не можем постичь этого чудесного действия Божия, но мы должны принять его. Мы желаем исследовать эту великую тайну, дабы узнать цель появления ее. Мы укажем 7 ясных указаний из Слова Божия, которые говорят о его цели и достижении через воплощение. Первое. Христос пришел явить Отца. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, в 1 главе 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Христос в Священном Писании называется Словом Божьим. Слова употребляются для выражения мысли, а мысли открывают личность. В первом послании Иоанна, 1 глава, 1 стих, говорится о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о Слове жизни. Слово Божие обитало среди людей в самом интимном виде. Они видели, слышали и осязали Его. В послании к евреям, 1 глава, 1 два стиха сказано: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил». Бог говорил в Сыне, не через Сына, как Он говорил через Моисея, потому что Христос есть Слово, Он есть Бог. Так Он явил Бога. Второе. Христос пришел открыть Отца. В Евангелии от Матфея, 11 глава, 27 стих, говорится: «Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Открыть значит обнаружить, разоблачить, сделать известным. Христос мог открыть Отца, потому что Он был с Ним. Он был с Отцом в начале и разделял славу с Отцом прежде бытия мира. Он пришел от Отца. Только Христос и мог открыть Отца. Христос не открыл Отца миру вообще, а только определенной группе людей. Обыкновенно люди не желают слушать Его Слово, не принимают Его дел и Его самого как истину. Тем, которые приписывают Его чудеса Вельзевулу, дьяволу, Христос не открывает Отца, потому что их сердца тверды, упорны и исполнены всякой неправды. Тем, которые с радостью слушают Его слова, принимают Его как посланного от Бога, и Его дела, как проявление силы Божьей, которые приходят к Нему честно и с открытым и сокрушенным сердцем, тем Христос открывает Отца, Господа неба и земли. Приняв это откровение, человек становится иным существом. Тайны Божьи сокрыты для мудрых и разумных века сего, а открываются младенцам, то есть кротким и смиренным. Только уничиженное и сокрушенное сердце получит благословение от Бога, и все это приходит через Христа. Небесный Отец действует со всеми людьми через Христа. Третье. Христос пришел доказать любовь Отца к людям. Любовь побудила Бога послать Христа в мир. В Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Также в послании к римлянам, 5 глава, 8 стих говорится: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».
Божья благодатная и неизреченная любовь была проявлена к нам, когда мы были грешниками. Ничего у нас не было хорошего или привлекательного. Мы не имели ни желания, ни силы угождать Богу, но Он все же возлюбил нас и послал Своего Сына, в Котором дает спасение всякому, принимающему Его в простоте сердца. Это выражено опять в первом послании Иоанна, 4 глава, 9 стих. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.

Христос пришел, чтобы сделаться умилостивлением за грехи наши. Об этом говорится в первом послании Иоанна, 4 глава, 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». В тесной связи с этим текстом мы имеем слова самого Христа. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Умилостивить значит искупить или выкупить, а выкупить значит, что кто-то должен уплатить цену, то есть дать плату, то же, что освободить из плена, рабства или от наказания. Все это имеет отношение к делу грешника. Он является пленником сатаны, связан грехом, подлежит осуждению перед справедливым и святым Богом, законы которого он самовольно нарушил. А поэтому Христос пришел в мир, чтобы освободить людей от рабства греха и от сатаны, уплатив за них цену искупления. Далее, Христос пришел в мир, чтобы умереть. Об этом определенно сказано в послании к евреям, 2 глава, 9 стих, «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех». Христос пришел, чтобы умереть за всех. Он пришел, чтобы умереть за грешников. Он добровольно оставил на время Бога Отца и претерпел наказание, которое заслужил от Бога каждый человек, и таким образом Он отдал свою жизнь для искупления всех. Своей смертью Христос уплатил цену за грехи человека. Человек был приговорен к осуждению и изгнанию от лица Божия. Иисус Христос все это принял на Себя. Он был поражен и оставлен Отцом на кресте, который так возлюбил нас, что не пожалел Своего единородного возлюбленного Сына. Другого способа не было, чтобы искупить и избавить человека. В жертву должен был быть принесен чистый и святой заместитель. Только один Иисус Христос мог удовлетворить все эти требования. Он предложил Себя Отцу для этого. Отец Небесный в Своей неизреченной любви к человеку послал Сына Своего в мир для искупления нас от грехов, и Христос претерпел муки и вкусил смерть за всех нас.

6. Христос пришел лишить силы дьявола. Эта истина указана в послании к евреям, 2 глава, 14 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Об этом было предсказано в Едемском саду после того, как змей искусил Адама и Еву и навел на них сомнение так, что они перестали повиноваться Богу. Говоря сатане через змея, Бог сказал: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Сатана неоднократно пытался уничтожить Христа. Первый раз он хотел это сделать через царя Ирода. Затем в пустыне Иудейской он пробовал разрушить его план спасения людей. То же самое он пытался сделать в саду Гефсиманском. Но при каждой попытке сатаны Господь одерживал победу. Воистину, сатана побежден. Он покоренный враг, ожидающий своей казни. Об этом говорится в книге Откровения, 20 глава. «Дьявол, прельщающий их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». В Евангелии от Матфея, 25 глава, 41 стих сказано, что это озеро уготовано дьяволу и ангелам его. Некоторые удивляются, почему замедляется казнь дьявола. Нет сомнения, что это потому, что Бог управляет не силой, а правдой. Справедливость должна иметь возможность править и показать ужасную черноту и подлость греха прежде наказания отца лжи, дьявола. До того же времени Господь употребляет его для того, чтобы подготовить верных и испытанных людей, любящих Господа в действительности, которые будут жить и царствовать со Христом во веки веков.

Христос пришел, чтобы истребить смерть. Последний же враг истребится – смерть. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 26 стих. В книге пророка Исаии, 25 глава, 8 стих предсказано: «Поглощена будет смерть навеки». А в книге пророка Осии, 13 глава, 14 стих говорится: «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их». Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Как сходны эти слова со словами первого послания Коринфянам, 15 глава, 54 и 57 стихи: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Со Христом мы одерживаем победу даже над смертью, потому что Он снизошел в преисподнюю ради нас и был сильнее смерти. Он разрушил преграды ее и вышел победителем. Христос отдал свою жизнь и принял ее опять. Он уничтожил силу смерти. Все могут освободиться от смерти этой победой. Одни освободятся от нее и войдут в небесную славу для вечной жизни. Другие пробудятся для вечного поругания и будут ввергнуты в озеро огненное, потому что не уверовали в Иисуса Христа, как своего Спасителя и Искупителя, избавляющего от силы смерти и дьявола. Смерть, подобно сатане, находится как бы в ожидании своего наказания. Теперь она еще претендует на жертвы, но в одно время все будет вырвано из ее когтей, и она будет ввержена в озеро огненное. Итак, смерти уже не будет. Вот почему спасенный может теперь воспевать славу Богу, потому что смерть ему не страшна. Многие выражения в этих словах Святого Писания, указывающих на цель воплощения Христа и на то, что достигнуто этим. Все это для блага человека, хотя он не заслуживает этого. Это значение благодати Божьей, делающей человеку добро и благо, тогда, когда он заслуживает наказания. Просматривая эти 7 пунктов и отвергая их прочь в душе своей, что человек оставил для себя тогда в мире? Ничто, что могло бы дать мир и удовлетворение в этой или будущей жизни. Если бы Бог Отец не был явлен и открыт для нас Христом, мы не могли бы знать Его и иметь жизни вечной, которая в Нем. Мы никогда не знали бы Божьей неограниченной и неизменной любви к нам, если бы Он не послал Своего Единородного Сына умереть за нас. Если бы Христос не жил и умер в человеческом теле, Он не испытал бы тех страданий, которые мы терпели. Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Послание к Евреям, 2 глава, 18 стих. Если бы Он не разбил оковы смерти Своим воскресением и не уничтожил того, кто имеет силу смерти, дьявола, то не было бы ни воскресения мертвых, ни надежды на бессмертие, ни прощения грехов, ибо наше спасение зависит от этого чуда. Ибо если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 17 стих. Некоторые отвергают воплощение Христа, говоря, что Он был только человек, а не Сын Божий. Но мог ли бы человек осуществить эти 7 пунктов, как бы он ни был развит интеллектуально, какую бы он ни имел физическую силу и как бы он высоко ни стоял морально? Никакой человек не может открыть Бога, потому что никто его не видел. Никто не имеет силу уничтожить смерть и дьявола. Никто не имеет силу над своей собственной жизнью, чтобы отдать ее и взять обратно. Лишь Бог в теле человека мог совершить такие чудесные дела. Бог Сын оставил престол и величие, сокрыл свою славу в плоти и крови и в великой любви снизошел на землю, чтобы освободить людей от рабства греха и сатаны и приготовить для них небесные обители в доме Отца. По этой причине Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Поднимем головы наши и с сердечным чувством и благоговением вознесем благодарение Богу за неизреченный дар Его.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Продолжаем цикл передач по книге Макса Лукадо «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Нам сказали, что человек – центр Вселенной. Но оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место. Когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил, тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Бог в центре жизни моего тела». Апостол Павел говорит верующим людям, что они не являются владельцами собственных тел. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы выкуплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и душах ваших, которые суть Божьи. Первое послание к Коринфянам, 6 глава. Используешь свое тело для потакания собственным страстям, чтобы привлекать к себе внимание, выражать собственное мнение? Ты должен его использовать во славу Бога. Представьте себя и члены ваши Богу в орудие праведности. Послание Римлянам, 6 глава. Твое тело – инструмент Бога, предназначенное для достижения Его целей и распространения Его славы. Есть ли работа важнее, чем Божья? Твое тело – Божий инструмент, заботься о нем. Твое тело – Божий храм, уважай его. Поддерживай в Божьем доме такой порядок, чтобы, проходя мимо, люди останавливались и спрашивали: «Кто здесь живет?» и слышали бы ответ, воздающий всю славу Богу.

Наша тема сегодня – Бог в центре наших жизненных трудностей. Мартин и Гарсия Бернхем посвятили свои сердца миссионерской работе. 17 лет они служили Богу на Филиппинах. Прямо там родили троих детей, создали служение миссионерской авиации. Одним словом, прекрасно приспособились к новой для себя жизни и стали важной частью христианской работы в стране. Мартин – простой и открытый, Гарсия – милосердная и чуткая. Почему Бог не остановил пули? Почему Он позволил, чтобы миссионеров застрелили? Почему не воспрепятствовал их смерти? 27 мая, 2001 год. На пляжном курорте во время празднования 18-летия их семейной жизни Мартин и Гарсия были взяты в заложники боевиками террористической организации, связанной с Усамой бен Ладеном. Похитители держали супругов прикованными наручниками к железной стойкам, заставляли ходить строем через джунгли, ограничивали в еде. Они побывали в 17 перестрелках и в течение более 400 дней изо всех сил старались выжить. Здоровье было подорвано, но вера была по-прежнему твердой. «Может, мы и не выберемся живыми из этих джунглей, — говорил Мартин, — но, по крайней мере, сможем оставить этот мир, служа Богу, с радостью». Предчувствие заставило его написать письмо детям. Оно оказалось не напрасным. 7 июня 2002 год. Филиппинская полиция атаковала лагерь террористов. В перестрелке миссионеры были ранены. Одна пуля вошла в ногу Гарсии, другая отняла жизнь у Мартина. Гарсия осталась вдовой, а нам осталось гадать о причинах трагедии. Неужели такова благодарность Господа к его избранникам? Как понять случившееся? Ну а пока ты думаешь об этом чужом несчастье, может, объяснишь мне свои? Напряженность в семье, нагрузки на работе, счета на столе, опухоль на теле. Тебя не брали в заложники, ты сам почти сдался, сбитый с толку Божьим молчанием. Он знает, через что ты проходишь. Но как объяснить такую странную ситуацию? Может, Бог что-то перепутал? Клетки рака проникли в твое тело, пока он отвернулся? Он был так занят торнадо в Канзасе, что забыл о голоде в Уганде? Попытался изменить упрямый нрав твоего мужа, но так и не смог сдвинуть его с места? Разве в Писании есть хоть намек на такой исход дела? Неужели хозяин неба и земли не может справиться с пробками на дорогах и с несчастными браками? Конечно, может. Тогда почему ничего не делает? А вдруг он рассержен? Может, мы полностью истощили запасы милости Божией на небесном счете, и к нашим молитвам там отношение, как в банке, к необеспеченным чекам? Может, мы уже перешли границы тысячелетнего царства и сейчас просто получаем по заслугам? Такое предположение не совсем лишено здравого смысла. Бог позволяет нам пережить последствия собственных глупых решений. Вспомни египетскую армию, утонувшую в Красном море, евреев, уведенных в Вавилон, Петра, рыдающего под звуки петушиных криков. Если будешь биться головой о стену, голова будет болеть. Да, порой Бог дает нам возможность испытать плоды греха, но все-таки обвинять Его в злонамеренном мщении или бессилии я бы не стал. Тогда придется взять ножницы и вырезать из Библии некоторые фрагменты. Вот этот, например. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует». Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102. Не сваливай ответственность за все страдания мира на разгневанного Творца. Он не рассержен.
и ничто не перепутал. Проследи истоки собственных проблем, и Бог уже не покажется тебе таким злым и невнимательным. В пережитом ты обнаружишь суверенную волю Господа. У твоей боли есть цель, у твоих проблем, битв, сердечных атак один конец — Божья слава. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня» — Псалом 49. Да, с таким предназначением не так-то легко согласиться. Ни тебе, ни мне, ни слепому, сидящему на обочине дороги. Когда Иисус со свитой проходил мимо него, у учеников возник вопрос. И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Евангелие Иоанна, 9 глава. Слепорожденный, вся жизнь во тьме. Никогда не видел ни улыбки матери, ни захода солнца. Кто согрешил? Ученики уже готовы произнести обвинительную речь. Такая ужасная ситуация могла возникнуть только в результате каких-то ужасных деяний. Так ведь? «Нет, не так», — ответил Иисус. «Не стоит исследовать генеалогическое дерево семьи. Уж лучше свалите всю вину на Бога. Почему парень не видит? Да чтобы на нем явились дела Божии». Скорее всего, сам фигурант предпочел бы иную роль в этом жизненном спектакле. «Мария, ты будешь матерью моего сына. Петр, ты будешь первым проповедником Евангелия. Матфей, как насчет подготовки текстов Писания? Возьмешься?» И вот Бог поворачивается к этому бедняге. «А еще ты?» «Да, Господь, тебя я сотворю слепым ради моей славы». «Слепым?» «Да». «Для славы?» «Да». «Но я не понимаю». «Ничего, поймешь».

Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня называется «Бог в центр наших жизненных трудностей». Впрочем, не только этот слепой мог обижаться на судьбу. Вспомни Марфу и Марию, личные друзья Иисуса. Мессия останавливался у них дома и ел за их столом. Поэтому, когда брат заболел, они послали за Иисусом. «Уж Лазаря-то точно исцелит», — думали сестры. Опять неверно. Иисус, услышав то, сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией. Да прославится через нее Сын Божий». Евангелие Иоанна, 11 глава. Лазарь лежит в горячке, покрылся липким потом, фактически на пороге смерти. Почему? Съел что-то не то? Не заботился о здоровье? Лишнего выпил? Ничего подобного. Он заболел для славы Бога. Можешь назвать это призванием болеть. Ну а как еще объяснить два следующих стиха? Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышала, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Ты ожидал прочитать что-нибудь типа «Иисус любил Марфу и Марию и Лазаря, поэтому тут же поспешил в их дом и исцелил Лазаря». Но в реальности было все наоборот. Иисус действительно любил Лазаря, поэтому дождался, пока тот умрет. Слепота как демонстрация Христовой любви, смерть во славу Бога? Как такое возможно? Я оглядываю свой кабинет, чтобы найти какую-нибудь иллюстрацию для ответа. Вот эта рамка делает более заметной мою любимую фотографию «Денолин». Современная металлическая подставка подчеркивает уникальность стоящей на ней старинной вазы. Брат подарил мне этот витраж. Он из какой-то сельской церкви. Я выставил его на всеобщее обозрение, прикрепив на проволоку и пару крючков. Рамка для фото, металлическая подставка, проволока, крючки, инструменты разные, а цель одна – показать свои сокровища. Чем-то подобным был для Бога и тот слепец. Рамкой для показа исцеляющей силы, подставка для чуда, рожден слепым для демонстрации небесного могущества. Мог бы ты предположить, что этот несчастный станет рекламной витриной Всевышнего? А как же Лазарь? Пульс-то уже едва прощупывается, сам он еле дышит. Ну а как ты думаешь, известие о мертвеце, вышедшем из могилы через 3 дня пребывания в ней, произведет общественный резонанс? Ну а сейчас о твоих проблемах. Я постараюсь поаккуратнее. Есть хоть какой-то шанс, хоть малая возможность того, что они призваны явить в этот мир Божье могущество? Может быть, вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него? Послание Филиппийцам, 1 глава. Вот она, разгадка. Ты не дождался ответа на молитву? Просил одно, а произошло совсем другое? Только не говори, что Бог не услышал. Просто, может, у него более великие планы. Но еще один момент. Могут ли люди стать сильнее в испытаниях? Один мой друг уж точно ответил бы положительно. Рак атаковал не только его тело, но и его веру. Прошения у небесного престола остались без ответа. Он был в отчаянии. Друзья-христиане своими советами смущали еще больше. «Если у тебя есть вера, — говорили доброжелатели, — ты исцелишься». Но он не исцелялся. Боли становились сильнее, а вопросов больше. Он решил, что во всем виновата его слабая вера. Я предложил другой ответ. «Дело не в тебе», — сказал я. «Это больничная палата, витрина Бога. Твоя вера проходит испытания и лишь делает громче звучание партии Господа». О, вы бы видели его лицо в тот момент. Какое чувство облегчения знать, что ты не виноват перед Богом, и Бог не виноват перед тобой.
Он увидел свое положение с Божьей перспективы, и этот новый взгляд вернул ему чувство достоинства. Он принял свою болезнь как особое небесное предназначение. Через неделю мы встретились снова. «Я отражаю Бога», — заявил он с широкой улыбкой на исхудавшем лице. «Медсестрам, врачам, друзьям. Кто знает, может, им нужно его увидеть, и я стараюсь изо всех сил». Вот так поворот. Раковое заболевание, как демонстрация Божьей любви. Мой друг, тот слепой из Библии, Лазарь, все они призваны страдать ради Божьей славы. Небесный свет струится и переливается на солнце через их израненные жизни. Дает людям возможность заметить проблески Божьей славы. Бог способен использовать для этого все, что угодно. И небо, и звезды, историю, целые народы, людей и их проблемы, захваченных филиппинскими террористами-миссионеров, моего умирающего отца. Последние 3 года он страдал амиотрофическим боковым склерозом. Болезнь превратила его из здорового, подвижного механика в прикованного к постели паралитика. Он потерял голос и способность двигаться, но не утратил веру. И те, кто приходил навестить его, видели его не столько в том, что он говорил, сколько в том, что не говорил. Никакого гнева, разочарования или горечи. Джек Лукадо переносил все страдания достойно. Его вера возбудила желание искать Бога в другом, незнакомом мне человеке. После похорон он нашел меня и рассказал, что благодаря моему отцу стал христианином. Уж не устроил ли Бог болезнь отца по этой самой причине? Зная, как дорого он ценит даже одну спасенную душу, я бы не удивился, и я знаю, что папа был бы не против. Время нашего земного страдания — лишь краткий миг в сравнении с наградой вечности. Прежде чем сожалеть о своих проблемах, исследуй их, поразмышляй, а главное — используй их для славы Господа. Так сделали Гарсия и Мартин. В плену они не только проповедовали Иисуса, но и явили Иисуса своим образом жизни. Они не жаловались. Закованный в наручники Мартин каждый вечер желал своим захватчикам спокойной ночи и рассказывал о Христе. Чита Бернхем позволила использовать их страдания для провозглашения Божьей славы. Благодаря смерти Мартина люди по всему миру услышали имя Господа. Лично меня известие о его гибели застало в Лондоне. Я смотрел новости. Миллионы увидели истрадавшееся лицо Гарсии и услышали интервью с отцом Мартина. Он говорил, что Бог поможет семье пережить эту трагедию. Все крупные телекомпании мира посвятили хотя бы несколько минут истории о человеке, который любил Христа больше, чем свою жизнь. Благодаря страданиям семьи Бернхемов мир увидел Бога. Люди увидели его в смерти Мартина. Может быть, они разглядят его в твоих или моих бедах.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня мы вновь в третий раз обращаемся к теме истины Божьей. Сегодня мы будем говорить, что истинный Бог низверг однажды с неба сатану, змея древнего. Давайте мы откроем сегодня 12 главу Откровения Иоанна. Прочитаем с 7 стиха, несколько ниже. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Я прочитал с 7 по 9 стих и читаю 12. «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Христос называет дьявола и сатану отцом лжи. Он тот, который не устоял в истине. Друзья мои, предлагаю вам первую мысль. Сатана

прежде был херувимом, осеняющим Деницей, сыном Зари, как он назывался. В прошлый раз мы уже касались немного и читали с 14 главы Исаии и 28 главы Иезекииля. Эти главы повествуют нам о низвержении дьявола на землю, и теперь этот дьявол мучает людей. Хочу обратить ваше внимание на следующее, что он является князем мира сего, но он уже осужден, как говорит нам евангелист, слова Иисуса Христа, представлены нам в 16 главе 11 стихом. Он знает об этом, но ведет борьбу против Бога и сейчас. Как он ведет борьбу? Так что губит Божие творение. Как однажды хвост его увлек за собой третью часть звезд, как мы читаем в Писании, так и сегодня ложь его увлекает многих-многих людей от пути Господни. Куда? В бездну. Он родоначальник лжи. Он противник Божьей истины. Он не смог бороться с Богом на небе и вынужден будет претерпеть окончательное поражение на земле. Противник, он как рыкающий лев, о котором говорит апостол Петр в 5 главе, который ходит за верующими по пятам, желая кого-то поглотить, и сегодня ищет себе жертву. Во время развития жизни на земле он стал совратителем первого человека, а с ним, понятно, и всех людей по плоти. И в результате весь мир лежит во зле. Иоанн пишет: «Мы от Бога, а мир лежит во зле». Он осквернил избранный народ Божий тем, что наполнил Израиль идолами, а в результате Израиль был рассеян самим Богом. О чем мы читаем? Иезекииля в 17 главе, что оставшиеся из евреев будут рассеяны. Так и случилось после Иудейской войны 70-го года нашей эры. Он разложил церковь Христову, извратил имя христианина. В результате мирское влияние омертвелых церквей и сегодня действует на хорошие христианские церкви. Омертвелость многих христиан – это позор христианства. В Сардийской церкви Господь говорит: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». 3 глава, 1 стих Откровения. Он образовал движение сатанизма. Мы читали с вами: «Ваш отец – дьявол», Господь говорит. 8 глава Евангелия от Иоанна, 44 стих. «Ваш отец – дьявол». Дьявол – отец всякому неверующему человеку. И этот отец, образовавший сатанизм, откровенно противодействует Богу и губит самую суть жизни человека, сделал многих людей одержимыми им. В результате он вызвал гнев Божий на творение самого Бога. Что еще? Современный сатанизм ведет работу для поднятия восстания всей земли против самого Господа Бога. Это будет? Конечно, это будет. В результате он будет скован на 1000 лет. Когда? После великой скорби, как мы читаем в Писании, после победы Христа над Антихристом во время битвы Армагеддон. 20 главу я читаю Откровение. «Ангел взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы». И еще хочу сказать, что 1000-летнее царство докажет, что Бог сотворил человека для святой жизни, и что без дьявола, без совратителя люди могут жить, не согрешая. Но он, дьявол, причина согрешения, и об этом будет известно всем. Однако в Откровении 20 главе мы читаем следующее, 7 стиха. «Когда же окончится 1000 лет,
сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святый и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Таков приговор нашего Бога-совратителю. Вторая мысль. Когда-то блистающий Херувим в небе в прошлом был сброшен в бездну, но вышел на землю, чтобы стать ангелом тьмы, сатаной. Все порочное, все вредное, все греховное заключено именно в его сущности. Он хотел занять престол Всевышнего, но не устоял в истине, как написано. Хотел стать властелином мира, но оказался в бездне вместе со своими ангелами. Он не может повредить царству Отца Небесного и его Сына, но он может вредить человеку, сделав его своим рабом. В Откровении мы с вами уже прочитали: «Горе живущим на земле! Горе живущим на земле и на море, потому что к вам, к этим людям, сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Пословица одна говорит: «Все свое ношу с собой». Дьявол принес в мир свое проклятие. Он охотно делится своим грехом, злом, проклятием со всеми людьми. «Добро пожаловать», он говорит, «в царство свободы от зависимости Бога. Все прелести мира дарю вам. Ешьте, пейте, грешите в свою сласть. Делайте, как я и мои верные ангелы тьмы. Для вас открыта свобода, свобода от Бога, равенство без всякого понимания справедливости, братство без настоящей любви». Итак, в кавычках, гостеприимный хозяин открывает широкий путь в погибель каждому. В озеро огненное, горящее огнем и серое. Но мы знаем в Писании, настанет день, когда дьявол после битвы, как мы с вами прочитали, Гога и Магога, будет приговорен к вечному мучению в огне. Вместе со зверем, с антихристом, как мы его называем, вместе с лжепророком, который олицетворяет ложный дух самого дьявола, и с самим драконом, то есть дьяволом, будут мучиться в вечных страданиях его бесы. Одни только они? Да нет. Вместе с ними и души грешников, которые не хотели при жизни служить Богу. О, как это страшно! Как это печально! 15 стих этого повествования, который мы с вами прочитали из 20 главы, говорит нам: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Да, будет великий суд, Божий суд, справедливый суд у Белого престола. Когда-то Иоанн видел такое видение: великий белый престол, и на нем сидящий, от лица которого бежало и небо, и земля, и не нашлось уже им места. И тогда он увидел всех людей, всех времен, от всех народов, малых и великих, стоящих перед Богом, и были раскрыты книги. Мы знаем, что жизнь каждого человека – это своеобразная книга. И у Бога тоже пишется памятная книга. О каких книгах здесь идет речь? А вот еще что говорит нам Слово Божие. Была открыта особая книга жизни. И судимы были, мы читаем, мертвые по написанному в книгах, сообразно с их делами. И вот тогда и земля, и море все отдало тех, которые были в них, и даже смерть и ад были повержены в озеро огненное. Это, конечно, смерть вторая, как говорит нам Господь. Но беда будет людям тем,
кто не будет записан в книге жизни. Кто не был записан в книге жизни, тот будет брошен в озеро огненное, где сатана и лжепророк, и антихрист, и духи злобы поднебесные. Не правда ли, не очень приятное соседство? Для неверующего человека вопрос: хочешь ли ты поместиться там, где существовать будет вечно дьявол со своими ангелами, с антихристом и лжепророком и со всеми грешниками? Или, может быть, тебе предпочтительнее быть с Господом на небесах? Подумай об этом заранее. Пока ты еще не обратился к Богу, дьявол вправе претендовать на тебя. Но он не в силах повредить тебе, когда ты обратишься ко Христу, потому что с тех пор ты уже будешь под его защитой. Дьявол не в силах вредить верным Христу, его церкви, ходящим перед Богом в истине. Это правда. Потому что мы читаем в первосвященнической молитве Господа нашего Иисуса Христа следующие слова. И это есть обетование, обещание и гарантия самого Бога нам. «Отче Святой», молится Иисус Христос своему Отцу, «соблюди их», то есть это нас, «соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне». Ниже читаем: «И никто из них не погиб, кроме сына погибели», он имеет в виду Иуду. «Я передал им Слово Твое, освяти их истинную Твоей, Слово Твое есть истинно. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Как счастливы верующие люди, читающие такое местописание, которое утешает их, и мы знаем, Господь нам говорит: «Где я, там и слуга мой будет». Иисус Христос – это не дьявол, нет-нет. Он никогда не говорил никому лжи. Если он говорит так: «Где я, там и слуга мой будет», у нас должна быть полная уверенность, что так оно и будет. Мы будем вместе с ним. В 10 главе Евангелия Иоанна мы читаем: «Я даю им жизнь вечную», это слова Христа, «и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Это чудесное обетование. И далее: «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего Небесного», тем более, что дьявол не имеет на нас никакого права. Третья мысль. Сатанизм – это мерзость перед очами истинного Бога. Дьявол – это главный бес. Бог категорически запрещает любой контакт с дьяволом, так как, имея общение с Богом, следует нам отречься от общения с дьяволом и его бесами. Смотрите, что говорит апостол Павел в 1 Коринфянам 10 главе. Он говорит: «Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» – говорит апостол Павел. Нельзя называться нам именем Христа и в то же время заигрывать с огнем дьявола. Один пример, хорошо известный многим американцам, я думаю, и всему миру. Некий Джим Джонс, руководитель секты «Народный храм», утверждал, что он служитель Божий. И многие почитали его так. Делая добрые дела, а он действительно это делал, был деспотом, и был деспотом, мы знаем об этом. Он издевался над детьми, он запугивал членов секты своей. Он обладал необыкновенной силой и духовным влиянием. Он оправдывал преступные действия. Люди верили ему и боялись его, и готовы были некоторые даже умереть за него. Это было учение секты, страшное заблуждение. Они считали его, то есть этого Джим Джонса, этого Джимми, как они просто называли, считали его своим богом, сшедшим с небес. И по слову его, однажды 500 человек единовременно покончили жизнь самоубийством.
и лишь только экстренное вмешательство полиции в какой-то мере помешало этим оргиям выплеснуться за пределы секты. Однако результатом такого доверия новому Богу, в кавычках, была смерть 900 человек, и он сам покончил с собой, видя, что его вот-вот схватят. Но его влияние сохранилось еще в умах многих американских лидеров, как сенаторов, как конгрессменов, как влиятельных людей. Даже жена Джимми Картера, бывшего президента, находилась некоторое время под влиянием этого человека. Он называл себя Богом, хотя по-настоящему он был сыном дьявола. Да, об этой трагедии знает много и много людей. И последняя мысль. Иисус Христос – Слово истины. Он не заставлял умирать за Него, нет-нет, но Он умер Сам, чтобы спасти грешников. Таков наш Господь. Он истинный Бог. Он низвергает сатану и сегодня из сердец верующих в Него. Точно так, как Господь когда-то говорил бесу: «Выйди из этого человека», и бес, сотрясая человека, выходил. Точно так, когда человек обращается к Богу, Бог изгоняет дьявола из сердца человека, и человек делается новой тварью, способным жить для Господа своего. Дорогие друзья, сегодня мы уже в третий раз коснулись этой прекрасной темы об истинном Боге, который сильнее дьявола. Не будем бояться дьявола, потому что мы знаем, Бог сильнее его. Не будем бояться бесов, потому что они не имеют права на нас, никакого. Не будем давать смущать себя, потому что много теперь смущающих людей смущают верующих. Не будем бояться, но будем-то бояться только одного Господа, чтобы не согрешить перед Ним. Богу нашему, Спасителю нашему, истинному Богу, принесем в жизни своей славу и благодарность Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, для вас звучит радиопередача «Луч надежды». Еще одна песня в заключении нашей программы.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Вечер в доме Каратаевых. Вера и Люда моют посуду после ужина. Ирина застилает стол скатертью и ставит вазу с цветами. Павел и Василий Иванович, гость Каратаевых, о чем-то увлеченно беседуют, сидя на диване. Вадим, Сережа и Петр решают задачу на правила уличного движения. Младшие пристроились возле Сережи и Вадима и внимательно слушают беседу старших братьев.
1: Давай разберем задачу вот эту поподробнее. Вот, значит, перекресток. Ты пить на мотоцикле, выезжаешь вот сюда, а я на машине отсюда. А вот здесь пешеход.
2: А я буду стоять вот здесь.
3: А ты-то здесь откуда взялся?
2: Это откуда? Светофора здесь нет? Нет. Значит, должен стоять милиционер, чтобы вы друг на друга не налетели.
1: Ну, стоп. Слушай, Юр, тебе не кажется, что пора уже спать?
2: А я на посту. А вот заберу вас права за нарушение. И будете знать.
1: Ну, дожили.
3: За какое нарушение? Мы ведь его еще не сделали.
2: Не сделали, так сделайте. Без меня на этом перекрестке никогда не обойдетесь.
1: Ну, а почему не обойдемся? Вот сейчас решим, кому должно первому выезжать, а кому обождать. И все, поехали.
2: Да пока вы решите эту свою задачку, знаете, сколько машин здесь соберется? И будет пробка.
1: Да.
4: Мальчики, кончайте-ка. Сейчас Вера с Людой закончат свою работу на кухне, и будем начинать наш тихий час. Берите-ка свои библии и устраивайтесь за столом.
1: Давай.
5: Мамочка, мы уже всю посуду перемыли.
4: Вот и хорошо.
5: И порядок на кухне навели.
4: Ну, тогда подсаживайтесь тоже к столу. А Юрочке, наверное, спать. Пора идти. Юра.
2: Ну, всегда так. Как что-нибудь интересное, так сразу спать. Ведь сами же говорили, что мне надо духовно расти.
6: Да, логика железная. И доводы весьма серьезные.
4: Что и говорит.
6: Придется Ирина Сергеевна идти на уступки.
4: Ой, Юрочка, ведь будешь носом клевать. Да и не поймешь ты ничего.
2: Пойму, только говорите понятно.
1: Да.
4: Вот это уже сложнее.
7: Ну ладно. Только сиди тихо. Ну, все в сборе. Но Василий Иванович, садитесь вот здесь, рядом со мной.
6: Это хорошо, что у вас вошло в обычай перед вечерней молитвой проводить семейные беседы и разбор Слова Божия. Я думаю, что только при систематическом чтении Библии она раскрывает свои тайны.
7: А мы всегда так делаем. За 2-3 дня до разбора каждый из нас прочитывает заданную главу и готовит по ней вопросы, на которые бы он хотел получить ответ. И в ходе беседы мы отвечаем на эти вопросы, ну, как бы сообща. И вопросов обычно бывает много и самые различные.
2: У меня есть вопросы.
4: Юра, ты же обещал сидеть молча.
2: Это, наверное, не я обещал.
4: А кто же?
2: А мне так хочется задать вопросы дяде Васе. Так хочется.
6: Ну, давай твои вопросы. Попробую ответить.
2: Дядя Вася, а вы откуда приехали? А у вас там жарко? А что вы нам привезли? А вы у нас долго будете жить? А на рыбалку поедете с нами? А в собрание пойдете с нами?
4: Юра,
1: Да. Разве
4: можно задавать столько вопросов сразу?
7: Юрочка, давай угомонись. Ведь Василий Иванович, это же не только твой гость.
4: Да.
7: Мы же все хотим с ним побеседовать.
6: Подождите, друзья. Мне действительно надо немножко рассказать о себе. Слушай, Юра, я попробую ответить на твои вопросы тоже.
2: Ну, давайте.
6: Я приехал с Украины. И у нас там действительно и сейчас тепло. Вот уже несколько дней мы группой милосердия посещаем в вашем городе интернаты, дома для детей, инвалидов, воспитательные трудовые колонии.
5: Как интересно.
1: Я думаю, скорее всего, печально.
4: Да. Очень больно видеть, как страдают эти дети. Обездоленные, лишенные материнской ласки. больные с искалеченными судьбами.
2: А как будем помогать?
6: Наша помощь им очень ограничена. Раздаем им единовременное пособие, рассказываем об Иисусе Христе. Привезли несколько десятков детских Библий, кое-что из одежды. Богу. Но уже все на исходе. И Библии, и одежды, и деньги. И деньги, которые мы собирали перед отъездом. Так что, Юрочка, все, что мы привезли, мы уже раздали деткам. А больницы и интернаты прошли еще далеко не все.
1: Надо бы, чтобы и наши верующие поддержали вас материально. Да. Правда?
7: Мы уже вчера объявили в нашем собрании о добровольном участии в пожертвовании на это дело. И я думаю, что многие христиане вас поддержат.
3: А что это за временная помощь?
1: Не временная, а единовременная.
7: Да и так, и этак, к сожалению, будет правильно.
6: Единовременная помощь – это когда нуждаются постоянно, а помогают один единственный раз.
7: Да.
6: И может быть последний. К сожалению, большего мы не можем.
2: Неужели нельзя помогать всегда?
1: Ну как, наверное, можно, если всем миром принять в этом участие.
2: Мама, папа, я придумала.
4: Что ты придумала?
2: А вы не обидитесь, если я им подарю свой спортивный костюм? Какой-нибудь девочке из интерната.
3: Придумала тоже? Кому нужен твой старый костюм?
2: Да не старый, а новый, который мне подарили на день рождения. А старый я сама буду донашивать.
7: Молодец, Вера.
1: У нас Вера добрая, как мама, и умная, как папа.
2: Ой, наверное, сегодня снег выпадет.
1: Снег? А почему?
2: Да потому, что я и от тебя похвалы дождалась. Обычно ты меня только критикуешь.
1: А это, чтобы ты, Верочка, не зазнавалась.
3: Мам, а я отдам свои джинсы.
4: Петя, мы же только что купили их.
3: Ну и что? Ну, можно?
4: Ну, хорошо. Можно, только... При одном условии, что ты не будешь в скором времени претендовать на новые джинсы.
3: Нет, мам, что ты.
2: Не беспокойся, мамочка, мы же обойдемся. И я тоже хочу что-нибудь подарить. Сейчас принесу.
1: Что ты придумала опять?
2: Вот, мама, а ты послушай, что там звенит. И даже шуршит. А вот отверстие для дедушки.
4: Покажи. Ой, да это же копилка. Но. Самая настоящая копилка.
7: Угу.
4: Когда же ты, Юра, успел завести копилку-то? И почему мы об этом не знаем ничего?
2: Это наша общая. С Максимкой и Илюшей на велосипед собирали.
7: Так а где же вы деньги-то брали для копилки?
4: Да.
2: Действительно.
7: Юра! А где же вы деньги брали? Мы вроде вас с мамой не баловали никогда деньгами.
2: Да уж, не баловали. Посчитайте, сколько вы меня раз за мороженым посылали.
1: Ты что, ни одного мороженого за это время не съел?
2: Не съел.
4: Вот чудеса.
1: Интересно.
2: Мы решили на велосипед копить.
7: Подожди. Так ведь велосипед-то есть у вас.
2: Ну и что есть? Что, нам все деньги взять и на мороженое стратить? Теперь. Ведь это же расточительство называется.
1: Да, сказал.
2: Вот этого мороженого теперь на целую группу в детдоме хватит. Вес класса объестся.
1: Да.
7: Юра? А тебе не жалко расставаться с таким богатством?
2: Не жалко. Что я? Фарисей, что ли?
7: Фарисей.
2: А Иисус как велел? Я только немножко не запомнил. А то бы сразу сказал.
4: А я напомню тебе, Юра. Будьте милосердны.
2: Вспомнил. Как и отец ваш.
4: Милосерд, Юрочка.
2: Я и говорю, милосерд, вот.
6: Молодец, Юра, за то, что Писание усваиваешь не только на словах, но и на деле. Знаешь, Юра, ты очень похож на Гюпо из Марселя. Правда, тот был немного побогаче.
2: На кого?
8: Дядь Вась, а кто это такой? Гюпо из Марселя.
3: Да, расскажите, пожалуйста.
1: Наверное, интересно.
6: Ну хорошо, слушайте. Так вот, в городе Марселе жил человек по имени Гюпо. Давно это было, но марсельцы до сих пор чтят его память.
8: Что же он такое мог сделать для них?
6: Он, как наш Юра, скопил богатство, только его копилка была побольше Юриной. Он скопил огромное богатство. Многие считали его скрягой и не дружили с ним. Многие смеялись над его воздержанием. Он был трудолюбив, но почти во всем себе отказывал. А когда он умер и вскрыли его завещание, город был поражен. Вот что в нем было сказано. Зная с детства, что бедное население Марселя страдает от недостатка воды, которая покупается за плату, я решил трудиться самым усердным образом, чтобы обеспечить для них это благо. И я завещаю, чтобы все мое состояние было употреблено на постройку водопровода для них.
7: Надо же. Да. Вот тебе и скряга, Гюпо.
1: Да, выходит, что он всю жизнь работал для бедных.
3: Потрясающе.
7: А известно ли вам, что Чарльз Дарвин, которого все считают богопротивником, каждый год посылал порядочную сумму на миссию евангелизации среди туземцев огненной земли?
4: Неужели?
1: А зачем так далеко? В наше время туземцев, в смысле не знающих ничего о Боге и о Библии, далеко искать не надо. Их вот на нашей улице сколько угодно.
7: Да.
1: Мам, пап, я недавно читал такую шутку. Рассказать?
4: Ну, расскажи.
2: Давай.
1: В общем, говорят, что какой-то молодой, значит, здоровяк среди бела дня ударил старого еврея. Еврей, конечно, удивился, за что его ударили. Ну, и спрашивает, почему ты меня ударил? А здоровяк ответил, за то, что вы распяли нашего Иисуса Христа.
8: Что?
1: Еврей возмутился. Так это же было 2000 лет назад. Здоровяк спрашивает, неужели? А я об этом узнал только вчера.
7: Ну ладно, мы немного отвлеклись. Давайте начнем наш тихий час. Вчера мы прочитали 11 главу Евангелия от Матфея, и мнения наши разошлись. И помните, мы решили, что каждый прочтет эту главу еще раз, подумает, а сегодня задаст свой вопрос.
6: Да, это особенная глава.
3: И непонятная.
8: А в чем ее особенность?
6: В том, пожалуй, что в ней непрерывная речь Христа. Она как океанская волна. Сначала набирает силу, потом взлетает торжественным гимном вверх и снова устремляется в бездну мудрости. И тогда вновь мы слышим ее спокойно печальный укоризненный тон.
8: Как интересно.
3: Удивительно.
7: Да, прекрасно сказано. Василий Иванович, а может быть вы ответите на вопросы детей по этой главе?
6: Что ж, попытаюсь с Божьей помощью. Я очень люблю эту главу у апостола Матфея и не однажды проводил часы раздумий над ней.
7: Ну вот и прекрасно. Ну, дети, давайте, кто самый смелый?
8: А можно я задам вопрос, не относящийся к главе 11?
6: Конечно, Вера, можно.
8: Я вот о чем хотела спросить в самом начале. Я часто читаю Слово Божие. Но оно не всегда доходит и до моего сознания, и даже до моего сердца. И тогда я чувствую усталость и прекращаю чтение. Почему так происходит, дядя Вася?
1: Да-да, Вера интересный вопрос подняла. Мне тоже порой тяжело читать. В Библии концентрация мудрости истины настолько велика, что ум иногда не в силах ее воспринимать.
3: И у меня так бывает.
4: И у меня было такое же состояние, пока я была невозрожденной. Не понимала Библии.
7: Да, конечно.
4: И уставала.
7: Как может грудной младенец принимать твердую пищу? Ведь для этого не только необходимо родиться свыше, но и постоянно возрастать в истине.
2: А вы нам разжуйте эту пищу и покладите в рот. Как это делают маленькие-маленькие.
6: Ну вот, устами младенца глаголит истина.
4: Да. Ты еще не спишь?
2: Немножко сплю и немножко слушаю.
6: Трудности духовного роста мы все пережили.
7: Да и сейчас нередко переживаем.
6: А у вас, ребята, все это еще впереди. Книгу жизни только умом не постичь. Библия открывается перед жаждущим сердцем. Христос не случайно сказал, что только чистое сердцем Бога узрит.
7: И эту книгу надо всегда открывать с верою.
4: И с искренней молитвой.
8: И с примиренной душой. Ведь правда?
1: Ты права, Вера. Вот я недавно читал заметки биографа, итальянского художника Леонардо да Винчи. Он рассказывает, что когда великий художник трудился над своей знаменитой картиной «Последняя вечеря», вот он был в тяжелой ссоре с одним человеком, и он жаждал отомщения. В нем закипала злоба. И в этом состоянии было написано лицо Иуды, предателя. Но вот когда он приступил к лику Спасителя, у него с таким настроением ничего не получилось. Но тогда он понял, в чем причина. Он пошел и примирился со своим врагом. Примирение было искренним, они просили друг друга. И такого прекрасного лица учителя, с таким божественным выражением страдания и всепрощения, никто до него и после не писал.
7: Угу. Интересно, кстати.
6: Очень поучительный пример. Мне на память пришли прекрасные слова псалмопевца Давида. «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня».
4: Какая чудная и глубокая молитва.
8: Теперь я поняла. Надо очень глубоко и искренне молиться перед чтением Библии. И тогда Господь начнет открывать ее тайны.
6: Ты правильно поняла, Верочка. Ну, еще вопросы?
3: Теперь я.
6: Ну давай, Петр.
3: Мне непонятно, почему Иоанн Креститель, когда был брошен царем Иродом в тюрьму, усомнился в Иисусе Христе и даже послал своих учеников спросить у него, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?
8: И вообще непонятно, как какой-то царь иудейский Ирод посмел бросить пророка в темницу? Разве Христос не мог его оттуда вывести?
3: Ведь послал же он ангела, чтобы освободить апостола Павла и Силу.
6: Да, вопросы, я вам скажу, нелегкие. Прямо скажем, богословские. Хорошо, давайте порассуждаем вместе. Жизнь Иоанна Крестителя была совершенно неординарной и закончилась трагически.
1: Ну вот а в чем заключалась эта, как вы сказали, неординарность жизни этого пророка?
6: А вот в чем. Иоанн Креститель всю жизнь прожил в доме, стенами которого были земные горизонты, а крышей служил высокий небосвод. Днем ему светило палящее солнце, а ночью луна и звезды. Ветер пустыни постоянно обдувал его лицо.
2: А чего он там ел? И во что одевался?
4: Юрочка, ты спи, пожалуйста. Вон и Максимка с Илюшей уже уснули. Я вам потом все расскажу, хорошо?
2: Ладно, я буду спать и слушать.
7: Петя, а ты прочти, пожалуйста, начало первой главы Евангелия от Марка. Угу.
3: Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимская. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед.
2: Ага, а что это за акриды такие?
4: Это саранча такая.
8: Не представляю, как же ее можно есть?
6: А вот по закону Моисея саранча принадлежит к чистым насекомым. Вот послушайте, как книгу Левит, 11 главу, вот что здесь сказано в 21 стихе. «Из всех присмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, только тех ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них саранчу с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою». Мы видим из Священного Писания, что Бог разрешил своему народу употреблять саранчу в пищу.
7: А вот братья, посетившие палестинскую землю, рассказывают, что до сих пор саранчу едят на Востоке и даже считают ее лакомством. А вот в Аравии, говорят, до сих пор эти акриды продаются нанизанными так вот на веревочку, как у нас сушеные грибы. И даже целыми корзинами на всех базарах.
4: Действительно, у каждого народа свои вкусы.
8: Да.
7: Вот почему евангелист Матфей записал слова Иисуса. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека.
4: Да.
6: Видите, сколько нового и интересного мы почерпнули для себя из этой удивительной книги Библии. Но вернемся к Иоанну.
1: Представляю, как тяжело ему было в темнице после такой свободы.
7: Да, попасть в темницу крепости Махерон, которая находилась в бездонных пустынных горах неподалеку от Мертвого моря, было ужасно для многих.
4: И, конечно, это для него было невыносимой и физической, и душевной пыткой.
1: Может быть, в таком невыносимом, отчаянном положении, предвидя свой близкий конец, пророк хотел окончательно развеять свои сомнения. Тот ли Христос, царь иудейский и мессия, которого ожидали евреи для своего освобождения?
8: Наверное, Иоанн тоже ждал, когда же Иисус зайдет на престол Давида и освободит свой народ от римского ига. Естественно, что он тоже терял терпение. И, может, недаром он громовым голосом пророчествовал об огне божественного очищения.
3: Может, он ждал, когда же, наконец, Иисус начнет уничтожать своих врагов.
6: Что ж, можно предположить, что Иоанн связывал с Иисусом именно такие ожидания. Кстати, человек, ожидающий от Господа или постоянно просящий для своего врага справедливого божественного гнева, всегда будет разочарован в Иисусе.
7: Совершенно верно. А человек, ищущий в нем любовь и милосердие, и сам прощающий врагам, не будет обманут в своих надеждах и ожиданиях.
4: А может быть, этот вопрос Иоанна Иисусу – результат его долгих размышлений о нем в своем темничном одиночестве? Может, это вопрос не отчаявшегося человека, а ищущего подтверждения своей надежде?
7: Есть еще и такое мнение, что Иоанн задал этот вопрос Иисусу ради своих учеников, ну, чтобы как-то утвердить их в Иисусе.
1: А может и наоборот, папа? Ученики Иоанна задали подобный вопрос своему учителю. Тогда нетрудно догадаться, каков ответ. Если вы сомневаетесь, то пойдите и посмотрите Иисуса на деле, и ваши сомнения кончатся.
6: Наверное, все наши рассуждения правильные. Иоанн, как и весь народ израильский, страстно ждали Мессию-Избавителя. Вы помните, что кричал народ, когда Иисус торжественно въезжал на молодом осле в Иерусалим?
8: А, благословенно грядущий во имя Господа, царство отца нашего Давида.
1: Вот в Евангелии от Луки написано: «Благословен царь, грядущий во имя Господне».
6: Вот видите, народ видел в Иисусе своего земного царя, который освободит их от римского ига. Не исключена возможность, что Иоанн видел в нем эти типичные приметы Мессии и, возможно, разделял чаяния своего и страдавшегося народа.
4: И это неудивительно, потому что даже ученики Христа, ходившие с ним, верили в это.
3: Но ведь это не так.
8: Да.
7: Поэтому и на вопрос Пилата: «Ты, царь иудейский?» Христос ответил: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царствие мое не отсюда». Вот эти слова Иисуса были услышаны любимым его учеником Иоанном на судилище перед распятием и записаны им в Евангелии в 18 главе.
8: Что же получается? Иоанн Креститель, видевший славу Иисуса и слышавший свидетельство о нем от самого Бога, не понял миссию Иисуса.
6: Иоанн, Вера, мне кажется, уяснил только часть истины. Он проповедовал о божественной святости и о божественном справедливом наказании. А Иисус проповедовал Евангелие божественной святости и божественной всемилующей любви. Своим ответом Иоанну Иисус как бы хотел ему сказать: «Я делаю не то, что ты ожидал от меня». Но зло и грех побеждаются не неотразимой божественной силой, а беззаветной и всепрощающей божественной любовью.
7: А бывает, что человек соблазняется в Иисусе потому, что его образ часто противоречит человеческим представлениям о нем.
8: И все-таки мне жаль Иоанна.
9: И мне тоже.
7: Вадим, а ты прочти, что ответил Христос Иоанну.
1: И сказал Иисус ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благоденствуют. И блажен, кто не соблазнится обо мне».
10: Иными словами, Христос сказал следующее: «Идите назад и скажите своему учителю о том, что видите и слышите. Расскажите ему, что я делаю и каков результат моих дел». Иисус требовал, чтобы к нему применили самый серьезный вид испытания – испытание делами, чтобы судили не по словам, а по делам.
7: Да, правильно.
8: Да, какие великие дела творил Иисус Христос, когда ходил по земле.
10: А сегодня? Посмотрите повнимательнее вокруг. Кто был слеп к истине, прозревают, немощные обретают силу, нечистые очищаются от проказа греха.
4: Да.
10: Глухие к голосу совести начинают слышать голос Божий. И, наконец, мертвые во грехах воскресают к новой жизни.
4: Да,
10: а нищие духом наполняются божественной любовью.
7: И сегодня Христос предлагает всем неверующим и сомневающимся в Нем: если у вас есть какие-то сомнения, придите в дом молитвы и посмотрите, что я сделал с людьми, которые в меня поверили и доверили мне своей жизни. Доверьтесь и вы мне, и я сделаю вас истинно счастливыми и на земле, и на небе.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение проповедей Спёрджена о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Наш сострадательный первосвященник».

Итак, изучая наш стих, мы увидели нужды нашего Господа, а также страстность Его молитв. Теперь обратим внимание на Его разумение во время молитвы. Он молился могущему спасти Его от смерти. Это выражение пугает нас. Спаситель молился, чтобы спастись. В своей наитяжелейшей скорби он молился осмысленно, имея ясное представление о существе того, к кому он возносил молитву. Это великое дело, когда в горячем молении вы хорошо осознаете сущность Бога, к которому обращаетесь. Иисусу предстояло умереть, и поэтому он смотрел на своего великого Отца, как на могущего спасти его от смерти. Эти слова можно понимать двояким образом. Они могут означать, что он мог быть спасен от действительной смерти, если бы это последовательным образом прославило его Отца. Или же они могут означать, что Иисус взывал о спасении его от той смерти, в которую он действительно не зашел. Смысл выражения можно передать и как «от», и как «из». Спаситель смотрел на своего великого Отца, как на могущего сохранить его в смерти от ее силы, так, чтобы он мог восторжествовать на кресте, а также как на могущего возродить его из мертвых. Вспомните, как он говорит в псалме: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Иисус имел веру в Бога, видя перед собой смерть, и молился в соответствии с этой верой. Это приближает нашего благословенного Господа весьма близко к нам. Он молился в вере так же, как и мы. Он верил в силу Бога, могущего спасти его от смерти, и даже будучи поверженным страхом, он не перестал хвататься за Бога. Он взывал к Нему так же, как следует взывать и нам с вами, сокрушенный страхом и воодушевленный верой. Будем же подражать Его страстности, Его разумению и Его вере. Он снизошел, чтобы явить нам пример, которому мы могли бы подражать. Он вошел в живое соучастие с нами в наших наиболее насущных и настоятельных молениях. У Него был свой Иавок. И потому, о семя Иакова, доверься ему. Заметьте также, что его смерть была особенной. Она отличалась от той смерти, которая уготована каждому представителю рода человеческого, потому что в его смерти наказание, сгустившись и сконцентрировавшись, стало соразмерным греху. Для праведника смерть теперь не является наказанием, но способом, которым он приходит домой. Для Иисуса же она была в самом полном смысле наказанием смертью за человеческую вину. Он видел перед собой, так как не видит никто из нас, всю боль и муку, сопутствующую смерть. Он знал, что ему предстояло перенести, предвкусив в саду острую и жгучую боль, которая заключала в себе поручительство за грешного человека. Чаши Божьего гнева уже собирались пролиться на него. Слышался голос Яхве: «О, меч, поднимись!» Как будто меч этот никогда до этого не поднимался. «О, меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего», говорит Господь Саваоф. Он видел бездну, в которую он должен был пасть. И если бы он не чувствовал ужаса, то, мне думается, здесь не было бы самой сути искупительного страдания. Страх должен был овладеть им. Не страх труса, но страх того, кто ужасающим образом сокрушен. Душа его скорбела смертельно. Так что, когда вы содрогаетесь, отпив глоток из вашей чаши горечи, подумайте об Иисусе, который тоже содрогался. Когда вы, вступая в долину смертной тени, чувствуете огромное замешательство при виде того, что перед вами, подумайте об Иисусе, который услышан был за свой страх. Позаимствуйте смелости у того, кто от страха вымолился в победу. Подумайте о том,

0: кто взывал к Богу. Ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. Доверьтесь вашими душами тому, кто во дни плоти своей возопил в тоске: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» А теперь обратите внимание на другой момент нашего стиха, а именно на его успех в молитве, который также делает его близким нам. Он был услышан за свое благоговение. «О, душа моя, подумай только, о твоем Господе сказано, что Он был услышан точно так же, как и ты, бедный проситель, слышим». Тем не менее, чаша не миновала его, и горечь ее ни в малейшей степени не умерилась. Когда вы вынуждены терпеть наши жалобы во плоти, не получая иного ответа, кроме «довольно для тебя благодати моей», будем же видеть нашу общность с Иисусом и Его общность с нами. Он выходил из своей скорби со словами: «От рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». О, какого брата мы имеем в лице Христа, с тех пор, как Он также взывал и плакал, состязался с Богом и превозмог. Когда бы Бог не послал нам свою помощь свыше, извлекая нас из вод многих, здесь же и Господь Иисус, чтобы воспевать и ликовать с нами. Он постоянный соучастник всего, что с нами происходит. Так можем ли мы не доверять Ему, братья и сестры, если Иисус поднимается с нами до самого высокого тона, и если Он также опускается с нами до самого низкого баса, который может исторгнуть человеческий голос, то мы можем заключить, что везде и всегда Он созвучен с нами и во всех промежуточных тонах. Так давайте же сегодня прочувствуем, что Иисус подобен нам во всем, кроме нашей греховности, и что мы можем безбоязненно приходить к Нему и доверять Ему так же, как мы доверяем отцу или брату, или как любимая жена верит своему любимому мужу. А теперь давайте потратим некоторое время, чтобы рассмотреть нашего Господа в качестве Сына. Его молитвы и моления были молитвами Сына к Отцу. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык к послушанию. Сыновство нашего дорогого Спасителя достаточным образом удостоверено. Господь возвестил о нем во втором псалме: «Ты Сын мой, я ныне родил тебя». Трижды, как мы уже отмечали, возвещал эту истину голос свыше. И он открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Да, он, который взывал, который плакал, который молился до кровавого пота, и которого чаша так и не миновала, пока он не осушил ее до конца, он, тем не менее, был единородным Сыном Божьим. Поэтому, брат мой, когда на тебя наваливается великое горе, не подвергай сомнению свое сыновство. Есть ли такой сын, которого не наказывал бы отец? Когда ты отягощен множеством испытаний, не слушай вкрадчивую клевету врага. Если ты сын Божий... И более того, если ты даже вынужден вопрошать... «Для чего ты меня оставил?» Не сомневайся в своем сыновстве. Твоя вера должна основываться не на обладании, а на обетованиях и верности Божьей. Когда ты идешь во тьме, ты сын в не меньшей степени, чем и тогда, когда ликуешь во свете лика Яхве. Будучи сыном, он, как продолжает повествование нашего стиха, научился послушанию. Разве это не удивительно? Как человек, наш Спаситель, должен был учиться? Дух его был открыт научению, и сам Господь наставлял его. Все дети Божии ходят в школу, так как написано: «И все сыновья твои будут научены Господом». Это учеба практическая. Мы учимся послушанию. И наш Господь добросовестно относился к своей учебе. Он всегда делал то, что было угодно Его Отцу. Теперь же наступило время занятий и обучения, и мы учимся послушанию, которое представляет собой высший и наилучший вид учебы. Как приближает к нам нашего Господа то, что Он был Сыном и должен был учиться? Мы идем в школу ко Христу и со Христом, чувствуя таким образом Его собственность быть нашим сострадательным первосвященником. Иисус должен был учиться посредством страдания. Подобно тому, как плавать можно научиться только в воде, так и послушанию научаются только действительным исполнением и перенесением на себе божественной воли. Послушанию невозможно научиться в университете, если только это не колледж жизненного опыта. Вы должны полностью подчиниться заповеди, и тогда она выучит вас. Впервые пережив обращение, мы склонны думать, что научились и послушанию, и без сомнения в какой-то мере мы получили Духа, которым повинуемся. Но ни один человек не может изучить послушание, пока он не станет послушным практически, как в активном, так и в пассивном смысле. Даже Господь Иисус должен был подчиниться закону, прославить Его и претерпеть от Него, иначе Он не смог бы научиться послушанию. Кто из нас может сказать, что такое полностью быть послушным Богу, пока он не научится отставлять в сторону свою собственную волю в самых чувствительных и мучительных обстоятельствах? Взывать к Богу, моля Его о жизни любимого ребенка, и все же видеть, как ваше дорогое дитя умирает, и тем не менее целовать жезл. Вот что значит учиться послушанию. Уединяться и взывать к Богу, моля Его о жизни мужа или жены, бороться с Ним, умоляя о благословении, а потом быть вынужденным рыдать у свежевыкопанной могилы и тем не менее говорить: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Вот что значит учиться послушанию. Наш Господь, будучи человеком, был вынужден познать своим собственным страданием, что значит полное послушание. Его знакомство с послушанием было практическим, опытным, личным, и во всем этом Он весьма близок к нам. Сын, научающийся послушанию, вот кто такой наш Господь. Так разве не вправе мы с радостью идти с Ним по всем суровым тропам нашего долга? Разве не вправе безопасно опираться на мышцу того, кто знает каждый сантиметр пути? Господь Иисус Христос выучился своему послушанию в совершенстве. Наш стих говорит о нем как о совершившемся, то есть о достигшем совершенства. Как первосвященник, он совершенен, потому что претерпел до конца все необходимое для того, чтобы уподобиться своим братьям. Книгу послушания он прочел полностью. Он не уклонился ни от одного тяжкого удара божественного наказания. Мы с вами никогда не доходили до предела скорби. Мы убережены от крайней глубины. Но не так было с нашим Господом. Он возлагает на нас служение, соразмерное нашей силе. Но какое служение было востребовано от Сына Божьего? Мы несем облегченное бремя, но благовозлюбленный не был избавлен ни от наималейшей меры сокрушающего страдания. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Наш Господь был научен страданиям с помощью многих молитв и молений. Его страдания не были неосвященными, Его скорби были крещены в молитве. Выучить урок страданий стоило ему воплей и слез. Он никогда не переносил страдания без молитвы и не молился без страдания. Моление и страдания шли рука об руку. И в этом наш Господь стал совершенен, как первосвященник нашего вероисповедания. Практический пункт, до которого я пытаюсь добраться на моем скудном пути, состоит в следующем. Давайте доверимся тому, кто, будучи сыном, знает, как обучаются и занимаются сыновья. Будучи сыном, подними свой взор и посмотри, что перенес твой старший брат, и узнай, что, как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Вы, боящиеся, что никогда не будете детьми Божьими, придите и услышьте призыв вашего Спасителя, прозвучавший после его молитвы. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Сыны человеческие, до каких же пор вы будете блуждать? Почему бы вы не пришли к тому, кто сделался подобным вам? И куда вы смотрите? Смотрите на того, кто перетерпел страдания на вашем месте и вместо вас, страдая и как проситель, и как сын. Если вы никогда еще не доверялись ему, то, думаю, вам следует начать в это утро, сейчас, когда вы видите его единство с вами, его сострадание к вам. Сегодня я не представляю его вам в его силе и славе. Я сделаю это в другом случае, но я вывожу его перед вами в его немощи и уничижении, надеясь этим привлечь к нему нищих и бедняков, нуждающихся в таком помощнике. У меня истекает время, и поэтому все, что мы можем еще себе позволить, это коротко поразмышлять о Господе Иисусе как Спасителе. Именно для достижения этой цели он взывал как проситель и учился послушанию как сын. Как спаситель он совершенен. Совершившись страданиями, он может нести свое служение в полной мере. Нет ничего, чего не хватало бы в существе и личности Христа для того, чтобы он мог всегда спасать. Он спаситель и притом великий спаситель. Вы всецело погибаете, но Иисус может в совершенстве спасти. Вы жестоко больны, но Иисус может в совершенстве исцелить. Возможно, вы дошли до крайностей греха. Он же дошел до крайностей искупления. В каждом своем служении, существенном для нашего спасения, Иисус полностью совершенен. В нем нет никаких недостатков. Каким бы трудным ни казался ваш случай, он равен ему. Совершившись страданием, он может лицом к лицу встретиться с хитросплетениями ваших испытаний и избавить вас в самой критической ситуации. Поэтому он автор, или иначе говоря, виновник нашего спасения. Какие глубокомысленные слова! «Автор спасения». Автор. Как это выразительно! Он есть причина спасения, прародитель, изготовитель, производитель спасения. Спасение начинается с Христа. Спасение производится Христом. Спасение завершается Христом. Если человек является автором книги, а не простым компилятором, то это значит, что вся книга написана им. Автором же спасения является Иисус. Желает ли кто из вас сам написать что-нибудь в этой книге? Тогда Иисус уже не будет ее автором, но авторство будет принадлежать Иисусу и вам. Но так как наш Господь принял на себя наше естество и вошел в общение с нами, то Он стал автором спасения, и мы не должны вторгаться в сферу Его служения. Пусть автор спасения завершит свое собственное дело. Придите и примите спасение, которое Он готов даровать вам. Он совершил его, и вы не можете к нему ничего добавить. Вам остается только принять его. Обратите внимание, что это вечное спасение. Он автор спасения вечного. Иисус не спасает на сегодня, чтобы оставить погибать завтра. Он знает, что такое человек, и поэтому приготовил для него не менее чем вечное спасение. Спасение, которое было бы не вечным, оказалось бы вообще не спасением. Те, кого спас Иисус, воистину спасены. Человек может быть автором временного, приходящего спасения, но только тот, кто есть священник вовек, может произвести спасение, длящееся вовеки. Это напоминает нам о словах пророка. «Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе». Я дополнительно знаю, что все, что совершает Господь, рассчитано на века. Вечное спасение стоит того, чтобы его иметь, не правда ли? Иисус не дает спасения, которое позволит вам отпасть от благодати и после всего погибнуть. Но спасение, которое сохранит вас до конца, даже если вам предстоит прожить столько, сколько Мафусал. Иисусом предусмотрено спасение для вечности и посредством вечности. О, Господня любовь! Блаженны все ее святые с тех пор, как своим нисхождением для совершенствования себя, как первосвященника, он обрел возможность произвести для вас спасение, подобное этому. Кроме того, поскольку он научился послушанию и стал совершенным первосвященником, его спасение распространяется в широких пределах, потому что оно для всех послушных ему. Не для каких-нибудь некоторых, не для немногочисленного общества избранных там или здесь, но для всех послушных ему. Одна из его первых заповедей — это «покайтесь». Станете ли вы послушны ему в этом и оставите ли ваши грехи? Тогда для вас он автор спасения вечного. Его великое повеление — это «веруйте и живите». Доверитесь ли вы ему в этом случае? Если да, то он для вас автор спасения вечного. Тот, которого я пытаюсь описать всем моим сердцем, этот благословенный, сочувствующий нам соучастник наших страданий, он хочет и может спасти каждого из вас, кто прямо сейчас послушается его, уверовав в него. Придите же, мои слушатели, пусть Иисус станет вашим учителем и вашим Господом. Придите же и вы, беглецы, вернитесь к Нему. Придите и вы, отверженные, обретите в Нем вашу надежду. Станьте Его, потому что Он сделался вашим. Взыщите Его, потому что Он взыскал вас. Станьте послушными Ему, потому что Он стал послушным ради вас. Он для всех послушных Ему автор спасения вечного. Заметьте, что Он все это, то есть автор спасения, вовек, потому что Он священник вовек. Если бы вы могли увидеть Его, когда Он уходил из Гефсимании, вам думается, вы могли бы в Него поверить. О, поверьте же в Него сегодня, потому что Он наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. А чин Мелхиседека — это вечное постоянное священство. Он сегодня может заступиться за вас, сегодня может удалить грехи ваши. О, если бы Бог, Дух Святой, понудил многих из вас немедленно прийти и покориться Ему. Тяжелейший воздух наполняет в это утро наше помещение, в котором мы сейчас находимся, так, что в нем трудно говорить, а еще труднее слушать. Но однако, если бы вдруг до ваших ушей донеслась весть о пожаре в вашем доме или о смерти любимого ребенка, то вы стряхнули бы с себя всю вашу летаргию, пробудившись от тупости и тяжести вашего духа, и поэтому я взываю к вашим наиболее живым мыслям ради той священной темы, которую я вам представил. Задумайтесь о Сыне Божьем, Господе неба и земли, который ради спасения нашего любил и жил, служил и страдал. Тот, кто сотворил человека, был сотворен, то есть сам сделался человеком. Как проситель с воплями и слезами взывал к Богу тот, перед которым в почтении и любви склонялись воинства небесные. В нем все еще обретается та чуткость души, которой он научен был своими страданиями. Теперь он приглашает вас прийти к нему. Вы, любящие его, обратитесь же к нему сейчас, прочтя любовь, выгравированную в его сердце. Вы, до этого не знавшие его, смело придите к нему, доверяясь тому, кто пришел так близко к вам. Этот человек весьма близок нам по своему родству. Посмотрите, как он любит нас. Он склоняется к нам с вечным спасением в своих руках. Веруйте же в него и живите. Да дарует вам это Бог. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Наш сострадательный первосвященник» на слова из послания апостола Павла к евреям 5 главы с 7 по 10 стихи. До свидания. До следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Многие из нас скорее предпочли бы наблюдать за автогонками со стороны, чем участвовать в них. Но герой нашего рассказа находил особую прелесть в этой игре жизнью и смертью. Он жил ради азарта соревнований, скорость сводила его с ума. Пренебрегая опасностью, он мчался к победе, но сейчас, после того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными, он стремится к победам иного рода.

0: Знаешь, я всю жизнь только и мечтал об этом.
1: Об автогонках? Да ты просто псих, Микки.
0: Вот будет зрелище. Посмотри, на входе никого. Я могу незаметно пристроиться к участникам.
1: Ты бы лучше сначала купил себе машину с хорошим двигателем.
0: Что ты имеешь в виду? Это классная тачка.
1: Да, чтобы возить на ней уголь.
0: Но это мы еще посмотрим.
1: Микки, прошу тебя, не надо, если ты разобьешься.
0: Не разобьюсь.
1: У тебя даже нет ремней безопасности. Стой, дай мне выйти.
0: Слишком поздно. Держись, приятель. Сейчас прокатимся с ветерком.

Ради острых ощущений люди часто готовы рисковать жизнью или получать тяжелые травмы. Нельзя сказать, что они совершенно бесстрашны. Просто жажда приключений побеждает у них инстинкт самосохранения. Именно таким человеком и был герой нашего рассказа, который вы сейчас услышите в цикле передач «Освобожденные».

0: самого начала хотел бы вам сказать, что к моменту поступления в школу я верил, что Бог действительно существует. И это несмотря на то, что наша семья никогда не бывала в церкви. По дороге в школу мне нужно было пройти через бухту. И видя чарующую красоту окружавшей меня природы, я восклицал: «Боже, я верю в Тебя!» Я знал, что у всей этой красоты есть Создатель. И это убеждение никогда меня не покидало. Через некоторое время после окончания школы мы с приятелем поехали на автогонки. Именно тогда я и пристроился к участникам заезда. Не заплатив вступительного взноса, я просто подъехал к остальным машинам и стартовал вместе с ними.
1: Осторожно, Микки!
2: Ну это просто потрясающе!
1: Ты чуть не врезался в машину, черт побери!
2: Ничего страшного!
1: Ты сошел с ума! Потише!
2: Да не бойся, я здесь как рыба в воде!
1: Лучше сойди с дистанции, смотри, как ты разозлил этого парня! Он останавливается, смотри!
2: Да он просто освобождает мне дорогу! Ха-ха-ха! Вот это здорово!
1: Для тебя может быть!
2: Ну ладно, ладно! Ладно, я останавливаюсь!
1: Смотри, он идет к нам. И кажется, он от нас не в восторге.
3: Парень, если ты действительно хочешь стать автогонщиком, то ты должен знать хоть какие-то правила. Дай я тебе сейчас кое-что втолкую.
1: Можешь пересесть на мое место, с меня на сегодня хватит.
0: Тот парень объяснил мне основные моменты гонок. Он похвалил меня, сказав, что я схватываю все на лету. И я заболел автогонками. Я ими просто бредил. У меня было мало денег, но я отремонтировал одну старую машину и принял участие в первой в моей жизни гонке.
1: Это же шлем для игры в футбол, Микки, а не для гонок.
4: Ну, другого я не смог достать.
1: Ладно, лучше хоть это, чем ничего. Ты готов?
4: Да.
1: Не боишься?
4: Нет.
1: А что ты приспособил вместо ремня безопасности?
4: Эту веревку. Слушай, помоги мне ее завязать.
1: Давай, не двигайся.
4: Затягивай покрепче.
1: Так. А если ты разобьешься?
4: Нет, это исключено.
1: Ну а вдруг?
4: Ну, я взял с собой нож. В случае необходимости я разрежу веревку и все.
1: Понятно, хорошо. Хорошо, что на этот раз я не рядом с тобой. Ну, с Богом.
0: Если кто-то скажет, что гонщику неведомо чувство страха, не верьте ему. Просто азарт и жажда прийти к финишу первым, получать призы, деньги и восхищенные улыбки поклонниц затмевает все остальные чувства. Я занимал все более и более высокие места в соревнованиях. У меня появились спонсоры. Я пересел на лучшие, более быстрые автомобили. Иногда я попадал в аварии, но в общем мне везло. Я отделывался несколькими ушибами и легким испугом.

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Но однажды я стал свидетелем аварии, которая потрясла меня до глубины души.
1: Он шевелится!
2: Боже, Боже, мы сейчас тебя вытащим оттуда, дружище. Потерпи немного.
1: Что с ним? Что с ним?
2: Да, его проткнуло насквозь трубой заграждения. Да его проткнуло!
1: Он не выживет после таких травм.
2: Я еще никогда не видел ничего подобного.
1: Принесите сварочную горелку, будем вырезать его из металла.
2: Я видел, что он был слишком неосторожен на поворотах, но это...
1: О боже, какой ужас!
2: Быстрее! Быстрее несите горелку!
3: Что вы там копаетесь?
0: Я остановил свою машину и постарался хоть чем-то помочь. Этот парень, чтобы купить хорошую гоночную машину, заложил свой дом. А теперь вот он умирал у меня на глазах в ужасной агонии. Через несколько минут парень умер. А я непрестанно спрашивал себя, а что если бы это был я? Этой ночью я вспомнил о Боге. Но на следующей неделе должна была состояться следующая гонка, и я снова сел за руль. Я не мыслил своей жизни без автогонок. Я знал, что моей бабушке это не нравилось. Она, как всегда, читала Библию.
4: Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца.
5: Пока, бабуля!
4: Микки, ты снова идешь на гонки.
5: Ну, конечно, бабуля.
4: Ну, внучек, то, что ты делаешь, противно Господу.
5: Ну, бабушка, мне уже надоело тебя это выслушивать. В конце концов, автогонки не запрещены законом.
4: Да ты убьешься за своими машинами, умрешь и отправишься в ад. Как мне тебя остановить, Микки?
5: Бабушка, это моя жизнь, и я хочу прожить ее так, как мне нравится.
4: Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – смерть.
5: Да не читай мне эту книгу, я в нее не верю.
4: Но это слово Божье,
5: Микки. Эту книгу, бабушка, написали люди, и я не хочу ее слушать.
4: Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее.
0: И всякий раз, когда я уходил из дома, бабушка провожала меня до дверей, громко читая Библию. И выйдя за дверь, я обо всем забывал. Но немного времени спустя, когда я выиграл гонку в Орландо, мне пришлось вспомнить о Боге.
1: А вот и наш победитель!
6: Да ты сегодня был молодцом, Микки!
5: Ну, спасибо! Хотя, честно говоря, я предпочел бы получить деньги, а не приз. Но лучше что-то, чем ничего, верно?
1: Успокойся и не изводи себя всякой ерундой, как тот тип!
5: Слушайте, а почему вы смеетесь?
6: Иди, прочитай письмо, которое висит на доске объявлений.
1: Какой-то парень перелез через ограждение на трассу, не купив билета, а позже его замучила совесть, и он прислал деньги, которые был должен. Прочитай об этом.
0: Так, с того момента, как я принял Иисуса личным спасителем, я стремлюсь вернуть все свои долги. И снова мне встретилась эта фраза «Личный спаситель». Ребята смеялись и шутили, а я стоял и задавал себе вопрос. Какая сила в мире могла заставить его сделать это? Ну, бывало, в детстве я совершал и худшие проступки, но мне никогда и в голову не приходило за это расплачиваться. Возвращаясь вечером домой, я всю дорогу думал об этом. Я чувствовал, что однажды все для меня переменится.
1: Ты нас разыгрываешь, Микки! Чтобы ты пошел в церковь, такого не может быть!
5: Все, кажется невозможным, да?
6: Да, конечно!
5: Отец моей подруги поет в хоре. Вот я и решил его кое о чем расспросить.
1: Церковь не обвалилась, а?
5: Нет, не обвалилась. Но знаете, я все-таки сел в последнем ряду, на всякий случай.
1: Кстати, ты знаешь, религия — это пустая трата времени.
5: Да слушай, я не понял ничего из того, что он там говорил. Да ноги моей больше там не будет, обещаю.
1: Кстати, Микки, между прочим, ты не познакомился с теми двумя приезжими девушками, которые сняли квартиру у Палмера?
5: Нет.
1: Они просто прелесть, такие хорошенькие.
5: А ты что, встречаешься с ними?
1: Нет, они отказываются от свиданий.
5: Да? А почему?
1: Они христианки. Они не ходят ни в кино, ни в другие подобные места. Я пытался назначить свидание с Соней, а она отказалась.
5: Да? Со мной? Она не откажется.
1: Ладно, бесполезно!
4: Да? Посмотрим.
6: Посмотрим.
1: Кстати, вот тебе монетка, позвони из телефона.
5: Что, сейчас? Ну, уже 10 часов вечера.
1: Ничего, ничего, звони, звони.
6: Ну ладно, давай.
3: Алло?
5: Это Микки Картер. Ты, наверное, слышала обо мне?
3: Да, да, конечно. Ты автогонщик.
5: Точно. Ты недавно в этом городе, верно? И я бы хотел познакомить тебя с ним. Ты не против, если мы встретимся где-нибудь?
3: Единственное место, куда я с тобой пойду, так это церковь.
5: Церковь? Нет, я не могу пойти в церковь.
3: Очень жаль, Микки, потому что я могу пойти с тобой только туда.
5: Послушай, я неплохой парень. Я не пью, не употребляю наркотиков.
3: Тогда ты можешь пойти со мной в церковь.
5: Ну, послушай, все мои друзья в городе знают, как я отношусь к религии. Вот почему я не могу туда пойти.
3: Ну, хорошо. В Уинтерхейвен тоже есть церковь. И там, наверное, тебя не знают.
5: Ну, ладно. Это довольно далеко, но... Ну, в общем, я согласен.
3: Тогда заедь за мной в 6 часов. Я буду ждать.
1: Микки, Микки, Микки. Ну и что?
5: А что? Все нормально. Я договорился с ней о встрече.
1: Неужели?
5: Само собой, разумеется, я не сказал друзьям, что мы едем в церковь. Я не осмелился на это. В воскресенье мы с ней поехали на вечернюю службу. Священник мне совершенно не понравился. Казалось, что он видел меня насквозь. Он даже несколько раз указывал на меня пальцем. Да я просто еле досидел до конца службы.
7: Ну, как тебе служба?
5: Да кто дал ему право таким тоном разговаривать с людьми? Попадись он мне в темном переулке.
7: Что с тобой, Микки? Как ты можешь говорить такие вещи?
5: А какое право он имеет осуждать людей и говорить, что они тратят свою жизнь впустую?
7: Ну, это действительно так. Большинство людей гоняются за вещами, не имеющими никакого значения. Иисус сказал, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
5: Слушай, Соня... Скажи честно, ты предупредила священника о том, что я буду на службе?
7: Нет.
5: Слушай, давай остановимся и посидим в кафе.
7: Спасибо, Микки, за приглашение. К сожалению, мне нужно сейчас же возвращаться домой.
5: Да. Жаль. Ну вот, мы сходили в церковь. Ну а как насчет... Настоящего свидания?
7: Настоящего свидания, говоришь? Извини, но ничего не выйдет. Я могу с тобой бывать только на службе.
5: Ну, хорошо. Хорошо. Быть может, на следующее воскресенье пастор не будет цепляться ко мне? Мне не хотелось ходить в церковь, но я был влюблен в Соню. Поэтому и в следующее воскресенье я пошел с ней в церковь. И так продолжалось еще несколько недель. Ну, честно говоря, мне приходилось несладко.
7: Сегодня была хорошая проповедь.
5: А мне кажется, что священник сам не верил в то, что говорил. И вообще, какое право он имеет утверждать, что все мы грешники?
7: Об этом нам говорит Господь в Священном Писании, Микки. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей.
5: Ну почему? Вот я, например, знаю многих хороших людей, которые не лгут, не воруют.
7: Но Бог говорит, что нет ни одного праведного, ни одного. Кроме этого, если ты не познал Господа, если не веришь, что Христос умер за твои грехи, это значит, что ты отвергаешь жертву Божью. А это самый тяжкий из всех грехов, Микки.
5: Послушай, Соня, вот скажи мне правду. Ты действительно веришь во все это?
7: Всем сердцем. Христос умер за нас. Как ты можешь не испытывать никакой признательности Богу за то, что Он сделал для нас? Разве ты не был бы чрезвычайно благодарен мужчине или женщине, которые ради тебя пожертвовали бы своей жизнью? Ну,
5: был бы, конечно.
7: Так вот, Христос умер за нас. В послании к римлянам, глава 5, стих 8 сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он нас очень любил, и я тоже люблю Его, потому что Он первым проявил свою любовь ко мне, такой же, как все грешницы».
5: Ты знаешь, Соня, если бы я верил в то, во что верите вы, то я бы не стеснялся открыто говорить об этом всем. Теперь мы уже не сидели в задних рядах. Мы садились поближе к священнику. И вдруг однажды я понял, о чем он говорил.
8: Известно ли вам, в чем состоит суть благой вести? Бог ненавидит грех, но Он любит вас так сильно, что послал Иисуса умереть вместо вас, на кресте, за ваши грехи. Если вы сердцем верите в это, вы рождены заново. Бог знает, верите вы или нет. И в тот момент, когда вы уверуете и признаете публично, что Иисус умер за ваши грехи, Бог даст вам Святого Духа. Вот что такое второе рождение. Это новое начало. Вы все начинаете снова, и на этот раз с Господом, который поможет вам жить в праведности. В Иоанна, глава 3, стих 17 сказано: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
5: Теперь я воспринимал проповедь совершенно иначе. Я почувствовал, что она относилась лично ко мне. Я понял, что Бог любит меня, что Христос умер за мои грехи. Но все-таки мне еще чего-то не хватало. Священник пригласил выйти вперед тех, кто был готов принять Иисуса как своего Спасителя. Однако я не решился и остался на месте. Но после окончания службы я подбежал к пастору и первым пожал ему руку.
8: Ну, как тебе сегодняшняя проповедь, Микки?
5: Здорово, спасибо вам. Вы знаете, вы сегодня просто превзошли самого себя, пастор.
8: Что ты говоришь? Ты хочешь сказать, что готов принять Иисуса Христа как своего Спасителя?
5: Да, я хочу это сделать.
8: Ну, если ты действительно этого желаешь, то когда придешь домой, прочти послание к римлянам, глава 10, стих 9 и 10. Ага. А затем приходи в среду на вечернюю службу. И когда я приглашу выйти к алтарю, не постесняйся это сделать. Хорошо?
5: Да, хорошо, пастор, хорошо. А что говорится в послании к римлянам, глава 10?
8: Ну, очень многое. Но именно в стихах 9 и 10 сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».
0: В среду вечером я пришел на службу. Когда наступил момент, чтобы выйти к алтарю, я вспомнил о своей гордости и представил, как люди будут смеяться надо мной. И тогда Святой Дух заговорил в моем сердце, напоминая, что я не испугаюсь признать свою веру публично, открыто, перед всеми, если я уверую. А сейчас именно так и было. Поэтому я поборол свой страх, пошел вперед и вручил свою жизнь Христу.
7: Мои поздравления, просто поражена твоим решением.
0: Спасибо, Соня. Ты знаешь, я и сам не могу в это до конца поверить. Ой, если бы ты знала, чего мне это стоило.
7: Да, мне это тоже хорошо знакомо.
0: Ты знаешь, вот после окончания службы прихожане подошли ко мне и сказали, что молились за меня. Как это было удивительно. Мы ведь даже не были с ними знакомы.
7: Они знали, что ты плутал во тьме. И этого было достаточно.
0: Но теперь я пришел к свету.
7: Микки, а теперь ежедневно начинай читать Библию. А что смеешься?
0: Что скажет моя бабушка? Ты знаешь, она столько лет мечтала об этом. Каждый раз, когда я уходил из дому, она сидела у двери и читала Библию. И читала так громко, чтобы я мог все слышать.
7: Она правильно делала, кстати. Божье слово не бывает без пользы.
0: Что ты имеешь в виду?
7: А это значит, что его слово воздействует так, как он того желает, когда посылает его какому-либо человеку. А хочет он одного, Микки. Нашего раскаяния.
0: Господь необычайно велик. Ты знаешь, я всегда это чувствовал. Только никогда не знал, как он любит нас. Не прошло и года, как мы с Соней поженились. Я всячески участвовал в жизни церкви. Я преподавал в воскресной школе, был диаконом, работал с детьми. В 27 лет я служил пастором. Сначала в нашей церкви было всего несколько человек, но затем она выросла до 2000 прихожан. В ней была воскресная школа, колледж, лагерь отдыха для детей и религиозная радиостанция. Все это было в Хейнс-Сити во Флориде. Бог убедил меня бросить автогонки, и единственная гонка, в которой я теперь участвую, единственное, что я изо всех сил стремлюсь успеть, это помочь заблудшим душам познать Господа.

Друзья, вы тоже можете познать Христа своим Спасителем. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 17, обещано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Если вы хотите получить новую жизнь во Христе, молитесь с нами прямо сейчас. «Господи, я признаю, что я грешник и не способен сам спасти себя. Я хочу измениться. Я верю в то, что Ты послал Иисуса, чтобы умереть за нас. Я верю, что Он воскрес из мертвых и будет жить в моем сердце, чтобы дать мне вечную жизнь. Спаси меня, Господи! Войди в мое сердце и научи Твоим путям. Благодарю Тебя, Боже, за то, что послал к нам Иисуса». Если вы молились вместе с нами, вы стали Детем Божьим. Найдите хорошую церковь, в которой исповедуют Святое Писание, и читайте Библию.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 24. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену после того, как она...

его и продал его, то такого вора должно предать смерти. Так истреби зло из среды себя. Смотри, в язве проказы тщательно соблюдай и исполняй весь закон, которому научат вас священники-левиты. Тщательно исполняйте, что я повелел им. Помни, что Господь, Бог твой, сделал Марьяме на пути, когда вы шли из Египта. Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог, постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтоб он лег спать в одежде своей и благословил тебя, и тебе поставится сие в праведность перед Господом Богом твоим. Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его, чтоб он не возопил на тебя Господу, и не было на тебе греха. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление». Не суди превратно пришельца и сироту, и у вдовы не бери одежды в залог. Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда, посему я и повелеваю тебе делать сие. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской, посему я и повелеваю тебе делать сие. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 25. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. Если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его по счету. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими. Не заграждай рта волу, когда он молотит. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но девер ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет: «Деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его, и если он станет и скажет: «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет: «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему», и нарекут ему имя в Израиле «Дом разутого». Когда дерутся между собой мужчины, и жена одного подойдет, чтобы отнять мужа

своего из рук бьющего его и, протянув руку свою, схватит его за срамный уд, то отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой. В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтоб овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной. Не забудь. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 26. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: «Сегодня исповедуй пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. Ты же отвечай и скажи пред Господа Богом твоим: «Отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наши. И вывел нас Господь из Египта рукою сильною, мышцею простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами. И привел нас на место сие и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим. И веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим: «Я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповедей твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого. Я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля в землю, которую ты дал нам, так, как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед. В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять постановления сии и законы. Соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей.
Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его, и хранить постановления Его, и заповеди Его, и законы Его, и слушать гласа Его. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил, в чести, славе и великолепии, и что ты будешь святым народом у Господа, Бога твоего, как Он говорил. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 27. И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря: исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гевал, и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа. Из камней цельных устрой жертвенник Господа Бога твоего, и вознеси на нем всесожжение Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Господом Богом твоим. И напиши на камнях все слова закона сего явственно, очень явственно. И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря: внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай гласа Господа Бога твоего, и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня. И заповедал Моисей народу в день тот, говоря: сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан: Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин. А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: проклят, кто сделает изваянный или литый кумир мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет: аминь. Проклят злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет аминь. Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто ляжет с сестрою своей, с дочерью отца своего или дочерью матери своей, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто ляжет с тещей своей, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет аминь. Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет аминь. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 28. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня,
то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтоб оно отдавало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и ты будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои, кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей. Плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. И небеса твои, которые над головою твоей, сделаются медью, и земля под тобою железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не будешь истреблен. Придаст тебя Господь на поражение врагам твоим, одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли. И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. Поразит тебя Господь проказою египетской, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты невозможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца, и ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит по тьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. С женой обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им.
вола твоего заколет в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть, и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал, и ты будешь только притесняем и мучим во все дни, и сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. И поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным, и будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодовых, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все дерева твои, плоды земли твоей, погубит ржавчина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знаменем и указанием на тебя и на семени твоем вовек, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя». Так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плодов, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которую Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него, и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги свои не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего, и на дочь свою, и не даст им последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которые она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их
в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе, и всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен, и останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал голоса Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!» И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его, и там будете продаваться врагам вашим в рабство, в рабов и в рабынь, и не будет покупающего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 29. Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хориве. И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им: «Вы видели все, что сделал Господь пред глазами вашими в земле египетской с фараоном и всеми рабами его, и всею землею его, те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса. Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Хлеба вы не ели, и вина, и секера не пили, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш. И когда пришли вы на место сие, выступили против нас Сигон, царь Есивонский, и Ог, царь Васанский, чтобы сразиться с нами, и мы поразили их. И взяли землю их, и отдали ее в удел колену Рувимову, и Гадову, и половине колена Манассина. Соблюдайте же слова завета сего, и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня его народом и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе и как клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего,
так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли, и видели мерзости их и кумиры их, деревянные, каменные, серебряные, золотые, которые у них. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь, такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». И пропадет таким образом сытый с голодным. Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное всей книги, и изгладит Господь имя его из поднебесной. И отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями закона, написанными в всей книге закона. И скажет последующий род: «Дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь. Сера и соль, пожарище, вся земля, не засевается и не прозращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севаима, которые не спроверг Господь во гневе своем и в ярости своей». И скажут все народы: «За что Господь так поступил с сей землею? Какая великая ярость гнева его!» И скажут: «За то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который Он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли и стали служить иным богам, и поклоняться им, богам, которых они не знали и которых Он не назначал им. Зато возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел он на нее все проклятия завета, написанные в книге сей, и низвергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 30. «Когда придут на тебя все слова сии, благословение и проклятие, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обережет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей,
ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им».

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Приходите к Богу с покорным и смиренным сердцем. Даже если вчера вас постигло несчастье, сегодня входите в Божьи врата с благодарностью и славословием. Общаясь с Богом, мы часто излагаем свои просьбы, но как важно уметь прославлять Господа нашего. Посмотрите на Его могущество и славу. Сегодня мы вновь обращаемся к псалмам. Послушайте пастора Геннадия Строкова.
1: «Воскликните Господу вся земля! Служите Господу с весельем! Идите пред лицом Его с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паства Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его в род и род». Мы проводим обзор книги «Псалтырь». Мы уже рассмотрели псалмы, в которых говорится о блаженных людях, то есть псалмы проповеди. Мы также коснулись некоторых псалмов молитв. Третьим видом псалмов является псалом прославления. Помните, что книга «Псалтырь» являлась книгой гимнов для людей Божьих во времена Ветхого Завета. Этот «Псалтырь» или книга гимнов являлись существенной частью их прославления. Люди, изучающие Библию, считают, что 150-й псалом был припевом, который люди пели в ответ на другие псалмы. Они пели 22-й псалом, а потом 150-й был припевом или ответом. Они пели 26-й псалом, а за ним 150-й. Так как эти псалмы являлись неотъемлемой частью их прославления, мы сможем лучше изучить книгу «Псалтырь», если тщательно рассмотрим такие псалмы прославления. Сегодня мы рассмотрим псалом 99-й. Несмотря на то, что он очень короткий и состоит всего из 5 небольших стихов, он определенно является псалмом прославлением. Этот псалом говорит нам, что такое прославление. Если выражаться простым языком, то прославление – это когда мы приходим в присутствие Божье. Существует такое понятие, как «присутствие Бога». И то, что мы приходим в Божье присутствие, является сущностью прославления. Приходить в присутствие Божье не обязательно только лишь во время церковного собрания. Вы можете быть в присутствии Божьем в 5 часов утра, находясь у себя дома, когда рядом никого нет. Прославление, когда никого нет рядом, может стать самым дорогим для вас видом прославления, когда вы одни приходите в присутствие Божье. 99-й псалом не только дает нам определение прославлению, но и показывает нам, как нужно прославлять Бога. В этом контексте Давид предлагает нам чудесную метафору. Давид говорит, что прославление Бога похоже на то, когда мы приходим в присутствие правителя. В дни Давида, если у вас была назначена встреча с королем, вы должны были идти во дворец, где он жил. Вам нужно было пройти через огромные ворота, которые вели во дворец. Если это был великий король, вам еще нужно было идти через долгие коридоры, которые следовали один за другим. Вы должны были пройти через длинный холл, по обеим сторонам которого стояли военные. Вы видели перед собой большие двойные двери и думали, что сейчас увидите короля. Но эти двери просто открывали перед вами еще один длинный коридор. Наконец, вы доходили до 2 огромных дверей, возможно, покрытых золотом или серебром, за которыми находился правитель. К тому времени, когда вы очутились в присутствии правителя, вы были поражены той важностью, которую он представлял для вас. Давид использует такую метафору, когда он говорит нам, как нужно прославлять. Он использует эту метафору, когда говорит нам, как нужно приходить в присутствие Божье. Если мы перефразируем метафору Давида, то поймем, что он имел в виду следующее. Перед тем, как прийти в присутствие Божье, вам прежде нужно пройти через ворота благодарения. Это значит, что вам необходимо начать свое прославление с благодарения Бога за все данные вам благословения. Благодарение является великолепной духовной медициной, и во всем Писании мы находим призывы к благодарению. Во многих местах Писания мы читаем, что на жизнь нужно смотреть через призму благодарения. Благодарение меняет ваше отношение к определенным вещам, потому что, выражая свою благодарность, вы таким образом отрываете свой взгляд с отрицательной стороны ситуации и фокусируетесь на положительной. Если вы страдаете от какой-то большой потери, прислушайтесь к этому совету. Например, если вы инвалид, вместо того, чтобы скорбеть о том, что вы потеряли, благодарите Бога за то, что у вас еще есть. Благодарение является хорошим лекарством для любого больного. Если вы станете жалеть то, что потеряли, то вы будете чувствовать себя все хуже и хуже, и в конце концов впадете в депрессию. Но если вы начнете благодарить Бога за то, что все еще можете кормить себя, одевать себя, за все то, что у вас еще осталось, то это будет иметь на вас лечебное действие. У благодарения есть много различных лечебных действий. И здесь в 99-м псалме написано, что благодарение может вдохнуть жизнь в прославление. Благодарение – это те ворота, которые открывают перед вами путь, ведущий в присутствие Божье. Поэтому начинайте свое прославление с благодарения Бога. В этой прекрасной метафоре Давид говорит нам, что врата благодарения ведут ко дворам хвалы. Вы когда-нибудь ощущали это в своей жизни? Люди говорят: «Считай свои благословения, называй каждое своим именем, и ты удивишься, когда увидишь, что Господь сделал для тебя». Если вы будете так делать достаточно долгое время, то увидите, что перешли в другое измерение. Вы уже не просто благодарите Его, вы хвалите Его, вы прославляете Его с хвалой. Вы говорите с Богом о Боге, а не просто благодарите Его за данные вам благословения. Продолжая исследовать метафору, мы видим, что дворы хвалы ведут в присутствие Божие, и дверь, через которую мы входим в присутствие Божие, это дверь пения. Поэтому музыка и прославление идут рука об руку. Музыка — это великолепное чудо, которое Бог дал нам, чтобы мы могли как-то выражать то невыразимое, что мы чувствуем, когда прославляем Бога. Музыка является средством, через которое мы можем выразить в нашем прославлении то, что по-другому выразить невозможно. Давид говорит нам нечто прекрасное. Он говорит, что музыка — это чудо, которое вводит нас в присутствие Божье. Изучение музыки в Библии уникально. Когда мы изучали книги царств, мы узнали, что у Давида был оркестр и хор, состоящий из 4000 левитов. Эти люди ничем другим не занимались, кроме пения и игры на своих инструментах, которые Давид сделал для людей Божьих. Целью всех этих профессиональных музыкантов-левитов было прославление Господа. В наше время оркестр состоит приблизительно из 110 музыкантов. Представьте себе хор и оркестр, состоящий из 4000 профессиональных музыкантов. Как бы он звучал? В книге Откровения написано, что вокруг трона Божьего на небесах Бог сделает еще что-то более великое. В книге Откровения написано, что мы будем петь новую песнь. Мы услышим такую музыку на небесах, которую никогда на земле не слышали, потому что Бог даст нам новую песнь. Вы только подумайте о том желании и нужде выразить невыразимое, которые возникнут у нас возле трона Божьего на небесах. Ради этого Бог даст нам новую музыку, которую мы никогда раньше не слышали. Так как многие люди безумно любят музыку, я думаю, они этому очень рады и с нетерпением ждут того времени, когда они будут петь новую песнь. В этом псалме Давид рассказывает нам, каким должно быть наше прославление. Он также говорит нам, что должно произойти, когда мы прославляем. Как говорит Давид, когда мы входим в присутствие Божье, существуют некоторые вещи, которые мы познаем. Мы познаем что-то, что мы будем знать, пребывая в присутствии Божьем. Что-то, что мы никогда не смогли бы понять без Бога. Например, Давид говорит, что в присутствии Божьем мы познаем, что Он есть Бог. Люди, которые пребывают в присутствии Божьем, знают это. Господь есть Бог. Они также знают, что мы овцы паства Его. Он пастух, мы овцы. Как говорит Давид, мы также выносим из опыта общения с Богом то, что Господь благ. Большая ложь состоит в том, что некоторые думают, что Господь не желает нам добра. И многие люди верят в это. Именно поэтому они не посвящают свою жизнь Богу. Они думают, что если они безвозмездно посвятят себя Богу, что если они станут членами какой-нибудь христианской церкви, то они со временем окажутся в самом ужасном месте, которое только можно себе представить. Все это ложь. Автор псалма пишет: «Ибо благ Господь», а в другом месте в Писании написано: «Воля Божья блага и совершенна». Апостол Павел призывает нас познать волю Божью, благую, угодную и совершенную. Божья воля для нас всегда блага, потому что Бог благ. Мы можем в это не верить, если мы никогда не были в присутствии Божьем. Но если мы нашли дорогу к Божьему трону, то мы уйдем, будучи уверены, по крайней мере, в одном – Бог благ. Я знаю, что Бог благ. Согласно этому короткому псалму, мы уходим после прославления с мыслью о том, что Бог хочет, чтобы все люди во всех землях всего мира знали, что Бог благ. Вся земля. Именно так заканчивается первый стих этого псалма. Бог хочет, чтобы каждый человек из каждой земли всего мира знал, что такое прославление, что значит приходить в присутствие Божье и издавать веселые звуки прославления в присутствии Божьем. Бог хочет, чтобы каждый человек познал это практически. Последние слова последнего стиха этого псалма звучат так: «в род и род». Это означает, что в каждом поколении во всех землях Бог хочет, чтобы все люди везде знали, что значит прославлять в Его присутствии. Великие миссионеры в истории церкви, великие работники Божьи, были сначала людьми, которые прославляли Бога, и только потом они стали людьми, которые работали для Бога. Откуда у апостола Павла появилось огромное желание стать самым великим миссионером, которого когда-либо знала церковь? Он был на третьем небе и сказал, что видел воскресшего Христа. Он провел год в Аравии с Иисусом Христом, в Его присутствии, прославляя Его. Вот откуда приходит желание стать лучшим работником для Бога. Во-первых, станьте тем человеком, который прославляет Бога. Пусть ваше прославление будет личным. Тогда ваша работа для Бога будет значима и принесет много плода. Вот такую истину мы узнаем из этого короткого псалма. Когда вы приходите к Богу, так как пишет об этом Давид, находясь в Божьем присутствии, вы узнаете определенные вещи. Вы узнаете, что люди должны приходить в присутствие Божье, потому что Бог хочет, чтобы все, во всех землях всего мира, из рода в род, знали об опыте прославления, через который прошел Давид. Именно поэтому, когда мы будем проводить обзор книги пророков, мы прочитаем, как люди, например, пророк Исаия, который был в присутствии Божьем, говорил: «Вот я, Господь, пошли меня». На вопрос «Кто пойдет?» он отвечал: «Вот я, пошли меня». Великие люди, которые идут за Богом, всегда являются теми людьми, которые в первую очередь приходят в Его присутствие. Как пишет Давид, мы заканчиваем прославление с желанием служить Господу с весельем. Мы служим Господу не потому, что это наша обязанность или наказание, которое было на нас возложено. Мы заканчиваем свое прославление с таким желанием: «Я хочу идти и служить Господу с весельем». В 99-м псалме написано, что такое прославление, как нужно прославлять, что должно произойти, когда мы прославляем, и какие результаты должно принести наше прославление. 99-й псалом является прекрасным псалмом-прославлением. Итак, подошло время, когда мы можем в молитве склонить наши сердца перед Богом и прославить Его. Знаете ли вы, дорогие друзья, что наша способность славить Бога показывает состояние нашего сердца, показывает наш духовный уровень? Апостол Павел писал в послании к римлянам, что любящим Бога все содействует ко благу. Если мы любим Бога, все, что происходит в нашей жизни, содействует нашему благу. Под словом «все» имеется в виду и хорошее, и плохое. Апостол Иаков в своем послании писал: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». А теперь проверим себя. Верим ли мы, что когда в нашу жизнь приходит что-то неприятное, приходит что-то, чего мы не ждали и с чем мы не желаем сталкиваться, верим ли мы, что это нам во благо? Верим ли мы в это и готовы ли мы сказать Богу: «Я славлю Тебя и за это»? Способны ли мы, как писал Иаков, радоваться в искушении и сказать Богу: «Я славлю Тебя, ибо знаю, что и это пойдет мне во благо»? Наша способность прославлять Бога показывает состояние нашего сердца, показывает, чего мы достигли в нашем духовном росте. Бог благословляет нас каждый день и посылает свои блага, но в сердце каждого из нас есть желания, их много, и не все исполняются. Что делаем мы с Божьими благословениями и нашими неисполнившимися желаниями? Мы славим Бога? Или мы не видим Его благословений, мы не славим Его, потому что наше сердце постоянно недовольно, так как думает о своем, еще не сбывшемся? Наша способность славить Бога показывает состояние нашего сердца, наш духовный рост. Дорогой радиослушатель, сейчас мы склоним наши сердца перед Богом. Прежде чем мы сделаем это, давай подумаем, за что сейчас мы будем славить нашего Господа? Скажи, для тебя это легкий вопрос? Ты знаешь на него ответ? Ты готов сразу сказать, за что ты будешь славить Бога? Это и есть твоя проверка, проверка твоей духовной зрелости. Вновь мои часы показывают, что пришло время заканчивать нашу передачу. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз. Мы вместе будем рассматривать великий псалом об искуплении, который говорит об искуплении на 5 различных уровнях. Не забудьте о нашей следующей передаче, а пока читайте 99-й, 106-й и 150-й псалмы и прославляйте Всевышнего Бога. А теперь мы склоним наши сердца перед Богом и прославим Его великое, вечное, святое имя. Дорогой Небесный Отец, я славлю Тебя, великого Бога. Ты Господь, который обитаешь в неприступном свете. Как говорит Твое Писание, никто из людей не видел Тебя и видеть не может. Ты всемогущий Бог и благой Отец, и я славлю Тебя за это. Славлю Тебя за кровь Господа Иисуса Христа, пролитую на кресте. Славлю Тебя за вечное спасение Твое. Славлю Тебя за дар вечной жизни. Славлю Тебя, что Ты знаешь меня и мне позволил знать Тебя. Вся слава, о Господь, принадлежит Тебе, и пусть так будет вечно. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам и заказывайте бесплатную литературу. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Псалом 23. Господня земля, и все на ней основано издревле на морях. В течение 6 великих дней мощь показал Господь в своих делах. На небеса кто с трепетом войдет, на месте том кто может устоять, чьи руки, сердце чистый только тот от Господа получит благодать. Душою не клянущийся святой отвергнет ложь он, как позорный грех. Утешенный небесной высотой, врата откроет к Богу без помех. И в те врата небесный царь войдет. Кто сей великий и могущий царь? Тот, кто ведет мирам вселенной счет. Великий, сильный, крепкий государь. Поднять спешите Господу врата, он в них войдет навстречу верных чад. Царь славы — это мира красота, благословлять он нас безмерно рад.

Псалом 19. Пусть услышит тебя в день печали милосердный и добрый Творец. Люди помощь окажут едва ли в равнодушие холодных сердец. Из святилища помощь желанна, и Сион тебя пусть подкрепит, как в пустыне небесная манна, как в подножии крепкий гранит. Бог вспомнит твои приношения, все, что Богу ты в жизни давал, отзовется на вопли прощенья, даст осилить крутой перевал. Я познал Божью милость на деле, отвечает Он людям с небес, лишь бы только они захотели, чтобы дух их навеки воскрес. Колесницами хвалятся люди, а иной — быстроногим конем. Только мы видим радости в чуде, в нашем Господе, только лишь в нем. Колебались они и упали, а мы встали и прямо стоим. Огради ты царя от печали, будь в трудах и в сражениях с ним».

Руки матери. Я помню руки матери моей, хоть нет ее, давно уж нет на свете. Я рук не знал добрее и нежней, чем жесткие, мозолистые эти. Я помню руки матери моей, что утирали слезы мне когда-то, в пригоршнях приносили мне с полей все, чем весна в краю родном богата. Я помню руки матери моей, суровой ласки редкие мгновенья. Я становился лучше и сильней от каждого ее прикосновенья. Я помню руки матери моей, широкие, шершавые ладони. Они, что ковш, приникни к ним и пей, и не сыскать источника бездоней. Я помню руки матери моей, и я хочу, что повторяли дети, натруженные руки матерей, святее вас нет ничего на свете.

свет Господень. Нет, не напрасно здесь живу я, меня Господь поставил сам. Своей рукою свет дару я моим неопытным глазам. Живу я среди тьмы суровой, бывает, нет в душе огня. Господь мне светит светом новым, и видно вновь моя стезя. Когда наполнится печалью, душа и сердце заболит, молиться Господу я стану, и свет во тьме вновь заблестит. И получу я обличение и силу свыше для борьбы. В Господнем свете утешение, спасение от житейской тьмы. Но знаю я, промчатся годы, и буду я, где вечный свет, где славят Господа народы, где нет ни зла, ни тьмы, ни бед.

Гори свеча. Обидел брат, и шепчет сатана, ужель снесешь ужасные нападки? И мутит воду, и в душе со дна всплывают многодневные осадки. И забываю заповедь Христа, подставщику другую для удара. И ночь не сплю, и кротость, доброта рассеялись и разлетелись паром. И страшно мне, и задаю вопрос, так разве я христианин на деле? О, Господи, омой рекою слез, пусть зло гнезда не созидает в теле. На практике, о Боже, помоги мне быть Твоим работником послушным, не слушать, как свирепствуют враги, воспринимать их злобу равнодушно. А если брат обидит сгоряча, не придавать его словам значения, о, пусть горит душевная свеча огнем любви, добра и всепрощения.

христианину. Ты мнишь себя христианином, а чувства злобные таишь, и меришь все своим аршином, без рассуждения норовишь. Учись у Господа молиться и за друзей, и за врагов, учись последним ты делиться, будь бедному помочь готов. Во всем надейся ты на Бога, ни на себя, ни на людей, отвергнись от всего другого, от правды призрачной своей. Чтоб в праведность Христа облечься, приобретенную крестом, чтоб в испытаниях не отречься, не забыть, что ты Христов.

страждущие дети атеизма, мечущиеся сыны порока. Вы на мир глядите через призму страшного, пленительного рока. Ночи без луны и без рассвета, все на ощупь, темнота глухая. Господи, не знают они света, без Тебя навеки погибают. Возрасти зеленые побеги, удали неверья черный камень, их останови в безумном беге нежными, пронзенными руками. Грешник, Божий суд не за горами, поспеши в распахнутые двери, пояс бесконечность над парами, поспеши сказать Христу: «Я верю».

Рожденное солнце. Мария, слышишь, небо ликует, на безграничных просторах вселенной ангелы песню поют святую, что в человеках благоволенье. А ты с любовью приникла к младенцу, и в этом твое материнское счастье. Но помни, сына стучащее сердце принадлежит не тебе, а несчастным. Он с неба пришел и в мире был волен с престолов сместить царей, фараонов и вечно в немеркнущем ореоле владеть племенами на царском троне. Народы ему покорились бы в страхе, но грешным сердцам небеса недоступны, и дьявол влачил бы их души на плаху с клеймом приговора «Преступник, преступник». Конец положить владычеству злому он сможет навеки душой непорочной. Любовь привела его на солому под своды пещеры прохладной ночью. Мария, скорбишь ты, предвидя горе, оно притаилось глухо и немо, и в полночь от детского крика вскоре дома содрогнутся в седом Вифлееме. А ты упасешь рожденного бегством, чтоб солнце взошло во мраке идущим, но прежде взойдешь с ним к вершине бедствий, где с болью пройдет оружие душу. Прислушайся к тихим шагам за дверью, идут пастухи пред Мессией склониться. Взгляни, как прекрасно сияние веры на этих простых пастушеских лицах.

Говорит Сущий: «Я Бог твой и твой Спаситель, я кладезь воды живой. Ты душу не можешь насытить рожками мира сего. В грехах я тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю. Гордиться тебе не полезно, на этой земле ты горсть, ты пар, что скоро исчезнет, ты праха, жалкая горсть. Мне дорого исповеданье души истомленной борьбой, и как не явить сострадания трепещущему предо мной? Ты создан мною для неба, Творец и Спаситель я, и если не можешь без хлеба, тем более без меня. Покайся, значит, к счастью, дорогу из мрака найти. Я буду твоею частью, лишь в сердце меня впусти. В грехах тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю».

у Средиземного моря. Город при море, зеленые пальмы вдоль побережья роскошно растут, отображая на водах зеркальных царственную красоту. Толпы людей направляются к храму, чтобы служить олимпийским богам, а позже увидеть жестокую драму казни святых христиан. Вот уже жертва виднеется близко, требует Зевса приветствовать царь, но преисполненный духом епископ славит пред смертью Творца. «Смерть!» — закричал император, решая, «полно нам слушать пустые слова!» Взмах топора и помост орошая, кровью святой отлетает глава. Тени вечерние город покрыли, солнечный луч осветил эшафот. Этих событий века не сокрыли, кровь от земли вопьет.

Уточни. Если ты получил приглашение в неизвестную местность прибыть, путь и станцию назначения постараешься ты уточнить. Но вопросу важнейшему, кажется, ты внимания не уделял. В час назначенный где окажешься, перейдя гробовой перевал? Вот идешь ты дорогой опасною в мир иной, ничего не узнав. И не верь им, как плотной повязкою, крепко очи души завязав. Смотришь вечность с беспечной улыбкою, будто и не покинешь земли. И как муху приманка липкая держит грех тебя, вырвешься ли? Правда Божья тобой унижена, но хотя ты к земле и прирос, высшей волей телесная хижина предназначена, слышишь, на снос. Остается все меньше времени, дни бегут, как с вершины вода. На земле ты прописан временно, а потом уточни, куда?

завтра вы вновь услышите прекрасные христианские песни и стихи. Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Псалом 23. Господня земля и все на ней основано издревле на морях. В течение 6 великих дней мощь показал Господь в своих делах. На небеса кто с трепетом войдет, на месте том кто может устоять, чьи руки, сердце чистый только тот от Господа получит благодать. Душою не клянущийся святой отвергнет ложь он, как позорный грех. Утешенный небесной высотой, врата откроет к Богу без помех. И в те врата небесный царь войдет. Кто сей великий и могущий царь? Тот, кто ведет мирам вселенной счет. Великий, сильный, крепкий государь. Поднять спешите Господу врата, Он в них войдет навстречу верных чад. Царь славы — это мира красота, благословлять Он нас безмерно рад.

Псалом 19. Пусть услышит тебя в день печали милосердный и добрый Творец. Люди помощь окажут едва ли в равнодушие холодных сердец. Из святилища помощь желанна, и Сион тебя пусть подкрепит, как в пустыне небесная манна, как в подножии крепкий гранит. Бог вспомнит твои приношения, все, что Богу ты в жизни давал, отзовется на вопли прощенья, даст осилить крутой перевал. Я познал Божью милость на деле, отвечает Он людям с небес, лишь бы только они захотели, чтобы дух их навеки воскрес. Колесницами хвалятся люди, а иной быстроногим конем. Только мы видим радости в чуде, в нашем Господе, только лишь в Нем. Колебались они и упали, а мы встали и прямо стоим. Огради ты царя от печали, будь в трудах и в сражениях с ним».

Руки матери. Я помню руки матери моей, хоть нет ее, давно уж нет на свете. Я рук не знал добрее и нежней, чем жесткие, мозолистые эти. Я помню руки матери моей, что утирали слезы мне когда-то, в пригоршнях приносили мне с полей все, чем весна в краю родном богата. Я помню руки матери моей, суровой ласки редкие мгновенья. Я становился лучше и сильней от каждого ее прикосновенья. Я помню руки матери моей, широкие, шершавые ладони. Они, что ковш, приникни к ним и пей, и не сыскать источника бездоней. Я помню руки матери моей, и я хочу, что повторяли дети, натруженные руки матерей, святее вас нет ничего на свете.

свет Господень. Нет, не напрасно здесь живу я. Меня Господь поставил сам. Своей рукою свет даруя моим неопытным глазам. Живу я среди тьмы суровой. Бывает, нет в душе огня. Господь мне светит светом новым, и видно вновь моя стезя. Когда наполнится печалью, душа и сердце заболит, молиться Господу я стану, и свет во тьме вновь заблестит. И получу я обличение и силу свыше для борьбы. В Господнем свете утешение, спасение от житейской тьмы. Но знаю я, промчатся годы, и буду я, где вечный свет, где славят Господа народы, где нет ни зла, ни тьмы, ни бед.

Гори свеча. Обидел брат, и шепчет сатана, ужель снесешь ужасные нападки? И мутит воду, и в душе со дна всплывают многодневные осадки. И забываю заповедь Христа, подставщику другую для удара. И ночь не сплю, и кротость, доброта рассеялись и разлетелись паром. И страшно мне, и задаю вопрос, так разве я христианин на деле? О, Господи, омой рекою слез, пузело гнезда не созидает в теле. На практике, о Боже, помоги мне быть Твоим работником послушным, не слушать, как свирепствуют враги, воспринимать их злобу равнодушно. А если брат обидит сгоряча, не придавать его словам значения, о, пусть горит душевная свеча огнем любви, добра и всепрощения.

христианину. Ты мнишь себя христианином, а чувства злобные таишь, и меришь все своим аршином, без рассуждения норовишь. Учись у Господа молиться, и за друзей, и за врагов, учись последним ты делиться, будь бедному помочь готов. Во всем надейся ты на Бога, ни на себя, ни на людей, отвергнись от всего другого, от правды призрачной своей. Чтоб в праведность Христа облечься, приобретенную крестом, чтоб в испытаниях не отречься, не забыть, что ты Христов.

страждущие дети атеизма, мечущиеся сыны порока, вы на мир глядите через призму страшного, пленительного рока. Ночи без луны и без рассвета, все на ощупь, темнота глухая. Господи, не знают они света, без Тебя навеки погибают. Возрасти зеленые побеги, удали неверья черный камень, их останови в безумном беге нежными, пронзенными руками. Грешник, Божий суд не за горами, поспеши в распахнутые двери, поезд бесконечность над парами, поспеши сказать Христу: «Я верю».

рожденное солнце. Мария, слышишь, небо ликует, на безграничных просторах вселенной ангелы песню поют святую, что в человеках благоволенье. А ты с любовью приникла к младенцу, и в этом твое материнское счастье. Но помни, сына стучащее сердце принадлежит не тебе, а несчастным. Он с неба пришел и в мире был волен с престолов сместить царей, фараонов и вечно в немеркнущем ореоле владеть племенами на царском троне. Народы ему покорились бы в страхе, но грешным сердцам небеса недоступны, и дьявол влачил бы их души на плаху с клеймом приговора «Преступник, преступник». Конец положить владычеству злому он сможет навеки душой непорочной. Любовь привела его на солому под своды пещеры прохладной ночью. Мария, скорбишь ты, предвидя горе, оно притаилось глухо и немо, и в полночь от детского крика вскоре дома содрогнутся в седом Вифлееме. А ты упасешь рожденного бегством, чтоб солнце взошло во мраке идущим, но прежде взойдешь с ним к вершине бедствий, где с болью пройдет оружие душу. Прислушайся к тихим шагам за дверью, идут пастухи пред Мессией склониться. Взгляни, как прекрасно сияние веры на этих простых пастушеских лицах.

Говорит Суши: «Я Бог твой и твой Спаситель, я кладезь воды живой. Ты душу не можешь насытить рожками мира сего. В грехах я тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю. Гордиться тебе не полезно, на этой земле ты горсть, ты пар, что скоро исчезнет, ты праха, жалкая горсть. Мне дорого исповеданье души истомленной борьбой, и как не явить сострадания трепещущему предо мной? Ты создан мною для неба, Творец и Спаситель я, и если не можешь без хлеба, тем более без меня. Покайся, значит, к счастью, дорогу из мрака найти. Я буду твоею частью, лишь в сердце меня впусти. В грехах тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю».

у Средиземного моря. Город Приморье, зеленые пальмы вдоль побережья роскошно растут, отображая на водах зеркальных царственную красоту. Толпы людей направляются к храму, чтобы служить олимпийским богам, а позже увидеть жестокую драму казни святых христиан. Вот уже жертва виднеется близко, требует Зевса приветствовать царь, но преисполненный духом епископ славит пред смертью Творца. «Смерть!» — закричал импиатор, решая, — «полно нам слушать пустые слова!» Взмах топора и помост орошая, кровью святой отлетает глава. Тени вечерние город покрыли, солнечный луч осветил эшафот. Этих событий века не сокрыли, кровь от земли вопьет.

Уточни. Если ты получил приглашение в неизвестную местность прибыть, путь и станцию назначения постараешься ты уточнить. Но вопросу важнейшему, кажется, ты внимания не уделял. В час назначенный где окажешься, перейдя гробовой перевал? Вот идешь ты дорогой опасною в мир иной, ничего не узнав. И не верь им, как плотной повязкою, крепко очи души завязав. Смотришь вечность с беспечной улыбкою, будто и не покинешь земли. И как муху приманка липкая держит грех тебя, вырвешься ли? Правда Божья тобой унижена, но хотя ты к земле и прирос, высшей волей телесная хижина предназначена, слышишь, на снос. Остается все меньше времени, дни бегут, как с вершины вода. На земле ты прописан временно, а потом уточни, куда?

завтра вы вновь услышите прекрасные христианские песни и стихи. Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.